Он говорил о своих планах, и в конце концерта, когда прозвучал романс «Гори, гори, моя звезда», Анна опустила голову, сложила скорбно руки, ушла и больше не вернулась на сцену. И мы, зрители, встали и ушли, ушли в свои дома встречать Новый год и думали о том, что в следующем году мы опять встретимся с любимой артисткой и уж тогда-то принесем ей охапки свежих роз. Розы остались неподаренными, но мы отдали Анне Герман наши сердца, нашу любовь. Голос ее будет для нас спутником нашей жизни, ибо это неиссякаемый источник красоты, мудрости и вдохновения.

В исполнении Анны Герман мы передавали песню Вадима Гамалии и Роберта Рождественского «Без тебя». Запись 1973 года. Из книги известного советского драматурга Александра Константиновича Гладкова «Театр. Воспоминания и размышления». 25 марта 1944 года. На концерте Вертинского в Центральном театре Красной Армии. Вертинский, рослый, старый мужчина во фраке. Голоса совсем нет, но это не имеет значения. Выразительность достигается удивительным, тонким, острым мастерством фразировки, жеста, ритма. Я ждал многого, но получил больше. Изумительные руки, ритмичность, музыкальность. Даже картавость работает на созданный им лирико-трагический образ. В двух отделениях он исполнил больше 20 песенок. Одну на свои слова, наивные, но трогательные, о возвращении на родину. Заметно волновался, ведь это его первый концерт в Москве. Он, конечно, больше, чем только исполнитель. Он и автор, и герой цельного цикла песенок, своеобразного лирического романа об изгнании, о чужих городах, о страстной жизни артиста, полной соблазнов и терпких ошибок. Силы Вертинского не только в отточенных гранях его искусства, но и в его лирическом «я», в своем роде повторяющем лирические циклы романсы Блока и Есенина. «Я был как-то рад за него и даже волновался».

На солнечном пляже в июне своих голубых пижамах девчонка звезда и шалунья. Она

настойчиво, нежно и рьяно я ей напеваю в тоске. Мадам.

такое волшебное лето. Не надо так долго терзать. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне. Когда же вы скажете слово? Когда вы придете ко мне? И взглядом играя лукаво, роняет она на ходу. Вас слишком испортила слава. А впрочем, вы ждите,

грустно и нежно прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. Уже виноградный кис желтеет в забытом

Когда же вы скажете слово? Когда? Видюнечком. И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду. Я вас слишком долго желала, я к вам

В исполнении Александра Николаевича Вертинского мы слышали его песню «Мадам, уже падают листья». Партия рояля Михаил Борисович Брохис. Запись из концертного зала, 1954 год. Виктор Чугорин из Москвы. Я почитатель таланта Леонида Осиповича Утесова, которого полюбил еще в 1934 году, когда впервые услышал на патефоне его жизнерадостные, талантливые песни. Я тогда, в 34-м году, 8 лет мне было, задался целью во что бы то ни стало увидеть этого человека и познакомиться с ним. В 38-м году, в августе, в парке Сокольники, я случайно увидел афишу, где было написано «Бал-карнавал. Всю ночь играет джаз-оркестр под управлением Леонида Утесова». Настал день карнавала, и все взрослые ребята собирались в Сокольники. Я около них крутился, как шмель. В то время я очень хорошо играл на бильярде. Никто меня из наших не мог обыграть. И взрослые меня иногда просили сыграть за них, с кем они играли, на интерес. Я за это получал конфеты и мороженое. Поэтому меня взяли с собой взрослые ребята в парк Сокольники. И вот я в парке перед эстрадой, где мой кумир поет, даря людям радость. Леониду Осиповичу тогда было 43 года, но он был молод. Пел и даже сходил с эстрады и танцевал с любой девушкой в толпе, но надевал маску на глаза. И вот часов 12 ночи, когда я уже думал о доме и расплате перед родителями, меня заметил Утесов. Я стоял у самой эстрады. Он подошел и спросил, как я попал сюда в такое время. Я ответил, ради того, чтобы увидеть вас. Он принес мне мороженое и сказал, идите домой, карнавал будет до 4 часов ночи. И с Борисом, с приятелем, который меня с собой взял, мы ушли. Нагоняй мне был с ремнем и слезами, но задуманное исполнилось. А потом я был близко знакомый с Леонидом Осиповичем, и с Эдит Леонидовной, его дочерью, и с Еленой Осиповной, его женой. Но это было позже, с 47-го и до 82-го года. Просьба к вам о продлении моей молодости. Найдите пластинку с фантазией Сильва в исполнении оркестра «Сильва».

Пока вам начался увлекаться, можно только разлюбить, рад судьбой лишь повстречаться.

Танцевальную фантазию Аркадия Островского на темы оперетты Имре Кальмана «Сильва» исполняли Леонид Утесов и Государственный джаз-оркестр РСФСР, запись 30-х годов. Галина Прищепа из Ашхабада. Очень люблю творчество французской певицы Мирей Матье. Прекрасна мелодия песен из ее репертуара. Среди них песни замечательных французских композиторов – Карли, Леграна, Лея и других. Не так давно я купила нотный сборник «Поет Мирей Матье» из серии «Песни зарубежной эстрады» в переложении для фортепиано. Часто сажусь за инструмент и наигрываю полюбившиеся мне мелодии. Конечно, не все песни из этого сборника мне хорошо знакомы. Так, например, я познакомилась с очень понравившейся мне мелодией песни Лея «Как два поезда в ночи». И так захотелось услышать эту песню в исполнении Мирей Матье. Пока я могу только представить себе очарование этой мелодии в сочетании с удивительным, богатым тембром, чистым и сильным, свободного полета голосом Мирей Матье. Я уверена, что мелодия Лея, голос Матье и звучание оркестра создадут тот неповторимый образ, который заложен в песне «Как два поезда в ночи».

0: Звучал голос Мирей Матью. Песня Франсиса Лея «Как два поезда в ночи». Ирина Гевко из поселка Лесные Поляны Московской области. Какой силой притяжения обладают песни Владимира Высоцкого? Острые, правдивые. А голос его неповторимый, с хрипотцой голос, может быть, чуть уставший, но не устающий, живой голос души и сердца. После своего ухода Владимир Высоцкий обрел еще больше почитателей, признания, чем, как мне кажется, при жизни. В одном из недавних номеров журнала «Смена» мать Высоцкого, Нина Максимовна, говорит, что на могиле сына всегда море цветов, как будто он умер вчера. Да, эти цветы — неиссякаемая глубокая любовь людей к ее сыну. И хочется от всего сердца поблагодарить эту женщину за то, что ее сын стал истинным народным поэтом, борцом. Василий Артемов из Минска. В твоей передаче «Встреча» прозвучала песня Владимира Высоцкого. Я записал ее на магнитофон, и несколько дней меня не покидало чувство, что прикоснулся к чему-то очень хорошему. Песен Высоцкого слышал немало, но вот недавно в «Огоньке» прочитал, что маме Владимира Высоцкого, Нине Максимовне, больше всего нравится его песня «Охота на волков».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как.

шесть. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики.

0: кричат погонщики, пилают псы на работы, кровь на снегу и пятна красные флажков.
1: Мы слышали песню Владимира Высоцкого «Охота на волков». Александр Кулькин из города Мозыря в Белоруссии. Давно слушаю вашу передачу, много раз брался за перо, но всегда откладывал его в сторону. Вам, как правило, пишут люди, которые с вашей помощью вспоминают тот или иной знаменательный день в своей жизни. Честное слово, даже страшновато отнимать у них время. Но, может быть, вы сможете мне помочь? Лет 10 назад я слышал песню, по-моему, это перевод с английского. Песня, кажется, называется «Я полечу». Особенных воспоминаний у меня с ней не связано. Но все-таки, может быть, вам не очень трудно будет найти эту песню.

Ансамбль «Музыка» под управлением Николая Воробьева исполнял песню «Я полечу» бельгийского композитора Дика Алекса, русский текст Ольги Писаржевской и Анатолия Монастырева. Запись 1974 года.

0: Вдали темно и чаще строги. Под красной мачтой, под сосной, стою и медлю на пороге в мир позабытый, но родной. Достойны ли мы своих наследий? Мне будет слишком жутко там, где тропы рысей и медведей уводят к сказочным тропам, где зерень краснеет на калине, где гниль покрыта ржавым мхом, и ягоды туманно сини на можжевельнике сухом.
1: Рассказ Ардова «Как втирают очки». То, что я расскажу, я наблюдал сам, товарищи. В учреждении, где я работаю, служил один завхоз. Человек, он был нерадивый, работать не любил. И дом, в котором находилось наше учреждение, пришел в полный упадок. Даже потолок рухнул. А он после этого никаких мер для ремонта не принял. И вот вскоре пришлось ему отчитываться на собрании. Обстоятельства дела на собрании были всем известны. Соврать было невозможно. Ему пришлось говорить истинную правду. Он и говорил так. Товарищи, я целиком и полностью виноват в том, что вверенное мне здание целиком и полностью пришло в дурное состояние. Я каюсь, товарищи. Я проморгал, как оно начало разрушаться. А когда потолок частично уже рухнул, то я приказал разобрать кое-что вокруг, обещался приступить к ремонту. Но я, товарищ, целиком и полностью этого не сделал. Когда я надумал обратиться в стройорганизацию, было уже поздно. Стройматериалы распределили, рабочую силу распределили. В общем, мне ничего не дали. Сказать по правде, дело обстоит безнадежно. Надвигается зима, и наше здание, скорее всего, разрушится целиком и полностью. Вот так, товарищ. Вот тут бы и призвать его к порядку. Но у нас, по правде сказать, слиберальничали. Не сумели заставить этого голубчика работать как следует и отвечать за свои грехи. И вот через 2 недели на другом собрании завхоз об этом же деле говорит уже так, будто его вины здесь почти никакой нет. То есть начинается очковтирательство. Правда, сначала не очень крутое. Короче, он говорит так. Товарищ, собственно, мне очень не повезло в том смысле, что здание-то мне попалось, так себе? Я, конечно, охранял его сколько мог. Но потом оно все-таки должно было рухнуть. Оно и рухнуло. Я, конечно, подал команду доломать кое-что вокруг. Я связался с этими организациями, поставил перед ними вопрос о рабочей силе, стройматериалах. На сегодняшний день мы еще не договорились обе целиком и полностью. Но я более чем уверен, что в ближайшее время мы пойдем за друг на встречу и найдем за общий язык. Вот так, товарищи. На следующем собрании уже дело представлялось в голубом свете. Очки втирались на полный ход. Я вам должен сказать, товарищи, что я вовсе не вижу поводов для огорчения в связи с положением нашего здания. А что, собственно, произошло? Ну, рухнул потолок. А как же? Все имеет свой предел, товарищ. У нас металл и то иной раз отказывает. А тут какие-то дранки, штукатурка, болтчонки какие-то. Ну, мы, конечно, дожали вопрос, доломали все вокруг. Правда, частично Мы остались под открытым небом. Ну что ж делать, товарищ? Если искусственное перекрытие надежно, пускай нас защищает, так сказать, атмосфера, которая защищает человечество от небесных неполадок уже не первые тысячелетия, товарищ. Вот так. Теперь относительно ремонта. Что ж делать, если в наших стройорганизациях сидят бюрократы? Попробуй к ним обратиться с какой-нибудь дранкой или каплей олифы. Они тебя отказывают с места. Говорят, все распределено, где были раньше, говорят. Товарищ, а когда потолок рухает, разве он согласовывает сроки с нами или даже с ними? Так что, товарищи, мы еще с ними поборемся. Мы будем драться и крепко драться. Пусть в будущем году, но все, что рухнуло, мы переложим на них, товарищи, вот так. Ну, а еще через 2 недели завхоз представлял все это дело уже как собственную заслугу. Товарищ, основной нашей заслугой за отчетный период можно считать то, что нам удалось целиком и полностью выявить недостатки, неполадки в стенах нашего здания, в стенах его и перекрытий. Нас не обманула, понимаете, внешняя лакировка в этом отношении. Мы не стали замазывать отдельные щели, дыры, стены, потолка и так и далее. Наоборот, я ему подал команду рухнуть тому же потолку. А когда ему пришлось пойти нам навстречу и рухнуть, то мы еще разрушили все, что можно. И теперь мы имеем ясную картину нашего здания на сегодняшний день, товарищ. Скажу больше. Мы пошли на то, чтобы в этом году не делать ремонт. Обойтись. Проверить, так сказать, на практике, чего оно стоит, наше здание, сколько оно еще может выстоять. И вот если за текущую зиму оно не даст дальнейшего разрушения, то мы, так сказать, пойдем навстречу этому зданию и, так сказать, найдем с ним общий язык. Вот так говорите. Сказать по правде, в этом году наши стройорганизации пытались нам всучить кое-какие стройматериалишки, товарищи. Но мы на это не пошли и не пойдем. Наша точка зрения принципиальная. Рухать так рухать, ясно? Вот так.

Уважаемые товарищи, предлагаем вам послушать литературную передачу «Высокие звезды» по стихам народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Читает Эдуард Марцевич.

дальним звездам, в небесную роздань улетали ракеты не раз. Люди, люди, высокие звезды, долететь бы мне только до вас.

Пишу я диктовку. Она непростая. Давно ее жизнь диктовать начала. За каждым поступком стоит запятая. И очередь точки еще не дошла. Стою на коленях, любовью плененный, и не от того ли восторженно так сверкает, как будто клинок обнаженный, за спинами слов восклицательный знак. Ошибки, помарки на каждой странице, и вдруг, охладев ко вчерашней любви, клинок обращаю в оружие жницы, которым венчаю сомнения свои. Где лепятся к скалам тропинки крутые, пусть раненый тур ослабел на бегу, не точки багровые, а запятые упрямо он ставит на белом снегу. Я сложной диктовки ценю содержание. Его излагать опасаюсь в черне. И, ссорясь с канонами правописания, пишу, как подсказано совестью мне. Безмолвные тени, ночей понятые, толпятся на мой, поднимая с порог. Но точки отвергнув, одни запятые я ставлю в конце несговорчивых строк. И жизнь призывает меня к продолжению того, что я делаю век напролет. Дано ли подняться мне выше ступенью в училище строгом ее через год? Молитва.

когда поднимешься к вершинам синим, где достают рукою небосвод, когда услышишь, как река в теснине, который век все ту же песнь поет, когда увидишь, в небе кружит птица, а по изгибам гор ползут стада, родной земле захочешь ты молиться, хоть не молился в жизни никогда. Когда за далью моря корабельной увидишь ты, как солнце шар поблек, и будто в лампе десятилинейный прикрутит вечер блеклый фитилек, когда увидишь, солнце в море тонет, и режет солнце пополам вода, ты склонишься в молитвенном поклоне, хоть ты и не молился никогда. Увидишь ты, как пожилые люди сидят свои седины теребя, как женщина ребенка кормит грудью, и в сотый раз все потрясет тебя, и все, что на земле, что в небе синем, захочешь ты постичь. И вот тогда замолкнешь, и молитва горлом хлынет, хоть ты молитв не слышал никогда.

Дагестану. Имя смакую твое по слогам. Выдохнул Даг, следом выдохнул Стан. Льну Дагестан мой к альпийским лугам, тропа касаясь твоих, как стремян. Сходится клином на родине свет. Право не знаю, твой верный наиб, Индия, больше тебя или нет? Неотразимый Париж и Льгунип. Даришь свою мне и старь ты и новь, реки, как барсов, вскормив на плечах. Верстами люди не мерят любовь. Все рождены мы с пристрастием в очах. Был тот чеканщик велик, как пророк, что отражение твое среди дня на колыбели и сабли насек, и на мятежной душе у меня. Вновь о твоей размышляя судьбе, край, вознесенный к седым небесам, я забываю легко о себе, выше от этого делаю сам. Снег на вершинах и море внизу, туры трубят по отвесным лесам. Если себя пред тобой вознесу, меньше от этого сделаю сам. Гулом ущелий меня позови, посвистом, что предназначен коню. Вольный наиб несвободной любви, я пред тобою колени клоню.

изрек пророк: нет Бога, кроме Бога. Я говорю: нет мамы, кроме мамы. Никто меня не встретит у порога, где сходятся тропинки, словно шрамы. Вхожу и вижу четки, на которых она в разлуке, сидя одиноко, считала ночи черные, как порох, и белые дни, летящие с востока. Кто разожжет теперь огонь в камине, чтобы зимой согрелся я с дороги? Кто мне, любя грехи, отпустит ныне и за меня помолится в тревоге? Я в руки взял Коран тесненный строго, пред ним склонялись грозные имамы. Он говорит: нет Бога, кроме Бога. Я говорю: нет мамы, кроме мамы.

и без вины готов я повиниться за то, что жизнь людская так пестра, за то, что слезы на твоих ресницах блестят сейчас, как на моих вчера. Мы по полям то скачем, то елозим. Жизнь так непостоянна, и прости за то, что конь тебя ударил озимь, как сбросил мой меня на полпути. Часы, твердя, что день прошедший прожит, бьют на твоей и на моей стене. И боль моя тебя кольнет, быть может, и боль твоя доставит горе мне. Есть губы, нецелованные сроду, глаза, вовек не видевшие свет. Но губ, что не дряхлеют год от году, и глаз, не знавших слез, на свете нет. Мы лето молим о дожде и громе, мы дождь клянем осеннюю порой. И могут нынче быть поминки в доме, где был вчера, быть может, пир горой. Мы вдаль идем, и путь людей не ровен. Бывает краю всякого пути. И хоть я, может, в этом не виновен, прости меня, прошу тебя, прости.

Друзья, извините, я к вам не приду, и вы не звоните ко мне. Вечер сегодняшний я проведу с женщиной наедине. Мы будем вдвоем, только я и она. Часов остановится ход, музыкой сделается тишина, и таинство обретет. Похожий нравом своим на орду, дела не врывайтесь ко мне. Вечер сегодняшний я проведу с женщиной наедине. Пусть словно за окнами поезда лес, закружится вновь голова, и станут, как звезды на черни небес, земные мерцать слова. Порву я билет на ночной самолет, торжественный зал подведу. Сегодняшний вечер весь напролет с женщиной я проведу. Если в мире тысячи мужчин снарядить к тебе готовы сватов, знай, что в этой тысяче мужчин нахожусь и я, Расул Гамзатов. Если пленены тобой давно 100 мужчин, чья кровь несется с гулом, разглядеть меж них не мудрено горца, нареченного Расулом. Если 10 влюблены в тебя, истинных мужей огня не спрятав, среди них, ликуя и скорбя, нахожусь и я, Расул Гамзатов. Если без ума всего один от тебя, не склонная к посулам, знай, что это с облачных вершин горец, именуемый Расулом. Если не влюблен в тебя никто, и грустней ты сумрачных закатов, значит, на базальтовом плато погребен в горах Расул Гамзатов.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Сегодня предвечернюю порою я вижу, как в тумане журавли летят своим определенным строем, как по земле людьми они брели. Они летят, свершают путь свой длинный и выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлинным от века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый мои друзья былые и родня, и в их строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я полечу в такой же сизой мгле, на языке аварском окликая всех вас, кого оставил на земле.

Вы слушали литературную передачу «Высокие звезды». Стихи народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в переводах Наума Гребнева, Якова Козловского и Роберта Рождественского читал Эдуард Марцевич.

0: С добрым утром, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
2: Приветствуем вас.
3: Есть две темы, заметил как-то один весьма неглупый человек, на которые можно говорить вечно.
0: Это здоровье
1: и погода.
0: И ведь верно. Повстречав друга, знакомого, родича, мы первым делом интересуемся, как здоровье. И, выслушав более или менее обстоятельный ответ, тут же информируем его о своем. А потом непременно начинаем обсуждать погоду.
1: Которые, кстати, так же, как и здоровье, нередко оставляют желать лучшего.
2: Сегодня этот порядок в какой-то степени изменен. В выпуске новостей мы с вами уже поговорили о погоде.
1: Так что нам остается затронуть вторую тему.
3: Разработку которой мы, пожалуй, начнем с одного очень хорошего рецепта, изложенного в форме песни.

0: болеть надо уметь. Не всякому, даже здоровому человеку это под силу. Гордо заявила как-то моя соседка, прославившаяся в округе тем, что не было на свете такой болезни, которой она, по ее словам, не болела, и не было ни одного врача, которого бы она не знала.
1: А что в этом, собственно, удивительного? Есть на свете немало женщин, которые из болезни просто-таки делают хобби.
2: Ну уж вы скажете.
1: А это уж, между прочим, сказал не я, а испанская писательница Мерседес Балестерос, приведя в подтверждение своих слов вот эту сценку.
2: Ах, вы знаете...
3: Рассказывает Изабелла гостям.
2: У меня колет вот в левом боку. Что бы это значило?
4: Может быть, это паралич?
3: С надеждой спрашивает ее муж и тут же разочарованно добавляет.
4: А, хотя нет, дорогая, скорее всего, ты просто отлежала бок.
3: На завтра она возвращается домой сияющая.
2: Ну, что я говорила?
3: Торжественно объявляет она мужу.
2: Я только что была у врача, и он нашел у меня очень серьезное заболевание.
4: Какое?
3: Спрашивает муж, не отрываясь от футбольной страницы газеты.
2: Ну, я не запомнила название, что-то там по латыни, но вот посмотри рецепт.
3: Муж рассматривает несколько минут рецепт, потом говорит.
4: Это обыкновенные витамины.
2: Сам-то витамины.
3: Кричит жена и бежит к подруге.
2: Я ужасно больна.
3: Сообщает она ей.
2: Не знаю уж, сумею ли выкарабкаться.
0: А врач-то хороший.
2: Ну, что ты, это необыкновенный человек. Помнишь, когда в прошлом году у Марии повысилась температура? Все утверждали, что это обычная простуда, и что через пару дней она будет здорова. Через 2 дня она действительно чувствовала себя абсолютно здоровой. Анализы были идеальными. И только этот врач нашел у нее воспаление легких. Рентген, правда, не подтвердил диагноза. Но это говорит лишь о том, насколько хороший диагност совершение рентгена и всяких там микроскопов.
0: О, это точно,
2: да.
0: Это точно. Я тоже знаю одного такого врача. Жена моего брата обратилась к нему по поводу насморка, а он сразу нашел у нее малярию.
2: О, какой молодец! Не то что Рафаэль, например. Ты его знаешь?
0: Ой, этого недоучку?
2: Да.
0: Ну, конечно же. Я однажды вызвала его на дом, говорю ему, что у меня дифтерит, а он уперся. У вас, говорит, банальнейшая ангина. Представляешь себе?
2: Да. Ну и что оказалось?
0: Ну, оказалось ангина. Ну, какое это имеет значение? Меня всегда просто бесит его оплом.
2: Да.
0: Помнишь, что он сделал сеньорой фон де Пепе? Ее лечили каким-то необыкновенным лекарством, которое привозили черти знает откуда. А он в 2 счета вылечил ее при помощи питьевой соды.
2: Ох, какой кошмар.
0: Мой врач, к счастью, очень внимателен.
2: Послушай, может быть, послать моего мужа к нему, а? Что-то он жалуется на желудок в последнее время.
0: Ай, обычная мужская мнительность. Не обращай внимания.
2: Иногда по нашим градам и весям пролетает слух о необыкновенном исцелителе или исцелительнице, который я лично слышала от человека, который врать не станет, излечивает от всех болезней.
1: Проходит немного времени, и очередной исцелитель возникает где-нибудь совсем на другом конце страны.
0: Явление это, прямо скажем, не новое. О нем писали еще в прошлом веке, в начале, середине нынешнего.
3: Пишут и сейчас.
2: Да, причем не только прозой, но и стихами.
1: Ходит слава про Фадея, про Фадея, чародея, будто лучше всех врачей может вылечить Фадей. Он диагноз ставит скорый, дает лекарство сразу. Лечит он от наговора, от дурного лечит глаза, и от грыжи, и от корчи, и от самой черной порчи. Сам он лекарь, сам аптекарь, все готовит самолично. Для любого человека сварит снадобье отлично. Никаких рецептов длинных, никаких пенициллинов, зелье делает. Делает отлично он из банного листа. Материал всегда в наличии, технология проста. Лист сушеный, лист моченый, не в простой воде, в свеченой, и сеченый, и толченый, и с полынью кипяченый. Но однажды чудодея уложил в постель недуг. Плохо дело у Фадея, собралась родня вокруг, у постели все хлопочут, всяк помочь больному хочет.
2: Ты, Фадеюшка, лежи, что подать тебе, скажи, лист толченый, лист сеченый или лучше кипяченый?
1: зарычал на них Фадей.
4: Что я сам себе злодей? Мне врача скорее к постели. Все лекарства мне достать. Не дурак я в самом деле. Дрянь-то всякую глотать.

0: Говорят, что одно из самых лучших лекарств на свете – это улыбка.
1: И это, думается, на самом деле так.
0: Во всяком случае, известно очень много врачей, которые использовали юмор как лекарство.
1: Несколько коротких историй о них.
0: Хирург Джон Абернетти отличался необыкновенной лаконичностью речи, но в лице одной пациентки встретил серьезного соперника в этом отношении. Однажды к нему в Эдинбурге обратилась за помощью женщина с сильно воспаленной и опухшей рукой. Между ними произошел следующий разговор.
2: Ожог.
1: Ушиб.
2: Компресс.
0: На другой день пациентка явилась опять. Доктор спросил.
2: Лучше?
1: Хуже.
2: Еще компресс.
0: Два дня спустя женщина снова была у него.
2: Лучше?
1: Здорово. Сколько?
2: Ничего.
0: Воскликнул доктор.
2: Такой разумной пациентки я еще не встречал.
1: Врача Листера среди ночи вызвал один богатый пациент. После осмотра Листер сказал...
3: Так, надеюсь, вы написали завещание?
1: Испуганный пациент спросил, в самом ли деле его состояние таково, что необходимо писать завещание?
3: Сейчас же вызовите нотариуса и своих сыновей.
4: Я сделаю то, что вы говорите, но неужели мое состояние таково...
3: Нет, нет, ваше состояние вообще-то не вызывает никаких опасений. Но я не хочу быть единственным идиотом, которого разбудили сегодня ночью просто из-за блажи.
5: Фабрикант, очень тучный человек, спросил у Сергея Петровича Боткина, знаменитого терапевта, не знает ли он хорошего средства от подагры.
6: Знаю.
5: Ответил врач.
6: Жить ежедневно на 1 рубль... И при том самому его зарабатывать.
1: Немецкий физик Конрад Рентген, прославившийся открытием излучения, названного его именем, получил письмо. Некий господин просил прислать им несколько лучей и инструкцию по их применению, так как лично наведаться к ученому у него нет времени. Рентген ответил.
0: В настоящий момент у меня, к сожалению, нет лучей. Замечу также, что пересылка их является необычайно сложным делом. Единственный выход – прислать мне вашу грудную клетку.
1: Врач Маркус Грец посетил однажды больного, который лечился по книгам, выискивая в них подходящий на его взгляд рецепт. Ознакомившись с таким методом лечения, врач сказал:
7: «Я знаю, что послужит причиной вашей смерти. Вы умрете от опечатки».
5: Больной и врач. Врач и больной. Сколько произведений самых разных жанров, объемов, силы воздействия на читателя породило это сочетание.
1: Начиная, я даже не возьмусь назвать первые на свете сочинения на эту тему. В вавилонских клинописях, в египетских манускриптах эта тема уже вовсю разрабатывалась.
0: И кончая, ну а тут тоже конкретно трудно что-либо назвать. Потому что назовешь, а тут же выяснится, что только что появилось на свет новое произведение о врачах и больных.
1: Так что уйдем от формулировки «начиная-кончая» и просто представим вам одну из юморесок, в которой рассматривается конфликтная ситуация, возникшая однажды между врачом и больным.
7: Ну-с, батенька.
1: Снял очки старичок-врач.
7: С вами приблизительно ясненько.
1: Родионов с надеждой посмотрел на доктора.
7: Пугать вас, батенька, не хочу, но и радовать особенно нечем.
1: У Родионова ёкнуло сердце.
7: От нервов все, батенька, от нервов. И бессонница ваша, и гастрит.
1: Родионов вздохнул.
7: Гастрит, скажу вам откровенно, это еще полбеды.
1: Родионов заерзал на кресле.
7: По статистике, батенька, большой процент любых заболеваний от стресса. от конфликтных, так сказать, и ситуаций.
8: Родионов даже вспотел.
7: На одного начальник накричал, у другого жена с характером. Вот тебе и стресс, вот тебе и конфликт. Разнервничался человек, грубо говоря, психанул. Или хуже того, ну, не дал выхода эмоциям, проглотил обиду в себе. А она обида язвочкой и проклюнулась.
8: Родионов затасковал.
7: Поэтому следить надо, батенька, за собой. Следить, в руках себя держать покрепче. Вы-то как, за собой следите?
8: Родионов неопределенно пожал плечами.
7: Старайтесь в конфликтную ситуацию не попадать. Настоятельно вам советую. С людьми старайтесь ладить, не ругайтесь, не бронитесь, улыбайтесь.
8: Родионов опять вздохнул.
7: Поменьше ходите, если можно так выразиться, в горячие точки. Ну, там, в сферу обслуживания, в магазины, химчистки.
8: Родионов крепко задумался.
7: И особенно мой вам совет. Не реагируйте вы на мелочи жизни. Ну, если, допустим, кран течет, плохо топит, лифт не работает, да не обращайте вы на это внимания, плюньте вы на это. Договорились?
8: Родионов охотно согласился плюнуть и на кран, и на отопление, и на лифт.
7: Ну вот и замечательно. К слову говоря, вы где работаете?
2: Я это... В дирекции... Ну, это самое... Эксплуатации зданий. ЖЭКи по-старинному. Начальником. Как раз в вашем доме.
8: Врач медленно снял очки и достал из кармана цилиндрик с валидолом.

0: Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все.
1: Мы не будем подводить итоги сказанному, морализировать и так далее.
0: А просто пожелаем вам всем доброго здоровья.
1: И отличного настроения.

0: Как всегда, перед началом заседания клуба знаменитых юмористов, я приготовила несколько книг наиболее почтенных писателей. Как всегда, моя библиотека готова принять гостей. Как всегда, я раскрою книги, и голоса их авторов оживут. Все как всегда. Но в то же время не совсем. Впрочем, возьму-ка я сначала в руки сочинение Козьмы Петровича Прудкова.
1: Мое почтение, Марья Федоровна.
0: Добрый день, уважаемый председатель клуба.
1: На что это вы тут намекали? Мол, все обычно и в то же время не совсем.
0: Потому что наша сегодняшняя встреча особенная. Ведь скоро новогодний праздник.
1: О, праздничная.
0: Праздничная.
1: Очень люблю праздники, подарки, поздравления.
0: Я думаю, всего этого будет в избытке.
1: Отлично. Раскрывайте скорее книги постоянных членов нашего клуба, Марья Федоровна.
0: Вся библиотека к вашим услугам, Козьма Петрович. Выбирайте. От кого вы хотите получить новогодние поздравления?
1: От Антона Павловича Чехова.
0: Угу.
1: У него это очень хорошо получается.
0: А еще?
1: Пожалуй, я не прочь увидеть Чарльза Диккенса.
0: Будет исполнено. Внимание! Пожалуйста.
1: Дорогие коллеги, поздравляю вас с приглашением на новогоднюю встречу знаменитых юмористов.
2: Искренне благодарен.
3: О, какая честь, сэр.
2: Но, кажется, не все гости еще собрались.
1: Да-да, Антон Павлович, ждем Карела Чапыка и Аркадия Бузова.
2: О, прекрасно.
3: Да нет, вернее, ждем Марию Федоровну, которая должна раскрыть их сочинение.
0: Ай, какие вы нетерпеливые. Все готово. Пожалуйста, встречайте гостей.
4: Здравствуйте.
1: Прошу вас, друзья, располагайтесь за праздничным столом.
4: О, с удовольствием.
3: И приготовьтесь, ведь сегодня от нас потребуют подарков и поздравлений.
4: Ну, мы за словом в карман не полезем.
1: Знаете, чего нам сегодня не хватает?
4: А чего нам сегодня не хватает?
2: Да что?
1: Шампанского.
3: Да. Действительно, хорошая новогодняя традиция.
0: А, извините, я об этом совсем
2: вот
0: не
2: тут,
0: подумала.
2: Тут я с вами не соглашусь.
1: Что такое, Антон Павлович?
2: Зачем нам шампанское?
4: А почему мы должны его отвергать?
2: Не верьте шампанскому. Оно искрится, как алмаз. Прозрачно, как лесной ручей. Сладко, как нектар, ценится, как песнь поэта, ласка женщины, но подальше от него.
1: Пока не понимаю.
2: Я бы сравнил это вино с блестящей кокоткой и сказал бы, что человек пьет это вино только в часы оптического обмана.
0: Почему же, Антон Павлович? Я, например, как дама, иногда люблю выпить несколько глотков легкого и искрящегося шампанского.
2: Вот. Вступая на скользкий путь, женщина всегда начинает с шампанского. Потому-то оно и шипит, как змея, соблазнившая Еву.
0: Ну, вы меня пугаете, Антон Павлович.
2: Шампанское пьют, обручаясь и женясь, когда за 2-3 иллюзии принимают на себя тяжелые вериги на всю жизнь. Пьют его на юбилеях, разбавляя лестью. Когда вы умерли, его пьют ваши родственники от радости, что вы оставили им наследство. Нет, подальше от шампанского.
1: Признаю ваши доводы убедительными, Антон Павлович.
0: И остроумными.
1: Ну, раз уж вы отвергаете одну традицию, Антон Павлович, то от другой вам никуда не деться.
2: Ну, подозреваю, чего вы от меня ждете.
1: Догадались?
2: Догадался. Вам нужен святочный рассказ.
1: Верно. Ныне этот жанр забыт, но в наши классические времена в подобной ситуации без него нельзя было обойтись.
2: Тогда приготовьтесь. Соберите вашу волю. Нервных прошу покинуть помещение, потому что моя святочная история называется «Ночь на кладбище».
0: Ой, страшно. Действительно страшно.

0: Рассказ мой начинается так. Был я, признаться, выпивший.
1: Ну, вот, Антон Павлович, обещали страшную историю, а сами извольте шутить.
0: Погодите, будет вам еще. Встречал я Новый год у одного своего старинного приятеля и нализался, как 40 000 братьев. И в свое оправдание должен сказать, что вовсе не с радости.
2: Это почему же?
0: Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Не надо забывать, что чем новее год, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше день.
3: Ну, разве что так...
0: И вот когда я вышел от приятеля, было 2 часа ночи. Погода на улице стояла подлейшая. Сам черт не разберет, была то зима или осень. Темнота кругом такая, что хоть глаз выколи. Глядишь, глядишь, и ничего не видишь, словно тебя в жестянку с ваксой посадили. Порол дождь.
4: Понимаю вас, неприятно.
0: Ветер выл, плакал, стонал, визжал. Точно в оркестре природы дирижировала сама ведьма. А фонари глядели тускло, как заплаканные вдовы. Бедная природа переживала Фридрих Граус.
1: То есть что переживала?
0: Именно то, что я описываю.
4: А какие мысли вас посещали в этот драматический момент?
0: Философские. Жизнь канитель, думал я. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим. В конце концов, закопают тебя, болвана, в могилу, поедят на твой счет поминальных блинов и скажут, хороший был человек, но жалко, подлец, мало денег оставил.
1: А куда же вы направлялись?
0: С Мещанской на Пресню. Кругом ни одной живой души, ни одного живого звука. Боясь набрать в калоши, я сначала шел по тротуару. Потом же, когда, несмотря на предосторожности, мои калоши начали жалобно всхлипывать, я свернул на дорогу.
2: Правильно, правильно, да, да. Тут меньше шансов свалиться в канаву.
0: Да. Сначала дорогу освещали тускло горящие фонари. Потом же, когда я прошел 2-3 переулка, исчезло и это удобство. Приходилось пробираться ощупью. Душу мою постепенно наполнял неизъяснимый страх. Этот страх обратился в ужас, и, не оглядываясь, боясь взглянуть в сторону, я побежал. То я бежал по тротуарам, то по дороге. Как уцелел мой лоб после частых прикосновений к тумбам и фонарным столбам, мне решительно непонятно.
1: Ой, как страшно. И долго вы так?
0: Не помню. Помню только, что в конце концов я споткнулся и больно ударился о какой-то странный предмет. Видеть его я не мог, а осязавший, я получил впечатление чего-то холодного, мокрого, гладко отшлифованного. Я сел на него, чтобы отдохнуть. Ну, не стану злоупотреблять вашим терпением, коллеги, а скажу только, что когда немного спустя я зажег спичку, чтобы закурить папиросу, я увидел, что я сижу на могильной плите.
1: Ой.
0: Ваши страхи я принимаю как комплимент, Марья Федоровна.
4: Марья Федоровна, спокойнее.
1: Ну как же.
4: Мы же слушаем страшный святочный рассказ. Так что все в порядке. Продолжайте, Антон Павлович.
0: Я решил бежать. Сделав шаг от плиты, я наткнулся на другой предмет. И представьте мой ужас. Это был деревянный крест.
2: Так вы оказались на кладбище, Антон Павлович?
0: Да, очевидно, вместо того, чтобы идти в Пресню, я побрел в Ваганьково.
2: Ну, неужели вы боитесь всей этой ерунды?
0: Ну, я свободен от предрассудков и давно уже отделался от нянюшкиных сказок. Но тут я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. Не может быть. Утешал я себя. Это оптический обман, галлюцинация, трус.
4: Правильно.
0: Но в это время, когда я бодрил себя таким образом, я услышал тихие шаги.
1: Ой.
0: Кто-то медленно шел, но
3: то были нечеловеческие шаги. Для человека они были слишком тихи и мелки. Мертвец, подумал я.
4: Ой. Дорогой Чапок, накапайте Марии Федоровне валерьянки. Двойную дозу.
5: Хорошо.
4: Немного будет, Антон Павлович?
3: Как доктор, скажу в самый раз.
4: Но мы с нетерпением ждем продолжения, Антон Павлович.
3: Этот кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул. Засим я услышал вой. Если вам страшно слушать нянек, рассказывающих про воющих мертвецов, то каково же слышать самый вой? Я отупел и окаменел от ужаса. Боже, хоть бы скорее утро, молился я. Но пока наступило утро, мне пришлось пережить один невыразимый и не поддающийся описанию ужас. Сидя на плите и слушая вой, я вдруг услышал новые шаги. Кто-то тяжело и мерно ступая шел прямо на меня. Поравнявшись со мной, новый выходец из потустороннего мира вздохнул, и спустя минуту холодная костлявая рука тяжело опустилась на мое плечо. Я потерял сознание.
6: Ой. Что же было дальше?
4: Да. Значит, мы не узнаем продолжения.
3: Отчего же? Я пришел в себя в маленькой квадратной комнате. В единственное решетчатое окошечко слабо пробивался рассвет. Ну, подумал я, это значит, меня мертвецы к себе в склеп затащили. Но какова была моя радость, когда я услышал за спиной человеческие голоса.
7: «Где ты его взял?» – допрашивал чей-то бас. «Около монументальной лавки купца Белобрысова, ваше благородие», – отвечал другой бас, «где памятники и кресты на продажу выставлены. Гляжу, а он сидит и обнимает памятник, а около него чей-то пес воет.
3: Должно выпивши». Утром, когда я проснулся, меня выпустили.

0: А вы, Антон Павлович, хитрец. Сначала вы высказались против шампанского, а потом...
1: Я вообще против всего этого зелья. Как доктор, надеюсь, ясно почему. А как писатель...
2: Да-да, а как писатель?
1: Я не понимаю, зачем искать искусственного веселья на дне бокала? Если уж вам взгрустнулось, лучше почитайте нас.
3: Да, или отправляйтесь в путешествие.
2: Одну минуту. Мы несколько отступаем от темы сегодняшнего заседания клуба знаменитых юмористов. Ведь путешествовать обычно старается летом, а наша встреча предновогодняя.
3: Ну, а чего же, Мария Федоровна? Я, например, на новогодние праздники любил прокатиться. Да, так, немножко, ну, на несколько дней.
0: Так, может, уважаемый Диккенс, поделитесь своими впечатлениями, наблюдениями? Помню, как-то вы рассказывали о своей поездке по Америке. И, кстати, обещали продолжить свой занимательный рассказ.
3: Ну что ж, охотно, да. Приглашаю всех на небольшую новогоднюю экскурсию. Тема «Город Вашингтон».
4: Но я полагаю, за столь короткое время мы не успеем осмотреть весь город.
0: Да-да, дорогой Диккенс, это верное замечание.
3: Хорошо, давайте прогуляемся только по Капитолию и зайдем в законодательное собрание.
5: Ну, прекрасно.

0: Ну, наш осмотр мы начинаем со статуи правосудия, расположенной в одном из помещений Капитолия. По поводу ее в путеводителе говорится, скульптор первоначально предполагал сделать ее более обнаженной, но его предупредили, что общественное чувство приличий не потерпит этого, и из осторожности он впал, пожалуй, в противоположную крайность.
1: Бедная Фемида.
0: Да-да. Ее рядили в Америке даже в более странные одежды, нежели те, в которые она втиснута в Капитолии. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь она сменит портниху, и общественное чувство приличий перестанет скрывать ее стройный стан.
2: Что еще интересного имеется там?
0: Головы.
1: Какие головы?
0: Да, головы законодателей. Ну, так, по крайней мере, считают сами американцы. Меня неоднократно спрашивали, не поразили ли меня головы законодателей в Вашингтоне. И не раз вопрошавший лишался дара слова от возмущения, услышав мой ответ. Не помню, чтобы это меня потрясло.
2: Ну, почему же? Объясните, Диккенс.
0: Ну, прежде всего, может быть, в силу некоторого несовершенства моего органа преклонения. Да, что-то не припомню, чтобы я когда-нибудь падал в обморок или умилялся до слез радости при виде какого бы то ни было законодательного собрания. Я перенес палату общин английского парламента, как подобает мужчине. Я не поддался никакой слабости, кроме глубокого сна в палате лордов. Я присутствовал при разных выборах и никогда, какая бы партия ни победила, не испытывал желания испортить шляпу, подбросив ее в порыве восторга в воздух или сорвать голос, выкрикивая хвалы английской конституции. Но я способен выдержать мощные атаки на твердость моего духа.
1: Мы уже покинули Капитолий, уважаемый Диккенс.
0: О, нет. Продолжаем экскурсию. Простите мне мое отступление. Вот какие парадоксы меня поразили. Там могут спокойно слушать, как один из их собственной среды угрожал перерезать другому глотку, изрыгая при этом такие ругательства, которых не произнес бы даже пьяный бродяга. Но вот он опять сидит среди них, не раздавленный презрением всего собрания, а такой же уважаемый человек, как любой из них.
3: Что вы говорите?
0: Да. Кстати, насчет уважения и уважаемости. У американцев в большом почете умение ловко обделывать дела. Этим умением позолочены многие мошенничества и грубейшие злоупотребления доверием. Многие растраты, произведенные общественными деятелями, и это умение дает возможность многим плутам, которых стоило бы вздернуть на виселицу, держать высоко голову наравне с лучшими людьми.
1: Вы рассказываете удивительные вещи, Диккенс.
0: Да, мне пришлось 100 раз вести примерно вот такой диалог. Но разве не постыдно, что такой человек, как Имерек, приобретает крупные состояния самыми бесчестными и гнусными способами? И, несмотря на все совершенные им преступления, его терпят и поощряют ваши граждане. Да ведь он же нарушает общественный порядок. Да, сэр. Ведь он общепризнанный лжец. Да, сэр. Ведь его били, секли, пороли. Да, сэр. И это совершенно бесчестная, недостойная и распутная личность. Да, сэр. Ради всего святого, ну в чем же тогда его заслуги? Видите ли, сэр, он ловкий человек.
1: Все понятно.
3: Дорогой сэр Чарльз, но вы опять забыли про Капитолий.
0: Ах, да, простите, простите. Во время моего пребывания в Вашингтоне я бывал в обеих палатах, ну, чуть ли не каждый день. Однажды кто-то прервал оратора смехом, и оратор передразнил его, как это делают дети, ссорясь друг с другом. Тут больше ссорятся, чем у нас, и чаще обмениваются угрозами, но сюда еще не импортировано из парламента Англии подражание звукам скотного двора. Вот. Самое характерное и самая излюбленная черта здешнего ораторского искусства – это постоянное повторение одной и той же мысли, только в новых выражениях. Да. А в кулуарах спрашивают не что он сказал, а сколько времени он проговорил.
4: Вы рассказываете о Конгрессе?
0: Да. Но Сенат, конечно, орган более почтенный и благопристойный. Но единственное, что смущает, это невнимание к плевательницам. Довольно странно видеть, как достопочтенный джентльмен откидывается в своем покойном кресле, кладет ноги на стоящий перед ним письменный стол, отрезает перочинным ножом изрядный кляп от пачки жевательного табака и, подготовив его для употребления, выбрасывает старую жвачку изо рта, как пробку из духового ружья.
3: Ну, что вы говорите?
0: Да, я удивлялся. Заметил, что даже старые заядлые жевальщики, обладающие большим опытом, не всегда являются меткими стрелками. Да? И это заставило меня несколько усомниться во всеобщем умении американцев обращаться с огнестрельным оружием, о чем мы столько наслышались. Однажды меня посетили несколько джентльменов, и за время беседы им не раз случалось промахнуться и не попасть в плевательницу, находившуюся в 5 шагах. Ну, в другой раз, когда я был в гостях и сидел перед обедом с 2 дамами и несколькими джентльменами у огня, один из нашей компании 6 раз не доплюнул до камина. Ну, впрочем, мне кажется, что он вовсе и не метил в этот камин, поскольку перед решеткой лежала белая мраморная плита, которая была более удобна и, возможно, более соответствовала его намерениям. Вот так, коллеги.

0: Дорогой Чарльз Диккенс, как председатель клуба знаменитых юмористов, благодарю вас за эту маленькую экскурсию.
1: Ну что вы, что вы, что вы, сущие пустяки.
2: Ну тогда мы попросим у вас еще один пустяк.
1: Да, чего же?
2: Какой-нибудь маленький новогодний подарок нам и нашим слушателям. Ну совсем небольшой, совсем крохотный рассказ.
1: С удовольствием. Только это будет не рассказ, а история.
0: История?
1: Да, одна из бесчисленных историй моего героя Сэма Уэллера.
0: Превосходно.
1: Марья Федоровна, откройте, пожалуйста, второй том записок Пиквикского клуба. Да-да, в конце, там, где приложение.
2: Так.
1: Вот-вот. А вот и Сэм Уэллер, собственной персоной.

0: Вы просили историю, господа? Пожалуйста. Вот и история. Жил когда-то молодой парикмахер, который открыл славную маленькую лавку с четырьмя восковыми куклами в витрине. Два джентльмена и две леди.
1: А где это все происходило?
0: О, у нас в Лондоне. Где же еще могли бы увидеть такую картину? У джентльменов были большие бакенбарды, синие бороды, пышная шевелюра, необыкновенно светлые глаза и удивительно розовые ноздри. У обеих леди голова, склоненная к плечу, правый указательный палец прижат к губам, а формы прекрасно развиты, и в этом последнем отношении леди пользовались преимуществом перед джентльменами, которым разрешено было иметь только очень маленькие плечи, а дальше они неожиданно заканчивались замысловатой драпировкой.
2: Продолжайте же, наш уважаемый гость, мы все превратились во внимание.
0: Одна из кукол была любимицей парикмахера. А когда его спрашивали, почему он не женится, он говорил: «Ни за что, никогда! Я, говорит, не свяжу себя узами брака, пока не встречусь с молодой женщиной, которая будет такой, как моя мечта». Эта вот прекрасная кукла с белокурыми волосами. Все его знакомые молодые леди, у которых были темные волосы, говорили ему, что это грешно, и что он поклоняется идолу. А те, которые хоть чуточку походили цветом на куклу, очень сильно краснели и, как было замечено, считали его очень милым молодым человеком.
3: Уважаемый гость! Один из членов нашего клуба принадлежит к нежному полу, о котором только что упоминалось. И поэтому я должен просить, чтобы вы не делали никаких замечаний.
0: Разве я их делаю?
3: Продолжайте, Сэм.
0: Молодой парикмахер заявлял об этом в течение полугода, а потом встретил молодую леди, которая была точной копией прекрасной куклы. Ну, говорит он, все кончено, я раб.
1: А какой неожиданный поворот сюжета.
0: Ну, вот и еще поворот. Молодая леди оказалась не только копией прекрасной куклы, она была очень романтична, так же, как молодой парикмахер. И он сказал: о, какое сродство душ, о, какое излияние чувств, о, какое взаимное понимание. Молодая леди, конечно, говорила немного, но выражалась приятно, и вскоре после этого пошла навестить его в его лавочке.
2: Так. А дальше?
0: Парикмахер бежит ей навстречу, но она, увидав кукол, меняется в лице и начинает ужасно дрожать. «Мое изображение», — говорит она. «Ваше», — отвечает парикмахер. «Ну а это чье изображение?» — спрашивает она, показывая на одного из джентльменов. «Ничье, моя милая», — говорит он, — «это только мечта». «Мечта!» — кричит она. «Это портрет! Я чувствую, это портрет! Какое благородное лицо!» «Что я слышу?» — восклицает парикмахер. «Дорогой друг!» — говорит она очень твердо. «Я вас уважаю как друга, но мои чувства направлены на это мужественное чело».
3: «Вот где поворот сюжета!»
0: «Это, — говорит парикмахер, — полный крах, и я в нем вижу перц судьбы. Прощайте!» С этими словами он врывается в лавку, отбивает кукле нос щипцами для завивки, растапливает ее в камине и с тех пор не улыбается.
4: А молодая леди, мистер Уэллер?
0: Видите ли, сударыня, убедившись, что судьба питала злобу против нее и всех, с кем она имела дело, она тоже никогда не улыбалась, а читала много поэзии и чахла довольно медленно, потому что до сих пор не умерла.
3: Ага.
0: Понадобилось очень много поэзии, чтобы убить парикмахера. А кое-кто и сейчас говорит, что он попал под колеса больше по вине джина с водой. Может быть, виноваты тут обе причины, а произошло это от смещения одного и другого.
3: Это одна из интереснейших историй, которые мне когда-либо приходилось слышать.
0: В таком случае, позвольте откланяться, джентльмен.
5: До свидания.
1: Всего доброго. До свидания.

0: Теперь, когда мы проводили почтенного мистера Уэллера, не заглянуть ли нам, друзья, в копилку курьезов клуба знаменитых юмористов?
1: В ту самую копилку, откуда мы извлекаем разные короткие забавные истории.
2: Ну, разумеется.
3: Давайте.
0: Ну, вот очень хорошо. В таком случае прошу вас.

0: Скажи, дорогой, что тебе дать на завтрак? Кофе или чай?
1: Если то, что я пил вчера, был кофе, тогда чай. А если это был чай, тогда лучше кофе.

святой отец, к сожалению, у меня нет денег, чтобы заплатить вам за брачную церемонию. Но если вы, святой отец, покажете мне свой электрический счетчик, я устрою так, что электричество вам не будет стоить ни гроша».

0: За то время, что вы у нас служите, вы свои прогулы оправдывали обручением, переездом на новую квартиру, рождением сыновей-близнецов, крестинами дочки, рождением дочерей-близнецов. Ну, что ж вы теперь расскажете?
1: Я женюсь, господин директор.

0: Представьте себе, какой сон видела сегодня ночью моя жена. Ей казалось, что я миллионер.
1: Очень вам завидую. Моей это кажется наяву.

0: не знаешь, что сейчас делает наш сын?
1: Если лед так крепок, как думает наш сын, то он бегает на коньках. А если лед так тонок, как думаю я, то он, скорее всего, плавает.

0: Вы метрдотель этого ресторана?
1: Я.
0: Что у вас здесь делается? Шницель твердый, как камень, а нож совершенно тупой.
1: Ну, есть из-за чего нервничать. Наточите нож о шницель, и все будет в порядке.
2: На что это похоже? Я возвращаюсь с работы, а обеда опять нет. Довольно, я иду в ресторан.
3: Дорогой, но подожди 5 минут.
2: Ты хочешь, чтобы я поверил, будто за 5 минут ты сумеешь приготовить обед?
3: Нет, я просто переоденусь и пойду в ресторан с тобой.

0: Сколько литров молока дает ваша корова?
1: 10.
0: А что вы делаете с этим молоком?
1: 2 литра выпиваю сам, а 12 продаю на рынке.

0: счастливейшими часами моей жизни я обязан театру.
1: А, ты так часто ходишь в театр?
2: Я?
0: Нет.
2: Моя жена.
3: Какое у вас замечательное учреждение. И сколько же людей здесь работает?
4: Половина.

0: Дорогие друзья, копилка коротких историй клуба знаменитых юмористов на сегодня исчерпана.
1: У меня есть ощущение, что там еще кое-что осталось.
0: Ну, конечно. Но то, что осталось, в другой раз.
1: Тем более, что Аркадий Бухов и Карл Чапик ждут не дождутся, когда мы предоставим им возможность высказаться.
2: Верно. Кто из вас двоих хочет первым взять слово, коллеги?
3: Я уступаю вам это право, Карл.
4: Нет, начинайте вы, Аркадий.
3: Только после вас.
4: Только после вас, Бухов.
2: Тихо. Если вы не можете договориться, решение приму я. Кто первый по алфавиту?
4: Бухов.
2: Пусть он и начинает.
3: Ну ладно, только учтите, все вы будете участниками моей истории, потому что в ней очень много ролей.
0: Пожалуйста.
2: А Карелу Чапаку вы должны назначить главную роль.
3: Обязательно. Он будет играть самую главную роль вашего вождя туземцев.

0: На всех четырех островах, одинаково обогреваемых сочным тропическим солнцем и одинаково заросших кокосовыми пальмами, царили тихий мир и уютное благополучие. С первого, самого западного острова на остальные развозили на легких лодках жирное козье молоко и пахучие лепешки. На соседнем острове плели корзины и делали незамысловатые костюмы из перьев и листьев, смотря по сезону. На двух остальных ловили рыбу и праздновали наводнение. Коралловые рифы упорно и деликатно не допускали чужих кораблей в узкие бухты, и население благодарно отзывалось о своей тихой жизни.
1: У нас не как у других.
2: Не как у других.
3: У нас ни змей, ни чумы.
2: Ни змей, ни чумы.
1: У нас ни змей, ни чумы, ни иностранцев.
4: Ни змей, ни чумы, ни иностранцев.
0: Общее вооружение всех четырех островов состояло из 19 пик, 3 пистолетов без курков и 1 солдатского штыка образца 1809 года. Была еще неизвестна как попавшая пушка, но в дуле ее жила старая сова, а замком молодое поколение разбивало по утрам кокосовые орехи. Этого вполне хватало для мирного сожительства между островами, которое нарушалось только что словесными распрями из-за дурно выпеченных лепешек или гнилой и мелкой рыбы. Но нет ничего вечного не только под северной луной, но даже и под тропическим солнцем.

0: Случилось так, что волны, гулко прокатившись между коралловыми рифами, в порыве самодеятельности выбросили на отлогий берег западного острова совершенно голого белого человека.
1: Угу-гу, утопленник. Соплеменники, здесь утопленник.
2: Не будь оптимистом, если его потрясти, он еще может ожить.
0: И действительно, после этой несложной операции голый белый человек облегченно вздохнул, сел на песок, почесал подмышками и деловито произнес.
3: Окей. Итак, на чем мы остановились?
1: Вот тебе шкура леопардовая, закройся. И банан скушай.
3: Давай. Итак, на чем мы остановились? Желаете разоружаться или нет?
1: Нет, нельзя нам этого.
3: Почему?
1: Не предвидели мы разоружения. Оружия у нас нет.
3: Пустяки. Нет, так будет. Пики есть?
1: Есть. Тупые.
3: Окей. Заострить можно.
1: Пистолеты без курков.
3: Прибить можно. Главное, это воля к разоружению, а оружие приложится. Сколько пик на острове?
1: 4.
3: А на соседнем?
1: 9.
3: Полное безобразие. Необходимо установить средний уровень для каждого острова. 9 пик и никаких отговорок. Прошу поторопиться.
0: С утра взволнованные туземцы начали в ударном темпе доделывать 5 недостающих пик. Визжали каменные пилы, гнулись пальмы и плакали дети. На соседний остров некому уже было отвезти молоко и лепешки, а когда оттуда приплыл на перевернутом дереве местный завхоз, ему ответили кратко и вязко.
4: Убирайся к черту со своими лепешками! Видишь, пики делаем! У вас 9, а у нас 4! Нашли дураков!
0: Неизвестно, в какой форме передал это испуганный завхоз на своем острове, но через полчаса там уже закипела лихорадочная работа. Местный вождь, ехидно улыбаясь, говорил.
4: Ах так, гады, пики делаете, а потом, может, на нас с этими пиками. Валяй, ребята, строгай новые, 9 есть, еще 5 не помешает.
0: 2 других острова, получившие вместо лепешек и молока неожиданные известия о пиках, тоже не захотели остаться в дураках и срочно занялись изготовлением палец, прощей и дубин. Через неделю на каждом острове лежала гора оружия. Туземцы ходили голодные, сердитые, но довольные.
1: Пусть теперь попробуют. Мы им покажем стервецам.
3: Ну, теперь, кажется, можно разоружаться.
1: Черта с два! Я уже весь свой запас сухого дерева продал, а теперь деньги обратно. Этот номер не пройдет.
2: Правильно, сколько пик наделали, а теперь их обратно отдавать. Выкуси!
0: Послали делегацию на соседний остров посмотреть, сколько у них оружия. Делегацию встретили там сердито, а местный вождь кричал.
4: Уровень? А вы этим уровнем по морде не хотите? Мало ли, что у вас 110 пик. А у нас 200. А может быть, на тех островах по 400. У них дубины, а у нас дубин нет. Тащи, ребята, дубины.
0: На 3 островах ели 1 кору, но вооружались. На 1 острове ели лепешки, но ходили голые и делали пики. 102-летняя старуха пыталась отвезти соседям немного молока, но там ее объявили военным шпионом и утопили. Туземцы сидели каждый на своем берегу, вооруженные до зубов, и ждали нападения.
1: У людей и пики, и топоры, и дубины. Будут они сидеть, сложа руки. Теперь только и смотри за ними.
0: Отрезанные друг от друга ненавистью и подозрением, 4 острова погибали в нищете и озверении. Чтобы не отстать от соседей, в оружие переделывалось все, что попадалось под руку. Из весел делались длинные боевые топоры, и грести было нечем. Печные горшки набивались камнями и приготовлялись для метания в соседей. Даже сочные тыквы засушивались только для того, чтобы ими разбивать головы малолетним. А пришелец подбадривал туземцев.
3: Главное не отстать от уровня. Еще неделька, и все будут вооружены одинаково.
0: По ночам ответственные держатели оружия выли от боевой энергии на Луну. Когда на третьем острове вспыхнула холера, на втором устроили народное гуляние под лозунгом, написанным пришельцем: «Окей, больше подохнет, нам спокойней». Четвертый остров погибал от наводнения. Его население тонуло около соседей, которые кидали в них камни и подсчитывали еще 20 к 1. А пришелец довольно потирал руки.
3: Теперь только маленький контроль над вооружением, и все будет в порядке. Рекомендую контролировать ночью, врасплох, и не без поджога.
0: Контроль над вооружением прошел довольно шумно и не без результатов. После него на всех островах осталось в живых 802 коровы, 4 козы и 17 туземцев. Пришелец говорил:
3: «Окей, немного, но хватит. С разоруженного острова хоть коровы клок. Теперь могут приезжать наши».
0: Наши приехали на солидном дредноуте, и фронтоватый мичман деликатно спросил, прыгая из шлюпки на берег:
5: «Ну как, сэр, произвели разоружение?»
3: «Уже, мичман, можете спокойно занимать. Рекомендую вождей не вешать. Пригодятся, как надсмотрщики на земляных работах».
5: «Пожалуйте в шлюпку, сэр!»
0: Пришелец сделал ручкой и уехал на дредноут. Так кончилось разоружение 4 мирных островов под сочным тропическим солнцем.

0: Да. Люби ближнего, но не давайся ему в обман.
1: Ваш афоризм за номером 63, Козьма Петрович, точно выражает одну из мыслей моего памфлета.
2: Дорогой Бухов, когда появился этот ваш рассказ?
1: Ну, если мне не изменяет память, в 1934 году.
2: Ага, и сегодня он звучит очень актуально.
1: Благодарю.
0: Вы получили лучшую похвалу, какой может удостоиться писатель.
1: Простите, коллеги, но, кажется, я злоупотребляю вашим вниманием. Ведь я обязан уступить место Карлу Чапеку.
3: Я с удовольствием принимаю эстафету.
0: И о чем вы нам расскажете?
3: О своем друге Аминде.
1: О, да это дама. Тогда это уже не дружба.
3: Аминда, друзья, это моя собака.

0: По-моему, человек заводит себе собаку из следующих мотивов. Первое, чтобы производить эффект в обществе. А второе, для охраны. Третье, чтобы не было чувства одиночества. Четвертое, из интересов спортивно-собаководческих. Пятое, наконец, от избытка энергии, чтобы быть хозяином и повелителем собственной собаки.
1: А по какой причине завели собаку себе вы, Чапок?
0: Главным образом, от избытка энергии. Очевидно, испытывая желание иметь у себя в подчинении хоть одно живое существо.
2: А как же вы ее приобрели?
0: Однажды утром ко мне позвонил человек, волочивший на поводке что-то рыжее, косматое и, видимо, твердо решивший никогда не переступать порог моего дома. Посетитель объявил, что это Эрдель, и с невероятной поспешностью покинул нас обоих на произвол судьбы. Эрдель же забился под стол.
3: Да, начало знакомое всем, кто имел дело с собаками.
0: Ну, до тех пор я никогда не думал, как достают собак из-под стола. По-моему, обычно это делается так. Человек садится на пол и приводит животному все логические, чувствительные аргументы в пользу того, что оно должно вылезти.
1: И у вас получилось?
0: Я попробовал делать это с достоинством, повелительным тоном. Потом стал просить, подкупая Минду кусочками сахара. Даже сам прикинулся песиком, чтобы ее выманить. Наконец, видя полную безуспешность всех этих попыток, залез под стол и вытянул ее за ноги на свет Божий.
4: Она могла на вас обидеться.
0: Может быть, но вечером она уже лежала в моей постели и косилась на меня своими прекрасными ласковыми глазами, как бы говоря, не стесняйся, ложись под постель, голубчик, я позволяю.
5: И все-таки чаще мы заводим собаку для охраны.
0: Правильно, для охраны. Он настороженно ходит за ней по пятам, охраняет от воров и от всех, кто к ней враждебно относится, кидается на каждого, кто ей угрожает. Поэтому с давних времен символом верности и бдительности является человек, стерегущий и охраняющий свою собаку. С тех пор, как у меня завелась собака, я все слежу, как бы кто ни украл у меня Минду. Она вертит остатком хвоста, видимо, говоря: «Я знаю, что ты здесь и охраняешь меня».
1: А мне кажется, что собаку заводят, чтобы не было чувства одиночества.
0: В этом тоже много правды. Собака в самом деле не любит оставаться одна. Как-то раз я оставил Минду одну в прихожей. Она сожрала все, что нашла, и с тех пор не желает оставаться одна ни на минуту. Когда я пишу, она требует, чтобы я с ней играл. Если я лягу, она понимает это как разрешение лечь ко мне на грудь и кусать меня за нос. Ровно в полночь я должен заводить с ней большую игру, состоящую в том, что мы со страшным шумом гоняемся друг за другом, кусаем друг друга, катаемся по земле. Выдохнувшись, она в изнеможении идет и ложится, после чего получаю право лечь и я. Однако с тем непременным условием, чтобы дверь в спальню оставалась открытой, а то как бы Минда не заскучала.
6: Позвольте заметить, Чапок, по-моему, иметь собаку – это прежде всего хороший спорт.
0: Правильно. Благородный, высокий спорт. Когда на первой же вашей прогулке с собакой у нее лопнет ошейник, как это случилось со мной, вы поймете, что иметь собаку значит по существу заниматься легкой атлетикой по программе, предусматривающей бег с препятствиями на 1000 ярдов. Спринтерские состязания по пересеченной местности, бег по ломаной линии, разные прыжки и, наконец, в качестве победоносного финиша поимку собаки. За этим следует упражнение по тяжелой атлетике, так как вам приходится нести собаку без ошейника домой на руках. А это не просто подъем тяжести, а подъем тяжести сопротивляющейся.
2: Однако это исключительный случай. Чаще ведь ошейник в порядке.
0: А когда собачья сбруя в порядке, вы, гуляя с собакой, тренируетесь в жиме и рывке левой, правой обеими руками, в перетягивании, восхождении на горы щебня, беге рысью и ходьбе. При этом необходимо делать вид, что все эти упражнения вы проделываете по собственному желанию.
5: Ну, Чапок, в общем, мы все поняли. А какие особенные черты характера присущи вашей собаке?
0: Да, у каждой собаки есть определенные привычки. У Эрделя Минды особая, притом непреодолимая привычка. Увидев, что я лег, тотчас вскакивать на диван и, став передними лапами мне на грудь, стараться лизнуть меня в нос или в глаз. Причем невозможно ни криком, ни просьбами заставить покинуть ее эту позицию.
5: И почему она это делает?
0: Я тоже думал, какая ей от этого радость. Но как-то мне попалось пособие по собаководству, где я нашел такой абзац. Эрдель, или военная собака Криксхунд, используется на войне для поисков раненых. И тут же картинка с изображением Минды, то есть, я хочу сказать, Эрделя, который встал под градом пуль передними ногами на грудь раненому солдату и лает. Тут

0: Когда я сержусь на Минду, я ей говорю: сядь и слушай. Есть три заповеди. Первая – быть послушной. Вторая – соблюдать чистоту в комнатах. Третья – жрать, что даю. Заповеди эти божественного происхождения и даны собачьему роду для того, чтобы поставить его над всеми зверями полевыми. Кто не соблюдает их, тот будет проклят и ввергнут в гиену огненную, где нет диванов, и дьяволы на мотоциклах целый день преследуют грешные собачьи души.
1: Значит, для вашей собаки существует всего три заповеди.
0: Ну, это заповеди великие, а есть еще повседневные. Нельзя жрать подтяжки своего хозяина, гоняться за кошкой по постели, обнюхивать мою тарелку, грызть ковер, приносить домой старые кости, уносить носки хозяина.
2: Да, действительно, собака, не совершающая этих грехов, приобретает особое достоинство.
0: Но есть еще неписанная собачья заповедь, которая гласит: «Возлюби господина своего». Собака превосходит всех животных и человека силой чувств радости и печали. Не могу себе представить, чтобы, скажем, канцелярист-практикант кинулся с бурным восторгом на шею начальнику отдела. Или чтобы священник от радости стал кататься по земле, махая руками и ногами, когда с ним заговорит епископ. Собака же полна к хозяину беззаветной любви. «Человек», — говорит ее взгляд, — «у меня нет ничего, кроме тебя. Посмотри, ведь мы с тобой вдвоем составляем отличную собачью свору, правда?»

0: Ну вот, дорогие друзья, наша встреча в клубе знаменитых юмористов подходит к концу.
1: Но я надеюсь, мы успеем поздравить с наступающим Новым годом наших слушателей и пожелать им всего самого наилучшего.
2: Самого доброго.
3: Самого радостного.
2: Самого счастливого. Пусть исполнятся все ваши желания.
4: И пусть у вас всегда будет хорошее настроение.
1: А если вы захотите поздравить нас, напишите по адресу: Ленинград, радио, клуб знаменитых юмористов.
0: До встречи в новом году.
5: Всего доброго.
6: До свидания.

0: Овсиня! Мужу портки моешь?
1: Портки, батюшка!
0: То-то! Песню, Максимка! Песню! О-о-о-о!

0: Все мое детство и первую молодость до 15-летнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению. Ничего подобного Харлову я уже в жизни не встречал. Представьте себе человека росту исполинского. На громадном туловище сидело несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова. Целая копна спутанных желто-седых волос вздымалась над нею, начинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного лица, торчал здоровенный шишковатый нос. Надменно топорщились крошечные голубые глазки. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова. Так оно было пространно. Одним взглядом его бывало и не окинешь. Но неприятно оно не было. Некоторая даже величавость замечалась в нем. Только уж очень оно было дивно и необычно. Силой он обладал истинно геркулесовской, и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке. Народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком. Земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью. За спиной Мартына Петровича помещался его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туши. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и поэтому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже. Матушка моя была очень разборчива на знакомство, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала. Он лет 25 тому назад спас ей жизнь, удержав карету на краю глубокого оврага. Матушка моя и женила его, она выдала за него 17-летнюю сироту, воспитанную у ней в доме. Жена Мартына Петровича пожила с ним недолго, однако родила ему двух дочерей.
1: Мартын Петрович Харлов.
2: Ну и прекрасно. Извините, ваше превосходительство. Прокофий, проси, я ему всегда рада.
3: Наталья Николаевна, благодетельница, ручку, пожалуйте.
2: Ну, здравствуй, здравствуй, Мартын Петрович, здравствуй. Здоров ли? Да что тебя и спрашивать, ты, рассказывает, медведя в лесу чуть не одолел.
3: Было, сударыня, было. Коли десница у меня благословенная, так на то была воля Божья.
2: Ну что это ты, мой батюшка? Ты бы от этого хоть полечился, что ли? Совсем оглушил меня, эдакая труба.
3: Наталья Николаевна, барыня, госпожа, я в своей гортани неволен, да и какое лекарство меня пронять может, извольте посудить. Я вот лучше помолчу маленечко.
2: У меня гость, Мартын Петрович. Позвольте представить вам ваше превосходительство, соседа моего.
3: Харлов.
4: Приятно.
3: Наш род от вшеда Харлуса ведется.
0: Харлов был горд И не силою своей он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом, разумом.
3: В княжении Ивана Васильевича Темного, вон оно когда, приехал в Россию и не пожелал тот в Шет-Харлус быть чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись.
4: Да, Мартын Петрович, Иван Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.
3: Ну, ври еще. Коли я говорю, стало оно так.
2: Ну, полно, Мартын Петрович, не сердись на Митеньку. Сердце у тебя доброе, бескорыстное, честное.
3: Эх, Наталья Николаевна, нашли за что хвалить. Я Харлов. Фамилию свою вон откуда веду. И чести, чтобы во мне не было. Да как это возможно? В Шет-Харлус приехал в Россию.
1: При царе Горохе?
3: Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Ивана Васильевича Темном.
1: А я так полагаю, что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда родились еще мастодонты и мегалотропии.
3: Может быть. Наш род точно очень надревний. В то время, как мой пращур в Москву прибыл, сказывает, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в 1000 лет.
1: Да как вы смеете?
2: Мартын Петрович.
3: Урок ему, сударыня. Не наскакивай зря. Спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно! Учить его надо!
2: Сувенир, верни его.
5: Я вот, позвольте, я сейчас.
2: Да что сейчас, бестолковый ты человек? Скорей!
5: Как прикажете? Я сейчас. Братец!
0: Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического. Он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения, приютившийся в нашем доме в качестве не то шута, не то нахлебника, брат его покойной жены, некто Бычков, с молодых ногтей прозванный Сувениром. Мне всегда казалось, что будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Под дверями послушать, посплетничать, а главное шпынять, дразнить. Другой заботы у него не было. И шпынял он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он называл братцем и надоедал ему пуще горькой редьки.
5: Братец! Наталья Николаевна, приказали вернуться. Шет-Харлус, Василий Грозный.
3: Сувенир, допрыгаешься.
5: А вы, братец, вы сестрицу мою, супругу вашу, за что уморили?
3: Брысь ты, дурак, приживала.
5: Она вам дочерей народила, братец, а вы ее уморили. А за что, да?
3: Пшел, шут бескровный.
0: К счастью Сувенира, он успел увернуться. В какую лепешку превратился бы он, если бы попал под эти мощные руки? Но матушка моя, как я уже сказал, многое спущала Мартыну Петровичу.

0: Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. И однажды я вызвался проводить его верхом до Иськова. Так называлось его имение.
1: Ишь ты, хочешь посмотреть мою державу? Изволь. И сад покажу, и дом, и гумно, и все. У меня всякого добра много. Вот посмотри. Это моя конопля, а та вон крестьянская. Разницу видишь?
2: Вижу.
1: А это вот мой сад. Яблони я понасажал, и ракиты тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот она, моя держава. Все мое. Овчары, настоящие крымские, цыц соглашенные, вот возьму да всех перевешаю. Вот ты опять учись. Вишь, отцы-то наши, в какой хороминке жили, вот-вот развалится, а теперь я вона какие палаты себе соорудил.
3: Позвольте... Позвольте, батюшка, я вам помогу. А,
1: встань, Володька. А, вот прими-ка вот лошадку у Митеньки. Ага. Да жене помоги. Ага. Анна! Наталья Николаевна, сынок, к нам пожаловал. Попоштовать его надо. Да где Евлампишка?
4: Дома нет. В поле. За васильками пошла.
1: Творог есть?
4: Есть.
1: И сливки есть?
4: Есть.
1: Ну, тащи на стол. А я им пока кабинет свой покажу. Вот, пожалуйста. Вот сюда. Сюда, сюда. Вот. Вот где я прибываю. Милости просим.
5: О, доброе ружье, Мартын Петрович. И сабля висит. Вы с ней на французов ходили?
1: Будучи в ополчении, я от их швали мародеришек по лесам много калачивал. Ну что ж, хорош кабинет?
5: Очень хорош.
1: А ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит. Чудесный хомут. У торгаша в имени.
5: Ну-ка.
1: Ты погляди.
5: О, хомут хороший.
1: А, самый хозяйственный. Да ты понюхай, понюхай. Какова кожа. А? Ну, присядь. Вон там на стульчике. Будьте гости. Анна! Ну что же ты? Поворачивайся. А не слыхала?
4: Все готово, батюшка. Пожалуйте.
0: Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартын Петровича, и уселся за стол, покрытый красной скатертью с белыми разводами.
1: Кушай, дружок, кушай, голубчик.
0: Пока я управлялся с творогом, сливками, пшеничным хлебом и толченым сахаром с имбирем, Мартын Петрович присел в углу и словно задремал.
4: Пожалуйте, не побрезгайте нашей деревенской снедью.
0: Передо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. «Какая же ты умница, Излюка! И вместе с тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный борчонок!» — словно говорила эта улыбка.
1: «Анна, ты бы на фортепианах побренчала. Молодые господа это любят».
4: «Слушаю, батюшка. Только что же я буду им играть? Им это не будет интересно».
1: «Так чему же тебя обучали в пенсионе?»
4: «Я все перезабыла. Да, и струны полопались».
1: «Ну, так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. Эй, Володька!»
3: «Да, батюшка?»
1: «Проводи вот их на гумно. И вообще, покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо. Так-то. Счастливо оставаться».
0: Я хорошо знал харловского зятя. Звали его Слёткиным Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам матушки и ее воспитанник. Слёткин с собою был не дурен и нраву услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез доходил.
2: «О, добрый конек у вас, Дмитрий Семенович, вот бы мне такую лошадку. Да где счастье мое не такое? Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили».
5: «Она вам обещала?»
2: «Как бы обещала. Нет, но я полагал, что по великому ее благодушеству...»
5: «Вы бы к Мартыну Петровичу обратились».
2: «К Мартыну Петровичу? Для него что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка, все едино. Как есть в черном теле нас содержит. И никакой от него награды не видать за все труды».
5: «Неужели?»
2: «Да и Бог уже. Как скажет мое слово свято, точно топором отрубит. Проси, не проси, все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна».

0: вот и сама она. Легка на помине.
1: Синее море колыхает.
0: Так это она поет. Она. Она самая.
2: Ох, Господи! Господи, Боже мой, батюшки! Ну, посмотрите, посмотрите, что это! Целый полуосьминник овса нашего! Овса какой-то злодей выкосил, а? Ну, какого? Вот, вот, вот ты живи! Ну, разбойники, разбойники! Ах, ну что же это, что же это-то, Господи! Рубля почитай на полтора, а то и на два, убытку-то, Господи!
1: Скорее,
3: я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

0: На повороте дороги попалась мне вторая дочь Харлова, Евлампия. Густой венок из васильков обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложение дородного. Все в ней было велико, и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые с поволокой, темно-синие, как стеклярус. Все в ней было даже монументально, но красиво. Во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница! Казачья кровь!» — вспомнил я, как отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее. Я никак не мог поставить рядом с Евлампией жениха, которого припасла для нее моя матушка. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой, и, как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя, битый да ломанный. Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя исполнителем.
1: Ну что другое, а зубьё считать у мужичья, это я до тонкости понимаю. Потому привык в прежней моей, значит, должности.
2: Наслышана я, какой ты, Аника, воин. Только сладишь ли ты с Евлампией, отец мой?
1: Помилуйте, Наталья Николаевна. Целую роту в порядке держал, по струнке ходили. А это что же, плевое дело.
2: То рота, отец мой, а то девушка, благородная жена.
1: Помилуйте, Наталья Николаевна. Это мы все очень понять можем. Одно слово, барышня особо нежная.
2: Ну, Евлампия себя в обиду не даст.
0: Матушка не обманывалась насчет его способностей, однако продолжала заботиться о его свадьбе с Евлампией. Я оглянулся. Солнце освещало высокую фигуру Евлампии, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.
3: Проводила, ничего не говорила.
0: Однажды, дело было в июне месяце, день склонялся к вечеру, человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась. Мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату, было задумчиво и бледное. Он уставил на матушку свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, пробормотал что-то. Потом вдруг поднялся и вышел. Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться. Здесь я должен несколько отступить от своего повествования и сказать о том, что на Мартына Петровича Харлова, этого несокрушимого, самоуверенного исполина, находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать, запирался один к себе в комнату и гудел. Именно гудел, как целый пчелиный рой. Либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной забредшей к нему в дом книги разрозненного тома Новиковского покоящегося трудолюбца. Или петь. Максимка затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, а Мартын Петрович качал головой, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет якобы лиё, пройдет и не будет. Харлов, этот колосс, боялся смерти. К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко. Он и тут больше надеялся на свой ум. Набожности в нем особенной не было. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь все трын-трава. Русский был человек.

0: проходи, проходи. Сказывай, батюшка, сказывай, что это с тобою поделалось? Я прав вчера подумала. Господи, подумала я, уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?
1: Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем. Не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.
0: О чем?
1: Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно.
0: Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня. И к чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?
1: Нет, не меланхолия. Она у меня к новолунию бывает. А позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?
0: О чем?
1: О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сём свете пощадить?
0: Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великану родился, и тебе конец будет?
1: Будет, ох, будет. Случилось со мною сонное мечтание.
0: Что ты говоришь?
1: Сонное мечтание. Я ведь сновидец.
0: Ты?
1: Я? А вы не знали? Ну вот. Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад слишком, под самые заговины к Петрову посту. Прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну, и заснул. И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть, и зубы скалить, как жук вороной жеребенок.
0: Ну?
1: И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как лягнет меня в левый локоть, в самый, как есть, поджилок. Я проснулся. Ни рука не действует, и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич. Однако поразмялся и снова вошел в действие. Только мурашки долго по суставам бегали. И теперь еще бегают. Как разомкну ладонь, так и забегают.
0: Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.
1: Нет, сударыня, не то вы изволите говорить. Это мне предостережение. К смерти моей, значит.
0: Ну вот еще.
1: Предостережение. Готовься, мол, человек. И потому я, сударыня, вот что имею доложить вам. Немало немедля. Не желая, чтобы та самая смерть меня, раба Божья, врасплох застала, положил я так-то в уме своем. Разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией. Как мне Господь Бог на душу пошлет, ни мало, ни медля.
0: Что ж, это дело хорошее только, я думаю, ты напрасно спешишь.
1: И так как я, желая в всем деле должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича, вас я, сударыня, обеспокоивать не осмеливаюсь. Прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича, при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей Анны замужней и вампии девицы присутствовать. О, который акт имеет быть в действии введен послезавтра в 12:00 дня в собственном моем имении Яськове. При участии придержащих властей и чинов кое уже суть приглашены.
0: И ты уже составил раздельный акт? Когда ты это успел?
1: Успел, о. Не пимши, не емши.
0: Сам писал.
1: Володька. О, помогал.
0: И прошение подал.
1: Подал. И палата утвердила. И уездному суду предписано. И временное отделение земского суда к прибытию назначено.
0: Ты, я вижу, Мартын Петрович уж совсем как следует распорядился. И как скоро, знать денег не жалел.
1: Не жалел, сударыня.
0: То-то, а говори, что со мной посоветоваться желаешь. Ой, что ж, пускай Митенька едет. Я и сувениры с ним отпущу. И управителю Викентию Иосиповичу Квицинскому скажу. А Гаврила Федулыча ты не приглашал?
1: Гаврила Федулыч, господин Житков, от меня так же извещен. Ему, как жениху, следует. Согласие ваше благодарен.
0: Ну, куда же ты? Посиди, я велю закуску подать.
1: Нет. Много довольны, но не могу. О, нужен домой.
0: Постой. Неужто ты все свое имение без остатку дочерям предоставляешь?
1: Естимо, без остатку.
0: Ну, а ты сам где будешь жить?
1: Как где? У себя в доме. Как жил доселич, так и впредь. Какая же может быть перемена?
0: И ты в дочерях своих и взяти так уверен.
1: Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочешь пихну, и туда, и сюда. Какая его власть? Они меня дочери, то есть по гроб кормить, поить, одевать, обувать. Помилуйте. Первая их обязанность. Я же им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то, за плечами.
0: В смерти Господь Бог волен, а обязанность это их точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович. Старшая у тебя Анна, гордячка известная, ну да и вторая волком смотрит.
1: Ну, Наталья Николаевна, что это? Да чтобы они мои дочери, да чтоб я из повиновения-то выйти. Да им и во сне противиться кому? Родителю? Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да и покорности век свой прожили, и вдруг. Господи!
0: Ну, хорошо. Только я все-таки не понимаю, зачем ты теперь делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.
1: Матушка, зарядили вы свою меланхолию. Тут, быть может, свыше сила действует, а вы меланхолия. Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще жимши, при себе хочу решить, кому чем владеть. И кого я чем награжу, тот тем и владей. И благодарность чувствуй, и исполняй. И на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...
0: Ну, полно, отец мой. А то и впрямь вороной же ребенок появится.
1: Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем. Это смерть моя за мной приходила. Прощения просим. А вас, сударик мой, Дмитрий Семенович, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь. Буду честь иметь.

0: Милостивые государи, я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают. Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается. Не так ли, батюшка?
1: Тако, тако.
0: И потому, не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем разделить мне теперь же при жизни имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, согласно с моею волею. И сию мою родительскую волю дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь. Они будут волю мою исполнять, чего Боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва ныне и во веки веков. Аминь.

0: Расставаем прекрасных владелец имени Ящикова, Козулькина тоже, Анны Мартыновны и Владии Мартыновны. Ура!
1: Ура!
2: Ура!
1: А я предлагаю выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича.
3: Ура! Ура! Ура, батюшка! Благодетель наш, позвольте хоть плечика-то.
4: Ох, хорошо, хорошо, не надо.
0: Великодушный. А вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его раба Божия голой спиной да на снег.
4: Что ты врешь, дурак?
0: Дурак. Единому Всевышнему Богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу уморили, зато теперь и самих себя похерили.
3: Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать? Да, знаете ли вы, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить сможем.
0: А вы его все-таки голой-то спиной на снег.
4: Молчать! Прихлопну тебя. Так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, Володька. Не суйся, куда не велят. Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил он и раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти нет такой.
1: Мартын Петрович, дело вы совершили великое, а как сохрани Бог, действительно, вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт.
4: Да я, да их...
5: Батюшка, они нас не знают, и потому так о нас понимают. А вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться-то изволите. Вот у вас личико-то словно перекосилось.
6: Евлампия Мартыновна, скажите словечко, успокойте батюшку.
7: Вам-то что до этого, Гаврила Федулыч?
8: Что это, ваше благородие, господин Житков? Гаврила Федулович, субординация, знать, подорвана. Погодите, то ли будет, зададут Феферу и вам. Эх, вы, женишок, ой, женишок.
4: Спасибо тебе, дочь моя Анна. Ты у меня разумница. Я на тебя надеюсь. И на мужа твоего тоже.
3: Батюшка!
4: Ну. Этот шалопай, братец вашей покойной матери, рад дразнить меня. Но вам, милостивый государь мой, вам о Мартыне Харлове судить не приходится. Понятия им еще не вышли. И чиновный вы человек, стряпчий. А слова ваши самые вздорные. А, впрочем, дело сделано. Решению моему отмены не будет. Ну и счастливо оставаться. Я уйду. Я здесь больше не хозяин, а гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь, а я к себе в кабинет уйду. Довольно.
9: Три дня спустя матушка получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собой, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провести у ней месяц, но осталось до поздней осени, и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.

0: Первое известие, которым встретил меня наш камердинер Прокофий, он же считался господским егерем, было то, что Вальдшнепов налетело видимо-невидимо, и что особенно в березовой роще возле Яськова, Харловского имения, они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три, я тотчас схватил ружье Ягдаш и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Яськовскую рощу. Пробираясь в ту сторону, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Я вгляделся в несчастную клячу и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу.
1: Прокофий, а господин Харлов жив?
2: Жив-с. А что?
1: Да ведь это его лошадь. Разве он продал ее?
2: Ну, лошадь точно ихняя. Только продавать они ее не продавали. А взяли ее у них, да тому мужичку и отдали.
1: Да как так взяли? И он согласился?
2: Согласия ихнего не спрашивали. Тут без вас порядки пошли, беда. Боже ты мой. Теперь у них Слёткин господин всем орудует.
1: А Мартын Петрович?
2: А Мартын Петрович самым, как есть, последним человеком стал. На сухояде не сидит, ну чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонят.
1: А Житков-то чего смотрит? Ведь он же женился на второй дочери.
2: Женился. Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол, поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело, Слёткин господин всем заправляет.
1: А невеста-то что?
2: Евлампия Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам. Да молоды вы суть, вот что. Дела тут пошли такие, что... Их-хи-хи. Эй, Дянка-то, кажись, стоит.
3: Дянка, пей!
0: На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Яськовскую рощу. Кто-то шел по лесу прямо на меня.
4: Так бы сразу и сказал.
5: Толковый. Не, что можно. Все. Разом.
4: Ой.
1: Кто? Дяка! Назад!
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Евлампия Мартыновна. Здравствуйте. Владимир Васильевич?
5: Да, молодой барин.
4: Здравствуйте, Дмитрий Семенович.
5: Ну, что, много вайшнапов заполивали, а? В нашей роще охотитесь. Милости просим. Мы не препятствуем, напротив.
1: Сегодня я ничего не убил. А из рощи вашей я сейчас выйду.
5: Да помилуйте, помилуйте, ну что вы, зачем же? Мы вас не гоним и даже очень рады. Вот и Евлампия Мартыновна тоже скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда. Куда вы забились?
7: Здесь я, Владимир Васильевич.
5: Мне признаться сказать... Даже очень приятно, что встретился с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий.
1: Зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали?
5: Лошадь-то ихнюю зачем продались? Да помилосердствуйте, куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу, коли вздумается, куда выехать, стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием.
7: Владимир Васильевич!
5: С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно. Совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. Вот он еще насчет казачка Максимки жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли, да в учение отдали к шорнику. Выйдет из него мастер хороший, и себе пользу принесет, и нам оброк платить будет. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с. В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует.
0: Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает?
5: Да что читать-то? Была одна книга, да и запропастилась, благо, куда-то. И что за чтение-то в его лета?
0: А бреет его кто?
5: Никто. А сперва он бороду свечой подпаливал, а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно! Чудесно!
7: Владимир Васильевич! Я уйду! Я уйду, Владимир Васильевич!
5: Да я сейчас! Евлампия Мартыновна! Сейчас! Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет. Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник. Человек он был, вы извольте помнить, горячий, крутой, беда. Ну, а ныне совсем тих стал, потому пользу свою увидел. А вы зайдите сами, зайдите, посмотрите, да при случае и замолвите словечко перед Натальей Николаевной. Я ее благодеяние очень чувствую, однако надо же жить и нам.
8: Сейчас! Сейчас!
5: Ну, прощения просим, Дмитрий Семенович. Стреляйте себе, вальшнепов, на здоровье. Птицы прилетные, никому не принадлежащие. Ну, а коли зайчик вам попадется, вы уж его пощадите. Это добыча наша. Да, вот еще что. Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили.
8: Ау!
0: Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль, как это Харлов не прихлопнул с Лёткина Володьку так, чтобы только мокро было на том месте, где он находился. И как это Слёткин не страшился подобной участи. Видимо, Мартын Петрович точно тих стал, подумалось мне, и еще сильнее захотелось пробраться в Яськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих с сильным треском крыл выскочил крупный вальшнеп и помчался вглубь рощи. Я пошел в направлении полета птицы, и, отойдя шагов 200, увидел на небольшой лужайке под развесистой березой не вальшнепа, а самого господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. По лужайке в нескольких шагах от него медленно с опущенными глазами похаживала Евлампия. Казалось, она искала чего-то в траве, грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса.

0: Бежим, Володя.
1: Я поспешно выбрался из рощи и отправился вдоль одного из берегов пруда. В самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную сероватую глыбу. Я присмотрелся. Это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Ни лейки, ни червей возле Мартын Петровича не оказалось. Когда он дернул кверху удилище, я увидел, что на конце его болтался обрывок нитки воршин и без крючка.
2: Что это вы, Мартын Петрович, рыбу здесь ловите?
3: Да, рыбу.
2: У вас леса порваны?
3: Порвана. Но это все едино.
4: Дианка, сидеть!
3: Наталья Николаевна, сынок.
2: Точно так. Я сын Натальи Николаевны.
3: Здравствует.
2: Матушка моя здорова и очень ждет вашего приезда к нам.
3: А был ты там?
2: Где?
3: Там, на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего, не люблю. Тебе бы все с ружьем баловаться. В молодых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня, а я его уважал. Во как! Не то, что нынешний. Отхлестал отец меня рапником и шабаш. Полно баловаться. Потому я его уважал. Да. А ты здесь не оставайся. Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька, Володька у меня на все руки молодец. Ну да и бестия же. О. И дочерей посмотри. Ты чай помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки, ловкие. А я стар становлюсь, брат. Отстранился. На покой, знаешь. Ступай, брат, прочь, вот что.
2: Не огорчайте маменьку, приезжайте.
3: Ступай, брат, ступай. Что тебе со мной разговаривать?
2: Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.
3: Ступай!
2: Да право же, Мартын Петрович. Ну, приезжайте. Ну, что вам тут сидеть-то? Себя мучить? Мартын Петрович, я ведь все знаю, решительно все. Я знаю, как ваш зять с вами поступает, конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении. Ну, зачем же унывать? Конечно, вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны, и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта. Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение. Именно презрение. И не тосковать.
3: Оставь.
2: Но, Мартын Петрович.
3: Уйди, говорят, а то убью.
2: Что вы такое сказали, Мартын Петрович?
3: Убью, говорят тебе. Уйди. Возьму да брошу тебя

0: со всеми твоими дурацкими советами в воду. Вот ты будешь знать, как старых людей беспокоит молокосос. Уйди, а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было. Убью!
1: В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная. Грязь по дорогам стояла невылазная. Холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости. Невольная дрожь пробегала по телу. И уж как становилось дурно на душе. Именно дурно, не грустно. Вот стоял я так-то в раздумье у окна, и помню я, темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего 12. Вдруг мне почудилось, что через наш двор от ворот к крыльцу промчался медведь. Я глазам не верил. Если не медведя я увидел, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое. Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую. Посреди столовой, покрытая грязью, растрепанная, растерзанная, мокрая до того, что пар поднимался вокруг и вода струйками бежала по полу, стояла на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор. И кто же был это чудовище? Харлов.
2: Мартын Петрович? Ты ли это? Господи, Боже, милостивый!
0: Я...
2: Но что это с тобою? Господи!
0: Наталья Николаевна, я к вам прямо из дома бежал пешком.
2: А это какая-то грязи. Да ты на человека не похож. Встань, сядь, по крайней мере. Прокофий! Поскорее сбегайте за полотенцами. Да нет ли сухого платья?
3: На такой-то рост. А впрочем, если прикажете, барыня, одеяло можно принести. Не то попона есть новая.
2: Ну так неси что-нибудь. Да побыстрей. Да встань же. Ну встань, Мартын Петрович. Сядь.
0: Выгнали. Выгнали меня, сударыня. Выгнали, Наталья Николаевна, родные дочери из моего же родного пепелища.
2: Что ты говоришь? Выгнали. Эх, и грех. Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость.
0: Выгнали. Сударыня, выгнали.
2: Мартын Петрович, встань, сядь. И расскажи мне все по порядку. Как же это тебя выгнали?
0: Сударыня, Наталья Николаевна, буду правду говорить. Больше всех виноват я сам.
2: То-то вот. Не хотел ты меня тогда послушаться.
0: Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня не хуже царя Навуходоносора. Думал я, не обидел меня Господь Бог умом разумом. Коли я что решил, стало так и следует. А тут страх смерти подошел. Вовсе я сбился. Покажу, мол, я напоследок силу да власть свою. Награжу, а они должны погроб чувствовать. Как пса паршивого выгнали из дому, вот. Вот, вот их какова благодарность.
2: Но каким же образом?
0: Сегодня прихожу я к себе в комнату, а она уж занята, и постельку мою в чулан выкинули. Можешь где и там спать. Тебя и так за милость терпят. Нам где твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит кто же? Володька! Володька, Слёткин смерть, паскуд!
2: Но дочери-то твои, они-то что же?
0: Ох, горько мне. О, как и стыдно. Ой, оттого я к вам, матушка, поехать не захотел. От этого, от самого, от стыда, от страму. Ведь я, матушка моя, и ласка, и угрозы, и усовещил ты их. И что уж, кланялся так-то, и все понапрасну, и все я терпел. Сначала-то не такие у меня мысли были. Возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не оставалось. Ну, а потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо. А что вы о дочерях спрашивать изволили? Да разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки, да! Ох, боже мой, боже мой, боже мой!
2: Полно об этом думать, Мартын Петрович, полно!
0: И как он мне сказал, что мне в моей гореньке больше не жить. И Бог знает, что со мной приключилось. В головушке помутилось, по сердцу ножом. Ну, либо его зарезать, либо из дому вон. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя Наталья Николаевна. И куда ж мне было голову преклонить? А тут дождь, слякоть, и теперь в таком безобразии.
2: Полно тебе, полно, Мартын Петрович. Прокофий!
3: Слушаюсь.
2: Прокофий, отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина, и что он только потребует, чтоб сию минуту было. Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье какое понадобится, спроси у костелянши, слышишь?
3: Слушаюсь.
2: А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному, да бороду надо ему будет сбрить.
3: Слушаюсь. Мартын Петрович, пожалуйте. Извольте здесь обождать, Мартын Петрович. А. Я сей минут к костелянше сбегаю.
4: Позвольте-ка и мне взглянуть на сие идолище.
5: Нет, нет, нет, нет, сувенир.
6: Сувенир, сейчас его беспокоить не надо.
4: Дмитрий Семенович, нет уж, позвольте, я именно сейчас желаю словечко ему сказать. Шет Харлус. Великий основатель знаменитого рода Харловых. Воззри на своего потомка. Каков он есть? Можешь его признать? Ваше сиятельство. Ну-ка, пожалуйте ручку. Отчего это на вас черные перчатки?
5: Стыдно. Стыдно, сувенир.
4: Приживальщиком меня величал дармоедом. Нет, мол, у тебя своего крова. А теперь, небось, таким же приживальщиком стал, как и ас грешный. Что Мартын Харлов, что сувенир-проходимец, теперь все едино. Подачками тоже кормиться будет, а? Возьмут корку хлеба завалящую, что собака обнюкала, да прочь пошла. На, мол, кушай, а?
7: Господин Бычков, что вы делаете, опомнитесь?
4: Мартын Карлов, столбовой дворянин. Важность-то какую на себя напустил. Фу ты, да ты, не подходи, мол, зачем? А как имение свое от большого ума стал отдавать, да делить? Куды раскудахтался? Благодарность, кричит, благодарность. Меня-то за что обидел? А? Не наградил. Я, быть может, лучше бы вас чувствовал. И, значит, правду я говорил, что посадит его голой спиной-то.
7: Не смейте, не смейте, я маменьку позову.
4: А еще воин. В 12-м году отечество спасал, храбрость свою показывала. То-то вот и есть, смерзлых мародеров портки стащить. Вот это наше дело, а как девка на нас ногой притопнет, у нас уже и самих душа в портки.
7: Сувенир, сувенир!
0: Смотри, брат.
4: Да.
0: Не что? Допрыгайся до беды.
4: Да? Ах, как меня испугали, братец почтеннейший. Уж как вы страшны, права, а? Хоть бы и волосики себе причесали, а то, сохрани бог, не отмоешь их потом. Придется скосить косой. Еще куражится. Где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите? У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный. Наследственный, дескать, мой кров.
0: Кров? Говоришь ты.
4: Дочки ваши с зятьком вашим Владимиром Васильевичем под вашим кровом над вами потешаются вдоволь. Да и хоть бы вы их по обещанию-то прокляли, да и на это вас не хватило. Да куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться, еще Володькой его называли. Какой он для вас Володька? Он Владимир Васильевич, господин Слепкин, помещик, барин, а ты кто? Кто такой?
0: Проклятие, говоришь ты?
4: А?
0: Нет, я их не прокляну. Им это нипочем. А кровь. Кровь я их разорю. И не будет у них крова. Так же, как у меня. Узнают они Мартына Карлова. Не пропала еще сила моя. Узнают, как надо мной издеваться. Не будет у них крова. Не будет. Не будет у них крова.
8: Чего? Куда? Что?
9: Господи, где он? Кто позволил Прокофий догнать, вернуть? Викентий Осипович, возьмите людей, поезжайте, отыщите. Без Мартына Петровича не являйтесь.
10: Слушаю. Одну наперед позвольте объяснить вам, сударыня. За результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая, и отчаянность тоже. Очень уж он оскорбленным себя почитает. Господин Бычков тому причиной.
9: Так это все ты? Твой пакостный язык всему виною.
4: Помилуйте, да, я сейчас.
9: Знаю я твое сейчас. Никогда я тебе этого не прощу. Да поезжайте же поскорей. Мартын Петровича надо вернуть. Он себе беды наделает. Никогда не прощу. Никогда не прощу.
1: Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку.
4: Ильин Семенович! Что, батенька, любопытство одолело? Да нельзя. Вот я туда же прямиком по Харловскому следу, ведь этакой штуки умрет, не увидишь.
7: На дело рук своих хотите полюбоваться?
1: И я пустился вскачь по дороге к Яськову. Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении. От передней третьей крыши на новом флигельке, от мезонина оставался один остов.

по настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже проворно двигалась ищерно-серая масса. И то раскачивала оставшуюся из кирпича сложную трубу, то отдирала тесину и бросала ее к низу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая склоченные волосы. Голое тело краснело сквозь прорехи разорванного платья.

На дворе было людно. Мужики, бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора. Знакомый мне старик-поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлам. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиной к стене, неподвижно смотрела на отца. Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор.

0: Слёткин, весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках перебегал с места на место. Задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, целился опять, кричал, плакал. Увидев меня с сувениром и прискакавшего вслед за мной на трех телегах Квицинского с конюхами, ринулся к нам.
1: Посмотрите! Ну, посмотрите! Посмотрите, что тут происходит! Посмотрите же! Он с ума сошел! Взбеленился! Ой! Ну вот что! Вот что делает! А? Я уже за полицией послал, да никто не едет!
2: Армия! Вот она, армия! Целую армию против меня посылают. Хорошо же, только притворяю. Кто ко мне сюда на крышу пожалует, и того я дверь тормашками вниз спущу. Я хозяин строгой. Ни в пору гостей не люблю. Так-то!
1: Господи, ну никто же не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность. А я выстрелю, ей-богу, выстрелю!
2: Стреляй! Стреляй! А вот тебе пока гостинец.
1: Господи Иисус! Господи Иисусе!
0: Что же, господин Бычков, вы теперь не смеетесь?
1: Господи Иисусе! Дмитрий! Савелий, ну, черти! Полезайте же! Полезайте наверх! Спасите мое имущество!
3: Эй, вы, господин!
1: Господи! Чуть не убили. Да лестницу! Лестницу! Ну, лестницу несите!
4: А где ее взять?
3: Да хоть бы лестница была! А кому охота лезть? Нашли дураков? Он тебе шесть вернет мигом.
1: Сейчас убьете.
4: А то не ж нет.
1: Ах, вы разбойники, вот я вас всех.

0: Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, я выстрелю!
1: Владимир Васильевич!
2: Не мешай!
1: А ты не смей! Отец свой дом разоряет, его добро!
2: Врешь, наше!
1: Ты говоришь наше, а я говорю его!
2: Ах ты! Ух ты!
3: Здорово, здорово, дочка любезная! Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь, может, со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?
1: Отец!

0: дочка.
1: Перестань, отец. Сойди. Мы виноваты. Все тебе возвратим. Сойди. Я свою часть тебе возвращу. Все отдам. Перестань. Сойди, отец. Прости меня. Прости нас.
0: Нет, поздно, голубушка. Поздно шевельнулась каменная твоя душа. Под гору покатилась, теперь не удерживаешь. И не смотри ты на меня теперь. Я пропащий человек. Ты посмотри лучше на своего Володьку. Видишь, какой красавчик выискался. Да на свою эхиденную сестру посмотри. Вон ее лисий нос из окошка выставляется. Вон она муженька-то подускивает. Нет, сударики, захотели вы меня крова лишить, так не оставлю же я и вам бревна на бревне. Своими руками клал, своими же руками разорю. Как есть, одними руками. Видите, и топора не взял. Ну-ка еще, разорву. Роза!
1: Полно, отец! Не поминай ты прошлого! Ну, поверь ты мне! Ты же всегда мне верил! Ну, сойди! Приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я сушу тебя да согрею. Раны твои перевяжу. Вишь ты, руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой. Кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, была виновата, ну, согрешили. Ну, прости.
0: Расписывай. Поверю я вам, как бы не так. Убили вы во мне веру-то. Все убили. Был я орлом и червяком для вас сделался. А вы и червяка давить полно. Я тебя любил, сама знаешь. А только теперь ты мне не дочь, и я тебе не отец. Я пропащий человек.
1: Отец!
0: Не мешай! А ты стреляй же! Брось, горе богатырь! Что все целишься? А и закон вспомнил? Коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, то датель властен все назад потребовать, а? Ха-ха-ха-ха! Не бойся! Законник, я не потребую, я сам все покончу. Валяй!
1: Отец!
0: Молчи!

0: Константин Петрович, братец, простите великодушно.
1: Фу!
2: Отец Голубчик!
1: Молчи, сука! А ну еще разик! Еще раз!
3: Мартин Петрович! Это я, Квицинский! Наталья Николаевна просит пожаловать к ней! Не дворянское дело вы затеяли!
1: Ну, хорошо же! Добро же! Ух ты!
4: Дух отшибла!
5: Расшибся. Вот он. Вороной. Жеребенок.
6: Отец, прости.
5: Евлампия. Ну, дочка, тебя я не про... Ой.
7: Обидели старика,
8: промолвил один седовласый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородой на длинную палку.
7: На вашей душе грех. Обидели.
6: Обидели.
0: Обидели.
7: Обидели.
8: Обидели. Это слово «обидели» тотчас было принято всеми как бесповоротный приговор. И я понял, что это правосудие народное.

0: Мученики и исповедники. Первое поколение христиан, апостолы и евангелисты, сходит с исторической арены на рубеже первого и второго веков. Им на смену приходят мученики и исповедники. Именно они на протяжении следующих двух столетий будут главной действующей силой в истории христианской церкви. Мы привыкли думать, и до известной степени справедливо, что Древний Рим был не только подчеркнуто правовым государством, но и государством веротерпимым. Однако религия Христа, Сына Божия, распятого и воскресшего, с самого начала вызывала бешеное сопротивление со стороны жреческих корпораций и философских школ. В государственной римской религии император сам почитался Богом, и отказ кого-либо из подданных поклоняться и приносить жертвы идолам языческих божеств означал автоматически также и отказ выражать почтение божественному кесарю. На таких был брошен весь репрессивный аппарат Великой Империи. Историки выделяют 10 периодов наиболее массовых и разнузданных гонений от Нерона в середине первого века до Диоклетиана в начале четвертого века. Одним из самых талантливых и удачливых полководцев и государственных деятелей Римской империи был император Траян. Современники видели в нем олицетворение справедливости и милосердия. Рассказывали, как однажды, отправляясь в поход в Дакию, он был остановлен женщиной, жаловавшейся на несправедливое осуждение сына. Император сошел с коня и тут же отправился с просительницей в суд. Только после этого он разрешил продолжить поход. Между тем, именно Траяну принадлежит первое юридическое указание относительно судов над христианами. В 112 году на запрос Плиния-младшего, как поступать с христианами, Траян ответил:
1: «Разыскивать их не следует, но если выступают с доносами и обвинениями против них, нужно казнить их. Однако, если кто не признает себя христианином и докажет это самым делом через поклонение нашим богам, тот за раскаяние получит прощение».
0: Это установление, хотя и сообщенное всего лишь в личном письме, стало нормой в римской судебной практике – требовать от христиан отречения или казнить. Преемником Траяна на римском престоле стал его племянник Адриан. При нем не только границы империи достигли максимума, но и был осуществлен целый ряд реформ в области государственного управления, экономики, юриспруденции и культуры. Между тем, год 135-й в числе сотен и тысяч влекомых в застенки христиан претерпели мученическую кончину дочери благочестивой христианки Софии вера, надежда и любовь. Однажды ему доложили, что живет в Риме вдова по имени София, которая не только исповедует запрещенную христианскую веру, но и дочерей научила не участвовать в государственном языческом культе. И вот три девочки-подростка, одна за другой приведенные на суд, смело противостали языческим философам. Претерпели муку и смерть и не отказались от веры, надежды и любви иных, не философских, христианских добродетелей. Палачи подвергали их все новым пыткам, они умирали с молитвой на устах. Софию не били и не казнили, ее лишь заставили присутствовать при истязаниях и смерти всех по очереди дочерей. Ей гуманно разрешили даже унести и похоронить их тела. Мать своими руками убрала их последний путь и сидела 3 дня, не отходя над могилой, пока Господь не призвал к себе и ее, бескровную мученицу. Одним из блестящих преемников Адриана был другой знаменитый философ на троне Марк Аврелий, автор книги «Размышления к себе самому», замечательного памятника философской мысли, в чем-то даже близкой, как считают историки, установкам христианской этики и бесконечно далекой от нее. Однако именно в годы правления этого тонкого, образованного и по-язычески богобоязненного мыслителя разгорелись новые гонения на христиан. Римляне во всем старались быть юридически точными. При допросах, пытках и казнях преступников, а христиане были для них преступниками, обязательно присутствовал судебный секретарь, который подробно записывал все происходящее. Некоторые из этих записей сохранились. Именно они стали основой для будущих житий святых. Вот, к примеру, акты леонских мучеников, свидетельства очевидцев о казнях и истязаниях в Лугдуне, современный город Леон во Франции, в 177 году, превзошедший жестокостью прежние гонения на христиан.
2: Каждый день хватали тех, кто был достоин восполнить число мучеников, людей самых деятельных, на которых церкви по существу и держались. Весь неистовый гнев и толпы, и римского легата, и солдат обрушился на Санкта, диакона из Виены, на Матура, недавно крестившегося, но доброго борца, на Атала, всегда бывшего опорой и оплотом здешних христиан, и на Блондину. На ней Христос показал, что ничтожное, незаметное и презренное у людей, блондина была рабыней маленького роста и неказистой наружности, у Бога прославлена за любовь к Нему, проявленную не на показ, а в действии. Боялись за нее все, и мы, и ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников, считали, что у блондины по ее телесной слабости не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силой, что палачи, которые, сменяя друг друга, всячески ее мучили, с утра до вечера утомились и оставили ее. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзано и представляет собой сплошную зияющую рану.
0: Когда 3 года спустя пришло время умирать Марку Аврелию, императора-философа похоронили в Риме в мавзолее Адриана, нынешнем замке Ангела. Для позднейших языческих императоров имя его стало святым, а деятельность – образцом. Совершенный римлянин, верный преданиям, доблестям и предрассудкам вечного города, Марк Аврелий продемонстрировал сполна блеск и нищету римского идеала и римской мечты. Смерть его, говорит историк, стала смертью античной культуры. А кровь мучеников, по известному изречению писателя-апологета Тертуллиана, становилась семенем христианства.

0: Это случилось в 1805 году, начал мой старый знакомый, незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии. Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей. Они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками. У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смирный. Я знал его с детства и обращался с ним как с другом. Вот однажды в доме, где я жил, поднялись брончивые крики, вопли. У хозяйки украли двух кур. И она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели. Станет он красть, он, Егор Автомонов. Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела. Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот. То сам главнокомандующий приезжал со своим штабом. Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и с вислами на грудь и палетами. Хозяйка увидала его и, бросившись на перерез его лошади, пала на колени и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывая на него рукою. «Господин генерал! — кричала она. — Ваше сиятельство! Рассудите, помогите, спасите! Этот солдат меня ограбил!» Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил, ноги сдвинул, как часовой, и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет? Окаменел ли он перед налетающей бедою? Только стоит мой Егор, да мигает глазами, а сам бел, как глина. Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито. Ну? Стоит Егор, как истукан, и зубы оскалил. Со стороны посмотреть, словно смеется человек. Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто. «Повесить его!» Толкнул лошадь под бока и двинулся дальше. Сперва, опять-таки, шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним. Один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора. Ослушаться было невозможно. Егора тотчас схватили и повели на казнь. Тут он совсем помертвел, и только раза два с трудом воскликнул: «Батюшки, батюшки!» А потом в полголоса: «Видит Бог, не я!» Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии. «Егор! Егор!» — кричал я. «Как же ты это ничего не сказал генералу?» «Видит Бог, не я!» повторял, всхлипывая, бедняк. Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения. И в свою очередь разревелась. Начала умолять всех и каждого о пощаде. Уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова все объяснить. Разумеется, все это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки, дисциплина. Хозяйка рыдала все громче и громче. Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне. «Скажите ей, ваше благородие, чтобы она не убивалась. Ведь я ей простил». Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» И слезы закапали по его старым щекам.
1: Труд. Да, трудиться можно по-разному. Один изо дня в день на работе спину гнет, чтобы копеечку заработать, семью прокормить. Дал Бог день, даст и пищу. Нет, ну так он, конечно, далеко не уедет. Так и будет. До гробовой доски лямку тянуть, еле сводя концы с концами. Но это кому как нравится. А другому охота по острию биржевого ножа ходить. Или пан, или пропал. Правда, можно и миллиончик себе на счет положить. Зато азарта сколько. Кровь в жилах кипит, давление скачет, страсть, да и только.
2: Ну какая же это работа? Это скорее развлечение, игры для взрослых. С такими игрушками и жизнью расстаться недолго. А кто не работает, тот да не ест. Это еще апостол Павел сказал.
1: Ну, знаешь ли, а кто сказал, что играть на бирже – это не труд? Воды-то много утекло с той апостольской поры. Сейчас столько работ, каких раньше и придумать нельзя было. Вот, например, профессия такая тяжелая есть, интересная, журналистская. Сидит труженик за монитором, всякую грязь людскую выискивает, выуживает из канализационной интернет-трубы, а потом смакует на газетных страницах. Глазки болят, пальчики деревенеют от усталости, так ведь охота пуще неволи. Тяжелый труд, вредное производство, не всякий выдержит. Что, тоже не труд?
2: Труд-то всякий бывает. И бестолковый, да и просто вредоносный. Может, ему за лопату взяться, так и на человека стал бы похож. А то затеряется совсем в виртуальных джунглях, совсем связь с жизнью потеряет.
1: А если он, как я, труженик самозабвенный, может, для него его работа и ястие, и питье, да и десерт в придачу? Что, семья, крутитесь, милые, как хотите. Зарплату отдал, я на работе. Нет меня. Абонент временно недоступен. Ребенок, ты в каком классе? Уже на втором курсе. Когда успел, смотри-ка, молодчина. Ну, давай, пятерки получай. Что? Нет, сами разбирайтесь, мне на работу пора. Целую, милая, прощай.
2: Так это уже бегство получается, а не работа. Не знаю. Но если цель работы — убежать от семьи и проблем, что-то в корне неправильно в жизни.
1: Ну, это ты напрасно-то. Нет. Работать — это хорошо. Особенно, когда получается. Чувствуешь себя творцом собственной судьбы, а не тварью дрожащей. И тогда хочется еще, еще, еще... Ну и что, что глаза закрываются, губы посинели и колени подкашиваются, а мы вот так, на износ себя не жалеючи. Всем тунеядцам и лентяям в укор, нате, смотрите, что значит труженик. Но мне, честно говоря, больше нравится, когда ничего не получается. Все наперекор идет. Вот тут-то мы и подпояшимся крепенько. Рукава засучим и ринемся напролом сквозь бурю и тьму к поставленной цели. Ну и что, что промашка вышла? Не к той цели рванули в запале, зато сколько отваги, кровь играет, душа горит, люди девятся, говорят, этому все нипочем.
2: Это в тебе, сударь, гордынька играет, себя показать хочется, перед всем миром свой павлиний хвост распустить, а зачем? К чему все это? Да сколько их было в недавнюю пору? Догоним, перегоним пятилетку за 3 года. И что в итоге? Так и остались с худым корытом да злобой на заокеанскую золотую рыбку, что хвостом перед глазами вертела.
1: Так что, по-твоему, лучше, как Иван-дурак, на печи сидеть? Или что, взять, все бросить, остановиться, глазки к небу, горе, и молиться, и вопить гласом велием, измимя Боже от суеты человеческой. Так это же так нудно, все одно и то же. Никакой динамики, никакого драйва, только подай да помилуй. Да сколько же можно, в конце концов? А кто же работать будет? Человечество вперед, к сияющим вершинам светлого будущего, кто двигать будет? Вот именно, безбожники и богохульники, правильно. А мы где? Только и делаем, что помилуй да прости, и никакой общественной пользы. Нет, чтобы лишнюю копейку заработать, в храм Божий принести, нуждающимся помочь. Вон их сколько развелось, тунеядцев.
2: А я вот другое слышал. Лень — двигатель прогресса. Вон в деревне попробуй, хоть один день печь не истопи, воды не принеси, скотину не покорми, что будет? А в квартире хоть всю жизнь сиднем просиди, так и останешься со всеми удобствами. А с другой стороны посмотришь, так от этих удобств одни проблемы. Вроде все препятствия для счастливой жизни устранили, а жить совсем тошно стало. Все как ошалелые бегут, несутся куда-то, словно на всемирном пожаре. Живого человека не найдешь. Все как заведенные. Знаешь, в Евангелии есть такая притча про богача, которому удача свалилась, урожай небывалый. Он все свои склады повелел порушить и выстроить новые. А потом думает: буду годами есть, пить, развлекаться. Благо, что добра надолго хватит. А ему Бог и говорит: безумный, в эту ночь душу твою ангелы заберут, и кому все это останется? Так что если труд не по воле Божией, а ради собственной гордыни или жадности, не будет толка от него.
1: Да нет. Но не мог Христос сказать образцовому хозяйственнику и самозабвенному сельскому труженику: безумный. Как это? У него только дела в гору пошли, и тут сразу безумный? Ну и пусть, о душе он немного подзабыл, так ему же некогда было. Форс-мажорные обстоятельства, это тебе не шутка, такой урожай собрать. Мы не боги, мы это знаем. Слишком тянут к земле грешки. Потому-то и обжигаем мы не амфоры, а горшки.
2: То-то и оно. Труд ведь не самоцель, а средство, инструмент для чего-то более высокого. А если ничего выше горшков в жизни нет, беда. Так и придется перекладывать горшки с места на место, заполняя пустоту житейской суеты, не понимая, куда и зачем, не останавливаясь, вечно. Такое наказание похлеще любых картинок из Дантова ада будет.

День клонился к закату, и воздух был напоен благодатной тишиной. Травы едва шевелились, а сквозь легкое стекло волны проступали мшистые камни в золотинках песка. Лейтенант Белецкий успел уже провести занятия в ленинской комнате, где стало тесно от составленных впритык столов и выдвинутых стульев. Солдаты сидели над раскрытыми тетрадями, втягивая шею в плечи, чтобы не привлекать внимания, словно вновь заделались шкалерами. «Обязанности дежурного при нападении на заставу?» — строго спросил лейтенант, обводя всех глазами. Солдат, на котором его взгляд остановился, отвечал без промедления. «Подать сигнал к бою, сообщить офицеру. Если успеешь, вернули сзади». Легкий хохоток. С ними ничего подобного не случалось. Они так молоды, здоровы, жизнерадостны, что попросту не верят в возможность кровавых столкновений. Михаил Белецкий, ненамного старше годами, чувствует, однако, некоторое неблагополучие в таком всеобщем оптимизме. Мир вовсе не безмятежен. Ему хочется, не откладывая, потолковать откровенно с Леонидом Колывановым, начальником заставы. Оба молодых офицера не могли знать, что дед Колыванова, лежа под ураганным огнем в клеверном поле, мечтал, чтобы его сын стал мирным солдатом. Отец Леонида, отыскивая в заполярных снегах след нарушителя, думал уже иначе. Видно, и моему сыну придется держать ухо востро. А Ия, укачивая Юрасика, по наитию поет ему лермонтовскую колыбельную. Твой отец, бывалый воин, закален в бою, спи, дитя, пока спокоен, баюшки, баю. Подумав об Ии, Михаил начинает тотчас завидовать. Повезло же старшему лейтенанту, ему бы такую жену. Красивые девушки встречаются, а все не то, не то. В присутствии Ии Колывановой каждый мужчина хочет быть рыцарем. Лейтенант с трудом прогоняет неуместные мысли. Повторим сигналы. Что означает зеленая ракета?

Инспекция. Он отводит взгляд от дороги, не позволяя себе отвлекаться. Застава набирает в легкие побольше воздуха, чтобы ответ звучал согласно «Браво!». Старший лейтенант командует вольно, обходит ряды, придирчиво осматривает каждого, едва удерживаясь, чтобы не поправить ружьеву ворот. На левом фланге, возле прапорщика, вытянулся инструктор службы собак Головко, явно гордясь своим положением. После офицеров он второе лицо на заставе. Хотя прапорщик Ладонин высок, а Головко низкорослый, стоят они рядом. Леонид, разумеется, замечает этот мелкий всплеск тщеславия. Но он знает, что более того, в характере Головко преобладает расчетливость, шагу не сделает спроста. Поступал в сельскохозяйственный институт, не добрал баллов, но тотчас утешился. Агрономом я еще буду, а пограничная служба облегчит поступление. Сержант, да с хорошей характеристикой. Спортивного разряда Головко тоже добивался целенаправленно. Спортсменом в вуз, Зеленая улица. «Вы так стремитесь стать агрономом?» — спросил Колыванов. Маленький сержант загадочно качнул головой. «С дипломом можно много достигнуть, товарищ старший лейтенант». Часовой растворяет ворота. Уже все видят, как обе «Волги» притормозили. Колыванов не оборачивается. Солнце бьет ему в лицо. За истекшие сутки обследована прожекторная служба и пост наблюдения. Замечаний нет. Обстановка прежняя. Застава смирно! На охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик назначаются. И только распустив строй, он направляется к воротам. У солдат льстить, подлаживаться к начальству называется, кажется, прогибаться. «Избави меня, Бог, от этого!» — с молодой искренностью думает он, по уставному печатая шаг, чтобы доложить старшему по званию о вверенной ему заставе. Те, кому он приближается, объясняют напряженный вид начальника заставы по-своему. Председатель комиссии, грузный генерал, наметанным глазом отмечает не только безукоризненную выправку самого командира, но и то, что его солдаты не прыснули сразу в разные стороны при виде высокого начальства, не стремились поскорее стушеваться, забиться в какие-нибудь дальние углы, а разошлись, даже несколько помешков оглядывали приезжих с любопытством, знак того, что на заставе царит не муштра, а спокойная деловая атмосфера. И напрасно начальник отряда настаивал на том, чтобы обойти эту заставу тщательной проверкой, ссылаясь на неопытность ее командира. «Молодо-зелено», — снисходительно подумал генерал, но не о Колыванове, а о самом майоре, начальнике отряда, который занял эту должность недавно. Полковнику, сопровождавшему генерала, сросшиеся брови Леонида смутно напомнили чей-то полузабытый облик. Полковник постарался удержать в памяти фамилию, роясь в калейдоскопе своих прежних встреч, пока не вспомнил, что на заре служебного поприща служил в одном отряде с неким лейтенантом Колывановым. Он думал улучить минуту и спросить нынешнего Колыванова, не приходится ли тот ему родней. Фамилия не то чтобы чересчур редкая, но все-таки недюжинная. Полковник любил говаривать, что все пограничники знают друг друга от Камчатки до Бреста. Майор порывался незаметно приободрить старшего лейтенанта, давая ему понять, что никаких подвохов от приезжего начальства для него не ожидается, а заехали на заставу просто по пути. «Попить холодного кваску или, в крайности, колодезной водицы», — сказал генерал, умаившись от жары.

0: Вспоминая эти немудрящие слова, майор внезапно засомневался в их подлинном смысле и уже сам забеспокоился. Что же на самом деле понадобилось высокой инспекции на незапланированной Колывановской заставе?
1: «Хозяйство мы твое, старший лейтенант, детально осматривать пока не будем. А вот не угостишь ли чем-нибудь холодным? Смерть пить хочется», — снова сказал генерал.
2: «Мы квас сами варим, товарищ генерал-майор. Есть еще молоко из погреба. На обед был фруктовый компот. Из сухофруктов вернул с улыбочкой полковник». Леонид тотчас повернулся к нему. «Никак нет, товарищ полковник. В лесу земляника поспела, а для кислинки повар кладет ревеня».
1: «Ну вот и ведите в столовую, старший лейтенант».
2: «Мне тогда молочка», — сказал подобревший полковник, все явственнее вспоминая давнего сослуживца. «А ведь что-то с ним потом стряслось недоброе с тем Колывановым. Несчастный случай». «Нет, не припоминается. Теперь и спрашивать неудобно, показывать неосведомленность. Этого полковник избегал при любых обстоятельствах».
0: Когда они уселись за столик, веснушчатый повар, подавая к рынку молока и запотевший графин с квасом, высунул в раздаточное окно озабоченное толстощекое лицо, а поставил угощение на стол вместе с большими толстыми кружками, которые на заставе именовались почему-то бокалами, никто иной, как Гриша Тупиков. На боевой расчет ему выпало идти в ночной наряд с Ружьевым, а пока он подсобничает на кухне по сердечной доброте. «Приятно кушать», — вежливо говорит он приезжим, как заведено по здешнему этикету.
2: «Благодарствуйте», — тотчас отозвался генерал, испытывая удовольствие от того, что не ошибся в первоначальной оценке. Народ на заставе держался раскованно и с достоинством.
1: «У солдат сейчас по распорядку свободный час. Ну так и не стесняйте их, старший лейтенант. Мы никого тревожить не собираемся. Попьем и дальше. Я ведь знаю, что все равно врасплох никого не застанешь».
2: Генерал попивал квасок, а начальник отряда продолжал держать ухо востро. Он-то как раз надеялся, что соседняя застава встретит инспекцию во всеоружии. Только бы отсюда поскорее увезти. Не обтесан еще Колыванов и держится букой.
0: Уже направляясь к выходу, они услышали за боковой дверью смех и голоса.
1: «А это что у вас?» — спросил генерал, открывая дверь в ленинскую комнату, где на стене четко виделось какое-то цветное изображение. Колыванова обдало морозом. «Что Ружьев там показывает? Черт, ни одного слайда не видел! Надеюсь, не цыганку в бюстгальтере? Тогда почему все гогочут?»
0: Действительно, смех еще не смолк, когда вошла комиссия, и все поднялись, с шумом отодвигая стулья. Ружьев тоже вытянулся у проектора, не удержавшись, впрочем, от досадливой гримаски, помешали. Страх перед вышестоящими был ему органически чужд.
1: «Чем занимаетесь?» — спросил генерал,
0: оглядывая всех с начальственной благожелательностью. Личное время, кто свободен от службы, начал было Колыванов, но Ружьев одновременно с ним бойко отрапортовал. «Видео, газета заставы, товарищ генерал».
1: «Это интересно. Продолжайте, и мы посмотрим».
0: Комиссия уселась впереди на поспешно освобожденных стульях. Колыванов остался стоять у дверей. Только сейчас он разглядел, что на слайде была изображена в самом деле девушка. Он даже припомнил ее. На снимке длинноногая акселератка, смеющаяся, с летящими по ветру распущенными волосами, зачерпывала из только что надоенного ведра молоко, игривым жестом протягивая жестяной ковш Толстоброву.
1: «Что же здесь изображено?» — громко спросил генерал.
0: «Вот именно!
2: что изображено? — мысленно повторил Колыванов, ощущая себя на краю пропасти. — Интимные картинки! — Разрешите, товарищ генерал, читать дальше пояснительный текст? — все так же браво вопросил Ружьев. Леонид слишком хорошо его знал, чтобы не уловить в голосе опасного ехидства.
1: — Разрешаю, — сказал ничего не подозревающий генерал. — Что-то сейчас будет, — вновь подумал Леонид.
2: Ружьев взял сложенный вдвое листок и близко поднес к глазам. — Крепнет комсомольская дружба личного состава заставы с окрестной молодежью. Колхоз «Светоч» постоянно оказывает заставе шефскую помощь. Не остаются в долгу и пограничники. Недавно, в свое свободное время, солдаты участвовали в сенокосе. Лучшая доярка угощает после работы отличника боевой и политической подготовки ефрейтора Толстоброва, честил Ружьев, подделываясь под голос диктора.
3: Он переменил слайд. Теперь на белой стене возник наблюдатель с биноклем. Резкая тень лежала на подбородке, придавая лицу удивительную жизненность.
2: «Лучший наблюдатель — сержант Головко! Неусыпно несет службу!» — тараторил Ружьев.
1: «Ну какой он лучший! Какой он наблюдатель!» — сварливо подумал Колыванов, понемногу успокаиваясь. «Кажется, застава избежала конфуза».
2: Голос Ружьева звучал все с большим апломбом. «После выходного дня...» Солдаты особенно любят заниматься строевой подготовкой. Приятно маршировать по плацу.
1: «Только не зарывайся», — мысленно попросил Леонид. «И вообще, кончай скорее эту музыку». Он видел, что Ружьев смотрит все в ту же бумажку, даже не переворачивая ее. Но комиссия сидела, слава богу, спиной и заметить обман не могла.
2: «Приезжим!» Видеогазета неожиданно понравилась. «Ценная придумка», — сказал генерал, оборачиваясь уже к начальнику отряда. «И на многих заставах она у вас в действии».
3: Майор помедлил всего мгновение. «На ближайших сборах распространим опыт».
2: «Долго раздумываете, майор. Пошлите по заставам хоть этого солдата. Парень смышленый. Позовите-ка его ко мне». «Старший лейтенант, хочу познакомиться».
1: Леонид без особой охоты вышел из канцелярии. Он, собственно, не знал, о чем надо предупреждать Ружьева, и только выразительно взглянул на него. Тот ответил беззаботной улыбкой.
2: «По вашему приказанию рядовой Ружьев прибыл!» — гаркнул, переступая порог.
4: «Входите, Ружьев, нам ваша газета... понравилось. После демобилизации не думаете остаться в армии?»
3: «Никак нет, товарищ генерал. Я человек сугубо штатский, мне еще надо учиться».
1: Генерал обидчиво поджал губы, видимо, ожидая другого ответа. Начальник отряда метнул укоризненный взгляд на Колыванова. Полковник, который безучастно смотрел в сторону, неожиданно сказал: «Ну, положим, жизни нигде, как в армии, не научишься. У молодых людей, которые остаются вне армейской службы, становление личности происходит медленнее, а иногда затягивается на всю жизнь. Армия сталкивает лицом к лицу со множеством проблем, часто психологических. Здесь самые разные люди, и надо найти свое место среди них. А опоры в виде семьи нет. Выбор каждого шага зависит исключительно от самого себя. Решение принимается самостоятельно, не так ли, Ружьев?»
2: Разговор неожиданно принял неуставный характер, и Леонид с некоторым интересом ждал ответа.
3: «Так точно, товарищ полковник, я это испытал на себе. Не всегда меня здесь понимают, особенно сельские ребята. Я о чем-нибудь заговорю, они не вникают и отмахиваются. Билетристику толкаешь. У нас любой абстрактный разговор билетристикой называется».
4: «Что же они все глупее вас?»
3: не удержался начальник отряда, хотя раздражаться никак не входило в его планы. — Никак нет, товарищ майор, — живо откликнулся Ружьев. — Просто круг наблюдений иной, более конкретный, что ли.
1: — Ну, а что вам не нравится в армейском укладе? — прервал генерал. — Говорите уж, не стесняйтесь.
3: Майор выжидательно посмотрел на начальника заставы, делая его ответственным за каждое слово. Ружьев тоже обратил взгляд к своему командиру, словно и спрашивая совета или разрешения. Но лицо Леонида оставалось непроницаемым. Ружьев легонько вздохнул. — Если откровенно, товарищ генерал, то автоматизм. Когда требуется, не задумываясь, вскочить, упасть, проползти, увернуться, ловлю себя на том, что привыкаю к этой бездумности.
4: — Но таковы азы военной науки, — воскликнул генерал. — И отлично, что привыкаете. Какой без дисциплины солдат?
3: — Товарищ генерал-майор, разрешите ответить мне, — неожиданно вмешался Колыванов. Тот молча кивнул, отдуваясь после неожиданного разговора. Генерал был полнокровен и далеко не молод. — Мыслить надо всегда, Ружьев, — сказал Леонид. — То, что вы порицаете как автоматизм, всего лишь внутренняя дисциплина, как правильно сказал товарищ генерал-майор. Важно освободить себя от контроля за множеством мелких, чисто машинальных приемов военной сноровки. Пианист ведь не думает, каким пальцем он ударит и по какой клавише. Его внимание направлено на суть произведения. Солдат в бою не может отвлекаться на приемы боя или вдумываться в буквальное значение команд. Устойчивые армейские формулы — это обычный условный язык, как в каждой профессии, у физиков, у химиков, например, — подхватил полковник с заблестевшими глазами. Скорее всего, сын Колыванова, — думал он, разглядывая Леонида, — похож, выдержка и непримиримость. Вот они, нынешние офицеры застав. Но, пожалуй, хватит разговаривать, время бежит, дел по горло. Вслух сказал, нагнувшись к генералу. — Может, уже тронемся, Алексей Яковлевич? Тот кивнул и подал знак начальнику отряда. Поднимаясь, майор строго сказал Ружьеву: — Можете быть свободны. Генерал счел нужным добавить: — Только не считайте других глупее себя. Желаю успешной службы. Ружьев ответил по-уставному: — Есть! Когда дверь за ним захлопнулась, генерал с воскресшим оживлением повернулся к Колыванову. — И много у вас таких билетристов, старший лейтенант? Леонид честно отозвался: — Нет, товарищ генерал-майор. Все засмеялись. — Меняются времена, меняются люди, — неопределенно проронил полковник. — А скажите, старший лейтенант, ваше отчество не Юрьевич? — Именно так, товарищ полковник, — с удивлением ответил Леонид. — Знавал вашего отца. Вместе начинали служить. Пограничная косточка. Генерал грузно поднялся со стула. — Я доволен заставой. И загадочно добавил: — Однако истинная цена солдатам познается в деле, старший лейтенант. Когда пыль на дороге от двух волк улеглась, Леонид в задумчивости спустился к берегу. Солнце, как обгрызанный кусок красного сахара, коснувшись воды, стало быстро таять. Странно, но он размышлял вовсе не о многозначительном намеке генерала, который прямо указывал на некий план, задуманный инспекторами, что подтвердил незаметно предостерегающим кивком начальник отряда. И не о собственном положении после этого визита, поднялся он или проиграл во мнении начальства. Леонид думал об отце.
2: сколько людей его знало и помнило. Все, кроме сына. Возвращаясь на заставу через стрельбище, он нос к носу столкнулся с Ружьевым, который подкарауливал его за кустом. Вид у Толика был смущенно-вопросительный. Его немало не трогало впечатление, произведенное им на генералов и полковников, но выражение лица старшего лейтенанта он ловил с беспокойством. Фокус со слайдами заслуживает того, чтобы вас, мягко выражаясь, наказать. Но за находчивость благодарю, — сказал Леонид, едва удерживаясь от смеха. Ружьев просиял. Мне давно хотелось сделать что-нибудь приятное для вас, товарищ старший лейтенант, — сказал он застенчиво, — только я не знал, что. Ох, Ружьев, — подумал Леонид, — хорошим человеком ты, в конце концов, может быть, и станешь, но пограничная служба решительно не по тебе. После заката небо стало все больше заволакивать, и лишь на редких островках ютились незатемненные звезды. Молочно-тусклое море с угрожающим нарастанием билось в ребра валунов. На причале между спящей землей и закипающим штормовым морем лишь один фонарь качается на столбе. Он вырывает из темноты дощатый настил и полосу камней с длинными перьями осоки. За границей его света несколько рыбачьих шхун смутно подпрыгивают на волнах. По другую сторону фонаря громада грузовика с прожектором в кузове. Пока прожектор не зажжен, он бесформен и тих. «Что нового?» — спрашивает Колыванов у Толстоброва, которого сегодня на боевом расчете назначил к прожектористам. «Нет на месте одной лодки, товарищ старший лейтенант». «Чьей?» «Председателя колхоза». «Ушел на лов?» «Никак нет, сидит дома». «Откуда известно?» «Цыганка Талка», — сказал товарищ старший лейтенант. «Она вас, между прочим, разыскивает». «Так, — подумал про себя Леонид, — значит, условный нарушитель пожалует с моря в лодке. Ну-ну». А вслух рассеянно отозвался. «Я же был на стрельбище. Она туда приходила?» «Так точно. Ее часовой не пустил. Почему мне не доложили?» «Думали, что к Ружьеву на свидание ладит. Ей ни в чем веры нет». «Да вот она, товарищ старший лейтенант!» Толстобров помахал невидимой Талке, и та в своей белой кофточке вынырнула из темноты, как льдинка из водоворота. «Ну, в чем дело?» — спросил Колыванов не слишком ласково. Талка помялась, глядя на него из-под лобья. «Я видела в кустах возле озера надувную лодку. А людей? Людей не видала». «Товарищ старший лейтенант», — прервал связист из кабины грузовика, — «сигнал по рации. У соседа тревога». Колыванов бросился к рации. «Турбина? 409-й? Я вездеход. Как слышите?» «Понял вас», и уже переключившись на Белецкого. «Лесник, подымай людей в ружье. Поиск в квадрате 20. Осмотреть море в сторону соседа слева. Все. А вы включайте прожектор». Тотчас заработал мотор, в лицо повеяло приторным запахом горячего машинного масла. Тоннель луча протаранил тьму. Втянутые в его жерло пенные волны волшебно заблистали лиловым и прозрачно-голубым светом. Прожектор медленно обвел ярким оком причал, прошелся не спеша по ближним волнам, от которых отделились живые хлопья чаек. Они метались с пронзительным криком, пытаясь отбиться от яркого света крыльями. Несколько секунд переполоха, разноцветного мерцания, радужной игры водяных брызг, и вот прожектор уходит далеко к горизонту. Причал погружается в прежнюю темноту. Однако море не остается невидимым. К Колыванов припал к окулярам. В приборе ночного видения окрестность предстает перед ним в странно обнаженном виде. Таким море и небо не бывают никогда. Это неземной пейзаж. Ровный зеленый цвет объемлет мир. Резкие до осязаемости морщины волн, беззащитно выпуклые на них тела чаек. Гладь или буря, лунные сияния или снегопад, зеленый ландшафт в окулярах не меняется. «Товарищ начальник!» — нетерпеливо окликнула издали Талка. «Не дуракуй!» — предостерег ее Толстобров. Она лишь сердито отмахнулась. «Так когда и где ты видела чужую лодку?» — спросил Колыванов, мысленно прикидывая, что надувная лодка, конечно, имеет прямое отношение к тревоге слева. «Я же сказала, полчаса назад, в кустах, на озере...» — Талка махнула рукой вправо. «Я побежала сразу к вам. Меня не пустили. Тогда к председателю. А он сказал...»
3: «Что он сказал?» «Не суйся, не в свои дела», — сказал. «Это плавсредство для условного нарушителя».
2: «Грамотный у вас председатель», — усмехнулся Леонид. И вдруг спохватился.
3: «Выходит, хитроумный полковник разработал отвлекающий маневр в виде тревоги у соседей слева, тогда как истинная задача его заставы — захватить нарушителя справа. Цена солдата познается в деле», — вспомнились слова генерала.
2: «Так что же ты молчала?» — накинулся он на цыганку. «Сколько времени упущено!»
3: «Совсем и не упущено!» — возразила Талка. «Толик с Гришей пошли по следу, я им сказала».
4: «Какой Толик? Какой Гриша? Ружьев и Тупиков! У них наряд в ту сторону!» — подсказал Толстобров. «Я же вам говорил, что она к нему на свидание бегает!»
2: Талка вызывающе сверкнула глазами. Но Колыванов не слушал. Мысленно он прикидывал варианты. Приказ 409-го ясен. Сосредоточить все средства технического наблюдения для помощи соседу слева. А тем временем условному нарушителю перебраться от озерка к берегу ничего не стоит.
3: Как раз справа, в открытом море, тянется цепь заросших отмелей и пустынных островков. По-местному они называются сапогами. Большой сапог, сухой сапог, сапожонок. Если ослабить внимание, то вполне возможно под их прикрытием выбраться на той же надувной лодке.
2: Колыванов снова припал к рации. «Лесник, были сообщения от старшего наряда Ружьева?» Голос Белецкого полон удивления и некоторой растерянности. «Только что якобы напали на след. Направляй немедленно в помощь им усиленную тревожную группу. Пусть прочесывают весь правый фланг от озера к побережью».
3: «Правый?»
2: «Правый, Миша, правый! Локаторщикам не спускать глаз с островов и отмелей, держать под ежеминутным контролем. Вызывай сторожевое судно в этот район». «Нет, нас тоже врасплох не захватить. Дудки!» Уже вскакивая в газик, он приказал торопливо: «Влезай, Наталья, поедем ловить твоего лодочника. Водитель, рация с нами?»
3: «Так точно, товарищ старший лейтенант.
2: К озеру?
3: Туда.
2: Хорошо бы поспеть одновременно с тревожной группой. Поднажмем, товарищ старший лейтенант». Через считанные минуты, заглушив мотор, они уже пробирались узкой тропой вдоль озерка, над которым еще так недавно, в свете позднего вечера, роилась мошкара, а в заводях между стеблями камыша беспечно сновали длинноногие водомерки. Услышав испуганное шуршание утиного выводка, Колыванов приостановился.
4: «Кто-то только что проходил. Уток разбудили».
2: Он посигналил фонариком, и в ответ ему был такой же короткий всплеск. Тревожная группа во главе с Головко вынырнула из камней. «Где стояла лодка, Наталья?»
3: «Еще немного пройти. Здесь».
2: «Ага, точно. Вмятина, обломок спички, отпечаток сапога. Работайте, Головко. Лада, след, след, Лада». На берегу к ним подползает взбудораженный Ружьев.
5: Мы его видели, товарищ старший лейтенант. Только что был за сапожонком.
2: Колыванов, сохраняясь за валун, включает рацию. С пункта технического наблюдения докладывает, что надувная лодка засечена между сухим сапогом и отмелью сапожонок. Сторожевой катер патрулирует на выходе из территориальных вод. Когда к берегу пристает заставская моторка, тревожная группа вместе с собакой шлепает по воде ей навстречу. «Наряду оставаться на месте», — приказывает Колыванов, принуждая себя самого не мешать инициативе поисковиков. «Им поставлена задача, и они ее должны выполнить сами. Мы перекроем возможный отход нарушителя, а ты, Наталья, ступай передовой. Выношу тебе благодарность». Впрочем, потолкуем после днем. Он видит, как у Талки мимолетно вспыхивают в улыбке зубы, а Ружьев провожает ее дурашливым подмигиванием. Но тотчас и отворачивается, впиваясь глазами в море. Ночь все еще не может улечься по-настоящему, море светится беловато, и небо не слишком темно. За плечами начальника заставы кто-то тихонько вздыхает. «Боязно, Тупиков!»
5: «Так точно, товарищ старший лейтенант!»
2: «Никак нет!» «Молодцом! Страх всего лишь незнание обстоятельств или неуверенность в своих силах!» Проходит не более четверти часа. Моторка возвращается. На ее борту сгорбленная фигура в тесном окружении пограничников. Надувная лодка, черпая воду, волочится на привязи за кормой. Колыванов не разглядывает привезенного. Главное для него сейчас то, что операция прошла по инструкции, четко, красиво, быстро. «Турбина, я вездеход. Докладываю 410-му. Нарядом обнаружен, а тревожной группой задержан условный нарушитель в квадрате 24 на отмели сухой сапог. При задержании отобрано оружие, захвачено плавсредство, надувная лодка. В настоящее время препровождаем задержанного на заставу. Старший лейтенант Колыванов, прием!» Сквозь треск из рации взволнованно раздается: «Вездеход! Немедленно направляемся в ваше хозяйство. Вылетаем вертолетом. Учебная тревога отменяется. Отбой!» Через мгновение доверительно потеплевший голос полковника добавил: «Вы задержали вовсе не условного нарушителя, милый вы мой Колыванов». Как по-разному улыбаются люди. У Ии улыбка расцветала на губах, подобно утреннему свету. Старший лейтенант улыбался редко. Может быть, потому что его собранные черты при улыбке предательски мягчали, а в выражении лица появлялась простоватость. Три волнения улеглись, ночь миновала, звук шагов бодрит и обнадеживает. Разглядев поздний огонек за неприкрытым ставнем, он подумал: «Все хорошо, и таким останется. Пойду успокою жену».
6: Продолжаем нашу передачу рассказом Игоря Фесуненко «Рио с высоты птичьего полета». У микрофона автор.
7: Я включил свой магнитофон на берегу Атлантического океана. Шум прибоя. Сегодня океан спокоен. Волна набегает на берег и отступает. Ее сменяет новое и новое. Так шумел океан и 28 февраля 1565 года, когда португальская флотилия генерала Эстасио де Са пристала к этим живописным берегам залива Гуанабара. Здесь и был основан город, полное название которого Сан-Себастьян-ду-Риу-де-Жанейро.

Рио-де-Жанейро. Каким я его видел? Это вечное лето, жаркое солнце, особняки под пальмами, кофейные плантации, стадионы и, разумеется, многокилометровые пляжи Копакабаны.

Вы прилетаете на международный аэродром Рио, Голиам. И первым жителем Рио, который вас встретит, будет мальчик из туристского агентства. Он сунет вам в руку конверт с адресами гостиниц, рекламными проспектами, планами города и тоненьким путеводителем, который называется «Добро пожаловать в Рио». Итак, в путь. Я включил магнитофон на станции подвесной канатной дороги, которая ведет на знаменитую, ставшую символической эмблемой Рио, сахарную голову. По-португальски она называется «Пау де Асукар». Мы входим вместе с пассажирами в крохотный вагончик, который повезет нас на вершину 390-метрового скалистого конуса, возвышающегося над заливом Гуанабара. Вы слышите, как ходят в вагончик пассажиры? Вот включены моторы, и мы мягко трогаемся с места. Я не случайно начал наше путешествие по Рио с Пау де Асукар. Это та точка, откуда мы сможем увидеть сразу весь город. Итак, мы прибыли. Мотор останавливается, пассажиры выходят. Гулко стучат каблуки по каменным ступеням. Кондуктор предупреждает: будьте осторожны, не перегибайтесь, большая высота.

Рио с высоты птичьего полета. Трудно сказать, побывал ли здесь каждый житель Рио, но известно совершенно точно, что каждый иностранец стремится первым делом подняться сюда. Да, город лежит как на ладони. Воспользуемся этим и рассмотрим его внимательнее. В таких местах, как Сахарная голова, всегда найдутся гиды-добровольцы, которые с удовольствием расскажут и покажут вам все, что вас интересует. Жозе Франсиско – один из жителей Рио. Это заметно потому, как хозяйски он окидывает глазом панораму, как увлеченно рассказывает спутникам о том, что расстилается у их ног. Подойдем, послушаем. Прямо перед нами, позади Морру да Урка, так называется холм у подножия Сахарной головы, вы видите кварталы Ботафого. А здесь внизу пляж Ботафого. Направо легла золотистая полоса пляжа Фламенго и отвоеванный у моря парк Атерро. А за ним начинается центральная часть города. Спускаешься с Пан де Асукар и бродишь по городу.

Вот когда понимаешь, что вид с Пан-де-Сукр – это лишь сверкающий фасад красивого города. А за ним бедняцкие кварталы, зловонные фавелы, где ютится треть всего населения Рио. Для богатых туристов фавелы – это лишь экзотическое дополнение к красотам города. Они уезжают, увозя сенсационные снимки детишек со вздутыми от верминоза животами, женщин с руками, изуродованными вечной стиркой господского белья, стариков-негров, протягивающих руки за куском хлеба. Они фотографируют убогие бараки, сколоченные из кусков фанеры, подобранных на мусорной свалке, мулаток, несущих за несколько километров тяжелые банки с водой. Здесь, на горах, в фавелах, живет весь трудовой люд Рио, чьими умелыми и талантливыми руками воздвигнут этот прекрасный город.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной, тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами не зная от чего были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: Скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: Угу. В ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазонова?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ага. Ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят, стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес, а теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно. Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело. Машенька, надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально... Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз по Волге-матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра. То есть, хотя что я ехать? Отплывать.
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное, вам всегда везло в жизни, кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились, заветная цель была уже почти реальностью, вы были счастливы, вы были в небе, видели, чувствовали его, жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Америка!

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас, сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый он, худой, лысый, блондин.
1: Он седой. Глаза карие. Носит это... пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да. Он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно. Все равно.
2: Дорогие товарищи! Экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаем вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшая догоняет теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности. Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Но я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать, что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках. Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них. И не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
2: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
2: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
2: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Пожалуйста. Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
0: А? Сколько вам лет?
2: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
2: Я знаю. Как все-таки? А?
0: Я сказал.
2: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Я вас очень прошу, Иван Петрович. У нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
2: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно. Я сейчас.
4: Здравствуйте. сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
4: А, не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
4: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
4: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
4: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
4: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.

0: прячешь в ладони, дорогой.
1: Я, когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: своих родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Певица хоть красивая.
2: Ничего так. Пожилая немного.
1: Ясно.
0: За них родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. В деревне Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Но с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит, иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только иммигрант. К нам туристом приехал. Седой такой.

0: такой с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? И в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
0: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска. По всему миру.

Thank you.

0: Вы умеете танго танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку. Пошли.

0: толкайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Вы только меня слушайте. Я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, ну что все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей! Быстрей!

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Да понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы, башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь, жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Ну, живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу. Черт.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди. Ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывали, с меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать. Ясно? У меня вся жизнь впереди. И я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
3: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
3: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
3: Не очень, но уютный, старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
3: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
3: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
3: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов мы исчезнем, но город-то будет стоять, и о вас будут рассказывать из поколения в поколение, и вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
3: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
3: Ведь тогда над городом Вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
3: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, вы уже обо всем знаете наперед. Ну, разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
3: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
3: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
3: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
3: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
3: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
3: В медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
3: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
3: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас.
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вот вы где. А я вас искала, Иван Петрович. Стучал, стучал в каюту. Думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что ж мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем-то возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маша, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются Заволжские степи.
0: Здорово. Я никогда степь не видела. Читала только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит. Ну, совсем над нами. Какой он смешной.
1: Антон, колхозом помогает.
0: Как низко. А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда, а просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа? Он всю войну разведчиком был, ротой командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал, а год назад его паралич разбил. Врачи говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было, а сейчас он уже сидеть может, и левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя. Тихо так зовет сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: И я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя!
0: Дядя! Ты слепой? Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну, я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит, не слепой. До свидания.
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
3: А чего вы, Маша, завтракать не идете? Идите, идите.
0: А вы?
3: А я постою. Подожду вас. Идите.
4: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: плыть, плыть, плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь – неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно
1: к измене. Кто
0: это он? Кто? Певец. Козловский. Слыхали?
1: Да, ну он не молодой вроде,
0: Маша. Да это я уж потом узнала. Ну голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала. Первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется, прости тогда.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй — это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Тесёлкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал, вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маша?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать. Хм.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда? Разве это честно, Маша?
0: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
1: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
0: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
1: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша, честность в любви дорогого стоит.
2: Итак, дорогие друзья, водоплавающие! Начинаем час игр и шуток! Прошу вас, проходите, товарищи, проходите! Не толпитесь, не толпитесь! Товарищи, вот вы, в кофейке! Садитесь, рассаживайтесь! Места хватит всем! Пожалуйста! Итак, дорогие друзья, сейчас каждый желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою демонстрирую.
2: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
3: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
2: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
1: Маша, где вы? Маша? Где вы, Маша?

0: Иван Петрович?
1: Я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маш.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так написал. А-а-а. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть, мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить?
0: Или чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом, а то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка, моя Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
0: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
2: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи. И десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.

0: могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Танцевать можно и на земле, а тут на реке, вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
1: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
0: Без меня?
1: Ты ведь вроде глазами моими стала.
0: Да что вы. Ой, а вон костер.
1: Большой?
0: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
1: Ты же хотела все время плыть.
0: Ну, когда около костра, то как будто ты тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
1: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке. А они долго шли. Рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
0: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
1: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
0: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я, когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
1: Имеешь. Хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
0: А она будет снова?
1: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
0: Это значит победа?
1: Конечно, победа. Стога по берегам. М?
0: Как пахнет сеном. Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало и голова закружилась.
1: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить. И всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт, ну не можешь же так все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. М? Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
0: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
1: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила. М?
0: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепила. Вы успокоились.
1: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
0: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани... И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
1: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка. которая будто меня с поля боя вынесла.
0: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
1: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки. Наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света. В наивные времена масонских лож, мартинистов, Тугенбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных. В губернском городе был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. «Ну, все равно хоть в залу!» — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города. «Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный!» — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые сейчас же, расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтобы угостить новых знакомых. «Вы здесь долго намерены пробыть, граф?» — улыбаясь, спросил один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. «Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и номеров нет, черт их дери, в этом кабаке проклятом!» «Позвольте, граф», — возразил кавалерист, — «да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в 7-м номере, коли не побрезгуете, покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька 3. Нынче же бал у предводителя, как бы он рад был». «Право, граф, погостите», — подхватил другой. «Сделайте одолжение. Осчастливите. Я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить 200 рублей. У меня теперь нет их, а только 100, но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф». «Спасибо, батюшка», — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста. «Спасибо. Ну так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть? Хорошенькие кто? Кутит кто? В карты кто играет?» Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет. что кутит больше всех исправник Колков, вновь избранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый, что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, стежка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются. И игра есть порядочная, рассказывал он. Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в 8-м номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф Ильин этот, вот уж не скупой, последнюю рубашку отдаст. Так пойдем к нему, посмотрим, что за народ такой, сказал граф. Пойдемте, пойдемте, они ужасно рады будут. Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в 8 часов вечера и проиграл что-то много, но сколько именно он не знал, потому что у него было 1003 своих денег и 15 000 казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, что уже и казенных не доставало сколько. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в 6 часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу и, увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту «Валета», которую ему убили на 500 рублей. Но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Своих 3000 уже не было, и из казенных не доставало уже 2500. «Погубил я свою молодость», — сказал он вдруг сам себе. Не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость. Он даже вовсе и не думал об этом, но так ему пришла в голову эта фраза. Он еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз. Опять из казенных не доставало 2500 рублей. Погубил я свою молодость. Вот что происходило в голове Улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.
1: «Что, давно встали, Михаил Васильевич?» — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.
0: «Нет, сейчас только. Отлично спал».
1: «Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского. Не слыхали?»
0: «Нет, не слыхал. А что же, еще никого нет?»
1: «Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут».
0: Действительно, скоро вошли в номер. Гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову, купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами, толстый пухлый помещик, винокуренный заводчик.
2: «Белов!»
0: — крикнул Улан, покраснев от чего-то. «Принеси мне обедать! Я еще ничего не ел, господа. Шампанского принеси и карты подай». В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизией. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского, и через 5 минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.
2: «Экой молодой Улан!» — говорил он. «Усищи-то! Усищи-то!»
0: У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.
2: «Что вы, играть собираетесь, кажется?» — сказал граф.
3: «Ну, желаю тебе выиграть, Ильин. Ты, я думаю, мастер!» — прибавил он, улыбаясь.
0: «Да вот, собираются», — отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. «А вы, граф, не изволите?»
2: «Нет, нынче не буду, а то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит. Не на что. Проигрался под волочком на станции».
0: Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься
1: совершенно другим делом.
2: Однако, что ж вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал, ведь я болтун, сказал Турбин.
1: Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая, или строго взглядывая вверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите».
2: Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты.
1: Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой.
2: Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело.
1: Лухнов не глядел вовсе на Улана и ничего не говорил ему. Только изредка его очки на мгновение направлялись на руки Улана. Но большая часть его карт проигрывала.
2: Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.
3: «Скверно!»
2: — вдруг проговорил он громко и протяжно. Лухнов оглянулся на него.
3: «Скверно! Скверно!» — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.
1: Игра продолжалась.
3: «Нехорошо!»
2: — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.
1: «Что это вам не нравится, граф?» — учтиво и равнодушно спросил банкомет.
3: «Блюхер!» — крикнул граф, вставая. «Узи его!»
2: Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит, а?»
1: Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.
2: «Этак нельзя играть», — сказал он. «Я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут?»
1: «Не мешай нам, пожалуйста, граф», — обратился Ильин к Турбину.
2: «Поди сюда на минутку», — сказал Турбин, взяв Ильина за руку и вышел с ним за перегородку. Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда было слышно за три комнаты.
3: «Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках шулер первой руки?»
1: «Полно. Что ты говоришь?»
3: «Не полно, а брось, я тебе говорю. Да мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл. Да так мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?»
1: «Нет. Да еще ты выдумал».
3: «Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю. Я тебе говорю, что в очках это шулер.
1: Брось, пожалуйста.
3: Я тебя прошу, как товарищ?»
1: «Ну вот я только одну талию и кончу».
3: «Ну, черт с тобой. Проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора. За Вальшевской поедем к предводителю».
1: И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.
3: «Эка башка!» — сказал помещик, смеясь.
1: «Ну, теперь не будет мешать», — прибавил торопливо еще шепотом гарнизонный офицер. И игра продолжалась.
0: Завальшевский в синем фраке, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели Владимирский крест и медаль 12-го года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза – и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем.
4: Молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно. «Еще насмех подымет этот мальчишка», было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре, молодой полненькой вдовушке с самого приезда графа, впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты. Граф затмил своим искусством танцевать всех лучших танцоров губернии. Он танцевал со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу. С ней он танцевал и кадрили, и кассес, и мазурку. Он начал с того, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с Розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице, или из одной руки в другую перекладывала опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите» и тому подобное, голос ее немного горловой звучал наивным простодушием и смешною глупостью. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствие всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутке разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила. Она развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Граф уже она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренне влюблен в нее. Предводитель, хозяин дома, величаво толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующейся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? Скажите, братец». Кавалерист объяснил, сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему 100 рублей взаймы, но этого мало. Так не может ли сестрица судить ему еще 200 рублей? Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете. Но почему-то во время кассеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, таким образом приступила к делу. «Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была». Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. «Ваш братец дурак», — сказал он резко. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. А когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают? Знаете ли вы?» У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала. Женщину целуют при всех, тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать, потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы. Ах, только не сейчас, проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая. Так когда же? Я завтра рано еду, а уж вы мне это должны. Ну, так стало быть, нельзя, сказала Анна Федоровна, улыбаясь. Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу руку. Я уж найду его. Да как же вы найдете? Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно. Так хорошо? Хорошо.
5: Экассес кончился. Протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно по-варшавски, так что все старики вышли из-за бастона смотреть в залу. Поужинали, протанцевали еще гроссфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании – видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда без шубы на двор к тому месту, где стояли экипажи. «Анны Федоровны Зайцевой экипаж!» – закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» – закричал он кучеру, по колено в снегу подбежал.

Ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали «Зайцевой карету!». Кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты. «Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь еще 10 рублей». Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились. Одна за другой с шумом попадали ступеньки. Зашумело женское платье. В затхлую карету ворвался запах жасминных духов. Быстрые ножки взбежали по ступенькам. И Анна Федоровна, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась. «Скажи что-нибудь. Ты не сердишься?» — говорил он. Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди. Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании. «Батюшка, ваше сиятельство! Ждали, не дождались», — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросая снимать шубу. «С лебедяней не видели. Стеша зачахла совсем по вас». Стеша, стройная молоденькая цыганочка, с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу. «А, графчик, голубчик золотой, вот радость-то!» — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. «Ура!» — закричал кавалерист, когда вошел граф. Граф посадил Стешку, запивал у себя на колени и велел подать шампанского. Илюшка с гитарой стал перед запивалой, и началась пляска, то есть цыганские песни. «Хожу ли я по улице, эй вы, гусары, слышишь, разумеешь» и так далее в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкой, звучной, самой груди, выливавшейся контральто, ее улыбки во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянные вскрикивания при начале хора, все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песни, аккомпанировал ей на... Но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела.

0: пела дружбы нежное волнение. В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра. Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать в присядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и к общему хохоту медлительно вылил на него всю бутылку. Уже рассветало. Все были бледны, изнурены, исключая графа. «Однако мне пора в Москву», — сказал он, вдруг вставая. «Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня и чаю напьемся». Все согласились, набились битком втрое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу. «Закладывать!» — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. «Сашка! Не цыган, Сашка, а мой! Скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский, распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он!» — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове Улана никаких не было. Какой-то густой туман и горной страсти застилал все его душевные способности. Даже раскаяния не было. Он попробовал подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить 15 тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажет товарищ. В это время вошел граф. «Ну что, продулся, брат, а?» — крикнул он. «Притворюсь, что сплю», — подумал Ильин. «А то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется». Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове. «Ну что, дружок любезный, продулся? Проигрался? Говори!» Ильин не отвечал. Граф дернул его за руку. «Проиграл. Ну что тебе?» пробормотал Ильин сонным, равнодушным, недовольным голосом, не переменяя положения.
1: «Все?»
0: «Ну да. Ну что ж за беда? Все. Тебе что?»
1: «Послушай, говори правду, как товарищ»,
0: сказал граф под влиянием выпитого вина, расположенной к нежности, продолжая гладить его по волосам.
1: «Право, я тебя полюбил. Ну, говори правду. Ежели проиграл казенный, я тебя выручу. А то поздно будет. Казенные деньги были?»
0: Ильин вскочил с дивана.
2: «Уж ежели ты хочешь, чтобы я говорил, так не говори со мной от того, что... И, пожалуйста, не говори со мной. Пулю в лоб. Вот что мне осталось одно», —
0: проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами.
1: «Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало? Не беда. Еще вас поправим. Подожди-ка меня тут».
0: Граф вышел из комнаты.
1: «Где стоит Лухнов, помещик?» —
0: спросил он у коридорного. Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка Рейнвейна, которую он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа. «Вы, кажется, меня не узнаете?» — сказал граф решительными шагами, подходя к столу. Лухнов узнал графа и спросил, что вам угодно.
2: «А мне хочется поиграть с вами», — сказал Турбин, садясь на диван.
0: «Теперь?»
2: «Да».
0: «В другой раз своим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли винца? Доброе винцо». «А я теперь хочу поиграть немножко. Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините».
2: «Так не будете».
0: Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.
2: «Ни за что не будете!»
0: Опять тот же жест.
2: «А я вас очень прошу. Что ж, будете играть?»
0: Молчание.
2: «Будете играть? Смотрите!»
0: Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинающее хмуриться лицо графа.
2: «Будете играть!» Громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка Рейнвейна упала и разлилась. «Ведь вы нечисто выиграли. Будете играть?» «Третий раз спрашиваю».
3: «Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф, и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку», — заметил Лухнов, не поднимая глаз.
0: Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал был на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.
2: «Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса», — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.
1: «Мошенник! Грабитель!» — послышалось оттуда. «Под уголовный подведу!»
0: Ильин, все так же не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. В это время послышались твердые шаги графа.
2: «На! Отыграл!»
0: — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций.
2: «Сочти, все ли? Да приходи скорее в общую залу, я сейчас еду», — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения, радости и благодарности, выразившегося на лице Улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.
1: «Ну, на прощание еще песню и марш по домам», — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.
0: Цыгане снова расположились кружком, и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа. «У меня всего было 15 000 казенных, а ты мне дал 16 300, — сказал он. «Это твои, стало быть?»
2: «Хорошее дело. Давай!»
0: Ильин отдал деньги, робко глядя на графа. Открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза. Потом схватил руку графа и начал жать ее.
2: «Убирайся! Илюшка! Слушай меня, на вот тебе деньги, только провожать меня с песнями до заставы». И он бросил ему на гитару
1: 1300 рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать 100 рублей, которые занял у него вчера. Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы. Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил блюхером, стежку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву, и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой блюхера, который все хотел стоять на середине. Наконец граф крикнул «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались. Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар, колокольчик побрякивал. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.
4: «Назад!» — крикнул он.
1: Ямщик не понял вдруг.
4: «Поворачивай назад! Пошел в город, живо!»
1: Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю гостиную и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о стежке, выехал навсегда из города.
5: Приглашаем вас послушать фрагмент романа Ивана Ивановича Ложечникова «Басурман». Роман «Басурман» воссоздает быт и нравы средневековой Руси. Басурман – немецкий лекарь Антон Эренштейн, приглашенный ко двору великого князя Ивана III. Превосходный врач, он вызывает презрение и недоверие у русских бояр. Полюбив боярскую дочь Анастасию, он добивается согласия ее отца на брак, но гибнет, став жертвой подлой интриги. Фрагмент романа Ивана Ложечникова «Басурман» читает народный артист России Виктор Смирнов.
6: На кровати сидел царевич Каракача. Голова его была еще в перевязках, на лице оставались еще следы болезни, но видно было, что явления жизни мощной, огненной, изглаживали их. Коварная усмешка подергивала губу его, по временам он от души смеялся. Что ж было причиной его смеха? Шутки, которыми забавлял его русалка. Дворецкий умел так угодить ему, что сделался для него необходимым собеседником. Если эта сиделка мужеского рода сначала очень не нравился Антону, который хорошо знал его лукавую душу, зато впоследствии он сам стал просить его чаще посещать больного, видя, как старик своими шутками успешно помогал лечению. А лечение было трудно. По припадкам беснования, которым избалованный татарин был подвержен. Чего не делал русалка, чтобы доставить удовольствие молодому царевичу? Со времени ушиба царевич не мог без сильного содрогания слышать топот, даже ржание лошади. Татарину бояться коня все равно, что мореходцу воды. Это убивало Даньяра. Как помочь горю, как излечить сына от конобоязни? Взялся дворецкий. Успехи оправдали вскоре обещания и труды русалки. Он часто играл в игру Генриха IV, то есть превращался в лошадку, бегал на четвереньках, ржал, брыкал. Разница была только та, что добрый король делался дитёю для своих маленьких детей, а дворецкий становился четвероногим из угождения 18-летнему татарскому царевичу. Игра кончилась, однако, ж тем, что Каракаченко стал садиться на него верхом и погонять его добрым кнутиком. Зато нежный, узкоглазый папа не знал, как отблагодарить умного, услужливого дворчанина. Всем уж известно сделалось, что образец до своей смерти благословил дочь на брак с Антоном-лекарем. Это неожиданное обстоятельство повергло в необыкновенное уныние Мамона, и без того истерзанного телом и душой. Он искал вновь случая мстить образцу и в гробе на детях его. «Ты вовсе забыл меня», — говорил он своему другу дворецкому. «Где ж твое слово? Где твой крест? Так-то платишь мне за услуги мои. Не я ли выручил твою голову в деле князя Лукомского? Сокруши мне лекаря, как хочешь. Я обещал цесарскому послу. Я поклялся, что обращихе не бывать замужем. Уж коли этого не сделаешь для меня, так я и на том свете не дам тебе отдыха». Совестливость, если не совесть, дворецкого пробудилась этим упреком. Она вспомнила и то, чего скромность друга недосказала, богатые дары, которые Мамон черпал для него щедрой рукой из своей сокровищницы. Были ли сделаны вновь подарки? Или подействовала одна благодарность, нам неизвестно. Знаем только, что русалка обещал своему больному другу стараться расстроить новый союз. Для достижения своей цели, вкравшись в доверие Каракачи, начал выхвалять ему красоту Анастасии и успел возбудить в молодом азиатце с пылкими, необузданными чувствами желание обладать ею во что б ни стало. Царевичу никогда ни в чем не отказывали. Потребовал бы птичьего молока, и того послали б отыскивать. Так избаловал его отец. Но басурману без околичностей получить девицу русскую, дочь боярскую, нельзя было и думать. Между ними на дороге стояло важное условие, перед которым надо было подклонить голову. Именно перемена веры находились и препятствия благословения образца на брак дочери с Антоном-лекарем и согласия самого великого князя. Условие можно было скоро устранить, исполнив его. Об уничтожении препятствий хлопотал теперь русалка. «Она была сужена тебе самим великим князем», — говорил, между прочим, хитрый дворецкий. «На этом господин Иван Васильевич положил свое слово отцу твоему, как шли походом во Тверь. Жаль, коли достанется другому. Зазорно, коли невеста царевича достанется немчину-лекарю. Скажет народ: пил мед царевич, по устам текло, да в рот не попало. Выхватил стопу дорогую из его рук иноземной детина».
7: «Не отдам никому!» — воскликнул Каракача, ударив кулаком по кровати. «Посулил Иван Васильевич, так она моя! Не на смех же сулил, Отец мой дал ему своих батырей, не взял назад. И Каракаченька начал метаться, вопить, как избалованный ребенок, которому не дают любимые игрушки. «Утешь сынка», — говорил дворецкий Даньяру наедине. «Обещай ему дочь образца, хоть и не вправду. Бедному дитятке она и во сне грезится. Выздоровеет, так сладишь, как знаешь. А теперь хворому хоть себя отдашь». Нежный родитель поспешил успокоить сынка, подтвердив слова дворецкого, что Анастасия точно обещана ему великим князем и что нет сил на свете, которые бы ее отбили. Лекаря же можно, прибавлял он, откинуть от нее угрозами и дарами. Невелика птица за счастье почтет уступить царевичу. В таком разгаре застал Антон своего пациента и его попечителей. Осмотрев его, он по всем признакам мог поздравить себя с скорым его выздоровлением, только находил в нем легкий жар. И потому просил, чтобы дали с ним верного татарина, с которым обещал прислать лекарство. «Зелье-то горькие мне даешь», — сказал сердцем Каракача, — «а невесту, лучший цвет сада, у меня из-под носу хватаешь». «Какую невесту?» — спросил Антон, смутясь, как будто не понимал, на кого он намекает. «Какую? Дочь образца. Она моя суженая. Мне сам Иван Васильевич ее посулил. Волею или неволею отдашь мне». Антон засмеялся, как смеялся бы просьбе ребенка, который просил бы у него месяц с неба. «Батька, дай ему горсть серебра, пускай отступится добром». Даньяр пошел было исполнять волю сына. Уж это не походило на шутку. Продажа невесты возмутила Антона. Он остановил старика и сказал ему с негодованием: «Напрасный труд, царевич. Насыпь мне груды твоего серебра, хоть в уровень с палатами великого князя, и тогда не променяю на них своей невесты».
8: «Каракаченьке полюбилась, уступи, лекарь».
7: «Мне самому полюбилась», — иронически возразил Антон, — «не отдам и за царство». «Отнимем силою!» — закричал Даньяр, воспламеняясь.
8: «Отнимем силою!» — повторил Каракача, привстав с постели.
7: «Для этого нет силы на свете. Вспомните, вы не в Касимове.
8: Мой Касимов там, где я со своими батырями», — сказал Даньяр. «И в Москве я, царевич. Мало тебе этого, так я на девку возьму дарный лист от моего благодетеля Ивана Васильевича.
7: Великий князь обещал мне любую дочь боярскую за лечение твоего ж сына. Твой сын здоров, так я выбираю дочь образца».
8: «Мой сын был бы здоров и без тебя. Мы звали тебя только в угоду Ивану Васильевичу». «Что с ним долго толковать, батька?» — закричал Каракача. «Я здоров, мне он не нужен более. Позови татар наших, да и вкнуть ей его до ворот».
7: «Кто до меня дотронется, не останется жив», — сказал с твердостью Антон, хватаясь за стилет с ним неразлучной. «Господин дворецкий, неужели ты, доверенное лицо великого князя, поставленный здесь для того, чтобы исполняли мои приказания, допустишь оскорбить меня в доме безумных татар?»
9: Видя, что пламя, которое зажег, готово было превратиться в неугасимый пожар, русалка начал его тушить.
6: прорвет без него, тем лучше, лишь бы себя вывести из беды. Он подходил то к отцу, то к сыну, умолял их укротить гнев свой, заверял, что дело обойдется и без насилия, что он усердный их слуга, потеряет голову, если государеву лекарю будет нанесена обида, что он лучше советует просить лекаря отступиться от своей невесты в пользу царевича, и к Антону обращался с молением не сердить татар и хоть для виду, для часу обещать уступку. Выздоровеет поганый татарчонка, все опять придет на свое место. Но Каракача не слушал, бесился, топал ногами, хватал себя за голову, отчего перевязки на ней сползли и показалась кровь. Судороги начали его корчить. Отец испугался. Лекарь, колдун, вогнал опять хворость в сына, чтобы отомстить за невесту, подумал Даньяр и пал в ноги Антону, умоляя его спасти Каракаченьку и клянясь, что они за невестой не погонятся. Так дикари переходят в страстях своих от одной крайности к другой. Мог ли Антон сердиться на этих дикарей? Тем более, что в деле выздоровления царевича было заложено все, чего дороже не имел он в жизни. Анастасия, жизнь и честь его. Он спешил подать помощь Каракаче и в этом скоро успел. Сильное сложение татарина, помогавшее лечению, поставило его опять на ноги, так что он через 2 дня по-прежнему от души смеялся потехам дворецкого и предавался невинным забавам своего доброго сердца. Об успешном лечении известен был и великий князь. С лекарем заключен мир, к нарушению которого Даньяр не подавал уж ни малейшего повода. Немчин Волхв нагонял болезнь и скоро исцелял ее. Как же его не бояться и не уважать? Только сынок, вероятно, подбитый дворецким, вздумал было опять предъявить свои требования на Анастасию. «Перестань», — сказал ему угрюм Антон, — «будет опять худо и хуже прежнего. Скорчу разом». Испугался царевич этой угрозы и замолчал. В тот же день Антон прислал царевичу с верным служителем татарином новое лекарство, которым думал заключить лечение. Пора было получить и награду, обещанную великим князем. Для нее терпел он так много. Он стоял уж у цели своих желаний и обетов. Враги его и семейства образца были побеждены. Честь и голова его выручены из ужасного залога, в который заключило их слово Иоанна. Рука Анастасии скрепляла его союз с людьми и судьбою. Никто и ничто не оспоривали уж его счастья. Самая совесть замолчала, чтобы, казалось, дать ему вполне им насладиться. Милый дорогой мертвец отнял было у него сердце и мысли Анастасии. С трудом могли отрывать ее от могилы отца. Но через несколько времени живой друг, очарователь ее, ее суженый, снова занял все ее помыслы и чувства. Недолго могла она выдержать, чтобы не видать его. Потворщица-мамка сберегла им под кровом осенней ночи у калитки двора сладкое упоительное свидание. С братом Анастасии дружба Антона скреплялась более и более. Верх его счастья был так близок от него. Осенние сумерки сгущались над городом. В избе царевича Даньяра все было погружено в глубокий сон. Каракача спал, отец его делал тоже. В соседней клети татары следовали примеру своих повелителей. Все это сипело и ворковало так,
9: что слушателю надо было твердые уши, чтобы не бежать из дома. Однако ж в горнице Каракачи находился слушатель, для которого эта музыка была усладительней всех гармоний на свете. Он лежал на лавке и притворялся спящим. Говорю, притворялся, потому что он среди самого усердного аккомпанемента привстал с лавки и осторожно, затая дыхание, стал прокрадываться к полке над самым ухом Даньяра. Старый царевич, как змей Горыныч, хранил тут живую воду для своего сына. Пользуясь его сном, тот, который прокрался к полке, одной рукою что-то схватил оттуда, а другую что-то поставил на место похищенной вещи. Исполнив это, он возвратился к своей лавке, лег на нее и опять захрапел, будто ни в чем не бывало. Даньяр проснулся первый и велел служителю подать светоч. Когда это было исполнено, он с трудом разбудил русалку, спавшего на лавке. Тут же проснулся и молодой царевич. «Пора, каракаченьки, зелья», — молвил Даньяр, сняв склянку с заветной полки. С того времени, как лекарства, видимо, помогли сыну от последнего припадка, он с величайшей точностью исполнял приказания Антона. Нынешний день велено было вновь начать присланную склянку, как скоро огни зажгутся в домах, и потому старик-царевич спешил не пропустить назначенного часа. «Эх», — примолвил русалка, — «я давно все склянки за забор, а нынче и подавно. Что-то косо смотрел лекарь». «Не смущай, дворецкий», — возразил Даньяр. «Ты и так детку наводишь на сердце. Выпей, каракаченька, не слушай. Лекарь сказал, сладко будет в последний раз. И каракача, боясь уж не исполнить приказание врача всемогущего, выпил из серебряной чары жидкость в нее налитую». Питье показалось ему очень вкусно, и он попросил еще, дали еще. Лекарь говорил, хоть разом выпьет все, тем лучше. Был один человек в комнате, который переменился в лице, именно русалка. Смущение его никто не заметил. Он скоро оправился и начал потешать молодого царевича шуточками, которые вновь изобрел. Все были веселы. Каракача более других. Но не прошло четверти часа, как он стал жаловаться на боль в желудке, в груди. Губы его посинели. Лицо делалось то багрово, то мертвело. Сначала он стонал, потом крики сменились стенания. Послали за лекарем. Посланный возвратился с ответом, что лекаря нет дома. Разослали новых гонцов отыскивать его. Сам дворецкий вызвался на это дело только тогда, когда увидел, что царевич умирает. Отыскали, наконец, бедный несчастный Антон не застал царевича в живых. Даньяр лежал в беспамятстве на трупе сына. Он не видал лекаря, а тот убил его. Татари бросились было на Антона, но его освободили недельщики, присланные уж с приказанием великого князя взять его под стражу и заковать в железо. Антон не противился. Он знал, что участь его решена. Он понимал Ивана Васильевича и помнил, что слово грозного владыки не мимо идет.
6: невинный, он должен был подклонить голову под топор палача. Вот как и от кого Иван Васильевич узнал первый о смерти царевича. Русалка, вместо того, чтобы искать лекаря, как обещал, поскакал прямо к великокняжеским хоромянам. «Господине великий князь», — сказал он, войдя к Ивану Васильевичу, в повалушу и трясясь всем телом, — «привез тебе недобрую весть». «Не пожар ли?» «Коня?» — вскричал великий князь, который в таких случаях всегда отправлялся сам тушить огонь, хотя бы это случилось и в полночь. «Нет, господине, умер царевич Каракача». Великий князь побледнел и перекрестился. «Умер? Не может статься. Каракача был здоров сегодня, лекарь сказал. Лжешь, аль обезумел?» «Воистину, осударь, прикажи переведать. Был голубчик здоровехонек. Покушал нынче хорошо, спал крепко, шутил со мною. Да вздумал повздорить с Антоном лекарем за невесту его, дочь образца. Антон и прислал ему зелье, уморил за посмех. Я своими глазами видел, как отходя мучился бедный царевич. Сердце у меня от жалости перевернулось. Уморил? За посмех? — кричал Иван Васильевич вне себя. Слово мое было заложено, не слыхал его? Разве у него две головы? В железо, в черную избу, голодную смертью уморить. Он не мог более сказать слова, глаза его горели, пена била у рта. Потом, успокоившись немного, покачал головой и залился слезами. «Уговорил я Даньяра лечить сына», — продолжал он. «Одно было только детище, одна была утеха старику. Хорошо заплатил я ему за верную службу. Недаром отец противился лечить. Нет, надо было уговорить его. Уморил за посмех. Пилить его мало, жечь на малом огне мало. Отдам его татарам на поругание, на муки. Пусть делают с ним, что хотят. И на том свете будет помнить слово мое». И заставлял он себе повторить, как спорил Антон за дочь образца. Когда, с кем прислано зелье, скоро ли стал мучиться царевич, приняв его. «Совет был от меня отцу», — продолжал русалка. «Умолял его не давать лекарства. Нет, таки дал. Словно из ума выжил, аль белины объелся. Знать нечистый понуждал». Выслушав эту коварную повесть, великий князь повторил строжайший приказ держать Антона в черной избе в железах, пока не сдаст его татарам на поругание и казнь. Приказал было он заключить Анастасию в монастырь, но одумался. Вероятно, вспомнил заслуги отца и брата. «Девка не виновата», — молвил он и велел отменить приказ.
5: Фрагмент исторического романа Ивана Ложечникова «Басурман» читал народный артист России Виктор Смирнов.
0: Пройдемте по миру,
10: как дети. Полюбим шуршанье осок и терпкость прошедших столетий и едкого знания сок. Таинственный рой сновидений овеял расцвет наших дней. Ребенок, непризнанный гений средь буднично серых людей. Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле, таинственной и строгой, лучатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир одной дорогой, все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Тесен мой мир, он замкнулся в кольцо. Вечность лишь изредка блещет зарницами. Время порывисто дует в лицо. Годы несутся огромными птицами. Клочья тумана вблизи, вдалеке. Быстро текут очертания. Лампу психеи несу я в руке, синее пламя познания. В безднах скрывается новое дно. Формы и мысли смесились. Все мы уж умерли где-то давно. Все мы еще не родились. Блуждая в юности извилистой дорогой, я в темный Дантов лес вступил в пути своем, и дух мой радостный охвачен был тревогой. С безумной девушкой, глядевшей в водоем, я встретился в лесу. «Не может быть случайно, — сказал я, — встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем». Но вещим трепетом, объят необычайно, к лесному зеркалу я вместе с ней приник. И некое меж нас в тот миг возникла тайна. И вдруг увидел я со дна встающий лик, горящий пламенем лик солнечного зверя. Уйдем отсюда прочь! Она же птичий крик вдруг издала, и правде снов поверя, спустилась в зеркало чернеющих пучин. Смертельной горечью была мне та потеря, и в зрящем сумраке остался я один. В напрасных поисках за ней я и следил земные тропы, от гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды. тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты, ее искал, ее любил в чертах микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, целуя пламенные ризы царевны солнца Таях и покрывала Монны Лизы. Под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье пред ликом восковых мадон на знойных улицах Севильи. И я читал ее судьбу в улыбке внутренней зачатия, в улыбке девушек в гробу, в улыбке женщин в миг объятия. Порой в чертах случайных лиц ее улыбки пламя тлело, и кто-то звал со дна темниц из бездны призрачного тела. Но неизменно и не та она сквозит за тканью зыбкой, и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. То в виде девочки, то в образе старушки, то грустной, то смеясь, ко мне стучалась ты, то требуя стихов, то ласки, то игрушки, и мне даря взамен и нежность, и цветы. То горько плакала, уткнувшись мне в колени, то змейкой тонкою плясала на коврах. Я знаю детских глаз мучительные тени и запах ладана в душистых волосах. Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно, лампадаль тайная, смиренная свечаль. Ах, все великое, земное, безысходно. Нет в мире радости светлее, чем печаль. Тому в любви не радость встреч дана, кто в страсти ждал не сладкого забвенья, кто в ласках тел не ведал утоленья, кто не испил смертельного вина. Страшится он принять на рамена ярмо надежд и тяжкий груз свершенья, не хочет уз и рвет живые звенья, которыми связует нас луна. Своей тоски, навеки одинокой, как зыбь морей, пустынной и широкой, он не отдаст. Кто отцет жаждал, тот и в самый миг последнего страдания немирный путь блаженства изберет, а темные восторги расставания. Любовь твоя жаждет так много, рыдая, прося, упрекая. Люби его молча и строго, люби его медленно тая. Свети ему пламенем белым, бездымно, безгрустно, безвольно. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. Пусть призрак, творимый любовью, лица не заслонит иного. Люби его с плотью и кровью простого, живого, земного. Храня его знак суеверно, не бойся врага в иноверце. Люби его метко и верно. Люби его в самое сердце. Раскрыв ладонь, плечо склонило. Я не видал еще лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венерина кольца. И раздвоение линий воли сказало мне, что ты, как я, что мы в кольце одной неволи, в двойном потоке бытия. И если суждены нам встречи, быть может, топот и погонь, я полюблю не взгляд, не речи, а только бледную ладонь. В эту ночь я буду лампадой в нежных твоих руках. Не разбей, не дыши, не падай на каменных ступенях. Неси меня осторожней сквозь мрак твоего дворца. Станут биться тревожней, глуше наши сердца. В пещере твоих ладоней маленький огонек. Я буду пылать и конней, не ты ли меня зажег? Склоняясь ниц, овеян ночи синью, доверчиво ищу губами я сосцы твои, натертые полынью. О, мать-земля! Я не просил иной судьбы у неба, чем путь певца, бродить среди людей и растирать в руках колосья хлеба чужих полей. Мне не отказано ни в заблуждениях, ни в слабости, и много раз я угасал в тоске и в наслаждениях, но не погас. Судьба дала мне в жизни слишком много, я ж расточал, что было мне дано, я только гроб, в котором тело Бога погребено. Добра и зла, не зная верных граней, бескрылая изнемогла мечта. Вином тоски и хлебом испытаний душа сыта. Благодарю за неотступность боли путеводительной. Я в ней сгорю за горечь трав земных, за едкость соли. Благодарю. Моя земля хранит покой, как лик иконы изможденной. Здесь каждый след сожжен тоской, здесь каждый холм порыв стесненный. Я вновь пришел к твоим ногам сложить дары своей печали, бродить по горьким берегам и вопрошать морские дали. Все так же пуст Эвксинский понт, и так же рдян закат суровый, и виден тот же горизонт, текучий, гулкой и лиловый.
11: Райисполком.
12: Алло, транспортный отдел?
11: Да.
12: Александровск вызывали?
11: Да, заказывали. Срочно.
12: Срочно не выйдет. Неисправность на линии.
11: Устраняйте.
12: А как же? Устраняем. Сделаем, я вас без очереди соединю. Отбой.
13: Здравствуйте. Меня к Семену Петровичу.
11: Здравствуйте.
13: Не узнали меня, Ирина Васильевна?
11: Смирнов.
13: Он самый.
11: Проходите быстрей. Семен Петрович уже спрашивал, где вы.
13: Так я прям с работы. А что такая спешка, Ирина Васильевна?
11: Сейчас вам все скажут. Семен Петрович, вам Смирнов.
14: А, Алексей Николаевич, заходи. Заходи.
13: Спасибо.
14: Садись.
13: Чуть это неспроста вызвал, а?
14: Да, неспроста. Да ты садись, садись.
13: А, спасибо.
14: Алексей Николаевич, в вашей автоколонии срочно требуется начальник.
13: Что, что?
14: Ну вот, райисполком предлагает тебе стать начальником, так сказать. Возглавить родной коллектив.
13: Что, что? Не понял, Семен Петрович.

0: Тебе скажу, Алексей Николаевич, давно подыскивали замену Михальченко. А получилось, как видишь, пословица. Потерял мужик рукавицы, а...
1: Входи.
2: Фух, вентилятор дует. Стаканы найдутся.
1: Что это?
2: Что, не узнаешь? В сухую не пойдет, Алексей. Обмоем назначенница. Я в буфете и бутербродов прихватил. Посмотри, как Клавка для тебя колбаску нарезала. А? Постаралась. И килечки от себя в кулек набросал.
1: Вот что, Николай. Чтобы я больше этого не видел.
2: Да. Быстро ты начальником-то стал, и чихнуть не успели.
1: Дисциплина с себя начинается. О чем на собрании только что говорили? Забыл?
2: Ну, ладно. Я пошел.

Вот не задача, а. Алло, Маша? Слушай, ты меня сегодня рано не жди. Поработать надо. Ладно, ладно, не беспокойся.

Маша, сегодня я опять припозднился. Не сердись, дел по горло. Хорошо, ты оставь все на плите. Я приду, подогрею. Да нет, сама ложись, не жди меня. Ну, лады.

0: Люська, привет. А мать где? В кино? А с кем? Да нет, не обижаюсь. Слушай, скажи только, что сегодня буду около двух. Или здесь даже переночую. Знаешь, столько дел навалилось. Ну все, спокойной ночи.
1: Давай, давай!
0: Слушаю, Смирнов.
2: 10-й час, Смирнов. Имей совесть. 3-й раз уже согреваю. Обещал 8 же, как штык.
0: Ой, извини, Маш. Осечка вышла. Наверное, я сегодня поздно буду.
2: А сейчас что, рано?
0: Я ж тебе говорил, автоколонна из Горького запаздывает. Еще вчера днем должны вернуться были. 6 машин.
3: ЧП, Алексей Николаевич. Машины на проходную пришли.
0: Все. Маша, все. Что, Лидия Сергеевна? Говори толком.
3: ЧП, говорю. Одну машину на тросе тянут. ГАЗ-28-20. И сам Родимцев, бригадир, пьяный.
0: Родимцев? Не может быть. Пошли всех ко мне.
3: Да они вон в душ направились. А Родимцев, Ирод, мне кулаком грозит. Думает, что вас нету в гараже.
0: Я им сейчас покажу душ.
4: Эй, хлоп!
5: Эй, воды!
4: Да намывай!
5: Мужики, что там с водой-то?
6: Вишь, глянь вентиль!
7: Отбой, ребята! Где Родимцев?

0: Тут я. Я тут, начальник. Чего закрыл, а? Че народу помыться не даешь с дороги, а?
1: Ты что с машиной сделал? Почему на полтора дня опоздал? Почему не позвонил мне с трассы?
0: Скажи спасибо. Скажи спасибо, что живы доехали и крас до гаража доперли. Кинул бы на шоссейке в кювете. Сам бы приехал вытаскивать, ручки марать.
1: А ведь ты точно пьян, Родимцев.
0: О.
1: А? Бригадир и пьян. Как же так, а, ребят? Да вы что? О чем уговор на собрании-то был? На работе ни грамма, все силы труду, а? Ведь я ведь только из-за вас в это кресло сел, а? Один за всех думал, все за одного.
0: Да-то на совесть не дави, не газуй. Все в гудок выйдет.
1: На что ж мне давить, мужики? Нет у вас совести. Ни у кого нет. Ни у тебя, Лариков. Ни у тебя, Виктор. Ни у тебя, Юшков. Ни у тебя, Винченко.
2: Я чего?
1: Вот вы как. Вот, думаете, в ладошки мне похлопали тогда и шабаш. Думаете, со мной все по-старому покатится? А вот это, видели? Видели? Вот фиг вам квартальная премия, 13-я зарплата. А тебя, Родимцев, снимаю с бригадирства.
0: Ох.
1: Да нет, надо же, а? Весь парк из-за них вторые сутки глаз не смыкает, а они... Эх, вы! Мойтесь вы хоть до утра!
0: О, есть мыться, товарищ генерал!
3: Да брось, Родимыч. Брось ты из себя дурачка строить.
4: Эх, нехорошо получилось, брат.
5: Рано, хлопчик, рано. Як ему в очи дивиться.
3: А вот тебе, Родимыч, я бы на его месте точно физию спортил.
0: А, супу, прав. Супу, прав.

0: Смирнов слушает.
1: 11 час, Смирнов.
0: А я только-только собирался тебе позвонить. Маш, ты меня сегодня опять не жди. Ну, понимаешь, договорился наконец с электриками. Должны новые вентиляторы в гараже поставить. На одну ночь всего работы. Хочу народ утром порадовать. Столько лет толдычили одно и то же про вентиляторы.
1: У тебя тоже дождь льет?
0: Угу. Не так далеко от дома. Одной тучей накрыло. Льет.
1: Ты хоть поел чего, Леш?
0: Поел, Маш.
1: А что?
0: Ну, этот... гуляш.
1: До сих пор урать не научился. Хоть чаю попей. У тебя в портфеле колбаса и сыр.
0: Спасибо, Машенька. Да, у Пашки Резенькова жена двойню родила. Завтра всем народом встречать пойдем.
1: Поздравь от меня. Это рыжеватый такой, да? Еще у тебя в сменщиках был.
0: Да, только не рыжеватый, а соломенный. Высокий такой. Можно вопрос, Маш?
1: Ну?
0: Ты понимаешь, Павел сейчас в однокомнатной с женой и тещей. А теперь совсем теснотище будет. В пятером на пятачке. Понятно, куда клоню?
1: Нет.
0: А может, уступим им нашу двухкомнатную? А сами пока к нему переберемся.
1: Долго думал.
0: Что против?
1: У тебя самого точно выданий. Вот так, Алеша.

0: Зоенков! Зоенков!
1: Ну чего, чего раскричались? Операционная здесь.
2: Скажите, а где окна четвертой палаты?
1: Да вон за углом второе окно будет. А здесь рожают, нашли место.
2: Ну, за угол так за угол.
3: А вон и сам Пашка, папашка.
4: Пашка! В шляпе! Цветы! Ну, отец!
2: Ну что, сдвойни тебя, Павел. Я вот только на одну девчонку расстарался.
5: Ой, спасибо, ребят. А вам персонально, от всей души, Алексей Николаевич.
2: А где Зоя?
5: Да сейчас, он выходит уже.
2: Ну, как назовешь?
5: Да Зоя в бабушек предлагает. Машенька и Любочка.
2: Хорошие имена, чистые. А ты что-то вроде не весел,
5: да
2: Павел?
5: Сам знаешь, Алексей Николаевич, ну как?
2: Да будет у тебя новая квартира, слово даю. Слышали меня, мужики?
6: Слышим, подтвердим.
3: Зойка! Ну, отец! Ей твои цветы брать нечем. А обе руки заняты. А?
7: Ой, как вас много. Нас меньше.
3: Зой, ты конечно совсем похожие.
7: Скажешь. Вон у Машеньки носик пуговкой, а у Любочки и волосики темнее, и губки совсем другие. Она больше на тебя походит. Ой, проснулась.
2: А ты покачай ее, покачай, а? Ну-ка. Бери-ка, Паш, Любочка.
6: Бери, смелее, бери.
2: Ну, Зоя, поздравляю. Подарок от автоколонны уже домой доставили. Суперстиральную машину последней марки.
7: Ой, спасибо вам всем. Паш, а куда вы ее пихнули?
5: Да прям в комнате поставили. У телевизора.
2: Ничего, Зоя, потерпи малость. Будет у вас новая квартира.
7: Паш, поймай скорее такси. Оно у меня мокрое.
2: Нет. Тебя, Зоечка, персональная машина ждет.
6: Милости просим. Белоснежную Волгу.
7: Ой, вон та с куклой.
5: Да. Она самая, помнишь?
7: Ой, у нас на свадьбе ну точно такая же была. Можно я вас расцелую, Алексей Николаевич?

0: Слушаю, Смирнов.
1: Мало тебе одному в полночь приходить. Теперь еще и Люську в гараж увел. Не стыдно, Смирнов?
0: Ой, Маш, ты нас не жди. Ложись, отдыхай. Мы придем около 12. Все.
1: Постой.
0: Что такое?
1: Тебя Гуськов спрашивал. 2 раза звонил.
2: К тебе можно, Алексей Николаевич?
0: О, Семен Петрович, заходите. Вот он, Маш. Собственной персоной, представляешь? Легок на помине. Ну все, все, все, пока. Здравствуй, здравствуй, Семен Петрович.
2: Здравствуй. Ну, правда, жена сказала. Совсем дом забыл, да?
0: А что так поздно?
2: Поздно. Тебе можно, а мне нет?
0: Запарка, Семен Петрович. Да присаживайся, а? Mm-hmm. Чайку хочешь?
2: Я вижу, ты капитально в кабинете устроился, да? Электросамовар, раскладушка, одеяло. Ночуешь здесь, что ли?
0: Да, плохому начальнику дня не хватает.
2: Ой, хитришь, Смирнов. Хитришь, хочешь мое мнение узнать, да?
0: Ну, как?
2: Ну что, начал ты неплохо. Угу. Неплохо. Впервые за 2 года квартальный план выполнен. Реконструкцию начал. Одним словом, знаешь, мне за крестника не стыдно.
0: Спасибо. Вот так. Спасибо.
2: А как настроение, Алексей?
0: Да ничего, тут только по машине скучаю. Представляешь, ну, по ночам снится, вот что руль верчу. А, ладно. С чем приехал, Семен Петрович?
2: С хорошей новостью приехал.
0: С хорошей?
2: Да.
0: Ну?
2: Совмин утвердил резкое увеличение вашего автопредприятия. Новый гаражный комплекс, увеличение машин. Вот так. Тебе первому сказал. Ждан еще не в курсе.
0: Так.
2: Кстати, как у тебя с ним?
0: Да у меня с ним нормально. А вот как ему со мной, не знаю. Наверное, потруднее, чем с Михальченко. Я не такой покладистый.
2: Да. Да, кстати, Михальченко сейчас в больнице. Навестите его. Он же у вас на партучете остался.
0: А что с ним?
2: Ну что, сердце пошаливает.
0: Навестим.
2: Ну, да хорошо. Ну, показывай свое хозяйство. А чай после.
0: Ну, пошли.
2: Давненько у вас не было.
0: Пошли.
2: Да, Алексей, еще одна новость. В твоей автоколонии выделяем 2-комнатную квартиру на Лесной.
0: Так мало мне одной квартиры.
2: Ну, знаешь.
0: Мне надо... 2. Во как надо.
2: Ну и хватка у тебя, Алексей. Может, сразу 3 надо?
0: Ну, с начальством меру знать нужно. Да, вот смотри, Семен Петрович.
2: Да. А?
0: Столовая наша, бывшая. Сейчас кафе. Mm-hmm. Да, новые столики поставили. И повара сменили.
2: Да, слышал, слышал. Народ доволен.
0: Ты вот сюда загляни, сюда. Семен Петрович. Ну, не узнаешь?
2: Что, ремзоны, что ли? О, действительно, не узнать.
0: Красота, да?
2: Да, молодец.
0: Люська!
3: Что?
2: Кто это?
0: Слезай! Сейчас увидишь. А вот ты помнишь, какая здесь была грязная обшарпанная стенка? А теперь река, сосны, лето перед глазами, а? Ремонтиком легче дышать.
2: Вот я гляжу, текучесть кадров у тебя уменьшилась.
0: В домашних тапочках. Правда, пройти нельзя еще.
2: Скажи, пожалуйста, а средства откуда ты взял?
0: Краски наши.
2: Так.
0: А художник моя Люська. Понятно. Работает бесплатно, исключительно из любви к искусству. О, а, знакомься.
3: Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Люся, студентка Института культуры. А вас я знаю. Вы Гуськов из райисполкома, да?
2: Да, да, да.
3: Это вы на моего папку надавили, чтобы он начальником стал?
2: Ну, веселенько, да. Все так и норовят правду в глаза высказать.
3: Папин Смирновская настойка. Нравится роспись?
2: Да, очень нравится.
0: Что такое? Что такое? А ну, стой! Стой, я говорил! Ой, тормози! Ой, тормози, говорят! Ну!
2: Как он вообще доехал? Посмотрите, весь передок раскурочен. Да он пьян, наверное.
3: Ой, это же папкин любимый крас. 22-22.
0: А ну, вылазь. Ты как?
4: Ты что натворил, Коля?
5: Да не виноват я, Алексей.
4: Ты! Ты как машину угробил, Ветошкин! Нет, я ее... Да я за ней, как за малым дитем, мыл каждый день по два раза, пылинки сдувал. Тебе вот, тебе, Ветошкин, ты несчастный, как в свои руки передал, а? 5 лет, 5 лет ни одной царапины.
5: Да ты дай хоть полслова-то сказать. Ну, гони ко мне без претензий, а ты разорался. Да что ты разошелся-то? Да меня везде возьму.
4: Что? А ну давай ключи, чтоб больше духу твоего здесь не было.
2: Подожди, Алексей Николаевич, ну подожди, ну успокойся.
5: Да на! На! Сам езди!
4: Что? Подними ключи.
5: Да пошел ты!
4: Подними.
3: Папка, что с тобой?
2: Алексей Николаевич. Люси, стол несите. Алексей.
0: Грудь. Тихо.
2: На вот, съешь.
0: Что-то схватил.
3: Папа, садись.
2: На, тихо, успокойся, Алексей. Да валидол это, валидол, вот. Так. Ну, успокойся. Ну, видишь? Всегда с собой ношу. Привыкай, начальник. Валидол наше первое блюдо фирменное.
0: Все.
2: Успокойся.
0: Ну ничего, отпустил.

0: Ты есть сосед? Ну, проходи, проходи.
1: Не ожидал, Андреич.
0: Не ожидал. Забыли мы дорогу друг к другу. Ну, проходи, проходи. Лихо ты своего дружка армейского, парня хорошего, Колю Ветошкина из автопарка попер. Бегает ведь сейчас твоя машина ненаглядная. А человека нет. Ушел.
1: Да. Погорячился я, факт. Мне прав был.
0: А что ты мне-то говоришь? Ты ему скажи.
1: Тоже верно.
0: А ты чего вдруг зашел? По делу или на меня посмотреть?
1: Вопрос хочу задать. Помнишь, как я тебя вопросами мучил? А карбюратор это зачем? А вот если эту ручку на себя?
0: Помню, помню. Шустрый ты был ученик. И садись, поужинаем вместе. Лиза к сыну уехала. Поколстякуем.
1: Спасибо. Хороший ты человек, Павел Андреевич. Зла не помнишь, справедливость чувствуешь.
0: На добром слове спасибо. А все же что за вопрос?
1: Есть в человеке совесть или нет?
0: Это у кого? У меня, что ли?
1: У тебя-то есть. Завтра местком, завтра ордер получишь. Ты у нас первый на очереди. Я тоже за проголосую.
0: Не пойму я что-то.
1: А ведь если по совести, ну, по справедливости, то квартиру надо Пашке Резенькову отдавать. У него же двойня родилась. Ведь острее у него нужда. Острее. Разве не так, Павел Андреевич?
0: Вот ты как повернул. Да я же не для себя стараюсь. Нам с Лизой здесь хорошо. Я же ради отца. Старик мой после смерти матери совсем плох стал. Еле уговорил к нам переехать. Ну, чего ему одному куковать в избе? Воды подать некому. А здесь я городское лечение организую. Уход. Так он только в отдельной комнате жить согласен. Нам с женой в тягость быть не хочет. Я так в заявлении все расписал. Ты хоть читал мое заявление-то?
1: Да читал, читал. Все правильно.
0: Мать потерял. Так дай хоть об отце позаботиться. Я не чужое беру, я свое. Государством положенное.
1: Да не шуми ты, Павел Андреевич, не кипятись. Твоя квартира будет. Ну, твоя по закону, по справедливости. По праву твоя.
0: Слушай, что ты от меня хочешь, а? Да разве я могу на весах взвесить, кто важнее? Двойняшки махонькие? Или мой отец, фронтовик? Кто тебе на такой вопрос ответит? Да никто не ответит. Никто.
1: Эх, не понял ты меня, Андреич. Не понял. Я ведь к тебе не за квартирой пришел. Я понять хочу. Вот, ну, вот ты государство наше вспомнил. А ведь государство наше рабоче-крестьянское... Из-за высшей справедливости создавалось. Мир хижинам, война дворцам, хлеб голодным. Кто был ничем, тот станет всем. Под этими лозунгами новый человек вырос. У него, по-моему, справедливость в крови должна быть.
0: Что-то я не пойму тебя, Алексей. То я справедливый, то нет.
1: Да не в тебе дело. Раньше я думал, что хорошее само по себе видно. И в доказательствах не нуждается, и что справедливость тоже всем сразу ясна, и доказывать, мол, очевидно, и незачем. Вот смотри-ка, стал потихоньку в одиночестве оставаться. Выбирали меня на пост весело, с аплодисментами. А на субботник двухчасовой, ну, внеплановый. Грязь в собственной же ремзоне убрать. Всего 5 человек явилось. План выполнили, ну, радоваться бы. Родимцев в рейсе напился. Да. А вчера еще какой-то подлец по свежей росписи гадость накорябал. Неужели, Павел Андреевич, им не нужна ни красота, ни порядок, ни чистая совесть рабочего человека?
0: Вот ты о чем. Ты не тужи, Алексей, не тужи. Не опускай руки. Только не говори больше им, когда есть мы. Нужна всем нам, Алеша, и красота, и порядок. Только ведь не сразу Москва строился. Ты пей чай, пей. Сушки вон, бери, бери.
1: Спасибо. Не хочу. Мысли аппетит отбили. Иной раз ем, а что ем, не знаю. Вкуса не чувствую. Слушай, Андреич, собрание, что ли, еще одно устроить? О,
0: давно пора, давно.
1: И не за глаза, а лицом к лицу поговорить. Ну, все. На днях и проведем. Ну, спасибо тебе. Бывай.
0: Постой, Алексей, постой. Вот что я хочу сказать. Вроде бы и все верно у меня. Исходится все. И отец фронтовик. И справедливость на моей стороне. А все совестно как-то перед Пашкой Резеньковым. Не по себе что-то.
1: Не казнись, Павел Андреевич. Резеньков в порядке исключения квартиру тоже обещают. Меня вопросы замучили. Вопросы. Помнишь, как я любил вопросы задавать?
0: Помню, помню. А карбюратор это зачем? А вот если эту ручку на себя?
1: А если мотор стучит, тогда что?
0: А ничего. Руки худые, вот что. А что... Ты собрание собираешь. Это хорошо, хорошо.
1: Ну, спасибо тебе.
2: И это еще не все, товарищи. Художества Смирнова продолжаются после того, как он одним махом наказал всю бригаду Родимцева, а самого его, ветерана, понизил до слесаришки. Смирнов только аппетиту набрал. Стоило только Коляне Ветошкину, его дружку армейскому, передок раскурочить малость на бывшем Смирновском краде, как тот его мигом увольняет по счета, якобы по собственному желанию. Не виноват Ветошкин. Только нет его уже в автоколонне. На странинке-то и шачет.
3: Да не шачет он, Спирин. Не шачет, а работает.
4: Возьмите в себя в руки, Алексей Николаевич. Готовьтесь к аргументированным возражениям.
2: Вы меня, Смирнов, не перебивайте. Здесь собрание, а не кабинет ваш. Так вот, товарищи, подмахнул он Ветушкину заявление, не глядя. Красоту, видите ли, попортили. Да что же это делается, а?
5: Да ты про свои художества расскажи, да, Спирин!
6: Товарищи, товарищи, спокойней! А вы, Спирин, объективнее излагайте. И не забывайте про регламент.
2: Ребят, а я что, не объективно фактически? И вы меня не сбивайте. Товарищ собрание, попрошу еще 5 минут для критики начальства.
5: Да ты закругляйся! Закучай, гутарь!
6: Ну хорошо, говорите.
2: А вот еще факт на его совести. Дружка-то он пожалеть не смог, а вот дочуру свою распрекрасную втихаря пристроил. Нашел ей работенку непыльную, шабашку по-нашему. Стенку в ремзоне малевать. Вот пущай Смирнов, честно скажет, по-партийному. Сколько заплатил ей по плату из народного кармана?
3: Ты что несешь?
4: Успокойтесь, Смирнов.
3: Да оставьте меня в покое! Игорь Родионович, не шуршите по духам!
4: Учитесь правильно реагировать на критику, Смирнов.
3: Разве это критика? Это поклёп!
5: Я как бухгалтер подтверждаю, дочь Смирнова работает бесплатно. Никаких выплат за ней не чистится.
7: Ну, конечно, да, ты что,
5: не чистится.
2: Ну, если я с дочкой согнул нечаянно, ну, извиняюсь. Ну, ведь не в моготу стала братва. Смирнов галстук, что ли, решил на караш одеть? И затянуть потуже.
5: Верно. Забыл, что сам с Серегой был. Развел красоту.
6: Вам слово, Алексей Николаевич. Товарищ Смирнов.
3: Сейчас. Допишу только. Вот как заговорили. Галстук затянул туго. Сменили шило на мыло. Вот значит как. Житья от меня не стало. Ну и хрен с вами! Вот мое заявление об уходе. Всем видно. Ну, ну-ка на, подпиши, директор. Сейчас же подпиши.
4: Алексей Николаевич, это не разговор. Ответьте на критику выступающих. Что вы, как мальчишка в самом деле?
3: Нет, вы подписывайте. Сию же минуту, он вот, отодвинь, графин. Ну-ка, подпиши. Слышишь?
8: Что с ним?
5: Смотрите, упал!
9: Обморок!
4: Да скорую надо!
10: Знаешь, Смирнов, я только здесь, в больничной палате, понял, что такое тишина, покой. Щебет печужек разных. А ведь давным-давно мог бы все бросить к черту и жить в свое удовольствие. А не, все поближе к телефонам, да к кабинетам жить хотелось. Чтоб власть в руках шевелилась. Ты что, спишь, Смирнов?
1: Нет. Не сплю, Михальченко.
10: Ага. Цепкая эта штука, маленькая власть. Хуже табаку к себе тянет, засасывает. Ты вот полгода всего прокомандовал, а небось уже примагнитился? Помнишь, как ты меня на каждом, да, на каждом собрании и совещании критиковал. А сейчас вот рядышком лежим, и одеяло одинаковое, и халаты на обоих синие. Есть справедливость на свете. Ты чё, как рыба, молчишь?
1: Думаю.
10: О чем?
1: Вот скажи мне, Михальченко, что ты о людях думаешь, которыми столько лет командовал?
10: Прямо скажу, совсем не то, что ты. Не такие они хорошие, какими ты их считаешь. Вот и обжегся. Вот ты на совесть их понадеялся, на рабочую гордость, да?
1: Да, надеялся.
10: А они что? А они гвоздем по твоей росписи в ремзоне прошлись. Я ведь за твоими подвигами с самого твоего назначения слежу. Знаю обстановочку. Чудак человек.

0: Один. Пятое колесо в телеге. Никому не нужен. Себе тоже не нужен.
1: Все верно, Алексей.
2: Полечская башня, одиноко возвышавшаяся над городом, стала трагическим прообразом всей дальнейшей судьбы композитора. Одиночество стало его жизненным уделом. Чужим чувствовал он себя в среде консерваторских однокашников. Занятия не давали удовлетворения. Интеллект юноши стремительно развивался, но ему не хватало опыта, привычки к упорному систематическому труду. Уже на втором курсе скрипичного отделения Пражской консерватории Мартино провалился на экзамене, а в следующем году навсегда оставил скрипичный класс, перейдя на органное, а затем на композиторское отделение. Многие годы спустя, уже будучи широко известным композитором, Мартино писал преподавателям Полечской школы: «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали своим ученикам не о том, чего я достиг, а о том, как я этого достиг. Не торопитесь обвинять своих питомцев в отсутствии способностей. Юная душа полна проблем и загадок, которые часто раскрываются позднее и нуждаются во времени, чтобы все встало на свои места». И в последующие годы Мартину ждали неудачи. Занимаясь композицией профессора Карела Штекера и Орнже Горника, юноша и здесь не обнаружил успехов. Ему были чужды псевдоклассические идеалы его учителей. В результате двери консерватории закрылись за неудачливым студентом из Полечки. Но Мартину продолжал верить в свою звезду. Жизнь Мартину, композитора, началась в сложный для искусства период перепутий. Прага чутко отражала музыкальную жизнь Европы с ее увлечениями то Рихардом Штраусом, то Дебюсси, Брукнером, то Малером. В эти же годы на горизонте заблистали новые имена Беллы Бартока, Игоря Стравинского, Арнольда Шёнберга. Позднеромантические настроения, субъективизм и экзотика, импрессионистическая тонкость красок, через все это прошел молодой Мартину в поисках своего стиля. Ранние сочинения Мартину были встречены благосклонно. «Скромная песня без слов» для фортепиано даже была издана в нотном приложении к солидному музыкальному журналу, а фортепианные пьесы из цикла «Куклы» вскоре стали популярными произведениями учебной литературы. Но автор был беспощадно строг к себе и вскоре предал забвению все свои первые опусы. Работа в Пражской филармонии в качестве второго скрипача в оркестре, знакомство с дирижером Вацлавом Талихом способствовали успешному изучению возможностей оркестра, а занятия с Йозефом Суком, известным чешским композитором, учеником Дворжика, укоренили в молодом человеке убеждение, что его долг — писать по-чешски, несмотря на то, что в лихорадочной обстановке разнородных влияний все труднее и труднее было сохранять чистоту национальных традиций. В 1922 году перед Мартину открывается возможность получить стипендию для занятий в Париже со знаменитым Альбером Русселем. Вкус, ясность, прозрачность, соразмерность, точность — эти черты французского искусства восхищали Мартину, и он стремился познать его как можно лучше. «Все, что я хотел найти в Париже, — признавался Мартину, — я нашел у Русселя, а его дружба была для меня всегда самой ценной опорой». Одно за другим появляются новые произведения Мартину – балеты, оперы, камерные сочинения, концертная симфония. Начиная с 30-х годов, пишет биограф Мартину Ярослав Мигули, его поиски приобретают все более определенное направление. Они ведут в Чехию, на родину. При этом их конечной целью является не Прага, а скорее родная Полечка. Чешско-моравская возвышенность, ее простые люди и обыкновенные вещи, которые композитор...

уважал сам и учил ценить своих слушателей. Трудно объяснить, почему в жизни бывает так, а не иначе. Во всяком случае, нетрудно представить себе образ мысли человека, почувствовавшего страстную потребность заговорить в чужой среде голосом своей родины.

0: Коляда.
1: Так называется только что прозвучавшая пятая часть кантаты «Букет цветов», созданной Мартином в 1937 году на тексты чешских народных поэтов. Мартину человек. Каким он был в трудный, полный тяжких лишений парижский период своей жизни? Скромность, замкнутость, чуткость, необычайная легкая ранимость. Он напряженно всматривался в жизнь, всем своим существом ощущая, как грозовые тучи сгущались над Европой. В 1938 году он создал произведение, ставшее волнующим документом времени. Речь идет о концерте для двух струнных оркестров, рояля и литавр. Когда я просматриваю партитуру двойного концерта, эти тучи маленьких нот, писал Мартину через несколько лет, мне кажется, что атмосфера трагических событий, которые мы все еще живо помним, врыта в эти страницы. Мне кажется, что я почувствовал их наступление и опасность, грозившую моей стране, пытался выступить против нажима, защитить свой труд и бороться против угрозы, потрясшей каждого художника и каждого человека до самой глубины его души. Но события шли своим чередом, и я продолжал писать свой концерт, страдая в ожидании будущего.

0: В июле 1938 года Мартину в последний раз приехал из Парижа в родную Полечку, чтобы провести там летний отпуск. Вскоре над страной разразилась мюнхенская трагедия. С волнением читаем мы горькие слова композитора. Казалось, время остановилось. Все исчезало под руками. Мысли нигде не встречали ни отклика, ни опоры. Они уходили куда-то в ничто, как будто раскрывшаяся пустота втягивала в себя все человеческое. Последние проблески надежды казались поглощенными этой пропастью. Но одна ценность стала теперь яснее. Мы оценили ее, лишь утратив. Это чувство свободы, либерте. Лично я всегда платил за свою свободу. Но это была моя маленькая личная свобода. Теперь же дело заключается в свободе духа, в свободе человечества. Опера «Джульетта» была написана в 1937 году. Мы умышленно забежали немного вперед, чтобы приоткрыть внутренний мир создателя Джульетты, смятенное состояние его духа, причиной которого и стало появление на свет этой поразительной поэмы, проникнутой страстным желанием вернуть людям утраченные идеалы. Итак, Джульетта Мартину. Либретто композитора по пьесе его большого друга, писателя, поэта и драматурга Жоржа Неве. Мартину высоко ценил творчество Жоржа Неве. Еще в 1930 году он присутствовал на первом представлении пьесы Неве «Джульетта» и был потрясен глубиной ее поэтической идеи. Из произведений Жоржа Неве и Антуана Сент-Экзюпери композитор заимствовал поэтические эпиграфы к знаменитым своим параболам для оркестра. Пьеса Жоржа Неве «Ариадна» легла в основу последней оперы Мартину того же названия. «Джульетта», как мы уже говорили, восьмая по счету опера Мартину. В ней три действия, 29 небольших, стремительно сменяющих друг друга сцен. Мы еще коснемся вопроса ее драматургических особенностей, а пока познакомьтесь с содержанием первого действия. Короткое оркестровое вступление вводит слушателя в тревожную атмосферу оперы. Но когда открывается занавес, ничто, кажется, не предвещает трагедии. Небольшая площадь на набережной приморского городка, название которого нет ни на одной географической карте. Невдалеке вырисовывается силуэт парусной яхты. Огни фонарей теряются в глубине порта. На набережную выходит Мишель, молодой парижанин, только что прибывший в город. Он полон желания найти девушку, которую встретил здесь несколько лет назад. Взгляд Мишеля падает на сгорбленную фигурку мальчишки-араба, сосредоточенно выводящего на гармонике незатейливую мелодию. Мишель спрашивает, где находится отель у моряка, но мальчик уверяет, что никакого отеля поблизости нет. Мишель удивлен. Он отчетливо помнит, что отель стоял именно здесь, на набережной. В разгар их спора в окне появляется пожилой мужчина и утверждает, что отель у моряка именно здесь, и приглашает Мишеля войти. В это время на набережную выбегают две торговки. Они взволнованы. Им послышался чей-то незнакомый голос. Значит, кто-то приехал, кто-то нарушил спокойствие городка. Открываются ставни. В окна высовываются встревоженные горожане. Чтобы утихомирить их, мужчина в барашковой шапке начинает играть на гармонике. Звуки музыки оказывают неожиданное действие. Торговки начинают кружиться в странном сомнамбулическом танце. Некоторые из жителей предаются воспоминаниям. Юный араб видит пустыню, пляж, плывущий корабль с большими парусами. Мужчина в окне — маленький вокзал с поездом. Появляется еще один житель городка, мужчина в тропическом шлеме. Он просит тишины и торжественно объявляет, что корабль, чей силуэт отчетливо виден на горизонте, принадлежит ему. Юный араб прерывает его. Ты не знаешь, твой ли это корабль. Все выдумываешь, как остальные, все выдумываешь. В это время из закрытой двери дома
1: Слышится голос Мишеля. «Вы мне сказали, что это отель у моряка. Бросьте нож, помогите, помогите, помогите!»
0: Приходит блюститель порядка, городской комиссар. Мишель рассказывает ему, указывая на старого араба: «Этот человек заманил меня в ловушку, и как только я вошел, он потребовал, чтобы я рассказал ему всю мою жизнь». Комиссар притворно удивляется: «Ай-яй-яй!» Потом таинственно скороговоркой говорит вконец ошеломленному Мишелю: «Все мы, жители этого городка, лишились памяти. Сами не знаем как. Некоторые лишились ее окончательно, не помнят ничего, а некоторые, как я, кое-что еще помнят. Подчас воспоминания возвращаются к ним и управляют всей жизнью. Когда же город посещает чужой, что происходит очень редко, то жители заставляют его рассказывать какие-нибудь истории, которые затем считают своими воспоминаниями. Потом сам комиссар вдруг требует от Мишеля рассказать о первом сохранившемся в памяти воспоминании детства». Забыв обо всем происшедшем, Мишель рассказывает о том, что в детстве у него была игрушка, маленькая утка. Она бегала по кругу и кричала: «Кря, кря, кря!» «Маленькая утка, вся белая, с красным клювом», подхватывают слушатели, кричала: «Кря, кря!» Комиссар вынимает из кармана книгу и торжественно провозглашает: «Капитаном этого города будет избран тот из жителей, который перед заходом солнца точно вспомнит любой предмет своего детства. Смотрите, солнце заходит. Я прошел все улицы, повсюду задавая один и тот же вопрос, но не нашел никого, чье воспоминание было бы старее 10 минут. А поэтому провозглашаю вас, господин, капитаном этого города».
1: Мишелю вручаются регалии: шляпа, пистолет и клетка с попугаем.
0: «Все это по меньшей мере странно», — говорит Мишель.
1: «Странно, странно, странно», — подхватывают таинственные голоса эхо.
0: Мужчина в окне предупреждает: «Говорите тише, всякое бывает. В этом городе, где нет воспоминаний, каждый подслушивает под окнами, чтобы завладеть воспоминаниями других. Говорите так тихо, как дыхание, как ветерок».
1: Мишель рассказывает: «Однажды, развозя книги по провинции, я прибыл в одно местечко. Был вечер. Я бродил по улицам, и вдруг внимание мое привлек женский голос, несшийся из открытого окна. Я подошел и увидел прекрасную девушку. Впоследствии мне часто слышался во сне ее голос. И вот сегодня я решился и приехал, чтобы найти ту улицу, окно и девушку».
0: Снова появляется одна из торговок. Она утверждает, что Мишель похитил у нее клетку с попугаем, одну из выданных ему регалий.
1: Все вертится вокруг Мишеля в странном хороводе. Но вот она. Наконец, Джульетта, та самая Джульетта, которую он полюбил и ради которой приехал сюда, в этот жуткий город.
0: «Что вы так смотрите на меня? Будто бы я страшно далека», — говорит Джульетта.
1: «Подойдите ближе».
0: «Еще ближе».
1: «И говорите, говорите, чем я вам нравлюсь?»
0: Потом она исчезает. И еще часто будет появляться и исчезать, подобно загадочной звезде. Городской комиссар пробуждает Мишель от сладостного сна, но оказывается, что перед Мишелем уже не комиссар, а почтальон, разносящий письма 3-летней давности. «Все происшедшее со мной в этом городе так необычно, что я испытываю страх», — говорит Мишель. «Вам не кажется, что я сплю и вижу всего лишь сон?»
1: «Вопрос в том, кто из нас двоих спит», — отвечает комиссар.
0: «Погадаем на картах. Они всегда со мной».
1: Партия кончается в ничью.
0: Снова появляется Джульетта и назначает Мишелю свидание у перекрестка 4 дорог.
1: Так кончается первое действие оперы Богуслава Мартина «Джульетта». исполнители, солисты, хор и симфонический оркестр Пражского национального оперного театра. Дирижер Ярослав Кромгольц. Партию Джульетты исполняет Мария Тауберова, Мишеля, Иво Жидек. Окончилось первое действие оперы Богуслава Мартину «Джульетта», которую мы передаем в исполнении чехословацких артистов. Вы уже убедились, что в этом произведении Мартину сюжетная канва необычайно сложна, сценическая ситуация запутана нитью коротких психологических штрихов. Мир этого произведения полуреален, полувымышлен. Напоминаем, что жители городка, в котором развертываются события, обладают одним странным свойством – отсутствием памяти. Они выдумывают несуществующие события, искренне верят в них и тут же все забывают. Люди эти трагически разобщены, каждый живет какой-то своей лихорадочной жизнью, и только один человек, судьбой занесенный в этот странный мир, все помнит, чувствует, мыслит. Это герой оперы, молодой парижанин Мишель. Он вступает в непосильную борьбу с этим миром, хочет снести с пути своего злобу, равнодушие, разрушить стену одиночества. Его путеводная звезда — любовь. Во всем этом огромная правда. Все это — крик души композитора, призыв, чтобы люди обратили внимание на самих себя, на своих ближних. Вспомните, ведь Джульетта создавалась во второй половине 30-х годов, когда мир находился на пороге катастрофы, и Мартину не мог не предчувствовать ее приближение. Джульетта — зрелая опера композитора. Он пришел к ней уже как опытный, непрестанно ищущий драматург. Его оперные произведения отличали редкая свобода, удивительное разнообразие форм, методов художественных решений. «Все средства хороши, важен результат», — говорил Мартину. Так опера «Солдат и танцовщица» написана в форме остро актуального фарса. Опера «Три желания» или «Злоключение жизни» объединяет, наряду с музыкально-сценическими элементами, кинопроекцию, живую речь и звукозапись. «Игры о Марии» и «Театр за воротами» созданы в духе народных представлений. «Комедия на мосту», «Чем люди живы» и «Женитьба по Гоголю» написаны специально для радио. Их отличает редкое понимание радиоспецифики. О знаменитой опере «Греческие пассионы» одна из газет писала так: «Мартину используют в основном тональную музыку. Это лишний раз подтверждает, что для подлинного художественного произведения не имеет значения, какой техникой и по какой системе оно написано. Решающим является другое. Существенно ли сказанное художником, и сумел ли он выразить это средствами, отвечающими идейному содержанию его замысла». Джульетте нетрудно обнаружить влияние десятой музы, музы кинематографа. При первом же знакомстве с партитурой обращает на себя внимание характерно кинематографическое построение мизансцен. Наплывы, резкие монтажные сопоставления, параллельный монтаж, ассоциативный монтаж, словом, почти весь тот арсенал художественных средств, которым пользуется современный кинематограф. В опере полностью отсутствуют традиционные закругленные номера, развернутые арии, ансамбли. Преобладает мелодический речитатив. Местами его сменяет ритмованный говор, а иногда страстная возбужденная речь с резко смещенными ритмическими акцентами. Музыка почти лишена портретных характеристик. Герои оперы Мартину отличаются друг от друга только внешне. По сути же своей, это безликая масса людей, лишенных индивидуальных черт. В опере один яркий человеческий характер, пылкий мечтатель Мишель. Его музыкальный портрет написан яркими, очень интенсивными красками, ведь Мишель почти все время находится в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Его любовь не просто огромна, она исступленна. Партия Мишеля часто поднимается до высот вдохновенной патетики. В музыке оперы, воспевающей самое сокровенное в человеке — любовь, мечту, нет ничего бьющего на эффект. Я стремился, — писал Мартину, — выразить в своей опере поэзию, ту хрупкую вещь, которая не переносит ничьих прикосновений, кроме тех, кто ее ищет, кому она жизненно необходима, и кто видит в ней самое прекрасное, что может дать человеческая жизнь. Несмотря на фантастический характер сюжета, несмотря на обилие поэтических условностей, сложную символику, музыка оперы отличается чисто земной ясностью. Мартину стоит обеими ногами на земле, нигде не отрываясь от нее, не стремясь уйти в себя или целиком предаться бесплодной фантазии. Нет. Счастье возможно. Оно возможно именно на земле, среди людей, будто говорит он своей музыкой. Каким светом наполняется всякий раз музыка, когда появляется Джульетта? В противоположность Мишелю, она не живой человеческий характер, а мечта. Прекрасная мечта, манящая к себе, но не дающаяся в руки. Музыка Джульетты нигде не принимает самодавляющий характер, за исключением нескольких небольших оркестровых интермеццо. Она сливается в гармоническом единстве с поэтическим словом, к которому композитор относится чрезвычайно бережно, ведь известно, что он почти не изменил текст пьесы Жоржа Неве. Мы не встретим в Джульетте и прямого использования национальных элементов, тогда как в целом ряде своих опер, таких как «Игры о Марии», «Театр за воротами», «Комедия на мосту», он выступает как ярко национальный композитор. Важно здесь другое. Сценическая история Джульетты началась именно в чешском театре. Музыкальная общественность родины композитора восприняла оперу как произведение чешского искусства. Мартину посвятил партитуру Джульетты дирижеру Вацлаву Талиху, выдающемуся чешскому музыканту. Но вернемся к содержанию оперы. Сейчас вы услышите второе действие. Как вы помните, Джульетта назначила свидание Мишелю у перекрестка четырех дорог в лесу, символизирующем жизненный путь человека. Мишель ждет Джульетту. Его одиночество нарушают три странных господина. Оказывается, они тоже ищут Джульетту. И для них в ней воплощается жизнь, мечта. Входит старик с корзиной и ларьком. В ответ на удивленные расспросы Мишеля он объясняет: «Давным-давно я продаю здесь, в лесу, вино. Я уж и не помню, с каких пор. Да и посетители мои уже не молоды. Они сидят обычно на скамейке, вспоминают, как в молодости сюда ходили. Я им рассказываю, что в голову взбредет. Они мне верят и счастливы». Появляются первые посетители — старичок и старушка. С упоением они слушают незатейливые импровизации о том, как пришли однажды сюда выпить по стаканчику вина, на госпоже было белое платье с цветами, а грудь господина украшала множество наград. Здесь же, в лесу, Мишель встречает гадальщика, который предсказывает ему близкое свидание и рекомендует быть осторожным. Почему? Мишель не успевает это выяснить. Все исчезает. Но вот она, наконец... Джульетта. К ужасу Мишеля, она уже забыла его имя и встречу 3 года назад под окном. Но вот она уже снова верит в любовь Мишеля. «Люблю тебя! Люблю тебя!» — кричит в лесную чащу девушка. Ее слова подхватывает эхо. Незаметно возникает новый персонаж — продавец воспоминаний. Он везет перед собой тележку, нагруженную различными предметами, старыми пожелтевшими фотографиями, прядями волос всех оттенков, старыми медальонами. Джульетта рассматривает фотографии. «Вот здесь мы сфотографировались, когда были с тобой в Испании», — говорит она, обращаясь к Мишелю. «Собор в Толедо. А вот и я, смотри-ка. Плохо видно лицо. А это главная площадь Севильи. Там мы гуляли. И сад, где я тебя ждала». «Довольно!» — прерывает ее Мишель. «Все это пустой вымысел! Хочу правды! Наших настоящих воспоминаний! Слышишь? то, что мы действительно пережили. Джульетта не понимает его. Она вдруг пытается уйти. Он ее удерживает. Она вырывается, исчезает в лесной чаще. В отчаянии Мишель стреляет ей вслед. Раздается крик. Мишелю кажется, что он убил Джульетту, свою любовь, свою жизнь. Это невозможно. Невозможно, успокаивает он себя. Потом кричит в ужасе. Нет, нет, невозможно. В лесу собираются уже знакомые нам жители городка с тем, чтобы судить Мишеля за преступление. Гадальщик подсказывает ему выход. Расскажите им какой-нибудь случай из вашей молодости или любовную историю, и они постепенно забудут, зачем сюда пришли. Мишель рассказывает, незаметно увлекая своих слушателей в лес. И вот, наконец, он на свободе. Лесной сторож указывает ему дорогу в город. Снова на сцене уже знакомая нам набережная. С корабля на площадь перекинут трап. Два моряка заканчивают игру в карты. Появляется Мишель. Он просит моряков помочь ему. Поискать в лесу Джульетту и принести ее сюда, даже если она бездыханна. Моряки соглашаются. Когда они уходят, перед Мишелем оказывается господин в шлеме, один из жителей городка, которые только что собирались его судить. Но он уже не помнит ни о чем. Ему кажется, что Мишель собирается похитить корабль, который он все время почему-то считает своим. Возвращаются моряки. Женская шаль. Вот все, что они нашли в лесу. Мишель стучится в дом Джульетты. Может быть, она вернулась живой и невредимой. Из окна высовывает голову старая дама. Она уверяет, что Джульетта здесь не живет. Мишель измучен. Он уже ничего не в состоянии понять. Ему снова кажется, что он спит. Один из моряков просит подарить ему шаль Джульетты. Они отплывают сегодня, и пусть шаль останется у него на счастье. «Возьмите», — говорит Мишель. «Что мне с ней теперь делать?» Господин в шлеме приглашает пассажиров подняться на корабль. В это время в окне первого этажа дома Джульетты загорается свет и раздается песня. «Моя любовь исчезла этой ночью в широкой дали морской. Когда взойдет звезда на небе, вернешься ли и ты, моя любовь?» Это голос Джульетты. Но Мишель уже не узнает его. Он на пороге полной потери памяти. Медленно поднимается он по трапу. Гаснут огни, опускается мрак. Итак, второе действие оперы Богуслава Мартину «Джульетта». Исполнители — солисты хора и оркестра Пражского национального оперного театра. Партию Джульетты исполняет Мария Тауберова, Мишеля, Ива Жидок, дирижер Ярослав Кромбгольц. Окончилось второе действие оперы Богуслава Мартину «Джульетта». Несколько слов о сценической судьбе оперы. Ее премьера состоялась 16 марта 1938 года в Пражском национальном театре. Музыкальным руководителем спектакля был выдающийся деятель и основоположник современной чешской дирижерской школы Вацлав Талих. Мартину связывала тесная дружба с Талихом, начавшаяся еще в годы молодости композитора. Дирижер сразу разглядел огромный талант в застенчивом тогда провинциале. Получив партитуру Джульетты, Талих, по его собственному признанию, влюбился в Джульетту подобно Ромео с первого взгляда. Талих рассказывал, что, работая над спектаклем, он переживал радость первооткрывателя. Через несколько дней после премьеры Мартину прислал дирижеру благодарственное письмо, в котором писал: «В настоящее время, когда каждый ставит себя над произведением, чрезвычайно радостно сознавать, что существует некто, способный понять, что нужно произведению и как бы подчиниться ему, как подчинился я сам, стремясь выразить самые сокровенные тайны». После премьеры в 1938 году на сцене Пражской оперы Джульетта вошла в репертуар театров многих стран мира. Пресса отметила ее премьеру в 1959 году в Висбадене, а затем концертное исполнение силами французского радио. В 1963 году, через три года после смерти Мартину, к опере возвратился Пражский национальный театр. С этого времени началась как бы вторая жизнь Джульетты. К ней проявляют все больше и больше интерес далеко за рубежами Чехословакии. Сейчас прозвучит третье, последнее действие оперы. Первая сцена происходит в некой центральной канцелярии снов, преддверии царства снов. Чиновник канцелярии уверяет Мишеля, что он спит, и все, что происходит, на деле является ничем иным, как сном. Входят один за другим несколько посетителей, которым чиновник раздает билеты на тот или иной сон, как на киносеанс. Нищий просит чиновника, чтобы он разрешил ему во сне то, что написано в предсказаниях судьбы, ничтожных запачканных грязью бумажках. Чиновник спохватывается, для нищих отведена пятница. Нищий говорит, что хотел бы увидеть теплые края, дорогу, море и Джульетту. Чиновник обещает ему это. Возвращается из сна один из посетителей канцелярии. И он видел во сне Джульетту. Мишель умоляет чиновника помочь ему немедленно найти Джульетту, хотя бы и в царстве сна. Входит арестант. Завтра его на всю жизнь запрут в тюрьме, а сегодняшняя ночь должна его вознаградить. Он хочет увидеть все, что пожелает. Удивленный Мишель слышит вдруг, что арестант тоже произносит имя Джульетты. Снова Джульетта. Джульетта. Недосягаемая мечта. Из дверей выходят, боязливо озираясь, несколько фигур в серых одеждах. Они идут, мягко ступая, подобно сомнамбулам. Чиновник объясняет. Они бродят с места на место. Им здесь понравилось, в царстве снов. Потом не захотелось возвращаться. В жизни их держат в изоляции. Это помешанные, догадывается Мишель. За наглухо закрытой таинственной дверью раздается голос Джульетты. Она здесь. Джульетта умоляет Мишеля не покидать ее, остаться. Мрачный ночной сторож канцелярии снов уверяет, что за дверью никого нет. Но голос Джульетты настойчиво зовет Мишеля. Исступленный тоской, мучительной страстью проникнут последний монолог Мишеля, кстати, самый большой в опере. «Я все же приду к тебе, увижу тебя снова». Не покину тебя никогда. Заключу тебя в объятия, поцелую. Поцелую. Через минуту я снова приду под твое окно, как прошлой ночью, и снова мы увидим все. Лес и продавца воспоминаний, старичков. И ты, Джульетта, там будешь. Так отзовись же. Говори. Почему ты молчишь? Ты ведь здесь не ушла? Постепенно вырисовывается часть сцены из первого действия. На земле сидит юный араб, в дверях дома стоит старый араб. Все как в тумане. Снова Мишель ищет отель у моряка, снова скрывается за дверями таинственного дома. Окно мансарды освещается, за сценой раздаются звуки гармоники. Под ее музыку появляются, как куклы, две торговки, мужчина в шлеме и озирающиеся жители городка. Сцена постепенно темнеет. Богуслав Мартину писал в предисловии к клавиру оперы. В городе, где происходят все эти удивительные события, все фикции, все фантазии приобретают вид реальности. Дойдя до конца, она могла бы начаться снова. Действие не закончено. Оно продолжается. Это всего лишь мечта. Так завершается одна из самых оригинальных и высокоталантливых опер нашего века, произведение, проникнутое беспокойством за завтрашний день. могучим желанием оградить человека от страшных сил притеснения, деспотизма, духовного угнетения. Богуслав Мартин увидел их разрушительное действие и не хотел оставаться в стороне. Мы закончим словами биографа Мартину Ярослава Мигуле. Композитор оставил нам большое гуманистическое искусство. Он пронес через всю жизнь веру в человека и в жизненные ценности, так расточительно взятые под сомнение его современниками. Итак, слушайте последнее, третье действие оперы Богуслава Мартину «Джульетта».
2: Усопший брат, кто сон твой возмутил? Кто пренебрег святынею могильной? В разрытый дом к тебе я не сходил. Я в руки брал твой череп, желтый, пыльный. Еще носил волос остатки он. Я зрел на нем ход постепенной тленья. Ужасный вид, как сильно поражен им мыслящий наследник разрушения. Нам надобны и страсти, и мечты, в них бытия, условия и пища. Не подчинишь одним законам ты и света шум, и тишину кладбища, природных чувств. Мудрец не заглушит, и от гробов ответа не получит. Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит.

После отъезда Игоря я вернулся в контору. Порылся во всех графических материалах, в расчетах на взрыв, больше, собственно, для того, чтобы проверить себя. Теперь на чертежах все стало гораздо понятнее, чем на месте, где взглядом трудно было разом охватить ситуацию. И здесь, к тому же, виден был отказной заряд, то, вокруг чего и строил Игорь свои сегодняшние планы. В папках, лежавших на столе, я нашел документы на новый экскаватор, который, судя по датам, всего неделю назад поступил на участок.

0: Да, жаль, что Игорь уехал, думал я. А то бы я ему начитал разного. Выбирай на вкус. После обеда я писал письмо домой. Бумаги было полным-полно, и я решил не спешить, не комкать. Для мамы важна была каждая мелочь. И в первую очередь, конечно, мое самочувствие. Я дождался Алексеева, взял у него ключ и умышленно, чтобы избежать разговора о сносе, стал обстоятельно расспрашивать о том, как они доехали до Вознесеновки, как быстро ходит лодка и как долго придется Игорю ждать ближайшего теплохода. Но Алексеев, ответив на все расспросы, сам вдруг сказал: «Сегодня я буду складывать свои манатки, а завтра попробую переносить избу. Если сможете, помогите народам. Человека два бы бревна таскать». «Конечно, конечно же», — сказал я. «Вы только особенно не беспокойтесь. Мы сделаем все, что нужно. Домик ведь у вас небольшой». «Там еще и дом Кривошеина». «Да, да», — сказал я. «Но Кривошеин что-то, понимаете, не хочет переезжать». «Ну, хочет, не хочет». Алексеев вздохнул, улыбнулся и развел руками. Он, несмотря на свой высокий рост, походил на подростка. Худой, коротко остриженный, с выгоревшими белыми бровями и ресницами. «Хорошо, спасибо», — сказал я. «Завтра решим. Давайте отложим это все на завтра, а?»
1: «Ну что ж», — сказал Алексеев. «Завтра, так завтра». Борис уже крепко спал, когда вдруг, резко постучавшись и не дожидаясь ответа, кто-то распахнул дверь, совершенно невидимый, и весело гаркнул: «Есть живые, а?» Борис привскочил на постели, щелкнул выключателем. У порога стоял коренастый, краснощекий парень с чемоданом и белозубо улыбался. «Здорово, друг!» — сказал парень. Он бросил у порога чемодан, шагнул к Борису, протянул широкую ладонь. «Колька, сын собственных родителей». Николай был в темно-синем костюме, в рубашке на выпуск, на просторном лацкане ромбик. В будке сразу стало шумно, тесно. «Едва нашел тебя», — сказал Николай. «Как в Москве». И тяжело ухнул на скрипучий стол свой огромный черный чемодан. Щелкнул замками, выложил на стол вначале просаленную газету с колбасой, потом пирожки, хлеб, банку с вареньем. Банка была закрыта бумажкой и туго перевязана голубенькой тесемочкой. «Да что тут, недавно?» «Да вчера только приехал».
2: «Ура! Не стоя воронов, слеталась! А ты разве не начальник мой?»
1: «Нет, начальник сегодня уехал в город».
2: «Ну и отлично!
1: Значит, о раскладушке на сегодня заботиться не надо. И то хлеб». Борис съел один пирожок, еще один, потом еще. Пирожки были с картошкой и капустой. «Хороши?» — спросил парень. «Да», — ответил Борис, — «очень. Мамкины. Натолкал в дорогу. Надо вот обжиться, да перевозить ее сюда. Одна осталась старушка. А ей тут понравится?»
3: «Понравится. Какая разница, что тут, что там. Люди везде одинаковые. Две ноги, две руки, глазки, ушки. 6 лет до института я вкалывал на шахте работягой, а сейчас к работягам начальником». Смеялся, хлопал Бориса по плечу. «Ну как тут? Есть где развернуться-то, а?»
2: «Ох, и соскучился я по работе».
3: «Так я, собственно, сегодня первый день», — сказал Борис. «Ну, наверное, дела будут».
2: «А ты кем?»
3: «Мастером горного участка».
2: «Да».
3: «Так вот и я мастером».
2: «Серьезно?»
3: «Еще как серьезно. Направление, если хочешь, покажу».
2: «Да нет, не надо.
3: Просто это очень хорошо, что нас теперь двое. Будем работать посменно».
2: Борис помолчал. «Тут есть

0: отказной заряд. Его, в принципе, можно экскаваторами вскрыть. Я рассчитывал. А вот Игорь Иванович, который уехал, вот раскладушка-то его, он взрывать отказ хочет. Но тогда и выселять людей надо. Еще другие дела. Один мужчина, Кривошеин, страшный такой, волосатый, даже прокурором грозит.
1: Так, а зачем тогда взрывать?
0: Ну, как мне кажется, просто Игорю Ивановичу тяжело с таким грузом на душе ходить. Да экскаватор-то всего один, второй еще надо монтировать. Борис опять замолчал.
1: Ну, а если запросить в управлении готовый экскаватор?
0: А найдут. Экскаваторы ведь под ногами не валяются. Ну и потом, это ж не почтовая открытка.
1: Ну, батюшки, проблема. Загнал его на баржу, и он тут. Ну, конечно, если сочтут нужным загнать.
0: Борис покачал головой. Главное, с этим Кривошеиным связываться не хочется. Честное слово.
1: Ну и поставь управление в известность. Так, мол, и так. Чуть тебе голова должна больше болеть, чем у начальства. На то у них и оклад поприличней.
0: Николай захохотал и хлопнул Борис по плечу.
2: На следующий день, когда я поднялся, Николай еще спал, вольно раскинувшись на раскладушке. Я вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. На комбинате, оказалось, уже вовсю готовились к взрыву. Людей почти всех сняли на строительство, школы, жилья, разбирали и отгоняли краны, готовили деревянные щиты для укрытия смонтированного оборудования. Распоряжался этими работами сам директор рудоуправления Сергей Сергеевич. Он встретил меня как старый знакомый, крепко пожал руку и, улыбаясь, тоном, каким обычно рапортуют, сказал: «Вот, полюбуйтесь». Сергей Сергеевич широким жестом показал вокруг. «Все делаем, как велено. Будут ли еще какие указания?» Я пожал плечами. «Вы знаете, я вчера рассчитал другой вариант ликвидации отказа — экскаваторами». «То есть вы предлагаете отказ не взрывать?» — спросил Сергей Сергеевич. «Да, смонтировать второй экскаватор и пустить его прямо на штольню. Взрывная сеть у нас из детонирующего шнура, и это нисколько не опасно работать в штольне экскаватором». «А что Игорь Иванович говорит на это?» «Его нет, он уехал». «Ну а что же вы тогда воду мутите? Согласуйте вначале». Сергей Сергеевич неприязненно, так во всяком случае показалось мне, посмотрел из-под насупленных бровей и, отвернувшись, пошагал к рудоуправлению. «Я ведь не настаиваю», — сказал я ему вслед. «Я просто хочу как лучше». Но Сергей Сергеевич, наверное, не услышал, не остановился, не обернулся. Тогда я, не заходя в контору, снова спустился вниз, нашел там в бивуачном поселке почту и составил Игорю на управление такую телеграмму. «Есть вариант экскаваторной разработки отказа. Расчет имеется. Обсудите управление». После почты я обошел все объекты работ. Дальние настилы у оврага, траншеи, отказную штольню. В карьере все вроде шло нормально. Войтенко хоть и отклонился немного от флажковой трассы из-за обнажившейся в навале невзорванной скалы, но я не придал этому особого значения. У выхода из карьера мне неожиданно встретился Кривошеин, чисто выбритый, улыбающийся. Он долго и крепко жал руку, заглядывал в глаза, и я, ничего не понимая, конфузился, краснел. «Я уже все знаю», — сказал Кривошеин. «Мне в конторе говорил один ваш товарищ, тоже, кажется, инженер, со значком, очень душевный. Спасибо вам». «Что вы знаете?» — спросил я с потугой, высвобождая свою руку. «Ну, про второй экскаватор. Это вы очень умно решили». «Я не знаю. Я еще с этим не определился окончательно. Да и одно другое не исключает. Вот намечал пообедать, и потом уж, понимаете...» «Да, да, да. Спасибо вам».
3: Игорь, получив от Бориса телеграмму, в тот же день бросил все дела в управление и выехал назад. «Прожектор несчастный», — ругал он про себя Бориса. Был обед, когда он приехал в карьер. Брошено торчком в Булыга стояли перфораторы бурильщиков. Прямо под провисшим уступом на навале висели пояса оборщиков, валялись ломы. Но Войтенко еще вовсю шуровал в забое. Его экскаватор, как и предчувствовал Игорь, пересек флажковую линию и ушел от нее в сторону, дальше от штольни метров на 10. Войтенко, как всегда, хорошо чуял, где можно урвать куш. Навал породы тут был невысокий и вполне позволял работать без отгрузки, узкой лентой расчищая себе путь, как метлой, налево и направо. Игорь вначале просто кричал, сделав рупором руки, потом от нетерпения стал кидать в кабину камнями. «Эй! Эй!» — надсаживался он. «Стой!» Войтенко наконец услышал его, высунулся из кабины и по виду Игоря, кажется, сразу понял все. «Решили объезжать!» — крикнул он. «Там нельзя! Сплошная скала, невзорванная!» «И ты что, не знаешь, как быть в таком случае?» «Но я тут ни при чем, мое дело солдатское. Дадут ружье, стрелять буду». «Не валяй дурочку, отъезжай! Начнем сначала, будешь при мне разбирать навал». «Да вы что, смеетесь? То туда, то сюда. Отъезжай, я говорю».
4: У Игоря от напряжения вздулись жилы на шее. Войтенко нырнул в кабину и зло защелкал контактами. «Понаезжали на нашу шею!» — кричал он. «Между собой не разберутся, работяга, отдувайся!» Войтенко начал разбирать навал в лоб. Загнутым ковшом ковш скользил по камням, продавливая в них мучнистые белые дымящиеся борозды, но зачерпнуть ничего не мог.
3: «Видите или не видите?» — кричал Войтенко, высунувшись из кабины. «Ничего!» — кричал Игорь. «Ты мне глаза не замазывай! Я тебе не Борис Лазаревич!»
4: Он сам встал впереди экскаватора и начал показывать, где можно было зацепиться хоть зубом. Войтенко нервничал, дергался, орал, экскаватор у него ходил ходуном. Забой действительно был трудный, но скала, тем не менее, поддавалась разборке.
3: «Пошел, пошел, Миша, пошел!» — кричал Игорь.
4: Когда в забое появились бурильщики, Игорь оставил экскаватор и занялся ими. Он заставил их поснимать с булык перфораторы, обезопасить свой участок, свалить вниз с уступа тяжело провисший над ними каменный козырек. «Что вам, жизни ваши недороги?» — спросил он Фалалеева, бригадира.
5: «Да держится пока вроде», — ответил Фалалеев. «Думали, чего просто так пуп надсаживать?»
4: «А Борис Лазаревич видел это?»
5: «Нет».
4: Игорь кинул свой портфель с бумагами под колеса компрессора, сбросил плащ и побежал с горы вниз, в поселок. Почему-то он решил, что Борис может чудесничать сейчас только там.
5: Он обежал весь поселок, до старых рыбацких домиков, побывав даже на дальние деляне, где корчевали пни, заскакивал в рудоуправление, в свою контору. Но Бориса нигде не было. В конторе, в выдвижном ящике стола, он нашел расчет на взрыв какого-то фундамента, выполненный на кальке, в туши, с формулами, в аккуратных траурных рамках. Внизу, под расчетом, в штампе гостовским шрифтом было написано: «Проект составил инженер» и невнятная подпись.
4: «Прожектор несчастный», — ругался Игорь. «Детсадовец, а не инженер». Он нашел Бориса на строительстве школы, молча поздоровавшись, довольно невежливо взял его за рукав пиджака и, почти дернув, показал дорогу к будке. Ему казалось, что если Борис хоть слово скажет, он, наверное, ударит его. Борис сел на стул по другую сторону стола, за папками, так что видны были только его обиженно вздутые губы, и Игорь вынужденно сдвинул папки к другому краю.
6: «У меня вопрос к вам, Борис Лазаревич», — сказал он. «Скажите, вы кто здесь, руководитель или так себе?»
4: Борис, вероятно, не понял вопроса, пожал плечами, улыбнулся виноватой улыбкой.
5: «И тут, и везде я в первую очередь инженер», — ответил он.
6: «Ну, положим, инженер — это и есть руководитель», — сказал Игорь. «Каждый выпускник технического вуза — командир производства. Так это или не так?»
5: «А почему возник такой вопрос?»
7: Вы видели, где работают ваши бурильщики? Их там как лавиной в любой момент может снести обвал с уступа.
5: Ну, они разве не знают, что под таким уступом работать очень опасно?
7: Знают. И Войтенко знает, где ему работать, но он, однако же, вопреки моим указаниям, работает черт знает где.
5: Войтенко — это другое дело. Это уже исходя из другого варианта.
7: Моего? На работе не может быть нескольких вариантов, Борис Лазаревич. От этого бывает каша.
5: Ну, потому я и дал вам телеграмму.
7: А почему, не дождавшись моего согласия, отменили мои указания?
5: Борис снова пожал плечами, виновато улыбнулся.
7: Если я вас правильно понял, сказал Игорь, вы предлагаете добраться до заряда экскаватором. Дальше предлагаете срочно смонтировать второй экскаватор, да?
5: Ну, да.
7: Ну, допустим, на второй экскаватор мной уже сформирована бригада. Он все равно понадобится. А вывозить породу с площадки будете чем?
5: Автотранспортом.
7: А он у вас есть?
5: Ну, так если надо, значит, должны дать. Я рассчитал. Я готов заложить голову, что расчеты мои верны.
7: Но вы же не с Луны свалились. Любой расчет должен быть на реальных возможностях.
5: Значит, мой вариант не пойдет?
7: Безусловно, сказал Игорь. Мы можем наверстать отставание только сбросом породы в реку. Остальное расчистим.
5: Но Войтенко идти по вашей трассе не может. Там скала очень крепкая.
7: Что значит «не может»?
5: Борис промолчал, покраснел.
7: А если скала, то вы разве не знаете, как быть? Обурите, зарядите, взорвите. Но идите именно так, как намечено.
5: Войтенко там такой шум устроил. Поговорите сами, он не хочет.
7: Что значит «не хочет»? Заставьте. Всякая организованная работа — это принуждение, явное или скрытое, но принуждение. И не надо тут туману напускать. На работе нет, хочу, не хочу, буду, не буду, есть надо, и все. И ваша инженерная работа состоит в том, чтобы реализовать это надо, заставить весь коллектив делать то, что требуется для этого надо. Я убежден, что только внутренняя требовательность к себе делает человека человеком, если нет у кого-то своей требовательности, так пусть благодарит за чужую.
5: По-моему, это все жестоко, сказал Борис.
7: Ну, не будем спорить, ответил Игорь. Вы поняли свои инженерные функции?
5: Борис пожал плечами.
7: Так поняли или нет?
5: Игорь повысил голос и в упор посмотрел на него.
7: «Понял»,
5: — ответил тот, густо покраснев. «Я сегодня вынужден вернуться в управление», — сказал Игорь. «Я ведь ничего не успел сделать, ни проект, ни разрешение на взрыв. А сейчас давайте будем восстанавливать статус-кво. Ради этого я и вернулся». Перед своим отъездом Игорь успел сделать ряд дел. Он работал с Войтенко на проходке траншеи, устраивал Николая в общежитие, выбирал с ним вечером после ужина площадку для монтажа второго экскаватора.
0: Всю дорогу до карьера Николай улыбался и пел. В руке у него была сучковатая палка, и он несколько раз от избытка энергии наотмашь бил ею по молодым деревцам. И было хорошо чувствовать и тяжесть палки, и резкую отдачу крепкого ствола. Все тело уже давно истосковалось по работе и хотелось шевелиться. Воротить что-нибудь. Сильно, будоражище, как в шахте, пахло сырым лесом. Сейчас было бы здорово спуститься в свою крутую лаву, понянчить там часа три на руках 20-килограммовое электросверло, упруго упираясь ногами в косые низкие стойки, а потом выбраться через шурф на гора и широко раскинуться на жухлой траве. Карьер был весь в огнях, хотя самая макушка солнца еще торчала из-за дальней сопки, словно на ее полированной плеши по-боевому щетинились редкие черные деревья. Впору запустить палкой, как в городошную фигуру. И силы, казалось, хватило бы добросить. Ух, и отведу душу до ломоты в суставах. Навстречу ему шла группа рабочих в мазутных комбинезонах. Один из них весело крикнул: «Эй, парень, волков боись, с палки ходишь?» «Нет», — ответил Николай и захохотал. «Я и без палки, страшный». Рабочие тоже захохотали. За навалом породы, натуженный, толстый, как обозленный бык, взвывал экскаватор. Николай вскарабкался на навал. Экскаватор шумно вгрызался в скалу, дрожал, крутился. Сигнали пятились мазы, звякало днище ковша, вздымалась пыль. «Эй!» — крикнул Николай машинисту. Но машинист или не услышал его, или ему было некогда, с грохотом высыпал породу в машину и стал черпать снова. Николай вскочил на гусеницу, броском дотянулся до лесенки, взобрался. В экскаваторе было слепяще светло, пахло нагретым маслом, щелкали, звякали переключатели. Высунулся машинист, мордатый, небритый. С верстака спрыгнул помощник, рыжий, как воробьиное яйцо. «Привет, бригада ух!»
8: «Привет, привет!»
0: «Начальников не надо?» «Мастер, что ли?» — спросил машинист.
8: «Конечно».
0: «Разве не похож?» Рыжий засмеялся. Николай подмигнул ему. «Ну, как тут у вас? Дела?»
8: «Дела. Дела как дела.
0: Не габарит много. Ковыряешь, ковыряешь, пока ковшик наберешь».
8: «Так это ничего. Ты же не пшено в амбаре. Ну, пшено не пшено, а когда булыга с дом, так это ж взрыв. Без габарит нельзя.
0: Разве можно винить дитя, что оно с пуповиной рождается?»
8: «Ишь, какой ты шустрик.
0: Потому что у тебя оклад. А у меня...» Внизу просигналила машина. Машинист поспешно отвернулся, включил, дернул экскаватор. Заскрежетало железо, завыли муфты, стало бросать, как на море в шторм, туда-сюда.
9: Николай вцепился в спинку кресла, за которым сидел мордатый, и широко расставил ноги, чтобы не упасть. Машинист тяжело дышал, он весь напрягся, вдавливаясь в сиденье, будто сам своими мускулами дробил, выворачивал булыги. Машина отъехала. Машинист снова обернулся, усмехнувшись, спросил:
0: «Так значит, ты после техникума?»
8: «Нет, бери выше, после института».
0: «Это кто ж ты? Инженер, небось?»
8: «Инженер».
0: «Ага, начальничек, еще один».
8: «Вот, теперь я для них не больше, не меньше начальничек».
9: Николай спустился по лесенке, походил, сел на булыгу. Из машины выпрыгнул шофер, подбежал к нему, попросил закурить. Николай обрадовался, достал папиросы, спички, пододвинулся на булыги. Но шофер не сел, прищурился, оглянулся на экскаватор. Машину еще грузили. «Мастер?» — спросил он, торопливо затягиваясь.
8: «Мастер, первый день вот сегодня.
0: А чё ты тут торчишь? Дуй в раскомандировку, да спи».
8: «Привет. Только вышел и спать, как медведь».
0: «А чё делать-то? Всё крутится, всё на ходу. Когда что случится, позовут».
9: Машину нагрузили. Дважды нервно просигналил машинист: «Какого чёрта не отъезжаешь?» Шофёр зажал зубами папиросу, побежал. Он легко, играючи, отбросил из-под колес булыжку, прыгнул в кабину и, еще не захлопнув дверцу, стронулся с места.
8: «Хорошо, парням», — позавидовал Николай. «В шахте тоже некогда было думать, что делать. Там только давай да давай. То нужно скорее бурить забой, пока не появились взрывники, то успеть за ними забой покатать, а потом из кожи вылезть, но закрепить лаву до сменщиков. Смена пролетала, не заметишь. А тут глазуном, мхом покроешься». «Нет, — думал он, — если этак пойдет, то бежать с такой важной стройки надо. Бежать в припрыжку и без оглядки».

0: Прилетаю в Москву, сажусь в такси. И уже в такси я понимаю, что, собственно говоря, некуда. Я не знаю, к кому я могу зайти, кого я могу подвезти. Как мне быть дальше, где я буду ночевать, где я буду есть, кому я рискну позвонить. И потом обычно подсаживаюсь ощущением, что я стою в будке телефона автомата не двухкопеечную монету, а почему-то у меня в памяти остались 15-копеечные монеты, те, которые мы бросали еще в 50-е годы в копилку телефона автомата. И вот я держу эту 15-копеечную монету, и я не знаю, кому позвонить. Родным я боюсь, друзьям я не знаю, как я им позвоню и что же я им скажу. Это ужасное ощущение того, что я наконец-то дома, я наконец-то у себя на родине, я наконец-то там, где мне все мило и все тяжко. Все необыкновенно дорого, и все необыкновенно раздражает меня. И вместе с тем я понимаю, что я уже чужой в этом мире. Этот мир, мой мир, он не может меня принять. Я не могу в него войти. Я, как правило, потом иду от площади Маяковского до площади Пушкина. Я до сих пор помню все дома на правой стороне. Помню, что там находится и последовательность этих домов. И я захожу в магазин, где когда-то были меха, а теперь продают всякие фотопринадлежности. И иногда там можно было достать батарейки для транзистора, поэтому я туда заходил очень часто. И я стою, меня спрашивают, что вы хотите, я начинаю покупать батарейки для транзистора. Меня спрашивают, какого размера, я говорю, все равно какого, потому что мне действительно все равно, какого размера будут эти батарейки. И обычно вот где-то вот на этих самых батарейках и кончается этот очень горестный и очень странный сон, который, как я уже сказал, уже из месяца в месяц
1: повторяется и снится мне очень часто. О, не смущайся, робкий, и сегодня глухонемую проницает тьму все тот же голос се. Раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Стих о святой Варваре. Диаскор говорит к Варваре, к дочери обращает слово. Варвара, дочь моя, Варвара, я велю рабам выстроить башню. У самого берега моря башню для твоего девства. Рабы мои выстроят башню по мысли своего господина. Два окна они в башне устроят, одно на сушу и одно на море, одно во славу богов суши, одно во славу богов моря. Таков приказ господина. Смерть, кара за ослушанье. где скор, отец мой? Что увижу я в окна башни? В окно ты увидишь сушу, в другое увидишь море. Косны устои суши, буйны пучины моря. Рот приходит и рот проходит, но земля и море вовеки. Что было, то и будет вечно, и нет нового под солнцем. Диаскор, отец мой, что увижу я в окна башни? Большие звери терзают малых, на суше и в пучинах море. Кривого прямым не сделать, и человек злее зверя. Сердца людей жесткие камни, и слава кесаря над миром. Рука его легла на сушу, другая рука на море. Диаскор, отец мой, что услышу я в окна башни? Услышишь, как поют на свадьбе, услышишь, как воют над гробом. Богатый и бодрый пляшет, убогий и хворый плачет. Голос сильного грозен, голос слабого робок, голос кесаря над миром, и никто ему не прикословит. Диаскор уехал из дома, в доме дочь его Варвара. Рабы отца моего Диаскора, примите от меня ласку. Я накормлю вас досыта и сама послужу вам на пире. Я сама вам ноги омою и вынесу отборные яства. После отпущу вас на волю на четыре стороны света. Только сотворите мне милость, три окна мне устройте в башне. Во имя Отца и Сына и Господа Святого Духа. Диаскор в дом свой вернулся, и на третье окно дивится. Варвара, дочь моя Варвара, что в третье окно ты видишь? Я вижу в рубище славу, и свет в темнице непроглядной. Рабы ликуют в оковах, и дитя смеется под розгой. До крови, до кости, до боли, до конца и без конца радость. И земля, и море проходят, но любовь пребывает вовеки. Варвара, дочь моя, Варвара, что в третье окно ты видишь? Я вижу лицо друга за сквозными просветами ставен. На челе его кровавые росы, и в кудрях его влага ночи. Голова его клонится тяжко, и нет ей на земле покоя. Я отворила ему сердце, я вкусила от ломимого хлеба. Варвара, дочь моя, Варвара, что в третье окно ты слышишь? Я слышу, как поет дева в руках мучителей в темнице. Отнята ее земная надежда, и жених ее с нею навеки. И никто не научится песни, что поют перед престолом Агнца, кто однажды ее услышал, пойдет за нею повсюду. Варвара, дочь моя, Варвара, меч мой творит кесаря волю, моею отцовскую рукою сотворю я кесаря волю. Да будет воля отца и сына и Господа Святого Духа. Стих о благоразумном разбойнике. Положи меня, как печать, на сердце. Положи меня, как на руку перстень, ибо любовь крепче смерти, и ревность глубже преисподней. Пусть берут меня злые руки, только научи, что будет после. Положи меня, как печать, на сердце. Пусть срывают с тела одежду, только расскажи, что будет после. Положи меня, как на руку перстень. Пусть удары проникают в недра, только покажи, что будет после, ибо любовь крепче смерти. Пусть рана ложится на рану, только вразуми, что будет после, и ревность глубже преисподней. Пусть в муке мешается разум, только не забыть, что будет после. Положи меня, как печать, на сердце. Когда во рту моем влаги не станет, и воздух не войдет в мои ноздри, положи меня, как на руку перстень. Когда истает во мне утроба, тогда будет то, что будет. Ибо любовь крепче смерти. Тогда будет то, что будет. И глаза мои встретятся с твоими, и ревность глубже преисподней. Глаза мои встретятся с твоими до смерти, в смерти, по смерти. Положи меня, как печать, на сердце. Он сказал им: «Довольно». Евангелие от Луки, глава 22, стих 38. «Что нам делать, Раввуни? Что нам делать? 5000 взалкавших в пустыне, а у нас только 2 рыбы, а у нас только 5 хлебов. Но ты говоришь: довольно. Что нам делать в час посещения, где престол для тебя, где пурпур? Только ослица с осленком, да отроки, поющие славу. Но ты говоришь: довольно. Иерей, Иерей наш великий, где же храм, где злато и ладан? У нас только горница готова, и хлеб на столе, и чаша. Но ты говоришь: довольно. Что нам делать, Раввуни, что нам делать? На тебя выходят с мечами, а у нас 2 меча, не более, и поспешное Петрово рвенье. Но ты говоришь: довольно. А у нас маята и морок, и порывы, никнущие в туне, и сознанье вины неключимой, и лица, что стыд занавесил, и немощь без меры и предела. Вот что мы приносим и дарим, и в твои полагаем руки. Но ты говоришь: довольно. Статера фактаст корпорис. Весы, что выкуп весили, за нас полна отмеренный. Венанций Фортунат, 6 век. Как все сошлось, как точно все сошлось. Итог всех долгих тяжб, итог всех правд несогласуемых. Открылась правда последняя, и эта правда — крест. Здесь, на Голгофе, в самой точке схода материков, у средоточья мира — над черепом родителя людей. Как все сошлось, как точно все сошлось. Вот жесткий брус, четырехгранный ствол, обтесанный, ни ветви, ни ростка, отсечено убранство. Это древо есть образ непреложной примизны. Нагая истина и чистота беспримесная, немощь без прикрас, без утешений, то, чего нельзя вообразить, чего нельзя подделать воображением. И вот весы, что выкуп весили, за нас сполна отмеренный. Без листьев этот ствол, ногой и мертвый, и висит на нем ногой и мертвый праведник. Вся правда исполнена. Во всем пространстве мира отыскано единственное место для праведного, место на кресте, что мы одно оставили для Бога неоскверненным, немощь без прикрас. Как жесток ствол, как тяжелеет тело. Стих об уверении Фомы. Глубину твоих ран открой мне, покажи пронзенные руки, сквозные раны ладоней, просветы любви и боли. Я поверю до пролития крови, но ты утверди мою слабость. Блаженны, кто верует, не видев, но меня ты должен приготовить. Дай коснуться отверстого сердца, дай осязать твою тайну, открой муку твоего сердца, сердце твоего сердца. Ты был мертв, и вот жив вовеки, в руке твоей ключи ада и смерти. Блаженны, кто верует, не видев, но я ни с кем не поменяюсь. Что я видел, то видел, и что осязал, то знаю. Копье проходит до сердца и отверзает его навеки. Кровь за кровь, и тело за тело, и мы будем пить от чаши. Блаженны свидетели правды, но меня ты, но меня ты, но меня ты должен приготовить. В чуждой земле индийской, которой отцы мои не знали, в чуждой земле индийской, далеко от родимого дома, в чуждой земле индийской копье войдет в мое тело, копье пройдет мое тело, копье растерзает мне сердце. Ты назвал нас твоими друзьями, и мы будем пить от чаши, и путь мой на восход солнца к чуждой земле индийской. И все, что смогу я припомнить в немощи последней муки, сквозные раны ладоней и бессмертно пронзенное сердце. L'enfer, c'est les autres. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Говорю же вам, что наказуемые в гиене поражаемы бичом любви. Исаак Сиренин. Другие — это ад, так правду ада ад исповедал. Ум пойми в другом, во всяком кто другой, во всяком кто не я. Меня встречает непреложно единый и единственный. Услышь, Израиль, и отходит вновь и вновь к его единству. И превыше всех обособлений, разделений, то, что отдано другому, хлеб и камень, любовь и нелюбовь. И пусть их тьмы неисчислимые, и толпы этих других, и пусть земному чувству близость есть теснота и мука тесноты, себя отречься он не может. Другу и друг, и дружество для нелюбви воистину другой. Любовь сама неотразимый, нестерпимый огонь, томящий преисподнюю. Затвор блаженной неразлучности гиене есть теснота и мука тесноты. Другой или друг, любой или любимый, враг или Бог. Не может Бог не быть, и все в огне его любви, и огонь один для всех, но аду Бог есть ад. Неотразимым острием меча от заточенного для последней битвы. Да будет слово краткое молитвы и ясным знаком тихая свеча. Да будут взоры к ней устремлены в тот недалекий, строгий час возмездия, когда померкнут в небесах созвездия, и свет уйдет из солнца и луны.

Роман «Сладкопевец» из «Гимна о жизни монашеской». Созерцая земные веселья, помышляя в уме об увиденном, воскорбел я, постигнувши явственно, сколь горька сия чаша житейская. Вас единых почел я блаженными, часть благую избравших с Мариею, волей всей ко Христу прилепившихся, и с Давидом светло воспевающих. Аллилуйя! По земле вы прошли непорочные, будто сроду земли не коснулися. О земле отложив помышление, вы стезею восходите подвига. Вы послушали сердцем рачительным, люди Божии, голоса Божьего. Придите ко мне, возвестившего, ибо в радость мне ваше взывание. Аллилуйя! Словом кратким объемлю реченное. Мир приходит, и мира прельщение. Коль житейские блага стяжаем мы, лишь ко гробу себя приближаем мы. Дивно слово, что мудрый нам вымолвил, суета сует духа томление. Предлежит нам гроб, к чему ж столько злоб, но прекрасно воспеть в безмятежности. Аллилуйя! Знаю, знаю, как вы мне ответите, не устами, так мыслью молвите. Ты нас учишь о мира превратности, что же сам прилепляешься к бренному? На сучок в оке брата взираешь ли, а бревна в твоем оке не чувствуешь? Если истину зришь, почто не творишь? Как спасусь, не родевший о милостном? Аллилуйя!

ваших слов знаю, сам я таков. Всего ради прошу за меня воспеть. Аллилуйя! Вы бежали от мира нечистого и прибегли к источнику светлому. Вы избрали бесплотное жительство, так о плотском оставьте и помыслы. Не любите того, что покинули, не влекитесь к тому, что отвергнули. Да врагу не доставите радости, но трезвитесь духом поющие. Аллилуйя! Не хвалитесь дарами духовными, что имеешь, есть милость от Господа. Пусть не судит воздержный вкушавшего, пусть почтит и вкушавший алкавшего, ибо этот вкушает по немощи, тот же подвиг приемлет по ревности. Здесь услада псалма, там заслуга поста, но награда одна возлюбившим Христа. Аллилуйя! Или скажешь, мне честь особливая, как стяжавшему знание книжное, о Петре ты помысли, о рыбаре, Моисея превыше поставленном. Всю премудрость египтян, как молвится, превзошел тот пророк и до тонкости, но глаголет Петр и молчит Моисей, не гнушайся ж невеждою сведавший. Аллилуйя! Приближается время веселья, скоро-скоро Христово пришествие. Жениха вы на брак провожаете, и в руках ваших ясны светильники, ибо в девстве пожили вы праведно. Что есть девство души целомудрие, силой коего славу Господнюю вы возможете зреть, припеваючи «Аллилуйя». Адам Сен-Викторский. Гимн о святых апостолах. Браноносная когорта, коей змия злоба стерта, о сенат апостольский! Не трубой ты славим шумной, в тишине молитвы умной глас гласится ангельский. Ты возвышен, ты прославлен, плоти перст судить поставлен, дивный сон избрания. Взор в тебе утешен, отчий, твой в тебе являет зодчий честь святого здания. Ты несешь о Назарее, о святом его трофее, верное свидетельство, просвещаешь духа очи, день чтоб дню и ночь чтоб ночи открывала таинство. И зашел в концы вселенной глас вещанья, глас блаженный, глаз о легком бремени. Изнесли превыше меры земли плод неложной веры от благого семени. О нетленного строенья, утвержденья и каменья выкроя.

треугольные. Вы, Израиль и народы, под одни собрали своды, своды храма вечные. Патриархам соименный ряд колен благословенный, хлебы предложения и наперстный вид святыни — это новой благостыни древние знамения. О, вожди святые верных, огнь в сердцах нелицемерных, возжигайте рдеющий, возжигайте неустанно, да возможем невозбранно в рай войти сияющий. Неизвестный автор. О бренности мира. Приходит срок, уводит рок с высокой сцены света. Все врана глаз, все пробил час, не солгала примета. Умолкни хор, окончен спор, и песнь моя допета. Темнеет тень, бледнеет день, прости, о дня, светило, в последний раз, последний час ты мне благовестила затмение, решение судеб тебе судила. Прости, о звезд, полночный грозд, серебряная лира, горящая, звучащая среди пучин эфира. Кометы зрак, суровый знак, меня позвал из мира. Довольно чар, возьми свой дар, о мир неимоверный. Ты роешь ров, ты строишь ков, о ловчий лицемерный. Других лови, других зови на праздник твой неверный. Гордыня дань, алмаза грань, искусных рук изделья, убранство стен, роскошный тлен, золотой приют веселья. Чертог ты леп, но тесен склеп, что ждет для новоселья. О, лживый сон, о, ласки жен, их прелестей явленье, о, сладкий зов, о, сладкий лов, лукавое волненье, души не рань, все смерти длань, мое отъемлет зренье. Вы звоны струн, пусть тот, кто юн, душою вас лелеет, на что мне песнь, могилы плесень ушам моим давлеет. Там глохнет слух, там гаснет дух, где смертным тленом веет. Пусть полный стол, пусть соты пчел сулят усладу чреву. Увы, яснеть не в силах зреть, не давши воли гневу. Средь смертных корч, средь смертных порч постыло яство зеву. Порвися, шелк, исчезни, полк швецов с иглой проворной. Атласа ткань, землею стань,
истлев в могиле черной. Портной, что скуп, оденет труп толпой червей тлетворной. О, славы шум, мрачащий ум, о, форум горделивый, где ищет честь, где ловит лесть глупец самолюбивый, для скольких злоб скончанье гроб. Прости, о пыл кичливый. О, милый друг, о, милый круг товарищей застольных, где прежний смех, где время нех, где время шуток вольных. Притих наш пир, довольно мир дарил сует юдольных. До встречи плоть, души милоть, свидетель неподкупный страданий всех, деяний всех, сопутник неотступный. Иль райский град, иль страшный ад, наш жребий совокупный. Как острый меч пронзает речь, слова ее унылы, бледнеет грех, смолкает смех пред пастью могилы. Держись, ум, нелживых дум, зови благие силы. Йоганн Вольфганг Гёте. Первоглаголы. Учение орфиков. Со дня, как звезд могучих сочетанье, закон дало младенцу в колыбели, за мигом миг твое существование течет по руслу к прирожденной цели. Себя избегнуть тщетное старанье, об этом песнь еще Сивиллы пели. Всему наперекор вовек сохранен живой чекан, природой отчеканен. Все разомкнет, со всякой гранью сладит стихия перемен, без долгих споров упрямую своеобычность сгладит, и ты к другим приноравляешь норов. Так жизнь тебя приманит и привадит, весь этот вздор не стоит разговоров. Но между тем, глядишь, пора приспела, готов светильник, за огнем лишь дело. Вот он, огонь, из древних бездн возреев, пернатой бурею спешит не спасть, легчайший гость огнистых эмпиреев, весною веет и лелеет страсть, покой души во всех ветрах развеев, то жар, то хлад, то радость, то напасть. Во тьме стихий иной себя забудет, но лучший верен личному прибудет. Меж тем созвездий вечное веленье неотменяемо, не в нашей воле самим определять свое воленье. Суровый долг дарован смертной доле, утихнет сердце вольное волненье, и произвол смирится в
поневоле. Свобода — сон. В своем движенье годы тесней сдвигают грани несвободы. Что ж, пусть стоит железная твердыня, предел порывов, древний страж насилья. Чу дрогнули засовы, благостыня повеяла, взлетает без усилья над пеленою мглистую богиня, и нас возносит, нам дарует крылья. Мы с ней наш путь сквозь все свершаем зоны, удар крыла и позади эоны. Фридрих Гельдерлин. Любовь. Если верных друзей вы забываете, если ваших певцов гоните добрые, Бог простит вам, но бойтесь насмеяться над любящим. Ибо молвите, где жизни осталось жить, если сковано все рабской заботою? Вне заботы лишь Бога над главою людской пути. Пусть, но все же, когда зимней немотою цепенеет земля, из-под снегов порой травы глянут, иль птица одинокую песнь начнет, неприметно ручей дрогнет, проснется лес на мгновенье, теплом тонко повеет нам в час приветный с полудня. Так предвестие иных времен, долгожданных для нас, в тихом терпении возрастает любовь над одичалою, неприютною почвой, дочерь Бога и весть о нем. О небесный побег, свято лелеемый, одинокой моей песнью и нектаром, воспоенный небесным и чистейшим лучом согрет, разрастайся, как лес, сбудься живой душой преисполненный мир, стань, о язык любви, всенародным наречьем, и законы даруй земле. Георг Тракль. Песнь о Европе. О, как бьет крылами в ночи душа! В пастушеском веке брели мы вдоль темневших лесов и преклонялись красный зверь, зеленый цветок и говорливый ключ, смиренные. О, первобытный напев сверчка, цветенье крови на жертвенном камне и крик одинокой птицы над зеленым безмолвием вод. О, звезда крестовых походов, и вы, пламеневшие муки плавимой плоти, пурпурных плодов ниспаданье в вечерних садах, где в начале времен мы тихо бродили, послушники
воины ныне в ранах и звездном бреду. О, кроткий дар ночных синецветов! О, времена тишины и осеннего злата, когда мы прилежно пурпурные гроздья сбирали и окрест светились роща и холм. О, вы, охоты и замки, покой вечеров, когда правое мыслил в затворе своем человек, Бога живую главу уловляя молитвой немой. О, горькое время конца, когда мы в чернеющих водах узрели каменный лик. Но сияя поднимутся серебристые веки любящих, единый рот. Ладан струится от залевших подушек, и сладостна песнь воскресшего. Солнце. Каждый день желтое солнце уходит за холм. Прекрасен лес, темный зверь, человек, пастух или охотник. Пурпурно зыблется рыба в зеленом пруду. Под округленным небом молча рыбак в синем челне проплывает. Медленно зреют грозд и зерно. Когда к вечеру клонится день, добро и зло созревают. Когда наступит ночь, тихо подымет путник тяжелые веки, из темной пропасти хлынет солнце.

В эфире радиотеатр. Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль «Быть или не быть» пьеса Иржи Пруши, перевод с чешского Евгений Аронович, режиссер Анатолий Юнников. Действующие лица и исполнители: Карл Клима, инженер, Владимир Рудый, генеральный директор Александр Дик, Климова Екатерина Граббе, Гелена Ольга Сирина, Класкова Юлия Перова, Коварш Виктор Кулюхин, Беранек Николай Граббе, Бартошек Алексей Борзунов, Мария Елена Корнилова, Маржек Виктор Лакерев, Карасик Лев Любецкий.

0: Ох уж этот Бартошек. Ему-то что? Ему хорошо. А он думает, что хорошо мне. Раз уж я замещаю директора и еду в Татри 613. Мало сказать, еду, меня еще и везут. Ох-хо-хо-хо-хо-хо. Но куда я еду, Бартошек? Это тебя не интересует? Тебя, понятно, на Татрах не возят, не положено. Какой бы ты ни был ведущий конструктор, все равно не возят. Но зато и забот у тебя никаких. Ты хоть поинтересовался, Бартошек, куда я еду? В Прагу, к генеральному. А знаешь, кому там устроят головомойку? Мне, Бартошек. А за что? За ваше художество. Если бы только головомойку, а может и совсем голову оторвут. И все из-за вас. Да, Бартошек, завидовать тут нечему. Это я должен тебе завидовать. Вы работаете в свое удовольствие, изобретаете, что вам в голову взбредет. И неизвестно еще, что это будет. Стиральная машина или тачка какая-нибудь. Скорее все же тачка. И очень жаль, потому что если бы она хоть стирала, мне не так страшно было ехать в Прагу. Да, Бартошек, так всегда в жизни бывает. Если требуется кому-нибудь дать под зад коленом, выбирают директора или хоть зама. И дома то же самое. Твой парень Бартошек уже 2 года грызет гранит науки в институте. А моя несчастная девка будет рада, если ее допустят к выпускным экзаменам. Очень мне это надо. Ах, Карасик, Карасик, не в пору вы заболели. Нужно было переносить грипп на ногах как раз теперь, когда о нас пишут в газетах. Сомнительно, конечно, что после одной единственной статьи голову дало. Вряд ли. А если и так? Почему мне голову рубить, а не Карасику? Он директор. Да, если жизнь выбирает, кому под зад коленкой.
1: Эпизод 1. Бомба в генеральной дирекции.
2: Товарищ генеральный директор, приехал заместитель директора Прометы Клима.
3: Пусть войдет.
0: Приветствую вас.
3: Садитесь.
0: Я не знал, о чем пойдет речь и какие документы потребуются.
3: Ваших документов мне не надо. Все, что касается вашего производства, издано массовым тиражом. Вам это известно, товарищ заместитель директора?
0: Вы имеете в виду эту статейку? Глупость.
3: Разумеется, я имею в виду не статью о прогнозе погоды. И я не сказал бы об этой статейке, как вы говорите, что она глупа. Вот, послушайте. Кажется, наступило время и заводу, производящему стиральные машины Пратекса, подумать, как выстирать свое собственное грязное белье. Где вы тут видите глупости, товарищ заместитель директора?
0: Ну, в определенном смысле эта статья, эта критическая статья, к сожалению, справедлива, хотя...
3: Вы работаете на склад?
0: Надо признать, что в последнее время наше производство...
3: И премии получаете?
0: План мы, в принципе, выполняем.
3: Склад, товарищ замдиректора, склад вы пополняете. Знаете, кого мне напоминает ваша Пратекса? Яловую корову. Жрет много, а толку чуть.
0: Куда хватил?
3: Вы производите допотопную продукцию.
0: Разумеется. Неужели правда голову рубить будет?
3: Да еще дорогостоящую.
0: Да, Карасик, вам-то хорошо. Лежите себе с воспалением легких, а я... Мне все это надо?
3: И что же вы об этом, интересно, думаете?
0: В конце концов, есть же у меня какой-никакой диплом. Возможно, даже Бартушек возьмет меня в свое конструкторское бюро. Денег, конечно, меньше, да и стыд какой.
3: А кто в ответе? Вы и только вы.
0: Я? На меня все сваливаете. А Карасик? А остальное руководство предприятия?
3: Как видите, критика весьма справедливая, уважаемый товарищ заместитель директора. Интересно, как вы ответите на нее?
0: А если так, то не я один в ответе, товарищ генеральный директор, а и вы тоже. Очень мне нужно все брать на себя, еще чего не хватало.
3: Что будем делать?
0: Товарищ генеральный, мы ведь выполняли спущенный нам план. Конечно, надо признаться, впрочем, еще 1.5 года назад мы поставили вас в известность о наших затруднениях со сбытом готовой продукции.
3: Поставили в известность? Точно. Только вы не в известность должны были ставить, а улучшать вашу модель, рационализировать, изобретать. Знакомы вам эти понятия, эти слова, товарищ заместитель директора?
0: И слова, и понятия нам известны. Мы пытались. Ваш же отдел новой техники целый год не дает ответа на наш проект УБ-324. Стиральная машина 2-го поколения. Не знаю, информировали вас или нет. Мы несколько раз обращались за ответом в последний раз в прошлом месяце. Не знаем, что и думать.
3: Не знаете? Ответ простой. Если его нет, он отрицательный. Вам это в голову не приходило?
0: Проект замечательный, абсолютно новый. Белье стирается выбросом мыльного раствора.
3: Выбросом?
0: Директор Карасик испытывал прототип сам. И как раз на испытаниях простудился.
3: Вот как?
0: Да, в цеху лопнули трубы, отопление. Он заболел гриппом, продолжал работать, и, естественно...
3: Кто позволил? Кто ему позволил?
0: Он такой человек, товарищ генеральный. Разве к нему подступишься? Он точно помешался на этой машине.
3: Но кто разрешил ему испытывать модель, выполненную по неутвержденному проекту?
0: Но эта модель действительно...
3: И что? Это ваше чудо выстирало хоть пару носков?
0: Нет еще, но...
3: Товарищ замдиректора, мы с вами капитаны промышленности. Вам понятно? Мы не бумажный кораблик ведем, а отрасль. Будьте спокойны, о безумных фантазиях директора Карасика я подробно информирован. Но вас я пригласил сегодня... Совсем по другому поводу. Насколько мне известно, фактически предприятием руководите вы. Ибо Карасик все время посвящает своим химерам. А как что не так, глядь, он уже и заболел.
0: Он действительно болен, у него пневмония.
3: Так что все неприятные обязанности придется исполнять нам с вами.
0: Как вам будет угодно, товарищ генеральный. Но я предпочитаю дождаться Карасика. Полагаю, что через 2 недели...
3: Тогда уже будет поздно. Министр требует отчета немедленно, и мы обязаны доложить о принятых мерах.
0: Я в вашем распоряжении. Просто я полагал, что директор...
3: Вам нечего мучиться угрызениями совести, будто вы что-то делаете за спиной директора. Карасик больше не директор.
0: Карасик? Так дело не во мне? Не я виноват? Нет. Не я, не я.
3: Ну, что вы на это скажете?
0: И все это из-за статьи в газете?
3: Это была последняя капля.
0: Я должен вам сказать, что корреспондент не принял в расчет, что директор Карасик...
3: Отвечал в полной мере за вверенное ему предприятие.
0: И это тоже, но еще...
3: Он выпускал никому не нужное старье.
0: Что касается нынешнего года, это верно. Но он всегда выполнял план и вовремя рапортовал.
3: Я пригласил сюда вас, товарищ заместитель директора. Именно вас, потому что вы разумный человек. Безукоризненный, политически грамотный, прекрасный, блестящий организатор, опытный. Зачем и где нам искать лучшую кандидатуру?
0: Я, конечно, ничего такого еще не совершил, но в будущем, надеюсь, оправдать.
3: Вам придется, так как вас ждет... Что-то в горле пересохло. Надо бы промочить. Аленка?
2: Что прикажете, товарищ генеральный?
3: Скажите, Аленка, у нас есть еще коньяк? Грузинский.
2: Ну, конечно, товарищ генеральный.
3: Давайте сюда. Да, и два кофе. Ну и все остальное, чтобы товарищ новый директор Пратексы нас не осудил.
2: Я мигом, чайник уже кипит.
3: Славная секретарша, все на лету схватывает.
0: Вы все заранее предусмотрели, товарищ генеральный.
3: Ничего подобного. Мы дадим вам, конечно, испытательный срок, и если вы оправдаете наше доверие... Но вы-то, конечно, оправдаете, о чем говорить.
0: Но я ни в малейшей степени не подозревал...
3: Я, между прочим, поговорил уже о вас с министром, еще кое с кем. Никаких возражений.
4: Прошу извинить, кофе, грузинский коньячок. Приятного аппетита.
3: Благодарю, Аленка. Ну, итак, товарищ директор, за вас...
0: Спасибо. За ваше здоровье, товарищ генеральный. Все это так неожиданно, я даже поверить не могу.
3: Наверху желают скорее закончить это дело. А на статью я отвечу сам. Мы признаем критику справедливой и информируем читателей о принятых мерах и кадровых переменах. И одновременно объявим о новой производственной программе.
0: А как же будет с новой моделью стиральной машины?
3: Уважаемый коллега, друг мой, мы не имеем никакого права обманывать людей. Ваш завод как можно скорее должен начать выпускать отличные машины наивысшего качества.
0: Ну, разумеется, только где мы их возьмем?
3: Это будут машины мирового класса. Вот они.
0: Лицензионное соглашение.
3: Именно. И никаких химер. Никаких пустых экспериментов.
0: Соглашение с компанией Филка Форд?
3: А чего мелочиться? Спрос гарантирован. И не только на внутреннем рынке. Я уверен, экспорт будет неограниченный. И на Запад.
0: И все это вы сделали сами, товарищ генеральный?
3: А как же, коллега? И все в течение одного только отпуска. Валюту, которую мне выдали, я недаром потратил. И соглашение заключил лично с директором фирмы Филка Форд.
0: А как же техническая документация?
3: Получите. Получите. Как раз сейчас парни из отдела новой техники переводят документы на чешский язык. Как только кончат, я вам перешлю. Итак, что вы на это скажете?
0: Заманчиво.
3: Еще бы! Почему наши люди должны доставать инвалютные боны, когда мы можем дать им отличную машину за кроны?
0: А наша новая модель, как с ней, товарищ генеральный? О,
3: это ваша модель... Я еще не знаю, какую оценку дать тому, что бывший директор Карасик даром тратил время, материалы и фонды на этого своего монстра. Тоже мне Эдисон выискался.
0: Но идея была прекрасной. Разве нельзя...
3: Дорогой товарищ, ну подумайте сами. Ваша репутация запятнана?
0: Можно и так сказать, в некотором роде.
3: Вот видите... Даже если вы теперь выпустите самую современную стиральную машину в мире, которая сверх стирки будет сушить, гладить, играть биг-бит и варить детям кашку, никто ею даже не заинтересуется. Наши люди хотят иметь только импортные вещи или, по крайней мере, лицензионные. А если мы еще объявим, что и материалы, и некоторые детали идут непосредственно из-за рубежа?
0: Погодите, мы будем собирать машины из готовых деталей.
3: На начальном этапе. Иначе мы не получим право пользоваться их маркой.
0: И министерство согласно?
3: О, директор, директор, какая у нас цель? Добиваться максимальной эффективности производства. Наше поле битвы – это новаторство, внедрение, интенсификация, рационализация. Понятно вам?
0: Понятно, товарищ генеральный директор. Однако...
3: Никаких «однако». В самый короткий срок организуйте лицензионное производство.
1: Эпизод второй. Радость пути.

0: Господи, ну как интересна жизнь. Как я ее люблю. А генеральный, бездарь собачий. Прав. Теперь все переменится, потому что кто теперь директор? Я.
1: Эпизод 3. Червь сомнения в домашнем кругу.
2: Ну ты даешь, папочка. По этому поводу полагается. Я побежала за шампанским.
0: Зачем же так? Ведь приказа еще нет.
3: Ну что ты? Тебе ведь сам генеральный сказал, не кто-нибудь. Ох, Карел, как я счастлива. Теперь все у нас пойдет по-другому. Купим новые занавески, сменим автомашину.
2: Мамочка, не мелочись. Есть вещи поважнее. Например, я надеюсь, с аттестатом теперь у меня не будет никаких затруднений, раз уж папа директор.
4: Это к делу не относится. Я думаю, ты и честным путем получишь аттестат. Или не так? Тебе уже известна оценка за письменную работу?
2: Папочка, брось! Не бери себе в голову всякие мои письменные работы. У нас сегодня великий день. Ну так что, я иду за шампанским?
3: Гела, хватит. Если это и великий день, то он прежде всего папин.
2: Боюсь, вы чего-то не усекли. Теперь мы должны начать жить совсем по-другому.
0: Подожди, Елена. И все-таки, как ты написала контрольную?
3: Брось, Карел, у нее все устроится. Давай лучше поговорим о тебе. Ну, что ты вдруг загрустил? Все равно директором когда-нибудь назначили бы тебя. Ведь других достойных кандидатур не было. И нет. От всей души поздравляю тебя. Давно бы так.
0: Насчет того, что других достойных кандидатур нет, это правда.
3: Ну вот видишь.
0: Ну и Карасика снимать не за что.
3: Да ты ведь ничего против него не делал. Ничем его не обидел.
0: Ну, конечно. Но и не помог ничем. Он в больнице, ничего не знает. Как глупо.
2: Ха! Подумаешь, Карасик. Да он наверху кому-то не понравился, вот его и скинули. Не утомляй по этому поводу извилин, папа.
0: Что ты мелешь? Ты соображаешь?
3: Я тоже думаю, что совесть у тебя чиста.
2: Мама права. Уж во всяком случае чище, чем у старого Карасика. Он и так долго тут отсвечивал. Разве это современно, чтобы человек со средним техническим стоял во главе такого завода?
0: Не смей так говорить. Карасик порядочный человек.
3: Кто спорит? Только ты ни в чем не виноват перед ним. Ты же не смещал его. Ты ведь сам ничего не знал.
0: Он своими руками создал этот завод. Из ничего. Вот вы построите, потом и говорите, старый Карасик.
2: Бросьте, уважаемые предки. Нашли о чем спорить. Эти разговоры как-то не на уровне. Подумайте лучше, где вы теперь будете жить?
0: Как это где? У нас разве негде жить?
2: Рассуди сам. Если ты директор, значит, имеешь право на заводскую квартиру.
0: А это куда?
2: Неужели непонятно? Это останется мне.
1: Эпизод 4. Великие планы в дирекции Братекс.
5: Привет, Марушка.
6: Привет.
7: Здравствуйте, товарищ секретарь.
6: Здравствуйте.
8: Здрасте.
6: Что это делается? У кого-нибудь день рождения?
7: А вы не могли бы доложить о нас?
6: Зачем? Инженер Климов ждет вас.
8: Все же доложите.
7: Да-да.
6: Пришли экономист Коварш, заведующий производством Бираник и заведующий плановым отделом Класкова.
9: Что с вами, Мария?
6: Со мной ничего. Это они просили доложить.
10: Проходите.
11: Раз, два.
12: Товарищ директор!
10: Да вы что, шутки шутить сюда пришли? У меня в 11 уже другие дела, так что приступайте.
7: Минуту. Уважаемый и любимый товарищ Клима, дорогой коллега, милый наш Карл, позволь от своего имени и от руководства нашего завода самым искренним образом поздравить тебя и пожелать великое событие, которое касается всех нас.
10: Помилуй, какое событие?
2: Шило в мешке не утаишь, товарищ директор.
10: Значит, вы уже знаете.
11: Мы, Карл, все знаем. Как же иначе?
2: Букет? Примите от чистого сердца.
10: Но что вы в самом деле?
2: Вы должны знать, как мы вас любим.
10: Благодарю вас, Класково. Но не стоит забегать вперед. Пока что директор у нас товарищ Карасик. Я только замещаю его. Никакого приказа еще не было. Мне только так сказали.
11: Тебе только так сказали, а нам все известно точно, железно. С Карасиком все.
7: Весь завод знает.
11: После выступления газеты и так все было ясно. Я очень рад, что генеральный разрубил этот узел, иначе неизвестно, чем бы все кончилось. Собственно, и статья была написана вовремя. Она, можно сказать, отвечает нашим чаяниям.
10: Нельзя сказать, что в этой статье чистая правда. Нам всем известно, что Караси хотел довести до кондиции новую модель. И если бы генеральная дирекция одобрила ее проект...
7: Но у них свои резоны. И все равно, пока бы прошли испытания, пока бы наладили производство, много воды бы утекло.
10: Мы будем выпускать стиральную машину Филка Форд по лицензии.
7: Вот это решение! Филка Форд! Ну, товарищи дорогие! Шапку долой! Там наверху головы!
2: У меня прямо сердцебиение началось, товарищи!
7: Я не собираюсь льстить тебе, Карл, но знай, я глубоко тебя уважаю. То, что не удалось Карасику за 2 года, ты, шутя, сделал за одно свидание с генеральным. Ты не только выдающийся директор, но и дипломат. Да здравствует новый директор!
2: Да здравствует! Товарищ директор, вы даже представить себе не можете.
11: Ничего, Класково, я тоже волнуюсь. Вы только подумайте, Филко Форд, это нечто.
6: Это очень хорошая стиральная машина. У меня такая почти 10 лет работает.
11: Ты на эту тему особенно не распространяйся, Маруша. А то, если у каждого машины станет работать по 10 лет, нам придется сворачивать производство. У нас все же завод стиральных машин.
6: А я не нахвалюсь. И ни разу чинить не пришлось.
10: Конечно, собственная новая модель – это риск.
7: Риск? Авантюра, чистейшая авантюра, Карл.
11: Пока бы мы отловили там всех блох.
2: Точно. А если бы план не выполнили, не было бы премий, что бы мы тогда сказали рабочим?
10: Но с другой стороны, почему у итальянцев выходит, а у нас нет?
2: Ох, товарищ директор, где те времена, когда достаточно было золотых чешских рук?
11: Да, не хватает мелочи. Заставить лентяев работать. Если бы был настоящий контроль...
2: И настоящая рабочая мораль...
7: Производство машин по лицензии имеет одно преимущество. Вместе с лицензией нам продают и технологическую документацию. Понятно? Документацию! А что это значит? Это значит, что мы разберемся в их производстве, освоим все их штучки, весь процесс, и нормы будем выполнять, как они.
10: Все это так. Но я не могу избавиться от мысли, что тут какая-то ловушка. Если бы мы выпустили свою модель, мы могли бы гордиться. Гордость. Вот чего нам никто не продаст.
7: Правильно, не продаст. Поэтому мы поедем в Италию, все изучим прямо у них на заводе.
2: Но нас интересует не только их производство, товарищи. Мне, например, очень важно узнать, какое у них планирование, фонды.
11: Точно, Класково. Это обязательно нужно узнать. Я тоже хочу выяснить, какие у них там нормы. чтобы потом научить наших лентяев работать.
7: Мы мастеров пошлем в Италию. Ну, не всех, понятно, а избранных. Надо подумать, кого?
0: Закопошились. Заторопились за покупками. Ни честь, ни гордость не интересует никого. И что это они так раскричались? А, нехорошо как-то. Не надо было так. Еще какой-нибудь доброход Карасику донесет. Надо мне самому к нему пойти, чтобы он не подумал. Но он все равно подумает.
2: Мы можем подружиться, товарищи. Итальянские коллеги приедут к нам в Карканоши. А мы снова поедем в Италию, к морю, к теплому морю.
0: Да, необходимо пойти к Карасику в больницу. Уху-ху-ху-ху. Неудобно, а надо.
2: Каково ваше мнение, товарищ директор?
0: Простите, по какому поводу?
2: Я полагаю, что когда мы поедем в Италию, в делегацию необходимо включить и председателя месткома.
11: Разумеется. Я понимаю, Класково, что ты хочешь сделать приятный родственнику. Но в таком случае должна ехать и моя жена от женсовета. И еще на член общества Красного Креста.
0: О составе делегации говорить преждевременно. Мы должны сначала изучить документацию. Надеюсь, генеральная дирекция скоро нам ее перешлет.
1: Эпизод 5. Разговор в больнице.
0: Ну, как вам болеется, товарищ директор? Надеюсь, вы не собираетесь вечно тут валяться. Ну, я смотрю, вы уже молодцом.
13: Ох, скорее бы вырваться отсюда. Тебя уже пора останавливать, не то ты наломаешь там.
0: Ну, конечно, единственный человек, который желает вам добра, и его останавливать.
13: Ну, как же не добра? Стоит человеку попасть в больницу... Из-под него сразу же стул вытаскивают. Ничего себе добро.
0: Значит, вы знаете?
13: А как же? У нас это быстро.
0: Но я-то ничего не знал. Даже в голову не приходило. До самой последней минуты.
13: Ну что ты, что ты? Я верю тебе. А что мне остается?
0: Мне все это совсем не нравится. И вообще ничего еще окончательно не решено. Даже приказа нет, только проект.
13: А завод как? Что будет с заводом, Карл?
0: Завод? Там сейчас все в движении. Мы переходим на производство по лицензии. Но это ведь вам тоже известно.
13: Так значит, старье выпускать?
0: Как это старье?
13: А ты разве не знаешь? Ты разве не знаешь, что тебе придется производить?
0: Стиральную машину, Филка Форд, всемирно известную и с международным знаком качества.
13: Ты с документацией знакомился?
0: Нет, еще мне только лицензионное соглашение показали.
13: В том-то и дело. Так вот, стиральная машина, которую вы должны выпускать, действительно когда-то была замечательной. Ну, примерно лет 10-12 назад. Но фирма Филка Форд уже поставила на ней крест. Сняла с производства.
0: Что? Мне этого никто не говорил.
13: А мне говорили в прошлом году. И я отказался.
0: Но и вы ведь ничего мне не сказали. Почему?

0: Как-то один юморист, который сам путешествовать не любил, но решил составить рассказ под впечатлением своих знакомых, написал. Гейне сказал, что есть люди, которые, увидев яйцо, говорят, что видели курицу. Я никогда не был в Италии, но у меня есть очень много знакомых, побывавших там. Им кажется, что они очень хорошо знают эту страну. Вот какое представление я получил об Италии от их рассказов.
1: Приезжайте вы в Венецию. Везде вода. В Риме некрополь. В некрополе Акрополь. В Акрополе Колизей.
0: А в Колизее?
1: Кажется, Неаполь. Я уже точно не помню. Посмотрите на географической карте.
0: И везде вода.
1: Везде. Площадь Святого Марка. Много голубей на плечи садятся, на голову.
0: Всем?
1: Нет, ну так, кто захочет. А в Венеции, между прочим, везде лагуны.
0: И много их там?
1: Ну, еще бы, как не сядешь в гондолу, так и лагуны. Я целые ночи не мог спать. Звезды, песни.
0: Поют.
1: Все поют. Мальчишка сапоги чистит, поет. Нищий милостыню просит, поет. Лакей обед несет, поет. Ему говорит, что второе пережарено, а у него глаза черные, движения порывистые, и под салфеткой гитара спрятана. Молчишь и ешь.
0: А что едят?
1: А так все под соусом большим.
0: Макароны, наверное.
1: И макароны, их беднота ест, прямо на улице.
0: На улице?
1: Да, дома сварит, а норовит съесть на улице.
0: И тоже поет?
1: Поет, и обязательно что-нибудь итальянское. Во дворце тоже был.
0: Ну и как?
1: Ничего, весело, большой такой, мрачный, а внутри роскошь необычайная, заперт только, жалко, не пускают туда. В Риме тоже хорошо, римляне ходят.
0: Да, исторический город, жители...
1: Ну, мало изменились, вот смотришь на него, а он тем же Плутархом каким-нибудь проглядывает, там воды нет.
0: Как? Совсем?
1: Нет, есть, но только ее, наверное, дома держат. Там, на этой самой лагуне, на Баркаролле, уже не поедешь. Там еще извозчики для экзотики сохранились.
0: Приятно, наверное.
1: Ну, еще бы. Ночь такая звездная. Едешь тихо-тихо, а он весло держит в руках.
0: Кто, извозчик?

0: Ну, а так еще что в Италии хорошего?
1: Да много, много. Приезжаешь, это в Венецию.
0: Кругом вода.
1: А откуда вы знаете?
0: Голуби на площади, на плечи садятся.
1: Садятся, так лезут. Ну, а так что, собственно, рассказывать? Загорелые все.
0: Да, Италия очень красивая и интересная страна. Но лучше забыть о ней совсем, чем знакомиться с ней по рассказам таких путешественников.
2: Памятуя печальный вывод этого веселого рассказа, наши ленинградские писатели предпочитают видеть мир своими глазами, не полагаясь на рассказы своих знакомых. Их впечатления, которые мы собрали в нашей сегодняшней передаче, полностью достоверны.

0: В Польской Народной Республике побывал недавно писатель Захар Дичаров и сейчас расскажет о встрече, которая ему особенно запомнилась. Захар Львович, пожалуйста.
1: В этом небольшом городке на берегу Вислы нет даже гостиницы. О, не беспокойтесь, успокоили меня местные патриоты. На сети вязальной фабрики отличные комнаты для приезжих, не хуже, чем в Познанском Меркурии. И в самом деле не хуже. Фабрика, вяжущая капроновые сети, предприятие, хотя и небольшое, но важное. Именно этими сетями пользуются суда польского рыболовного флота, промышляющие далеко от родных берегов. Однако для чего в центральном фабричном корпусе устроено нечто вроде гостинички, мне непонятно. Спрашиваю коридорный. К вам что, приезжает много туристов? Или частые гости? На лице коридорной недоумение. Разве пан приехал не за сетями? Нет. А, ну так все остальные, проши пана, маринаржи, моряки. Они принимают от нас, она говорит, от нас, готовые сети. Теперь уже я произношу «а» и молча киваю. Ну да, разумеется, чего же тут не понять. Окна моей комнаты выходят на фабричный двор. По правую сторону производственный корпус, сквозь стекла которого, особенно вечером, хорошо видны машины, похожие на огромные фортепиано, а слева продолжение повернувшегося углом гостиничного коридора. Мне видны не столько окна соседних комнат, также обращенные во двор, сколько балконы, нависшие над серым асфальтом. Обычно эти балконы пусты, но однажды утром вижу, выходит на один из балконов высокий плечистый мужчина с огненно-рыжими вьющимися волосами. Настоящий гигант. Ничего на нем, кроме легких плавок, нет. Сильно потянувшись раз-другой, он энергично встряхивает кистями больших рук, потом бегает трусцой на одном месте, а затем начинает заниматься гимнастикой. Упражнения он делает не столько со старательностью, сколько с пылом и так быстро, что кажется временами, будто исполняет какой-то танец. Я приоткрываю окно, чтобы проветрить комнату. И вдруг слышу взрыв хохота. Что это? А, напротив балкона, на котором машет руками рыжий, в проеме двери, выходящей из цеха фабрики на узкую открытую галерею, стоит стайка работниц и, держась за бока, смеется над гимнастом. «Посмотрите, люди добрые, все уже взялись за работу, а этот здоровяк, этот дылда занимается черт знает какими пустяками». Особенно усердно хохочет и показывает на парня пальцем смугловатая толстушка с косынкой на плечах. Она, впрочем, не

0: только смеется, но и передразнивает его движение. Рыжий делает вид, что ему на всех и на все наплевать, и продолжает свое занятие. Однако новый взрыв хохота вызывает на его лице краску смущения. Сердито сверкают его глаза, хмурятся широкие брови. Погрозив толстушке кулаком, он скрывается в номере. Где-то в середине дня я заглядываю в симпатичную кавярню под вывеской «У молодой Юлии» и оказываюсь за одним столиком с гимнастом. Я так и спрашиваю, в какой спортивной школе пан сосед обучается, или, быть может, обучает сам? Рыжий, на котором как-то не очень складно сидит пиджачная пара, с оттенком обиды возражает. То пан мувижартом, пан шутит и объясняет, что никакой он не спортсмен, а самый обыкновенный тралмейстер. Знаю ли я, кто такой тралмейстер? Ах, понимаю. Это довольно-таки странно, потому что обычно сухопутные обитатели, ни черта не смыслящие в морском и рыбопромысловом деле, понятия об этом не имеют. Они думают, что тралмейстер – это тот, кто делает траля-ля-ля на сцене. Выбросив это единым духом, он ракочущим басом посмеивается и подмигивает мне. Да, он Вацлав, тралмейстер судна, у которого на носу и на корме написано «щедрый», что по-русски означает «щедрый». И сейчас он приехал сюда, чтобы получить столько, сколько надо, капроновых сетей на той самой фабричонке, в комнатах, в которой мы с ним приютились. О том, что был невольным свидетелем утреннего инцидента, я не обмолвился ни словом. Но на следующее утро он повторился почти в том же варианте. Опять на балконе стояла могучая, мускулистая фигура. Опять хохотали и язвили в адрес рыжего девушки на галерейке, и особенно та, смуглая толстушка. Но Вацлав никак на это не реагировал. Спокойно занимался тем, что ему по сердцу. Лишь напоследок взялся за перильца балкона, встал на них на руках и так пошел, перебирая пальцами нетолстый железный прут. И вот тогда девчонки в раз умолкли. Я видел, с каким удивлением и даже опаской глядели они на бесстрашного парня, стоящего на руках на высоте 3 этажей, а особенно та, толстушка. И когда вдруг новоявленный акробат едва заметно покачнулся в сторону двора, она с ужасом закричала: «О, Досич, Вацлав, Досич!» Но Вацлав считал, что еще недостаточно. Он сумел, стоя несколько мгновений на одной руке, развернуться, пройти немного в обратном направлении и лишь после этого спрыгнул на балкон. Девчата бешено зааплодировали ему. Вацлав сделал им нос, толстушка презрительно показала ему язык, а когда он уходил, крикнула вслед: «Эй, Руды, вельке каштуе твое пожече!» Она еще издевается, она спрашивает, сколько стоит его представление. Прошел еще день и еще день. Дуэль «Балкон-галерея» продолжалась. Впрочем, дуэлянтов было лишь двое. Вацлав и та самая смуглянка. Они дразнили друг друга, сыпали насмешками, хотя получалось так, что все-таки Вацлав вынужден был уходить первым. Вечером накануне отъезда они вдруг встретились мне. Я вновь увидел их у входа в местный кинотеатр. Он нежно вел ее под руку, а, приметив меня, остановил и представил: «Ванда, моя нажечена, моя панна млода». «Ваша невеста, Вацлав? Но ведь каждый день утром...» И тут вступила в разговор она. С простодушной кокетливой ужимкой, за которой, видимо, скрывается смущение, она быстро-быстро рассказывает о том, что именно так познакомилась с Вацлавом 1/2 года назад, когда он в первый раз приезжал сюда за сетями. Потом он приехал еще раз, и она стала его невестой, а скоро будет женой, и уедет вместе с ним. Они будут жить в Щецине. «О, так, так», — подтвердил Вацлав. «Тут, проши пана, я и попал в сети», — и комически подмигивает девушке. Заметив мой улыбающийся взгляд и уловив в нем вполне понятный вопрос, она, чуть смутившись, сказала: «Мы еще трохи джечи». И я понял ее. как дети, которым нравится повторять любимую игру, они снова и снова возрождали для себя и в себе сцену, с которой начиналась их симпатия, их любовь, их длинная дорога по жизни. В кино мы пошли все вместе, втроем.
1: Путешествие второе. Необычное.

0: Обычно писатели, уезжая в поездки за рубеж, знакомятся там с новыми людьми, привозят оттуда воспоминания об этих встречах, привозят автографы и подарки своих друзей. Вот вы, Святослав Владимирович, недавно вернулись с Кубы. Вероятно, такие автографы, подарки и воспоминания привезли оттуда.
1: Да, хотя, правда, друзья мои, чьи автографы я привез, очень и очень, откровенно говоря, различны. Дело в том, что я на Кубе был гостем ученых-океанологов, вместе с ними погружался под воду, знакомился с удивительным миром тропического моря. Так вот, например, некоторые автографы, которые я привез оттуда, звуковые. Хотите их послушать?
0: Да, конечно.
1: Ну, давайте. Знаете, кто это?
0: Ой, нет, не знаю. Представьте, пожалуйста.
1: Это дельфины. Крупные дельфины. Гринды. Это охотится, вероятно, гринда и издает звуки такие локационные, с помощью которых он ищет добычу. А вот другие мои знакомые.
0: Ну, похоже, что у них барабаны есть с собой.
1: В общем-то, да. Это рыбы-горбыли, но их ученые называют барабанщиками за то, что они издают вот эти барабанящие звуки. Ну, кстати, горбылей много и у нас. В Черном море они есть, и в Черном море барабанящих рыб записывают. А вот я хотел бы вам сейчас рассказать и почитать, я уже кое-что набросал, первая встреча с такими рыбами, с которыми у нас не встретишься. Вы знаете, она меня поразила. Я назвал вот эту главку из книги, которую я пишу, «Не те рыбы».
0: Пожалуйста, прочтите.
1: Так. «Я плыл над мертвым рифом, пристально вглядываясь в серую однообразную его поверхность, риф был мертв, и искал раковины. Мне сказали, что на рифе попадаются одиночные цветные раковины. За поясом у меня была для них сетка. Я плыл спокойно и уверенно. Бояться на рифе было некого. Я был вооружен кучей знаний. Книги и телефильмы утверждали в один голос: в тропическом море у берега на плывущего под водой человека не нападает никто. Крупных акул у берега нет. Мурена, такая змеевидная рыба из угрей, может нанести глубокий долг незаживающей раны только в том случае, если человек наступит на нее или схватит рукой. Барракуда нападает, если только загнать ее в угол. В общем, рыбы как рыбы. Ведь наши северные рыбы на человека не нападают никогда. Я плыл, беззаботно поглядывая вниз. На сером фоне дна появился силуэт рыбины. Узкое, длинное, похожее на веретено тело, все в светлых и темных полосах, огромная в одну треть туловища голова, отчетливо видны белые зубы. Барракуда. Прекрасная морская щука, метра полтора длиной. Она плыла неторопливо и спокойно, не обращая на меня внимания, не собираясь ни нападать, ни бежать от меня. Испугаем, наведем на хищницу страх. Я нырнул и, вытянув вперед руки с растопыренными пальцами, стал догонять барракуду. Она слегка увеличила ход. Я заработал ластами сильнее. Щука увеличивалась в размерах. Я догонял ее. И тогда произошло нечто такое, чего я никогда не ожидал. Рыба повернулась. Вернее, она повернула одну голову, как собака, которая огрызается на преследователя. Она повернула ко мне свою длинную голову и щелкнула зубами. Зубы были как гвозди.
0: Ой, мне уже жутко.
1: Да, я отчетливо услышал под водой их стук. Потом барракуда повернулась целиком и сделала вид, что хочет броситься на меня. Я отдернул руки и, бешено работая ногами, стал всплывать. А рыбина продолжила свой путь. Она уплывала теперь спокойно и неторопливо. Черно-зеленые полосы ее мелькали на фоне белого известкового дна. Ошеломленный, я выскочил на поверхность. Сердце отчаянно колотилось, перед глазами стояли острые с палец длиной, похожие на ножи, зубы. Только сидя в своей комнате и вспоминая происшедшее, я понемногу пришел в себя и успокоился. Конечно, барракуда на меня бы не напала. В конце концов, человек значительно больше ее. Книги не врут, но спасибо громадной рыбине. В тот день я понял, рыбы тропического моря – это не рыбы наших озер и рек. не те рыбы. С ними надо держать ухо востро.
0: Святослав Владимирович, вот те звуки, которые вы нам дали послушать, они как-то помогли довольно реально представить вашу эту встречу. А были какие-нибудь еще встречи?
1: Да, трое суток, например, я прожил в заповеднике для крокодилов. У меня тоже есть вот наброски, несколько небольших рассказов или даже главок для книги. Вот первую, которую я прочту, можно было бы назвать по образцу той головы «Не те крокодилы».
0: Да, пожалуйста.
1: Крокодилы оказались совсем не такими, как те, которых мы привыкли видеть в наших зоопарках. Наши крокодилы неподвижны. Они сутками лежат без движения, прикрыв глаза и расставив лапы. Электрические лампочки льют на них скудные струйки тепла. Эти крокодилы были прогреты тропическим солнцем, подвижны и предприимчивы. Полежав на берегу, они вскакивали и отправлялись на поиски добычи. Или плавали, или гонялись друг за другом. Если за маленьким крокодилом гнался большой, то первый то и дело оборачивался и огрызался. Еще они оказались очень шумным народом. Крокодилы поменьше крякали, средние лаяли. Однажды огромный, похожий на плывущее бревно, крокодил причалил к берегу, вылез до половины, осмотрел, что-то ему на берегу не понравилось, и тогда животное подняло высоко морду и заревело, как бык, то ревел матерый крокодил. Вторая главка называется «Разные характеры». И еще у крокодилов оказались совершенно разные характеры. Были лежебоки. Эти действительно все время проводили, греясь на солнце на низком, покрытом болотной грязью берегу. Когда становилось очень жарко, они не трудились сползти в воду, а открывали, как собаки, огромные пасти и шумно дышали. Были очень деятельные, всегда готовые к любым похождениям существа. Эти носились взад-вперед среди лежащих, как колоды, собратьев, разыскивали обглоданные до белизны кости. Стоило на другом конце озера плеснуть рыбе или проквакать лягушке, они тотчас спускались в плавание за добычей. Были храбрецы и были трусы. Однажды у меня упал за ограду фотоаппарат. Крокодилы тотчас собрались около него. Не съедобен ли этот блестящий предмет? Мы с приятелем приволокли шест и стали их отпугивать. Трусы моментально уползли прочь. Они бежали, даже не пробуя огрызнуться. Но двое оказались храбрыми. Они решили не уступать. Дружно вцепились зубами в шест. Крак! Крепкая в руку толщиной палка переломилась, как спичка. Ну, мы разобрали эти обломки с товарищем, и мы стали отталкивать ими крокодилов. Те ворчали, скалили зубы и не отступали ни на шаг. Пришлось пойти на хитрость. Приятель сбегал на кухню и принес оттуда ящик рыбьих хвостов. Мы показали его крокодилам, а затем, отойдя шагов на 10, бросили за ограду. Храбрецы попались на удочку. Хрипя и толкая друг друга, они бросились за рыбой. Я, как пушинка, перемахнул через забор, там был низкий такой заборчик, вот по пояс мне, схватил аппарат и сейчас же взлетел по лесенке на забор. Там я остановился и перевел дух. Занятые рыбьими хвостами, два храбреца не обратили на мои маневры никакого внимания. Зато под самой лестницей, уставясь на меня, уже сидел один из тех, кого, прогнав палкой, мы посчитали за труса. Я замахнулся на него аппаратом, крокодил втянул голову в плечи и нехотя пополз назад.

0: Вы узнаете эту мелодию?
1: А как же, конечно. Это мелодия Хабанера Сарасата.
0: Эта мелодия зовет нас в путешествие по городам Испании. Нашим гидом в этом путешествии будет поэт Владимир Торопыгин.
2: Сеговия. В Мадрид мы прилетели поздним вечером. Поселились на окраине, дороги, ведущей в Валенсию. Всю ночь не смолкал грохот машин. Сначала казалось, что именно шум отгоняет сон. Но вскоре стало понятно. Нет, не только шум. Гвадарама, Гвадарама, Гвадарама непрестанно стучала в висках и не давала забыться. Это слово я впервые услышал мальчишкой в середине 30-х годов, точнее, в 1936-м. Бойцы республиканской Испании сдерживают мятежников в районе Сьерры-Гвадарамы. Мы все ребята стали ходить тогда в синих пилотках с кисточками, испанках. Мы собирали деньги на лекарства. Бинты, купленные нами, доставлялись сюда, в Мадрид. Гвадарама, Гвадарама, Гвадарама. Первые минуты поездки по окутанной ноябрьским туманом земле кажутся просмотром видового фильма. И только гортанно звучащие слова гида возвращают к реальности, с пронзительной ясностью заставляют ощутить, что ты в Испании. Река Мансанарес, дорога к резиденции Франко. Охотничьи угодья генералиссимуса. Дорога в резиденцию принца Карлоса, преемника Франко. Охотничьи угодья принца. Сьерра-Гвадарама. Туман не дает увидеть горы, но, вероятно, и без него мы бы не очень долго любовались Сьеррой. Автобус ныряет в тоннель, желтые фонари заливают его мертвенным светом, дрожит калейдоскоп красных подфарников. Гвадарама, Гвадарама, Гвадарама. За тоннелем тумана нет. Заросли невысоких сосенок сменяются каменистой равниной. Мы приближаемся к Сеговии. Туристское чудо Сеговии – королевский замок, Алькасар. Замок стоит на высокой скале, башни его уходят в небо, в быстрые тревожные облака. И оттого кажется, что он движется, мчится, как корабль. Впечатление усиливает форма замка, удлиненная, заостренная, с башнями-мачтами. Высоченный акведук построен римлянами. Огромные камни, ничем не скрепленные, образуют кружево ажурных арок. В кафедрале полумрак зарешоченных капелл.

Толедо. Мы едем по земле Кастилии. Если ваше воображение рисовало когда-нибудь картины земной первозданности, это была Кастилия. Бескрайняя равнина усеяна огромными валунами. Камни не только лежат на земле, они громоздятся друг на друга, образуя причудливые сооружения. Там, где человек сумел победить это каменное царство, крохотные поля, на них неторопливые мулы тянут за собой деревянные сохи, сеют руками, доставая зерна из подвешенных на боку мешков. От шоссе в равнинную даль к рыжеющему горизонту холмам отходят проселки. Там почти неразличимые глазом селения, дома сливаются с камнями. Промелькнула за окном Авила, город-крепость, снова каменная пустыня. Переезжаем мост, поднимаемся на холм Толедо. Если у вас есть свободный день, посвятите его Толедо. Пословица не обманывает. Окруженный с трех сторон водой, старый Толедо, здесь не разрешено новое строительство, смотрится как драгоценность. В улицах и улочках, на малых и больших площадях, лавочки чеканщиков, сталь, серебро, броши, кольца, кулоны, серьги и, конечно же, знаменитые толедские клинки. Один из нас, грузинский актер, не удержался, купил клинок. «Лучшего сувенира не придумаешь», — радовался он. Радости его пришел конец на обратном пути во время пересадки в парижском аэропорту Орли. Озабоченные все учащающимися случаями угонов самолетов, все авиакомпании мира устраивают теперь тщательные обыски пассажиров, стремясь обнаружить оружие и взрывчатые вещества. Не миновали проверки и мы. Толедский клинок грузинского актера был без труда извлечен полицейскими из легкой туристской сумочки. «Я прошу вас», — слезно умолял актер, — «не отбирайте у меня клинок. Это единственный сувенир, который я везу из Испании. Я истратил на него все деньги». Полицейский сжалился. «Поговорю с вашим летчиком. Здесь, в Париже, мы пересаживались из французского Боинга в советский Ил. Если он согласится взять клинок в кабину и вручить его вам в Шереметьеве, не отберу». Летчик согласился. Вручая клинок грузинскому актеру в Москве, он сказал: «Теперь дело прошлое, сознайтесь, что с помощью этой штуки хотели посадить наш самолет в Тбилиси». Толедо – город Эль Греко. О его картинах, где изображены фигуры людей с подчеркнуто вытянутыми пропорциями, до сих пор спорят искусствоведы. Во мне эти картины и особенно похороны графа Аргаса вызвали ощущение гармонии. За решетками домика музея Эль Греко желтые листья ноябрьских акаций. Под акациями бродят ослики. Эти ослики – магазины. От морды до хвоста они увешаны керамикой, чеканкой и, конечно же, знаменитыми толедскими клинками.

Мадрид. В Мадриде, неподалеку от бульвара Прада, статуя генералиссимусу Франко. Глава партии фалангистов изображен на коне, в вытянутой руке обнаженная сабля. В Мадриде, на площади Испании, памятник Сервантесу. Перед ним фигуры Дон Кихота и Санчо Пансы. Хитроумный Гидальго поднял руку, предостерегает. В Мадриде роскошные магазины. В Мадриде тысячелюдные толкучки, где, как говорится, можно купить все вплоть до краденого. Мадрид – город рабочих и артистов. Мадрид – город бывших. Здесь живет бывший король Болгарии, бывший повар Гитлера, Батиста и другие бывшие правители Латинской Америки. В Прадо можно любоваться великим Гоей. В первый раз я видел Гою во время поездки в Японию. Токийская галерея собрала тогда картины великого художника из всех музеев мира и, конечно же, из Прадо. Там, в Токио, возле обнаженной Махи, постоянно стояли часовые в форме гвардии Сивил, и экскурсанты, полюбовавшись Махой, с восторгом переводили свой взгляд на форму испанских гвардейцев. В Прадо возле Махи часовых нет, зато гвардии Сивил полно на улицах. Восторженных взглядов на них никто не бросает. В Прадо много экскурсантов-школьников. Вот группа девочек во главе с монашенькой, монастырская школа. Вот мальчики во главе со своим благообразным учителем. Мальчики смотрят на картины Веласкеса, потом на девочек. Обучение в Испании раздельное. Стоит зима, и корриды в Мадриде нет. По опустевшей плаца де Торос пожилые тореро водят экскурсии. Это те, кому судьба не улыбнулась. Или они были ранены быками и не смогли больше сражаться, или страх оставить сирот заставил их поменять профессию. Футбольный сезон в Мадриде продолжается, несмотря на зиму. Возле стадиона недавно выстроенное здание церкви, высокая башня. Башня для священников, шутят болельщики, для тех, кто не достанет билетов. С башни действительно видно футбольное поле. Вечером Мадрид устремляется на Пуэрто-дель-Соль. Вокруг этой площади магазины, театры, рестораны, в которых выступают андалузские певцы и танцоры, фламенго.

театре комедии спектакль по пьесе Энрико Лаветта «Сократ». Вы входите в зал, артисты уже на сцене, лежат одетые в греческие туники, смотрят на вас. Потом вы получаете программки, в которых напечатана декларация театра. Нам надоели спектакли с антрактами. Мы хотим донести до вас мысль автора нераздробленной. Красивая сценическая площадка, белый куб, на фоне которого видны только лица и босые ноги, туники сливаются с фоном. Прекрасен Адольфо Маршельяк, исполнитель главной роли, он же режиссер спектакля. После спектакля беседуем с ним в маленькой комнатке за кулисами. «Очень хочу в Москву», — говорит Маршельяк. «Много слышал о новых московских спектаклях».

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я, автор и ведущий, Оскар Борисович Хацет. Михаил Иванович Вавич родился в 1881 году в обедневшей дворянской семье. Еще с детства у него обнаружились незаурядные музыкальные и вокальные способности. И впоследствии, где-то в начале 1900-х годов, его приятный, но не очень сильный дискант перешел в хорошо поставленный от природы голос, высокий бас редкого по красоте тембра. Его первое приобщение к искусству в опереточной труппе Тумпакова, выступавшей в Петербурге, Москве и других городах России, где он поначалу выходит на сцену только в качестве статиста. Так же, как и у Анастасии Вяльцевой, о которой рассказывал в одной из наших предыдущих передач, оперетта решила его судьбу, став своего рода трамплином в его стремительной артистической карьере. В 1906 году, когда труппа Тумпакова гастролировала в Панаевском театре в Петербурге с оперетой Легара «Веселая вдова», режиссер поручил Вавичу спеть во втором акте вставной номер, песенку «Качели» композитора Голлендера. И когда Вавич, обладавший, что очень важно для артиста, яркой сценической внешностью, высокий рост, правильные черты лица, вьющиеся волосы и выразительные глаза, блистательно спел эту необыкновенно мелодичную песенку, то успех превзошел все ожидания. Он стал просто головокружительным. Ему начинают поручать самые ответственные роли практически во всех опереточных спектаклях. Давайте послушаем в его исполнении песенку из оперетты Нельсона «Король веселится».

кручу, кручу, сейчас становится напролет. И не ровень, сейчас там пускай в пляску, стих вдруг она меня найдет. Ломаться день, ломаться ночь, клянусь, была бы мне не лучь. Начни я развлечения, вас только...

самых юных лет я объездил свет, всю Европу знаю я, но по вкусу мне один парень вполне, я признаюсь, не тая. Родине своей дать хочу скорей, благо всех культурных стран. Это не слабо, вот я раза два осуществляю здесь свой план. И если дальше так пойдет, у нас все поймет народ. Ночные развлечения, восторганцы, восторганья, Париж, Париж, Пирай, Дариж, блаженство массу сулит. Всю ночь идет потеха, кругом полно все смеха, а солнышко взойдет, день свет.

1907 году в оперете «Мозаики» весьма популярного в то время композитора Валентинова «Ночь любви» Вавич впервые по ходу действия спел цыганский романс «Очи черные» в несколько необычной аранжировке и общепринятой манере исполнения.

Мне кажется, что вокальных возможностей Хвавича вполне можно судить по одной из самых лучших его записей, которую вы сейчас услышите. Это ария «Ты видишь, ты слышишь» из оперетты Валентинова «В волнах страстей». Это уже что-то близкое к большому искусству. В манере пения откровенно просматриваются оперные нотки, тем более, что эта запись сделана Вавичем с оркестровым сопровождением. Забегая вперед, скажу, что в начале 10-х годов певец обращался и к опере, что было большой редкостью для переточного кумира и исполнителя русских цыганских песен и романсов, которые он стал включать в программы своих концертов спустя год после дебюта в оперетте. Он с большим успехом спел партию Мефистофеля в опере «Гуно Фауст». Арию «Заклинание цветов» он по просьбе публики бесировал 3 раза. Но Вавич и не собирался стать оперным певцом, и не стал им. Он просто лишний раз продемонстрировал перед многочисленными своими поклонниками свои вокальные способности и артистическое мастерство. Напомню нашим радиослушателям, что сейчас в его исполнении вы услышите арию из оперетты Валентинова «В волнах страстей». «Ты видишь, ты слышишь».

один к тебе уж не вернется, с иной он счастье найдет.

0: В прямом эфире независимой радиостанции «Ракурс» очередная музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». Мы продолжаем наш рассказ о Михаиле Ивановиче Вавиче, одном из самых ярких представителей русской эстрады в далекие дореволюционные годы. Как я уже говорил в первой части нашей сегодняшней передачи, после своего блестящего дебюта в оперете в 1906 году Вавич вскоре стал выступать на концертных эстрадах самостоятельными концертами, репертуар которых состоял в основном из русских и цыганских песен и романсов. Концерты эти проходили с огромным успехом, что, несомненно, способствовало росту популярности. Имя Вавича обретает поистине всероссийскую известность. Ведущие российские фирмы грамзаписи приглашают его записываться на грампластинки. За период с 1908 по 1916 годы им было выпущено около 50 пластинок, которые мгновенно исчезали с прилавков магазинов, как только поступали в продажу. В настоящее время их сохранилось очень мало, и они стали коллекционной редкостью. Давайте послушаем некоторые из них, но еще буквально несколько слов. Все записи, которые мы используем в нашей сегодняшней передаче, сделаны с пластинок, выпущенных в начале 10-х годов нашего столетия. Цыганский романс Борисова «Время изменится».
1: Как цветок голубой среди снежной зимы я увидела.

«Цыганский романс. Почему я безумно люблю». Музыка Гуревича.

всему я безумно люблю. Я и сам рассказать не умею. Ты терзаешь всю душу мою.

пройдет. Молчаливый мне буду я вновь. Может быть, и скорее поймет, и в душе.

включал в Авич программы своих концертов и русские народные песни, а также записал несколько из них на граммофонные пластинки. Давайте послушаем одну из них, «Тройка почтовая», после чего я выскажу свое мнение по этому поводу, и я думаю, что вы со мной согласитесь.

Дорогие друзья, исполнение Вавичем этой очень популярной русской народной песни лично меня, откровенно говоря, не впечатляет. Какая-то странная тональность и совершенно необычная для него монотонная манера исполнения. Можете мне поверить, что остальные его записи русских народных песен, за редкими исключениями, также мало выразительны. Выросший в дворянской семье и выступавший на сценах театров и концертных залов больших городов России перед привилегированной публикой, Вавич не сумел искренне прочувствовать душу русского народа и исполнять эти песни так, как это делали его выдающиеся современницы Анастасия Вяльцева и Надежда Плевицкая, родившиеся в крестьянских семьях, жизненный путь которых до того времени, пока они не стали знаменитостями, был далеко не усыпан розами. Другое дело – русские и цыганские романсы. За исключением, пожалуй, Юрия Марфесси, о котором мы обязательно расскажем в наших последующих передачах, здесь уж Вавичу не было равных. Давайте послушаем еще один цыганский романс в его исполнении. Музыка Денисьева «В час печали, тоски и сомнения».

сомненья. Ты мой милый ко мне приходи, и найдешь ты любовь, и забудешь.

сомнением и воскреснет для жизни ты вновь. Наша жизнь — это только мгновенье,

0: и счастье любовь.
1: В 1918 году Вавич эмигрирует из Советской России. Сначала он перебирается в Польшу, а затем окончательно поселяется во Франции. За границей он снимается в кино, гастролирует в Румынии, Австрии, Германии. Я не могу согласиться с авторами различных публикаций о Вавиче, где утверждается, что он за рубежом записывался на граммофонные пластинки. О них нет никакого упоминания в каталогах зарубежных фирм грамзаписи, а лично не только не держал их в руках, но даже не видел их хотя бы фотографий. Увы, как и у большинства его соотечественников, покинувших после революции свою родину, жизнь Вавича в эмиграции не принесла ему ни личного счастья, ни материального благополучия. Потерявши веру во что бы то ни было, он перестает работать над собой как певцом, нарушая при этом общепринятые для действующего вокалиста нормы и правила поведения в быту. Голос его становится неустойчивым, заметно тускнеет, и где-то во второй половине 20-х годов он окончательно отходит от творческой деятельности. Последние годы эмиграции он проводит за карточным столом или играя на бегах. Скончался Михаил Иванович Вавич 11 апреля 1931 года в Париже в состоянии глубокой депрессии. Ему было всего 50 лет. Не мог Вавич даже предположить, что написанный им в 900-е годы романс «Грусть и тоска безысходная» станет его лебединой песней. В нем вся его жизнь, если хотите, предсказание судьбы.

последних четырех передачах нашей рубрики мы рассказали вам о звездах русской эстрады начала нашего столетия: Анастасии Вяльцевой, Варе Паниной, Надежде Плевицкой и Михаиле Вавиче. Сегодня же вы услышите голоса выдающихся русских артистов, их современников, также пользовавшихся огромной популярностью в то далекое время. По сути дела, некоторые из них мало чем уступали звездам первой величины, а кое в чем даже их превосходили, ну, например, с иноприродными вокальными данными. Просто в то время не все могли становиться звездами. Кстати, о том, как можно стать эстрадной звездой в наше время. Не знаю, как там у них на Западе, а в нашей стране, как поведала одна из самых популярных газет в Москве, ну, просто сущие пустяки. Для начала нужно иметь при себе небольшую, с точки зрения автора публикации, сумму денег, где-то порядка 300 тысяч долларов. А при отсутствии зелененьких постараться найти, кто как сумеет, богатого спонсора, то есть нового русского, для которого эта сумма не деньги. Причем для прекрасной половины человечества, при отсутствии у претенденток всякого рода, выражаясь современным языком, комплексов, эта сумма может быть значительно уменьшена в зависимости, ну, скажем так, от их поведения. А вот в царской, дореволюционной России все это выглядело несколько иначе. Все начиналось с огромного, врожденного природного таланта будущих знаменитостей. Но даже этого, как говорится, дара от Бога было явно недостаточно. Без меценатов и покровителей выйти на сцены театров и концертных залов было просто невозможно. Чтобы избежать всяких кривотолков, скажу, что богатые промышленники и купцы, вкладывающие свои деньги, и покровители, делающие все для того, чтобы помочь талантливым самородкам стать впоследствии национальной гордостью России, руководствовались только одним – чувством патриотизма и любви к своей родине. Наверное, никому даже не может прийти в голову мысль, что Бахрушин, Собинов, Шаляпин могли потребовать от молодых и красивых артисток какого-то особого к себе расположения. Но это было далеко не все. Стать звездой русской эстрады или артистами оперы императорских театров могли лишь лица коренной национальности, то есть русские люди православной веры. И народцам, как тогда называли всех остальных жителей России, дорога в настоящее большое искусство была заказана. Нужно было как-то скрывать свое происхождение, и если это не удавалось, любым способом становиться русским человеком с православным вероисповедованием. И чтобы окончательно получить одобрение высших сфер общества, надо было иметь звучную артистическую фамилию. Наверное, последнее, вероятно, все-таки правильно. Даже в настоящее время, скажем, обращение «господин» в сочетании с фамилией

фамилиями высших должностных лиц России, ну и хотя бы Украины, как-то режет слух и всерьез не воспринимается. Так рождались звезды русской эстрады, и вот почему их было так мало. За какими яркими они были. Дорогие друзья, если мне удалось своим рассказом как-то помочь вам прочувствовать ту далекую эпоху, первый год нашего столетия, то мне кажется, что вы как-то по-другому отнесетесь и к музыке, и к тем выдающимся русским артистам того времени, а также ко всему тому, что вам предстоит послушать в наших последующих передачах. Я напомню нашим радиослушателям, кто не слышал начала передачи или опоздал к ее началу, что сегодня в нашей очередной, 98-й по счету музыкальной передаче рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет», мы продолжим знакомить вас с музыкой, звучавшей с концертных эстрад дореволюционной России и ее исполнителями, замечательными русскими артистами тех далеких прошлых лет. Сейчас мы послушаем записи Александра Михайловича Давыдова, одного из лучших русских оперных певцов начала нашего века. Очень коротко о нем. Родился Александр Михайлович Давыдов, настоящее имя и фамилия Израиль Моисеевич Левинсон, в 1872 году. В опере с 1889 по 1914 год. Причем с начала 1900 года в Мариинском оперном театре в Петербурге. В это же время гастролирует в Москве и Киеве, а также во многих городах и столицах западноевропейских стран. Наряду с оперной деятельностью с 1910 года начинает выступать на концертной эстраде с исполнением русских и цыганских романсов, а также записываются граммофонные пластинки. Он оставил после себя богатое музыкальное наследство, около 400 записей на пластинках. Сейчас вы услышите его исполнение 2 цыганских романса «Отойди» и «Раз пошел». На этикетке пластинки перед его инициалами значится «Артист императорских театров». К сожалению, качество записи и состояние самой пластинки оставляет желать много лучшего, но мне кажется, что вашему покорному слуге удалось сохранить, насколько это возможно, тембр и красоту его голоса.

На концертной эстраде Давыдов продолжает выступать вплоть до 1924 года. В том же году он получает почетное звание заслуженного артиста РСФСР и уезжает в Париж, где в 1934 году по просьбе Шаляпина ставит оперу «Князь Игорь» с участием в главной роли великого русского певца. В 1935 году он возвращается в СССР, и до конца своих дней, умер он в 1944 году, продолжает заниматься педагогической деятельностью. Теперь мы вам расскажем о выдающейся русской эстрадной исполнительнице Наталье Ивановне Тамаре. Тамара – это ее псевдоним. Настоящая фамилия по одним источникам – Бабичева, по другим – Митина-Буйницкая. Родилась Наталья Ивановна в 1873 году в простой крестьянской семье. Не говоря уже об общем нормальном образовании, она не получила никакого театрального и тем более музыкального образования. И тем не менее, ставшая в начале 1900-х годов премьершей Петербургского театра опереты и выступая много лет в Москве в различных опереточных труппах, она поражала публику прирожденным благородством и культурой игры на сцене. С триумфальным успехом проходит ее выступление на концертной эстраде с исполнением в основном русских и цыганских романсов, включая и «вяльцевский» в кавычках песенный и романсный репертуар, особенно после безвременной кончины одной из самых ярких звезд русской эстрады. Некоторые из музыкальных критиков того времени считали, что Тамара поет некоторые романсы даже лучше, чем сама Вяльцева. Давайте мы послушаем два из них. «Цыганская песня «Ветерочек» и роман Лучича «Дай, милый друг, на счастье руку».

наш день до начала. Вечерком одна вздыхала, а потом, уже потом,

жизнь, не мила вам, друзья. Если сердце терзает сомнение, вас рассеет здесь песня моя. В ней тоски нет, раздумая, забыть.

бокалы полней. Позабудем о жизни тяжелой.

вам, друзья, про любовь. Все страдания виновницу злую. Каждый свой.

Мне трудно сказать, кто, Вяльцев или Тамара, лучше исполняет эти очень популярные в то время произведения. По-моему, обе хорошо, с присущей каждой из них своей манере исполнения. Что я еще могу сказать о Тамаре? Вплоть до революции ее жизнь очень напоминала вяльцевскую. Огромные гонорары и фантастическое богатство. Увы, слава Натальи Ивановны Тамары оказалась недолговечной. После революции она без особых успехов выступала в советских театрах оперетты 20-х годов, но вскоре сошла со сцены. Скончалась Тамара в 1934 году в Ленинграде в полной безвестности.

прямом эфире независимой радиостанции «Ракурс» очередная музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона автор Оскар Борисович Хацет. Мы продолжаем наш рассказ о русской дореволюционной эстраде. В 1912 году, после смерти Вари Паниной, появилось много исполнительниц цыганских песен и романсов, стремящихся подражать как идеалу цыганского пения в манере исполнения умершей звезды. Среди многих из них самой известной считается Настя Полякова. Информации о ней практически нет никакой. Записывалась на глампластинке она мало, и пластинки эти стали большой коллекционной редкостью. Одна из них, которую мы имеем возможность предложить вашему вниманию, наверное, далеко не лучшая из всех тех, которые она вообще записала. С моей точки зрения, две цыганские песни, которые вы сейчас услышите, не дают представления ни о голосе, ни о манере исполнения этой, без сомнения, талантливой цыганской певицы. Единственное, что, пожалуй, представляет интерес, песни эти звучат как бы в оригинале, то есть так, как их задумали авторы. Привычные для нашего слуха аранжировки, они слушаются совершенно по-другому. Цыганская песня «Верная манерная».

Я не буду оспаривать цыганского происхождения только что прозвучавших валенок, но исполнение этой песни нашей русской певицы Лидии Андреевны Руслановой значительно более интересно и выразительно. Непревзойденным исполнителем русских цыганских песен и романсов по праву считается Юрий Спиридонович Марфесси, которого великий Шаляпин называл баяном русской песни. Мы обязательно посвятим Марфесси несколько наших передач, где познакомим вас с его жизнью и творчеством. Но это будет где-то через 1,5–2 месяца. Работа над этими передачами еще не закончена. Сегодня же вы услышите две его записи, сделанные в Петрограде в 1914 году. Романс Саши Макарова «Как цветок душистый» исполняется в сопровождении дуэта гитар Саша Макаров и Ваня де Лазари.

роман Татьяны Толстой «Мы вышли в сад». Исполняется также в сопровождении гитарного дуэта «Шишкин и Дулькевич».

0: И разыгрались же кони в поле, поископытили всю зарю, что они делают, чью они долю мыкают по полю, уж не мою ль, тихо в поле устали кони, тихо в поле, зови, не зови, в сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета, сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично, на душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба красивая. Силу он в себе чуял большую. В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев. Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати, большой, загоревший, ждал. Кондрат Лютаев лет 7 уж был председателем большущего колхоза в Степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня!» — орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным кулаком. «Ты у меня спроси! Я их видел, перевидел, этих артистов! Все алкоголики и трепачи!» Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца. Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.
1: «Ну, как ты здесь?» — спросил Кондрат.
0: «Нормально». Некоторое время молчали.
1: «Тут у вас выпить-то хоть можно?» — спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента.
0: «Вообще-то не положено», — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. «В исключительных случаях только».
1: «Ну и пошли. Скажете потом, что был исключительный случай».
0: Пошли в магазин. Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд. Колбасу, сыр, коньяк, шпроты. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело». А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила, Кондрат обрел обычный свой снисходительный тон.
1: «Не забывай, когда знаменитым станешь, артист. Забудешь, небось?
0: Что за глупости, кого забуду?
1: Брось, не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать, а?»
0: «Конечно». Выпили вчетвером. Пришел еще один товарищ Миньки. Кондрат раскраснелся, снял свой пиджак и сразу как-то раздался в ширину. Под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее тело.
1: «Туго приходится?» — расспрашивал он ребят.
0: «Ничего».
1: «Вижу, как ничего. Тоскливо, небось, так жить. Другой раз с девкой бы прошелся, а тут книжки читать надо, а?»
0: Ребята смеялись. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики, и что не пустое это дело, как он думал?
1: «А я считаю правильно», — басил Кондрат. «Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. Я на Миньку в прошлом году обиделся. Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб, со столбами, чем в Москве ошиваться».
2: «Тять, не то говорю.
1: Ну, ладно, ладно, вы уж ученые, я забыл.
2: А хозяйство у меня, он Минька знает».
0: Потом Кондрат и Минька пошли на выставку ВДНХ.
1: «Сейчас пойдем глянем одного жеребца», — заговорил вдруг Кондрат серьезно. «Жеребец на выставке стоит. Образцовый!» — он зло сплюнул, покачал головой. «Буяна, помнишь? Помню. Приезжала нынче комиссия смотреть. Я его хотел на выставку. Забраковали. А сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю, стоит образцовый жеребец. Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый? Это ж кролик против моего буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленке уронил, такого образцового.
0: Минька представил буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец-конь, а заря на западе в полнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертит ее кругами, кругами черные стремительные тени, и не слышно топота коней. Тихо. Буяна помню, как же. Негромко сказал Минька. Хороший конь.
1: Кондрат долго молчал, сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо, зло. Я его последнее время сам выхаживал, заговорил он. Фикус ему в конюшню поставил. У него там, как у невесты, в горнице стало. Как дитё родное изучил его. Заржет черти где, а я услышу. Забраковали.
0: Кондрат замолчал. Ему было горько. Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста. Охота стала домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра, притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина. Несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит буян. Но удивительно тихо в степи.
1: «Да», — сказал он, — «со всего края приезжали смотреть». «Да ладно, чего уж теперь». Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом. Остановились около него. «Этот?» «Но!» Кондрат смотрел на жеребца, как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил. «Он самый!» «Орловский?» «По блату выставили».
0: «Красивый?»
1: «Красивый!» — передразнил сына Кондрат. «Ты уж лучше походки изучай, раз не понимаешь». «Чего ты обиделся, Минька?» «Ты сядь на него, да пробежи верст 50, тогда посмотри, что от этой красоты останется». Но нельзя же сказать, что он некрасивый. Вот за эту красоту он и попал сюда. Конечно, полюбоваться можно. Особенно, кто не понимает ни шиша. А ты глянь! Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. «Тррр, стой!» — прикрикнул Кондрат. «Гляди сюда! Это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь! Он на 20-й версте захрипит!» Кондрат зашагал от конюшни. Минька за ним. «Видел жеребца?» Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. «Приеду, пойду к той комиссии. Я им скажу пару ласковых. Ты тут спеши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме».
0: Минька тоже закурил. «Куда сейчас?»
1: «На вокзал. В 9:15 поезд».
0: У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко. «Как вы там?» — спросил он.
3: Ничего.
2: Живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью, вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел, никого нету. Тоскует. Вот и кажется. Минька нахмурился. Чего она? Так ведь наше дело теперь не молодое. Чего?
0: А в деревне как?
2: Что в деревне?
0: Ничего не изменилось.
2: Все так же.
0: Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же, а что по вечерам гуляют с гармошкой? Несерьезно, да и спрашивать нечего, гуляют. Как все это далеко. Туда поедет отец, там мать, ребята, дружки. Через трое суток дома будешь.
2: Ты-то не приедешь летом?
0: Не знаю, кружок тут один веду, не знаю, может, приеду.
2: На будущий год он здесь будет, твердо сказал Кондрат. Я своего добьюсь.
0: Кто?
2: Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге вести.
0: А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо.
2: Тоскуешь здесь?
0: Да нет, что ты, тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в парк культуры, там весело.
2: Москва. Раздумчиво сказал Кондрат. На то она и столица. Я в войну бывал тут. Ну, тогда она, конечно, не такая была.
0: На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало. Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца.
2: Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился.
0: Был он седой, хмурый, и смотрел на Миньку внимательно и строго. Минька остановился, в последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу, и все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать скорость. Минька пошел домой, шел до самого общежития пешком, шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки, чтобы устать и прийти, и сразу уснуть. В комнате никого не было. Минька разобрал постель, долго сидел, не раздеваясь, потом разделся и лег. Взошла луна, в комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец. Отец смотрит, наверное, в окно, а по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни. Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку и опять в который раз увидел степь, и табун лошадей несется по степи. С этим и заснул Минька.
4: Сегодня мы расскажем вам об артистке Нине Ургант. Мы постарались подобрать отрывки в этой передаче так, чтобы вам стало ясно, как росло мастерство актрисы, как каждая новая роль включала все лучшее, что было достигнуто в предыдущей. Окончив в 1953 году Ленинградский театральный институт, Нина Ургант сразу же завоевала на сцене прочное амплуа лирической героини. Она легко и непринужденно держалась на сцене. Ее лучистые глаза и светлая улыбка вызывала ответную открытую улыбку в зрительном зале. Такой ее запомнили ярославские зрители, где по окончании института актриса работала один сезон. Такой ее запомнили ленинградцы в первых ролях на сцене театра имени Ленинского комсомола. Было удивительно наблюдать, как уже в первых ролях раскрывает актриса большую человеческую глубину своих героинь, доносит до зрителей свою трепетную любовь к ним. Ведь еще несколько лет назад Нина Ургант не знала, что такое сцена. Она родилась в семье, где никто и никогда не увлекался театром, даже как зритель. Школьные друзья поехали учиться в Ленинград. И она поехала. Друзья стремились в политехнический. И она подала заявление. А потом поехала на Маховую, только посмотреть на театральный институт, дом, где делают актеров. В этом доме, к своему немалому изумлению, она прошла первый отборочный тур. И тогда таившаяся где-то мечта стать актрисой стала обретать черты реальности. Забыв о точных дисциплинах, которые нужны были для политехнического, она учила наизусть отрывки, поспешно читала пьесы, хватала на лету разговоры старшекурсников и решала, как ей следует применять принципы системы Станиславского, о которой она только что услышала, когда она будет читать перед приемной комиссией отрывок о птице тройки из «Мертвых душ» Гоголя. Эта учеба актерскому мастерству на лету чуть не сыграла с ней злую шутку. «Надо играть свое внутреннее состояние», — учили ее товарищи. «Что чувствуешь, то и играй. Поняла?» «Поняла», — ответила Нина и вошла в экзаменационный класс. «Дивным звоном заливается колокольчик», — читала она. «Все отстает и остается позади. Русь, куда же ты несешься? Дай ответ». Нина сделала паузу, словно давая реплику партнеру. Приложила руку к уху и даже нагнулась, прислушиваясь. Потом недоуменно развела руками. Не дает ответа. Члены приемной комиссии, привычные ко всему, хохотали. Но было в этой девочке столько милой непосредственности, искреннего обаяния и простоты, что на актерское отделение театрального института ее приняли. И еще долго, уже после окончания института, в ее актерском арсенале использовалась только лирическая сторона дарования. Так было до тех пор, пока в 1958 году режиссер Шатрин не поставил на сцене театра имени Ленинского комсомола пьесу Эдуарда де Филиппа «Никто», где Ургант играла Нинучу. Искрящиеся весельем, неуемным счастьем жить появлялась на сцене Нинуча Ургант. Эта радость пробивалась наружу в ее заразительном смехе, ребячьих шалостях, неудержимой улыбке круглого лица. «Не беда, что я простая посудомойка», — говорила она всем своим видом. «Не беда, что у меня красные шершавые руки, стоптанные тапочки, и живу я в тесном грязном доме Неаполя, похожем на муравейник, а не на человеческое жилище. Я молода и весела, я люблю мир и люблю своего Винченцо, и все будет прекрасно». Вы только прислушайтесь, как она рассказывает Винченцо о своей нехитрой работе. Сколько вдохновения вкладывает актриса в голос Нинучи, сколько романтического восторга угадываем мы в характере ее героини, даже когда она рассказывает о таком нехитром деле, как ее работа.
3: Я люблю тебя.
5: На одном «люблю» не проживешь.
3: Будем работать.
5: Конечно, моя жена работает. Запомни, моя жена никогда не будет работать. Где ты работаешь?
3: Мою бутылки. Я зарабатываю.
5: Подожди, я ничего не понимаю. Какие бутылки? Где ты моешь бутылки?
3: Да в ресторанчике, 2 квартала отсюда. Я и посуду мою. Мы вдвоем, у нас очередь, а эту неделю я в ночную смену. Но зарабатываю я на бутылках. Это верных 300 лир.
5: Что, каждый день столько?
3: Раз в неделю. Но за неделю накопится 300-400 бутылок. Вина идет много, народ к нам заходит. Сначала хозяин давал мыть бутылки нам двоим. И я получала вдвое меньше. Но затем он увидел, как я это делаю. Я налью бутылки водой, натолкаю туда бумаги, как можно больше газетной бумаги, и оставлю на полдня. Потом приду, всполосну, вылью, и бутылки блестят, как новенькие. Расставлю их на полу, как на параде. Стекло на солнце зеленое-зеленое, как море. И даже стена становится от них зеленой, и все вокруг зеленое.
4: В этой роли Ургант предстала перед зрителями не только как характерная актриса. Всем, кто видел Нинучу в исполнении Ургант, запомнилось не только ее улыбчивое лицо, озорной задор, но и лучистые, скорбные глаза, которыми смотрела на мир ее неистощимо жизнерадостная героиня.
3: А ты не голодный?
5: Я?
3: Угу.
5: Не знаю. Сядь поближе.
3: Ага.
5: Ты ждешь с 4:30, да?
3: С 4.
5: Волновалась?
3: Был момент, когда я решила, что ты не придешь.
5: А если бы я не пришел?
3: Что ты хочешь этим сказать? Но не пришел бы сегодня, пришел бы завтра.
5: Ага. А если бы я умер?
3: Этим не шутят.
5: Мог же я там и умереть? Что бы ты стала делать?
3: О том, что бы я сделала, тебе незачем знать. Слушай,
5: а?
3: Давай поговорим серьезно, а?
5: Давай.
3: Давай. Все время, пока ты находился там...
5: Ха, какая прелесть! Вот за это я и люблю тебя. Из деликатности ты не сказала «тюрьма», ты сказала «там».
3: Совсем не из деликатности, а от стыда. Неужели ты не понимаешь, что стыдно сидеть в тюрьме, особенно за воровство? Вот я сказала «воровство», а не сказала «за такие дела». Люди не прощают тех, кто сидел за воровство, и страдают все их близкие, мать, отец, сестры, родные.
5: А у меня никого нет.
3: А я? Разве я никто?
5: Вот, женщина, женщина, сейчас самое подходящее время говорить об этом. Ну неужели нельзя подождать до завтра?
3: Не могу я ждать. Все время, пока ты был там...
5: Ты говоришь там от стыда?
3: И деликатности. Я думала, думала и поняла, почему у тебя плохо складывается, почему ты не нашел своего пути.
5: Нину, если ты поняла, так ты же просто богиня. Клянусь тебе, что я всю жизнь думаю об этом и ни до чего не додумался. Как тебе это удалось, а?
3: Если ты не бросишь свои шуточки, я оставлю тебя и уйду. Ты думал, кто ты? Ну вот я бедная девушка, я мою бутылки. От этого у меня загрубели руки. Я так зарабатываю на жизнь. Конечно, я не богиня, но я могу обойтись и без тебя. Могу себе найти другого мужчину в таком же красивом костюме, с галстуком, в горошек, с надушенным платочком.
5: Ну, подожди, подожди. Ну, что ты хочешь?
3: Ничего, пожалуйста, не шути.
5: Ну, я больше не буду, ну.
3: Теперь я не могу говорить.
5: Почему?
3: Ну, не знаю, почему. Сначала могла, а теперь, ну, не могу.
5: А, потому что ты меня раньше любила, а теперь не любишь. Ты не любишь меня больше, да?
3: Нет!
6: Нинучча сказала «нет» и тут же бросилась на шею Винченцо.
5: Вот я умру. Что ты будешь делать?
3: Ну, почему ты ни во что не веришь? Ответь мне на один вопрос. Ночью, перед сном, ты крестишься?
5: Ой, представь себе, я даже не помню. Ну, а почему ты об этом спрашиваешь?
3: Да потому что если я не перекрещусь и не скажу «Святая Рита, помоги мне», я не засну.
5: Ну и что, Святая Рита помогает?
3: А как бы я устроилась мыть бутылки?
5: А, так это тебе помогла твоя Святая Рита?
3: Нет.
5: Ну хорошо, ну не буду, не буду. Ну расскажи мне про свою Святую Риту.
3: Святая Рита мне всегда помогает. Когда дома у нас очень и очень плохо, я становлюсь на колени и молюсь. У меня есть фигурка Святой Риты, но по-настоящему я разговариваю с ней, когда я одна. А мама? Разве ей не помогает Мадонна дель Кармине? А папа? Разве не помогает ему Святой Антоний? Да Святой Антоний совершает добрый поступок ежедневно, а у тебя кто покровитель?
5: А я как-то не задумывался об этом. А что, действительно помогает?
3: А как же?
5: Ну, предположим, ты мой покровитель. Ну, что я должен делать, как себя вести? Не думаю, чтобы святые помогали всем просто так. Очевидно, надо что-то предпринять, чтобы святой покровительствовал.
3: Ну, конечно. Во-первых, нужно поставить святому свечу.
5: Так.
3: Потом в светильник, в лампадку, наливать лампадное масло. Масло любят все святые.
5: Ну, а что они дают взамен?
3: Вот у мамы были черные дни, когда папа потерял голову из-за одной особы. Она жила у нас в переулке, покупала и сбывала вещи, давала деньги под вексель. Так вот из-за нее мы все голодали. Так мама попросила Мадонну дель Кармине. «Мадонна моя, помоги мне найти выход!» И, пожалуйста, вскоре эта особа исчезла. Куда она девалась, никто не знает. Одни говорят, она уехала в Америку, другие в Австралию. Но главное, у папы не было случая встречаться с ней. И страсти утихли. А папа? Папа сказал святому Антонию, «Или ты мне найдешь работу, или не получишь от меня свечей 3 дня на размышление». И, пожалуйста, через 3 дня приезжают к нам домой, ищут отца и предлагают место сторожа на кондитерской фабрике. Да он сейчас там работает. Сколько таких случаев я могу тебе рассказать? Если ты найдешь себе такого святого, ну вот вроде этого,

0: черное с золотой бахромой.
1: Это зависит от их значения, да?
0: Не знаю. Для меня все святые равны.
2: Винченцо внимательно оглядел статую.
1: Нет, ты мне скажи, они различаются по чинам?
0: А тебе-то не все равно?
1: Если я выбираю себе покровителя, так позволь мне выбрать того, кто повлиятельнее.

0: Закончив осмотр, Винченцо, видимо, остался доволен его результатами.
1: А он симпатичный. Вряд ли стоит искать другого покровителя. А как мне нужно начать разговаривать с ним?
2: Говори, как получится. Например, вот так. О, мой святой Джузеппе, помоги мне.
1: О, мой святой Джузеппе, помоги мне. А не нужно бы сказать так? Если ты мне сделаешь то-то, то-то и то-то, так я взамен тебе дам то-то, то-то и то-то.
2: Это не важно, как сказать. Ты должен доверять ему.
1: Ну, хорошо, хорошо. Но по твоей же милости я становлюсь смешным.
2: Если ты стесняешься, то не нужно. Или ты веришь, или не веришь. Я тебе не уговариваю.
1: Ну, хорошо, хорошо, я верю, верю. Слушай, святой Джузеппе.
2: Как ты разговариваешь со святым Джузеппе?
1: А что мне делать?
2: Ты должен упасть ему в ноги, как все, как я. Ха. Святой Джузеппе тебе не родственник и не знакомый. Ну, встань, подойди, чего ты дожидаешься?
1: Что, неужели непременно на колени?
2: А как же? Все так делают.
0: Винченцо нерешительно подошел к статуе святого Джузеппе, помедлив, опустился на колени, оглянулся на Нинуччо.
1: А я не смогу говорить с ним, пока ты здесь. Ведь ты же не разговариваешь со своей святой Ритой, когда кругом люди. Оставь меня со святым Джузеппе всего на 2 минутки, а потом встретимся.
2: Я зайду к Чиро.
1: Нет, нет, я все равно стесняюсь. Пойди погуляй в переулочке, а потом я позову тебя.
2: Угу.
1: Ну, беги, беги, беги.
3: Не задерживайся, уже поздно!
4: В спектакле «Никто» впервые зазвучала в творчестве актрисы трагическая тема. Человек приходит в мир с открытым сердцем, полный радости и надежд. Но мир с непонятной жестокостью наносит ему один удар за другим. Озорная Нинуччо Ургант стала судьей страшного мира, в котором она жила. Исполнением роли Нинуччо открылась галерея характерных темпераментных ролей, сыгранных актрисой на сцене театра имени Ленинского комсомола. Она была задорной и непримиримой Женькой Шульженко, фабричной девчонки, главной героиней спектакля «Любка-любовь». Одной из удач спектакля «Маленькая студентка» стала Саня Веткина, Ургант. Именно на этом этапе творчества определилась и еще одна тема актрисы. В образах, которые играла Ургант, она стремилась выделить активное начало, подчеркнуть деятельную сторону своих героинь, четко донести до зрителя свою гражданскую позицию. Мысль о том, что в жизни не должно быть места равнодушию, наполняла работу Ургант в спектакле «Два цвета», где она играла Тамару. Она создала на сцене характер обаятельный и смелый. С настоящим артистическим увлечением рассказывала актриса о бесстрашной озорной девчонке, полюбивший слабого, поддавшегося влиянию хулиганов парня. В чувстве Тамары Ургант был истинный драматизм. Ведь она любила человека, которого не могла уважать. Вот он, ее любимый Федька Лукашов. Развалясь одетый на кровати, решает самый главный вопрос в жизни. Уехать в другой город, сбежать или пойти признаться в милицию о связи своей с дружками-преступниками.
5: А Федьке Лукашову все эти дни было очень и очень плохо. Мучили сомнения.

0: Ехать или остаться?
1: Ну, Федя, ну?
0: Может, сказать или молчать по-прежнему?
1: Конечно, скажи, Федя.
0: Нет, буду молчать и завтра же уеду.

0: Ну, смотри, Федор, легче тебе от этого решения не будет. Лежит Федор одетый на кровати, наигрывает на гармошке. Рядом на стуле начатая бутылка водки.
1: Мы прервем на несколько минут сцену, чтобы обратить ваше внимание на то, как будет играть актриса. У нее всего несколько реплик. Вот-вот войдут дружки Федора. Они потребуют, чтобы Тамара ушла. С Федькой у них разговор секретный. Но пока Тамара с Федором в комнате одна. В нескольких ее фразах актрисе надо успеть передать все внутреннее состояние своей героини. Бесцветным, глухим голосом, словно сердясь на себя за свою любовь к этому трусу Федьке, начинает она разговор о колбасе, конвертах и еще о чем-то совсем неважном для них в эту минуту. Потом, где-то на самой нейтральной фразе «зубную щетку положила», прорвется в голосе внутреннее напряжение Тамары. А потом вы услышите, как возникнут слезы. Тамара заплачет и о своей потере, и о Федькиной трусости, победить которую не может ее любовь. Вот послушайте эту сцену.
2: Я тебе колбасы копченой на дорогу взяла. Она не портится.

0: песню, братцы, если только бы вы понять могли, как без стаи трудно оставаться.
1: Конверты положила. Можешь не писать.
0: Отчество у тебя какое?
1: Отчество. Андреевна.
0: Полетел бы я в дом, где жил, где рос, если б в небо мог подняться.
1: Зубную щетку положила. Будешь чистить зубы.
0: Опять я тебе задолжал.
1: Ничего, отдашь. На что они мне? С глаз долой, из сердца вон. Найдешь там себе какую-нибудь дуру и забудешь.
0: Ну, я же сказал, устроюсь, выпишу.
2: Феденька, миленький, ну оставайся. Хочешь, пойдем завтра распишемся, а? Ну, а если что, ты не сомневайся, я ждать буду.
0: Боюсь тюрьмы.
2: Так оправдают, не знал, зачем Глотову ключ.
0: На суде не сказал, теперь все.
2: Условно могут дать, примут во внимание, что по своей воле пришел, а?
0: Суд примет во внимание, а эти пришьют.
2: А уедешь, думаешь, не найдут?
0: Все лучше подальше от Юрки до глухаря.
2: Что ж ты раньше-то не говорил? Придумали бы, что вместе. Ой, Феденька, как же я без тебя-то, родненький?
0: Ну, обойдется, обойдется. Выпишу тебя. Вместе жить станем.
3: К тебе не пройдешь, все разрыто.
1: Федя, гляди, глухарь.
3: Юрка чуть в канаву не загремел.
4: Тесинку тонкую положили, не по моей комплекции.
1: Ой, Глотов.
3: А что это чемоданчик-то? Приехал кто? Или наоборот?
4: Никак Федя удочки сматывает.
3: Тамарочка, вышла бы, прогулялась. Но разговор у нас, глядишь, слово какое вылетит.
1: Говори при мне.
3: Федя, скажи ты ей.
4: Верно, Федор, скажи, чтоб вышла. Разговор будет серьезный.
0: Иди, Тамара. Ну, иди. Я позову.
5: Всей силой своей любви Тамара боролась за Федора. Угрозам глухаря и Глотова она противопоставляла свое, не менее сильное оружие – доверие, искренность, честность в отношениях. В ее последней сцене, вы сейчас это услышите, она раскрывает весь характер Тамары. Это человек, который никогда, даже во имя любви, не поступится жизненными принципами.
1: Ушли. Что тут было?
6: Здравствуй, Тамар. Но пойми ты, Федька, ведь все будет хорошо, если по совести. Ну иди, куда говорил, не сомневайся. Тамар, ну скажи ты ему, пусть не боится. Но ведь хуже всего, когда человек боится.
1: Федя, иди. Хочешь вместе, а?
6: Сам пойду. Ну ладно, мне надо идти. А то Зина сегодня в вечерней работает, мне ее проводить надо.
0: Не ходил бы сегодня, Шурик, еще нарвешься на них.
6: Ничего. Слышите? Девчат собрались, поют. В газетах пишут, наша Касаткина городом станет, спутником Москвы. У реки строить будут, ближе к лесу. Воздух там чистый. Ну ладно, я пошел. Счастливо.
0: Нет, не могу я идти в милицию. Не пойду.
1: Вижу. Все.
0: Тамара, ты чего? Тамара?
1: Провожать не пойду. Прощай.
0: Ты куда?
1: И не пиши. Забудь.
0: Тамара.
1: Тошно на тебя смотреть. Беги. Хочешь в щель забиться, как таракан, чтоб никто не видал и не слыхал. Не думай, долго так не выйдет, не проживешь. Ой, Федька, много я тебе прощала. А сбежишь, забудь, и я забуду. Ничего не иссохну. А что любила, бывает. Как говорится, бывает, что и у девки муж помирает.
0: Что вы от меня все хотите?
1: Не могу я Федя такого любить. Не хочу.
5: Тамара боролась за свою любовь и одержала победу. Безоружный Федька бросился на двух вооруженных бандитов, порвал со своими страшными дружками. И в этом было не только торжество добра над злом. Сила самоотверженного примера главного героя спектакля Шурика Горяева, отдавшего жизнь в борьбе с преступниками, но и победа Тамары, которая верила в Федьку, когда никто не хотел в него поверить. Все более зрелым становилось мастерство Нины Ургант. Все чаще удавалось ей раскрывать внутренний драматизм роли. При всей яркой театральности, свойственной ее игре, она наполняла образы своих героинь большой психологической глубиной. Точнее, серьезнее становились ее наблюдения, емче размышления. Актриса вступала в пору творческой зрелости. Сейчас Нина Ургант – актриса Академического театра драмы имени Пушкина. Пожалуй, лучшие ее работы на академической сцене – «Инкин» в спектакле «Перед заходом солнца» и последняя работа «Варвара» в спектакле «Дело, которому ты служишь». Давно отмечено, что пьеса Гауптмана «Перед заходом солнца» дает возможность самого разнообразного режиссерского толкования. Она может быть поставлена как произведение о разладе в большой семье, где взрослые дети, боясь потерять большое отцовское наследство, ставят всяческие препятствия любви Матиаса Клаузена и Инкин. Тогда от исполнительницы главной героини требуется игра, которая могла бы подтвердить опасения прямых наследников. Инкин – нежная победительница. Так надо играть актрисе. Пьесу Гауптмана можно прочесть и как лебединую лирическую песню старого человека, последнюю драму и последнюю любовь мужчины, который перед заходом своего солнца полюбил нежную, очаровательную юность Инкин. Театр прочел пьесу иначе, современно и социально остро. Мир в семье Клаузенов рушится потому, что рушится мир вокруг. Царство мысли, гуманизма, человеческого достоинства, воплощенное в образе Матиаса Клаузена, захлестывает мутная волна рвущегося к власти фашизма. Господин директор Кламорт хочет сам заводить часы истории и по своему усмотрению поворачивать их стрелки. Именно так, как борьба света и тьмы, поставлен спектакль. Так играет Матиаса Клаузена Николай Симонов. И в соответствии с этим замыслом прочла свою Инкин Нина Ургант. Безмерно одинок в надвигающемся на страну кошмаре достойный, полный внутреннего благородства Матиас Клаузен. Один за другим предают его дети, рушатся идеалы, гибнет прекрасно поставленного им просветительское издательское дело. В этом мраке остается одна светлая точка – Инкин. Она не только его любовь, она его вера в будущее, в нетленность прекрасного, светлого на земле, залог того, что не может закатиться солнце человечности, гуманизма, добра. Поэтому девочка Инкин, появляющаяся впервые на сцене в белом наивном платье, исполнена у актрисы внутреннего достоинства и сдержанного благородства. Спокойно. Даже, казалось бы, простодушно, но с внутренней насмешкой отвечает она на издевательские вопросы и намеки родственников Клаузена. Она менее всего склонна, входя в новую семью, робеть или заискивать перед людьми, которые всем своим поведением доказывают, что недостойны уважения. Только такую Инкин мог отметить среди окружающих его лисиц, волков, шакалов Матиас. Только такого человека он мог сделать своим другом и соратником в борьбе. И Инкин Ургант не просто любит Матиаса. Она борется вместе с ним, и не только за свою любовь, но за право всех людей любить и быть счастливыми. «Я никому не позволю погасить огонь моей жизни». Эти слова Матиаса становятся и ее убеждением, главной темой ее роли. Даже самую лирическую сцену спектакля, сцену объяснения Матиаса и Инкин в любви, актриса наполняет большим гражданским подтекстом. Ее уговаривали оставить, забыть Клаузена. Ей обещали за это бог знает что. Ей угрожали. Но она любит этого человека. Она умрет, если не станет его женой. Угрозы, уговоры и увещания менее всего способны поколебать Инкин Ургант. Напротив, она тоже из тех, кто никому не позволит погасить огонь своей жизни. И вот в калитке сада появляется седой прекрасный человек. И навстречу ему поднимается со скамейки тоненькая девушка, тихо и спокойно берет его за руку, поднимает на него полные счастливых слез глаза и помогает сказать те трудные слова, которые восстанавливают смятенный, поколебленный мир души Матиаса.
1: Мы? Или это только мое воображение?
7: Слава Богу, или, к сожалению, но это я.
1: Наконец-то! Я очень рада, что вы пришли.
7: Ну, а который из двух предназначен для рукопожатий?
1: Обе. А я была приготовилась к нескольким дням поста.
7: Ну, на пост это не похоже.
1: Я была в городе и ужасно проголодалась. А после этого всегда волчий аппетит.
7: Да, я тоже хотел пропустить 2-3 дня, даже гораздо больше. Ну, вы знаете, как всегда бывает с добрыми намерениями. И вот я снова здесь. И вы, вероятно, думаете, что неужели на каких-нибудь жалких 2-3 дня нельзя расстаться с таким старым учителем?
1: Вы не сильны в чтении мыслей. Вы здесь. И это самое главное.
7: Да, я в последнее время немного хандрил, потом ежедневные неприятности. Но когда я шел по дорожке вашего садика, мне стало как-то лучше.
1: Сядем.
7: Я все еще очень завишу от вас, Инкин.
1: И вас это мучает? Вы этого не хотите?
7: Нет, я этого хочу, но не должен был бы хотеть.
1: Гоните прочь новые мысли. Посмотрите вокруг. В такое утро, как сегодня, хандрить не годится.
7: Да, романтика исчезла из мира, но вокруг вас, Инкин, она в полном цвету. Дитя мое, будьте со мной терпеливы хоть немного.
1: Терпеливы? Ах, если бы дело было только в этом.
7: Дело только в этом. Ах, Инкин, человек так ужасно двойственен.
1: Я с первого взгляда поняла, что с вами что-то случилось. Вы хотите скрыть это от меня?
7: Нет, я ничего не должен скрывать от вас.
1: Тогда коротко и ясно.
7: Ну, короче говоря, если бы у меня хватило силы, я не поддался бы слабости и не пришел сюда. Если бы для меня было все ясно, то не требовалось бы никаких объяснений. Но настает час, который мы оба с вами должны встретить сильными. Человеку 70 лет законное право на такую девушку, как вы, это преступление.
1: Но разница возраста здесь ни о чем не говорит.
7: Да вы не хотите меня понять, Инкин.
1: Нет, я все время слышу, что должна оставить вас одного. Не идти с вами по одному пути. не нарушать вашего покоя. Если это так, я, может быть, найду себе достаточно воли, чтобы...
7: Что вы говорите, Никер? Вы поймите меня, я не могу связывать вас с моей судьбой. Колокола. Они оповещают небо о рождении нового человека на земле. А у меня только два выхода. Один из них, который избрал Сенек и Марк Аврелий, когда кончаешь не только с каким-нибудь делом, а добровольно со всей жизнью.
1: Вот так выход, нечего сказать.
7: Но есть другой выход. Это отказ от счастья во имя долга.
1: Но это было бы убийством души, преступлением худшим, чем убийство физическое.
7: Возможно ли? Так я вам дорог, Инкин.
1: Нет, что вы, я не выношу вас.
5: Блестящее исполнение роли Инкин еще раз подтвердило, что Нина Ургант – актриса с большими творческими возможностями. И вот, наконец, последняя по времени работа Ургант в театре. В постановке, посвященной 50-летию Великого Октября, в спектакле «Дело, которому ты служишь», она играет роль Варвары.
8: Евгений, случилось что-нибудь?
9: Случилось. Все ваше Устименко, его кадры. Господи, за что мне такое несчастье? Зачем я притащил этого хама?
8: А за что ж ты его так, хам?
9: За дело, пап. Ну ты подумай, ведь я ему столько сделал, а он мне чем отплатил? Зараза, раздул скандал. Ошельмовал перед руководством, потом еще Богословский добавил. Поповский сын. Ничего, я в долгу не останусь, ты меня знаешь. Он еще получит у меня за критику наших советских законов. Потом я буду говорить с Золотухиным, я ему открою глаза.
1: Да лучше не открывай. Попало ты, видно, за дело. Так тебе и надо.
9: Ты-то хоть не суйся.
1: Ах, Женюрочка, зайчик мой. Как попрут тебя, в конце концов, из партии.
9: Что?
1: Киса, какое это будет зрелище.
9: Варвара, это же хамство.
1: Ты завладел домом пионеров? Гардины развесил? Хрусталь ворованный расставил? Трусливый целый дом украл? Противненько же, Нюрочка.
9: Запомни, Варенька, что я вовсе не трусливый, а я крепкий. И я нужный.
1: Волокнистый ты, а не крепкий.
9: Перестань, Варвара. Она невозможна. Замуж себе выйти надо, что ли? Может, после этого успокоишься? Что, Варенька, засарилась, а все твою Володю ждешь, да? Проиграла ты его. У него жена красавица, не чета тебе.

0: Ты был у Володьки, отец?
1: Ну, был.
0: Как они живут? Про меня не спрашивай.
1: Да забудь ты, наконец, про него. Ну, кончено все это.
0: Ну, не забуду. И не покрикивай на меня, как на свою верхнюю палубу. Я твоя дочь, а не артиллерия главного калибра.
1: Ну, забудь, доченька. Забудь. Сыщем тебе женишка.
0: Да, женишков полно на базу завезли. Только я, батя, не невеста.
1: А что ж ты в монахини пострижешься?
0: А что? Вот в прежнее время обязательно бы схему приняла. Осиятельный граф Володя Устименко, черт бы его подрал, застрелился бы из длинного пистолета. Хочешь, я его убью, а? Вот так протяну руку и бас-бас-бас-бас-бас.
1: Ненавидишь его?
0: Люблю. Вот скоро совсем постарею, а все любить буду. А руки? Как его руки?
1: Да будто оперирует, по его словам. И что ты в нем в конце концов нашла, а? Что рука искалечена, что захромел на войне, а? Так сыщем тебе и хроменького. Невелика привлекательность. Эй, все сострадаешь.
2: Ну все, все, к черту! Кутить буду, сопьюсь. Пойдем, папка, в ресторан, а?
1: А?
2: В ресторан.
1: Есть.
2: Всю жизнь мечтала. Вот кончится война. Пойдем с Володькой в ресторан. А теперь вот, пойдем с тобой. Я заработала дикие деньги. Угощение будет самое роскошное. Самые дорогие закуски. Водка, вино, коньяк, кофе, какао, молоко. Про нас будут думать, какой ухажер-то старенький, а какую дамочку приволок. Имей в виду, я буду выкаблучивать и выламываться.
3: Давай, выламывайся и выкаблучивай. Ну, ребята, ужин готов, идемте.
2: Да не надо нам твоего ужина, дед. А ну, бриться.
3: Есть бриться.
2: Одеваться.
3: Есть одеваться.
2: Привинтить золотую звезду и все ордена.
3: Есть привинтить.
2: И вообще соответствовать.
3: Есть соответствовать. А ты как будешь соответствовать?
2: Ничего. Я свистну. У Ираидки самое шикарное платье так с хвостом. И мы отправимся.
3: Есть, отправимся. Ребят!
4: Вот вы сейчас прослушали одну только маленькую сцену. Наверняка почувствовали и все трудности, которые встретились Ургант в этой роли, и как она сумела их преодолеть. Ведь только в этой сцене Варвара и возмущается недостойным поведением брата, и страдает от неразделенной любви к Владимиру Устименко, и сама над собой иронизирует. Она и трогательна, и сильна, и забавна. Сложный и тонкий характер написал Юрий Герман, и с удивительной достоверностью воплотила этот характер на сцене заслуженная артистка республики Нина Ургант. В ее исполнении перед зрителями предстает цельный, чистый и очень симпатичный человек, рыжая варюха-горюха, через всю жизнь, через все испытания, пронесшая свою первую и единственную любовь к Володе.
5: Здорово.
2: Здорово.
5: Здорово. Чего сидишь, устала?
2: Да нет, я просто боюсь, что ничего этого нет, и что ты больше не придешь. Я жду до тебя бесконечно долго.
5: Не, старик пришел домой. Но жизнь в нем теплилась едва заметно.
2: Володя, знаешь что? Вот быть твоей женой, это в воздушную тревогу прожить без отбоя всю жизнь.
5: Тяжело, да? Ах ты моя бедная! Ах ты моя несчастная!
2: Да нет, я не бедная. Я самая счастливая. Вот во всем мире самая счастливая. Может быть, первый раз в жизни я делаю нужное дело, тебе помогаю. Володя, а ты где?
1: О?
2: О чем ты думаешь? Что-нибудь случилось?
1: Нет. Вызывали меня сегодня по поводу доноса, Горбанюк.
2: Ну, а чем кончилась эта история?
1: Ее сняли с работы. Ей предъявлено обвинение в клевете на меня, на моих товарищей, на наших врачей. Даже на собственного мужа, которого она загнала в могилу. Использование личных связей, сведение счетов, знакомство в Москве. Сколько людей она подвела под 58-ю статью, только сейчас это начинает выясняться вообще. Дело кошмарное, грязное, серьезное.
2: Да.
1: Ты знаешь, я даже не мог предположить, что в наше время может существовать такое. И чем скорее выяснится полный портрет этой Горбанюк, тем больше надежды. В смысле, доброй надежды, вот так-то, товарищ Степанова.
2: Ничего, милый, все минует.
1: Да, конечно, минует, но пока устал.
2: Володя, конечно, ты устаешь. Ты много работаешь. Ты облучаешься, за тобой нужен уход. И мне сейчас, знаешь, Володя, важнее всего быть с тобой. Я не знаю, нужно ли это тебе, а мне это всего главнее. А от того, что я побуду немножко с тобой, от этого советской геологии не убудет, да?
1: Ну, подожди, подожди, как же экспедиция?
2: Володя, я ушла с работы. Ну, временно, пойми. Я всю жизнь ждала тебя и дождалась. А после войны нужно же немножко человеку. Нет, пусть скажет, и мещанство, конечно. Абажур над столом. А если я всю жизнь завидовала этим абажурам, тогда как? Володя, ну ты пойми, что мне сейчас важнее всего ты и твое дело. Я хочу быть полезной твоему делу. Я уже кое-что сделала. Я собрала твои записи, отредактировала их. Получилось 36 страниц после первого облучения. Уже есть картина, полная картина. Ну, разве это не дело?
1: Да, дело, конечно, дело. Я уже прочитал на первой странице, напечатано Варваре Родионовой Степановой с благодарностью посвящает автор.
2: Это я напечатала?
1: Я понимаю, что не я. А рисунок-то зачем?
2: Ну, так дурачилась, Володя.
1: Сердце, пронзенное стрелой, на научной работе. Ну, это все, конечно, ерунда. А если говорить серьезно, ты мне очень помогаешь, Варюха. Спасибо тебе.
2: Пожалуйста.
1: У тебя нет такого ощущения, что пахнет горелым? Нет?
2: Ой! Не волнуйся, кое-что уцелело! Я хотела тебе сделать гренки, как у Голсуорти, но они сгорели. Но ничего, обойдешься и без них. Володя, ты знаешь, рецепт бульона я вычитала в трофейной книге «Альманах гастронома». Здесь есть необычайно загадочные советы по поводу петушиных почек и раковых шеек.
1: Брось.
2: Да. Вот изучи все это, я сделала тебе бульон и ленивые вареники. Но их тоже можно есть, если они не развалятся.
1: Ты подумай, первый раз слышу, что у петуха есть почки.
2: Ты знаешь... А? В бульон нужно было положить шелуху от лука.
1: Это еще.
2: А говорят, что это придает бульону золотистый, аппетитный цвет. Попробуй. Ну как?
5: никогда в жизни не едал ничего подобного. Как это называется в литературе?
2: А, сейчас. Горбюр англес брануаз.
5: Я сразу догадался.
2: Только сюда нужно было положить еще поташ потафю.
5: Не надо, это не надо. Знаешь, старик не тянет на такие тонкости. Вот горбюр англес брануаз, это по-нашенски, по-простецки. А?
2: Володя.
5: Все, ничего, Варюха, надо к этому привыкнуть. Человечество ест, а я пока принимаю пищу. Ничего, это пройдет. Ты знаешь, мне даже кажется, что вкусовые ощущения возвращаются.
2: Володя, а со вторым ты управишься легче. Ленивые вареники можно заглатывать не жуя, как будто.
5: Не хочу, как гусь. Сколько я должен съесть?
2: А ты сначала попробуй, не противно?
5: А ты знаешь, Варюха, не противно. Вот, наверное, нам, облученным, вот эти штуки и надо давать. А совсем никакое не мясо. Ты запиши.
2: Да, Володя, я не смогу тебе больше этого делать.
5: А что там?
2: Я ходила в милицию, меня не прописывают. Что? Говорят, что наш развратный образ жизни не может быть поддержан. Но ты знаешь, ничего, я подумала и решила, я пропишусь у папы, а жить буду у тебя, как продажная женщина. А ты подаришь мне... Знаешь что? Диадему, колье, жемчуг. И как это еще?
5: Отрез.
2: Горностай. Вот что, а не отрез. Что ты смотришь?
5: А что, нельзя?
2: Нет, почему же? Знаешь, ужас, что делает с человеком кухня. Володь, ты же совсем зеленый. Тебе опять переливали кровь, да? А ну ложись. Ложись, тебе нужно отдыхать. Ложись. А то опять будет путаться картина.
5: Маразм какой-то, ты знаешь, ну просто все вываливается из головы. Но картина главным образом путается из-за тебя.
2: Ну как с диадемой, купишь?
5: А почем они нынче?
2: Да по деньгам, говорят.
5: Ну куплю.
2: Ты поспи, Володя. А вечером мы пойдем с тобой в ресторан и спутаем картину. Я давно об этом мечтала.
5: Мне же нельзя пить, Варя, ты с ума сошла.
2: Ну ничего, ты будешь пить минеральную воду, а я надерусь в стельку. А сейчас поспи и вдыхай кислород.
5: Очень трудно заснуть, Варюха. Ты знаешь, мне всю жизнь казалось, что ты где-то рядом. Вот стоит только протянуть руку. И...
2: Что ж ты не протягиваешь?
5: А я глупый старикашка.
2: Да, привередливый.
5: Ворчливый.
2: Да, да, нудный.
5: Ой, кошмарный старикашка. Варька.
2: Ну?
5: Совершается чудо. Слушай, я сейчас, кажется, засну. Засну первый раз без снотворного. Вот сейчас я провалюсь. Да, конечно, человеку нужно возвращаться домой. Когда ему тяжело, когда он еле волочит ноги, ему нужен дом. Дом.
2: Я люблю тебя, Устименко. Ты мое сердце. Моя жизнь. Если сможешь, когда-нибудь, не отрываясь от дела, когда тебе стукнет 90, мы оформим наши отношения. И милиция согласится меня прописать. если ты меня, конечно, не бросишь. Ты не бросишь меня? Спи. Человек шел-шел и пришел домой. Вот таким путем, Устименко.

0: Я очень рад, что встретился с драматургией Вампилова.
1: Нина, большая радость. Нашелся твой старший брат.
2: Какой брат?
1: Старший.
3: Да.
2: Это ты, брат?
3: Ну, очень. Да, а что?
1: Ну, очень. Что тут?
4: А что тут особенно?
1: Ты, к сожалению, не знала. Я боялся, что ты забыл меня.
3: Что? Как я мог вас позабыть?
1: Я был неправ.
2: Так, давайте все по порядку. Давайте все по порядку. Выходит, ты отец, и это твой сын, так?
3: Да.
2: Ну что ж, вполне возможно.
3: Так, Нина, такое дело. Сейчас большая радость. Нашелся так. Брат. Твой старший брат. Понимаешь?
2: Понимаю, понимаю, вот. Но мне интересно знать, где он был раньше.
5: Вот. Да ты не волнуйся. Нашу маму папа тогда еще в глаза не видел.
3: Сынок, не надо об этом.
5: Ну подожди, ну подожди, верно же я говорю.
3: Это верно.
5: Ну верно.
3: Надо,
5: сейчас.
2: Помолчи.
3: Сейчас об этом.
2: Помолчите. И ты уверен, что это твой сын?
3: Не надо сейчас об этом, потому что Нина.
2: Подожди. Прошу. Как выглядит твоя мать? Как ее зовут? Как ты нас нашел? Где ты был раньше? Рассказывай все подробно.
6: Об отце я знаю совсем немного.
2: От кого?
6: От своей матери. Вот именно.
3: Ребята, сейчас...
6: Ее зовут Галина Александровна.
3: Да. Сынок.
6: Папа.
3: Сынок.
6: О?
3: Она каштан. Ты помнишь эту мастерскую на углу?
6: Еще бы.
3: Швейную.
6: Ну?
3: Она там работала.
6: Теперь она директор швейной фабрики.
3: Представляю. Такая же веселая.
6: Все говорят, что она не изменилась.
3: Молодец. Ей сейчас 45.
6: 44.
3: Вот как. Она не замужем?
6: Нет, мы с ней вдвоем. Моя мать ни на что не жалуется, она гордая женщина.
3: Да, печально. Я помню, окончились гастроли. Мы уехали, она осталась одна. На пыльной дороге одна.
6: Она осталась не одна, как видишь.
3: Да. Насколько я помню, у нее не было намерения родить ребенка.
6: Я родился случайно.
3: Чего же молчал?
6: Я же говорю, она гордая женщина.
0: Кто мой отец? С этим вопросом я к ней приставал с тех пор, как научился говорить.
3: Ты, наверное, должен меня ненавидеть.
6: Вас ненавидеть? Что ты, папа?
0: Я очень рад, что встретился с драматургией Вампилова, старший сын. В этом анекдоте, рассказанном талантливо Вампиловым, происходит, в общем, нравственное перерождение, или, если сказать правильно, пророждение героя, потому что то, что в нем было заложено, но спало от столкновения с таким человеком, как Сарафанов, проснулось, родилось и выплеснулось наружу и перевернуло всю душу этого молодого героя и его, в общем, позиции жизненной. Он сумел за две ночи встать на новые рельсы, которые, в общем, уже для них все было проложено внутри. Для меня всегда очень важны, кроме социальных и гражданских позиций, нравственные, человеческие какие-то устои, которые, я считаю, неразрывно сплетены с гражданственными. И если говорить, скажем, о лучших мастерах, скажем, артист Ульянов Михаил Александрович, социально обостренный человек, гражданин до мозга костей, и это видно и в каждом его просто выступлении общественном, и в каждом выходе его на сцену. Гражданская позиция должна быть у каждого актера. Он должен всегда нести со сцены свою человеческую, свою нравственную позицию. Мне очень понравилась книга у Марии Осиповны Кнебель, когда она пишет, что ее не так огорчают творческие неудачи ее учеников, как случаи непорядочного, неблагородного поведения в искусстве. Как она дальше пишет, что ни одна судьба не состоит только из успехов и удач, и неудача сама по себе не разрушительна, она иногда, наоборот, может быть двигающим, что ли, мотором для дальнейшего развития этой личности художника, а вот измены своим человеческим принципам и художественным принципам, вот это разрушает и человека, и его дело. Меня очень интересует вообще в искусстве, когда человек осознает, что он делает, когда он свою профессию пытается неожиданнее раскрыть, использовать. Пластика – это была моя болезнь просто еще со школьной скамьи. Я пытаюсь до сих пор себя развивать в этом направлении. Мне нравится, когда актер еще и музыкален. Я очень люблю петь. И я пытаюсь в меру, что ли, сил своих как можно ответственнее относиться к своему пению. Мне очень хочется, чтобы всегда это была хорошая музыка, чтобы это были хорошие стихи, чтобы они говорили о каких-то серьезных и важных вещах.

0: Имя Василия Васильевича Меркурьева хорошо знакомо миллионам любителей театра и кино. Его глубокий и многогранный талант, естественная, простая, но по-меркурьевски своеобразная манера исполнения не раз восхищали и поражали нас в самых различных, зачастую самых противоположных ролях, классических и современных. Особое место в его обширном репертуаре занимают пьесы Островского. Образы великого русского драматурга всегда вдохновляли актера, были как бы опорой многих его сценических созданий. Интереснейшей работой последнего времени была роль купца Флора Федуловича Прибыткова в комедии «Последняя жертва». Нарушив давнишнюю театральную традицию, Меркурьев сыграл Прибыткова не хищником, а человеком благородным, искренним, гуманным.
1: Флор Федулович.
2: Что прикажете?
1: Вы давеча приезжали занять денег у меня.
2: Так точно.
1: Теперь я приехала к вам занять денег.
2: Напрасно беспокоитесь, я взаймы не даю.
1: Но я вам большие проценты заплачу.
2: Обидно слышать, если вам угодно большие проценты платить, то извольте обращаться к ростовщикам.
1: Я их не знаю, где они и кто они.
2: И не дай бог знать, и я не знаю.
1: Флор Федулович, мне нужны деньги.
2: Не верю, извините, не может быть. На что вам деньги, вы не торгуете? Ну что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну птичьего молока. Извольте, я все достану, но денег не дам.
1: Флор Федулович, вы меня обижаете. Я не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства, я прошу вас только одолжить меня на короткое время. Через месяц или два я возвращу вам с благодарностью. Это пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. Если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
2: Душевно бы рад, но денег нет. Нуждаюсь. Занимаю сам. Ну, смею вас заверить.
1: Я вас не узнаю. Молодая, хорошенькая женщина просит у вас денег, а вы отказываете. Да вы с ума сошли. Дайте мне денег, я вам приказываю.
2: Шутите? Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже. А коли просить, так надо поучтить.
1: Флор Федулович, милый, ведь я ни к кому другому не обратилась, а прямо к вам. Цените это.
2: Ценюсь, очень ценюсь.
1: Ведь расположение женщин только услугами можно приобрести.
2: Да, это правда.
1: Женщины капризны, чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все.
2: Да, это точно.
1: Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот, давеча я отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, на них напрашиваюсь. Я обдумалась, милый Флор Федулович. Я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра.
2: От всей души желаю вам добра, оттого и денег не даюсь.
1: Ну, голубчик, Флор Федулович, ну, милый мой.
2: Извините, мы и в этих позициях дам видали, но это в другой сорт. А вам нехорошо. Я желаю быть к вам со всем уважением.
1: Вы даже в мою искренность не верите.
2: Не верю, и в дураках быть не хочу. Ведь вы после посмеетесь надо мной, скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да и посмеетесь-то не одни.
1: Бог с вами, Бог с вами.
2: Скажите, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
1: Обманывать я вас не хочу. Да и правды сказать не могу.
2: В таком случае кончимте этот разговор. Если Кушать вам не угодно, так кофею не угодно ли, или фруктов я прикажу сейчас подать.
1: Ах, ничего мне не надо, ну поймите вы, что я без этих денег не могу возвратиться домой.
2: Эти деньги не вам и не на дело, они будут брошены.
1: Да что вам до того, кому они нужны? Прошу, я уж мое дело, куда я их дену?
2: Нет, не так уж всегда, извольте. Прежде чем просить, нужно дать мне отчет. Куда вы делите деньги, которые вам муж оставил?
1: Как? Вы требуете от меня отчета.
2: Да-с. Да не нужно, я и без вас знаю, куда деньги делись. Эта история простая. Любовник долго не идет, сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две, чужую не взять. А потом двух мало, бери пять, либо десять. Вон куда идут наши деньги.
1: Ах, Флорфин.
2: А разве за этим мужья женам-то капиталы оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыне, сложа руки, нужно. Муж-то и копит, и бережет для жены, его-то и скупым, и скаридой прозовут, а любовника после добрым барином величать будут. А чего ж любовнику не бросать деньги, он не считает их полной горстью, в карман кладет, не считает и бросает. Так что ж напасть? Лучше прокутить самому, пусть меня добрым барином зовут, а не любовника моей жены.
1: Может быть, все это и правда, но...
2: Останемте этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня, может, за город куда не угодно ли? Погода благоприятная. Кадуджу послушать. Это любопытно, она креолка. Эти женщины совсем особенные.
1: Не мучьте вы меня. Спасите, Плорфидович, умоляю вас.
2: Я не могу. Не могу. У меня деньги дельми и на дело должны идти. Они мне все рассчитаны, всяким рублю свое место. Излишек я бедным отдаю. А на мотовство, на пьянство разным. Я никакой расхода сати нет в моих книгах.
1: От этих денег зависит все мое счастье.
2: Я не верюсь.
1: Это уж последняя жертва, последняя,
2: которую я для него сделаю. Не верю,
1: милый.
2: Эти деньги завтра же будут брошены. Никакой свадьбы.
1: Никакой свадьбы. Умоляю вас!
2: Я не могу!
1: Флорфи Думыч, от вас зависит счастье всей моей жизни! Не погубите меня! Если вы дадите денег, я буду благословлять вас как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей гибели. Я прокляну вас, вы будете моим злодеем.
2: Я не допущу, чтобы вы меня считали своим злодеем. Много ли вам нужно?
1: 6000.
2: Из такой малости унижать себя. Вы такая богатая, добрая, милая дама, боже мой.
0: А вот характер совершенно иной. В водевиле Некрасова петербургский ростовщик, актер играет ростовщика Лоскуткова. В Лоскуткове давно уже убито все человеческое, он способен на любой обман, ибо у него один бог нажива.

0: лес. Вот теперь зато под старость есть немножко тут. Пусть приходят люди в ярость, говорят, он плут. И за что ж бронить за это, мне отец сказал. Честь фальшивая монета, плутни капитал.
1: Используя патологическую скупость Лоскуткова, Налимов, отставной жених его дочери, решает ему отомстить. Переодеваясь, он предстает перед ним в нескольких ролях покупателей картины. И вот неизвестное лицо, он же Налимов, появляется снова.
2: Вот я. Извините, что немножко замешкался, зато теперь мы уже в минуту кончим. Деньги я вам сполна привез. У подъезда ждут двое моих людей, чтобы взять картину. Я еще тут позову.
3: Не зовите.
2: Почему? Что такое?
3: Не прикажите казнить. Выслушайте, будьте отцом и благодетелем, имейте сострадание к несчастному.
2: Что вы хотите сказать?
3: Я бедный человек. У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Ну что делать, нужда. Дочь моя прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает зубной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляла вот эта картина. Это великое произведение искусства, как вы изволили говорить. И как узнала моя дочь, что картину от нас возьмут, тотчас в слезы

0: Вы, почтеннейший, затеяли вздор. Я картину купил вас.
1: Умилосердитесь, возвратите к жизни единственную дочь мою.
0: Пустяки, берите деньги.
1: Не погубите. Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам, я вам еще 500 рублей прибавлю своих.
0: Полноте комедию-то разыгрывать. Отстаньте, вот я сейчас...
1: Да беру... нет же, нет! Нет, я не отдам. Не отдам картину, не отдам. Что хотите со мной делать? Убейте меня, зарежьте, я картину свою не отдам.
0: Вот такое?
1: Да.
0: Не отдадите, это низко. Знаете, когда за такие поступки учат вашего брата?
1: Что вы говорите, что? Что? Вы мне пощечину хотите дать? Бейте. Тогда вы от меня не отделаетесь. Без чести я взыщу.
0: Какая низость.
1: А что делать? Я человек небогатый. Бедному человеку надо каким-нибудь образом хлеб доставать.
0: Все это очень хорошо. И картину-то я все-таки купил, а сейчас возьму.
1: Благодетель, отступитесь. Именем дочери моей умоляю вас. Отступитесь. Я вам сверхзадатка 1000 рублей дам.
0: Ха, 1000 рублей. Да я сейчас 5000 барыша получу.
1: Оставьте у меня. Я вам так и быть... 2000 дам.
0: 5000?
1: 5000. Да у меня сроду столько денег не бывало.
0: Ну, как хотите.
1: А нет, 3000 дам.
0: 4?
1: Ай, что тут делать, Бог, 4000 дам. Ну, все-таки в утке не буду. Будьте благодетелем несчастного. Возьмите 3500.
0: Ничего меньше.
1: Ну, так и быть, извольте. Завтра придется с кошелем идти. Да, по крайней мере, картина будет с нами, и дочь моя будет спасена. У меня уж сердце такое чувствительное. Все для дочери.
0: Ну, что-то будет. Дело-то, кажется, хорошо обделалось.
1: Вот 500 рублей ваши. И вот еще 4000. Жальтесь над разоренными. Дайте хоть 5 рублей. Выпью с горя и пропадай мои денежки.
0: Ну, Бог с вами. Вот вам 10 рублей. Прощайте.
1: Всех благ жизни.
2: Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. С особым блеском в этой работе проявилась меркурийская способность к внутреннему перевоплощению. Словно видя живого Ивана Ивановича с его деликатностью, некоторой боязливостью и неповторимой манерой изъясняться.
3: Скажите, пожалуйста... На что вам это ружье, что выставлен выветривать вместе с платьем? Смею ли просить вас об одолжении?
4: Чего, ничего, вы одолжайтесь. Я понюхаю своего. Вот глупая баба. Так она и ружье-то даже повесила. Хороший табак делают в сорочницах. Я не знаю, что он кладет туда. А такое душистое. На конупер немного похоже. Вот возьмите, разжуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайте.
3: Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно.
4: Как не нужно? А случится стрелять?
3: Господь с вами, Иван Никифорович. Когда же вы будете стрелять? Разве во втором пришествии? Вы, сколько я знаю, и другие запомнят, ни одной еще качки не убили. Да и ваша натура не так уж Господом Богом устроена, чтобы стрелять. Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам, когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще? Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Послушайте, отдайте его мне.
4: Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы-то так вдруг и отдать его. Ну как можно, эта вещь необходимая.
3: На что ж она необходимая?
4: Ну как на что? А когда нападут на дом, разбойники, ну еще бы не необходимая.

0: ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения.
1: Что?
0: Да-да, вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни.
1: Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам никакой приязни?
0: Ну,
1: да как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи. Я ни разу не занимал их.
0: Ну?
1: Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. Уже я им ничего не говорю. Пусть себе играют. Лишь бы ничего не трогали, а так пусть играют.
0: Ну, когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
1: А что же мне дадите за него?
0: Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят.
1: Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?
0: Вот опять. Без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Ильич.
1: Ну, как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье прямо черт знает, что такое, свинью.
0: Отчего же она черт знает, что такое, Иван Никитович?
1: Ну, как же вы сами посудили бы хорошенько. Это-таки ружье, вещь известная, а то черт знает, что такое свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону.
0: Что ж нехорошего заметили вы в свинье, Иван Никитович?
1: За кого же меня в самом деле принимаете? Чтоб я свинью...
0: Садитесь. Не буду уже. Пусть вам остается ваше ружье. Пускай себе сгниет и пиржавеет, стоя в углу в коморе. Не хочу больше говорить о нем.
2: Слава Вышнему Богу, и на земле мир,
0: говорят, что три короля объявили войну царю нашему.
1: Да, говорил мне Петр Федорович. А что ж это за война? И отчего она?
0: Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.
1: Вишь, дурни, чего захотели.
0: Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру Христову.
1: А что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович.
0: Побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца?
1: Ну, мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью. А говорите, как недоросль. Да чтоб я за дурак такой.
0: Садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя околеет, ваше ружье. Не буду больше говорить. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.
1: Ей-богу, Иван Иванович. С вами говорить нужно, гороху наевшись.
0: А ты...
1: Да где ж видно, чтоб кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши свои не поставили.
0: Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью даю вам.
1: Как? 2 мешка овса и свинью за ружье?
0: Да что ж, разве мало?
1: За ружье?
0: Конечно, за ружье.
1: 2 мешка за ружье?
0: 2 мешка не пустых, а с овсом. А свинью позабыли?
1: Вы поцелуйтесь своей свиньей.
0: Во-во,
1: а коль не ходить, так черт.
0: Вас зацепи только. Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие бухамерские слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окуриться.
1: Да вы позвольте, Иван Иванович. Ружье вещь благородная. Притом самая любопытная забава. Притом и украшения в комнате приятные.
0: Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень с писаной твой.
1: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
0: Что вы такое сказали, Иван Никифорович?
1: Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович.
0: Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем.
1: А что тут поносно? Да чего в самом деле размахались руками,
0: Иван? Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком.
1: Начхать он на голову, чего раздавать?
0: Так я же вам объявляю, что знать вас не хочу. Вот
1: большая беда, ей-богу, не заплачу.
0: Нога моя не будет у вас в доме.
3: Баба, хлопче, возьмите-ка Ивана Ивановича за руки. Да выведите его за двери.
0: Как? Дворянина!
1: Но?
0: Осмейтесь только, подступите. Я вас уничтожу с глупым вашим паном. Ворон не найдет места вашего.
4: Разве не счастлив артист, что искусством ему дана возможность внести посильную лепту прекрасное дело духовного созидания человека, нашего современника. Эти слова Василия Васильевича Меркурьева можно целиком отнести и к его собственным поискам и достижениям в создании советского героического характера. Одним из таких героев был Борис Максимов в спектакле «За тех, кто в море». В кают-компании двое. Капитан-лейтенант Максимов и его друг, старший лейтенант Михаил Рекало.
5: Слушай-ка, Борис, давай подкрепимся, а? У меня в кавчике остался полбаллончика этого. Пикирующего. Марки Ю-88. Только для тебя и берег, а? И крепость нормальный хочешь? Давай.
6: Я веселые дни пить не любила в безе подавно.
5: Ай, да... Ой, ей-бог.

0: Ну что, тоскуешь?
1: Тоскую.
0: А ты брось тосковать-то, переживем, ну?
1: Знаешь, о чем моя тоска?
0: Ну, о чем?
1: Тоскую по морю, по ходам, работе. А больше всего по мостику. По командирским моим правам.
0: Да ну? О, вот не думал, что у тебя эта жилка играет, а?
1: Играет еще как. Много нам не стоило. Ведь 3 года назад мы все влезли в войну мальчишками. От краснофлотцев до адмиралов.
2: Я не о возрасте, а о знании. О понимании большой войны. Я думаю, что отмотав 4 года в училище, имею право называться командиром. А когда впервые встретил в море врага, понял, что еще далеко он, командир. Сколько я себе синяков набил, пока на войне ходить научился. Мозоли на мозгах натер. Но зато вправду стал военным человеком. Уж если бьют, их бью насмерть.
0: Вот правильно. Вот такой ты мне нравишься, такого люблю.
2: Но когда я уже думал, что шагаю крепко, вдруг поломал ногу на ровном месте. Ладно, заживет.
0: Заживет, правильно.
2: А вот от вас уходить мне очень трудно.
0: Что? Ты? Уходить?
2: А ты что же думал, что у меня самолюбия нет? Я на ваших глазах рос. С вами все ступеньки вместе прошел. Отцовски до зрелости. Я горжусь этим. Горжусь, что многих перерос и завоевал право на свой мостик. Мой мостик, моя воинская честь. Если я ее потерял, пойду снова наживать туда, где меня не знают. Тут в обозе таскаться не стану.
0: Ах, так. А с нами тебе расстаться не жаль?
2: Жаль, брать не стану. Ведь труднее-то всего мне от комдива уйти. Я ему всем обязан. Знаю, что он в меня верил. Ведь он всех нас, как щенков, морды тыкал, пока не научил воевать. Зато и любил. Ведь служба наша зверская. На катере не вздохнуть, не повернуться, не согреться. Он об нашем отдыхе думал. Ведь хорошо отдохнешь, злей воюешь.
0: А, так-то так. А все-таки скажу, что напрасно он тебя с отряда снял.
2: Он правильно снял, я бы тоже сделал на его месте. И ты тоже.
0: Нет. Я бы вот Сашку бы снял.
2: За что?
0: За что? Он лодку упустил, катер потерял.
2: А ты что, войны без потерь хочешь? Он дрался, в драке убыток, подмоги вовремя не получил. Кто в этом виноват? Крути, не крути.
0: Ну, вот что, Борис, ты мне тоже не крути. Скажи по чести. Не думаешь ты, что напутал в этом деле Боровский?
1: Как сказать?
0: Ну?
1: Данных нет.
0: Так.
1: Но я в свою ошибку не верю.
0: Ага.
1: Ну, а раз так остается.
0: А раз так, так какого же черта ты комдиву прямо об этом не скажешь? Зачем же ты на свою шею все
2: это... Да погоди ты, цыганский барон. Ну, строи пар.
1: А есть у меня реальные доказательства? А, вот то-то. Ляпну, а подтвердить нечем. И выйдет клевета. А особенно не хочу об этом заикаться, потому что, сам знаешь, накануне мы с ним поцапались, подумает, мщу.
0: А, понятно. По-английски это джентльмен, а по-нашему просто благородный олух.
2: Ладно, ты полегче, Митя.
0: Да что легче? Что ж так вот ты будешь воду во рту держать?
2: Так и буду, пусть сами ищут, я кивать не стану.
0: Ну и дурак. Не стоит он твоего джентльменства.
2: А что ты против него имеешь?
0: Да, Сашка же это пижон. Ну, знаешь что, Борис, кончай дело. Пойдем со мной в дом офицеров. Там же сегодня концерт хороший.
2: Да пойдем. Нет, никуда я не пойду.
0: Пойдем.
2: Отстань. Ну, отстань, говорю.
0: Ну, как знаешь.
3: Добрый час.
2: Добрый час.
4: Несколько раз в своей актерской жизни в разных постановках возвращался Меркурьев к любимой комедии «Правда хорошо, а счастье лучше», к образу старого унтера Силы Ерофеевича Грозного, переосмысливая и расширяя, и дополняя его новыми психологическими подробностями.
5: Я про сражение плохо помню. Давно это было. Прежде хорошо рассказывал, как Браилов брали. Теперь забыл. Я ведь больше 20 лет в чистой отставке. После-то я все в вахмистрах, да в присяжных служил. Гербу и бумагу продавал.
6: Все у денег, значит, были.
5: Много их через мои руки перешло.
6: А мы вот бьемся, так бьемся деньгами. Уж как нужны, как нужны.
5: А кому не нужны, жить трудно стало. За все деньги плати.
6: Жить-то бы можно. А вот долг платить тяжело.
5: Платить тяжело. Занимать гораздо легче.
6: Ну, не скажите. Вот я понабрала деньжонок, долг-то отдать. А все еще не хватает, да на прожитие надо. Рублей бы 30 призанять, а где их возьмешь? У того нет.
5: А у другого есть, да не даст. Вот у меня много денег, а я не дам.
6: Что говорите?
5: Говорю, денег много, а я не дам.
6: Да почему же?
5: Жалко.
6: Денег-то?
5: Не, вас.
6: Как же это?
5: Я проценты очень большие беру.
6: Скажите, да на что вам? Вы, кажется, человек одинокий.
5: Привычка такая. А вы кому должны-то?
6: Купцу.
5: Богатому?
6: Богатому.
5: Ну так не платите, а в чем горевать? Вот еще нужно себя разорять.
6: Да ведь по векселю.
5: Да что ж за беда, что по векселю? Не платите, да и все тут. А много ли должны-то?
6: Да без малого 200 рублей.
5: 200? Да не-не-не. Что вы, умели столько денег отдать? Ни под каким видом не платите.
6: Да ведь он документ взял, говорю я вам.
5: А чего ж ему еще? Пусть смотрит на документ.
6: Да ведь посадит сына-то.
5: Куда?
6: В яму к Воскресенским воротам.
5: Ну что ж, пусть чай посидит. Там хорошо, пищу очень хвалят.
6: Да ведь срам, помилуйте.
5: Не, ничего, там хорошие люди сидят, значительные. Там компания хорошая. А бедному человеку чего же лучше? Покойно, квартира теплая, готовая. Хлеб все больше пшеничный.
6: Это действительно верно, что вы говорите. Только жалко. Сын ведь.
5: А чего его жалеть? Посидит, посидит, опять домой придет. Деньги-то жальче. Они-то уж не воротятся. Запрет их купец в сундук. Вот идите домой ни с чем. А спрятать их подальше, да вынимать помаленьку на нужду. Насколько их хватит? Да пропади у вас столько денег. Что б вы сказали?
6: Сохрани Бог. С ума можно сойти.
5: Украдут жалко, а своими руками отдать не жалко. Смешно. Руки-то по локоть надо отрубить, которые свое добро отдают.
6: Справедливы, очень справедливы ваши речи. А все-таки у меня сомнения-то. Чужие деньги взятые, как их не отдать?
5: А что, вы на сбережение брали? Ну-ка ли на сбережение, да они у вас целые, так давайте. А я думал, трудовые. Трудовые-то люди жалеют, берегут.
6: Так вы не советуете отдавать?
5: Купец от ваших денег не разбогатеет. А себя разорите.
6: Уж как я благодарна. Женский ум, что делать-то всего не сообразишь. А ежели сын требовать будет?
5: А что сын? Сиди, мол. Вот и все. Надоест купцу кормовые платить, выпустит, либо к празднику кто выкупит.
4: В спектакле «Похождение Чичикова» или «Мертвые души» Василий Васильевич играл Манилова.
3: А что с тех пор? У вас много умирало крестьян?
7: А не могу знать. Об этом, я полагаю, лучше узнать у приказчика.
3: Спросите.
7: Эй, человек! Позови приказчика. Вот я говорю, что хорошо бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки. И чтобы в них сидели купцы и продавали разные нужные мелкие товары, нужные для крестьян. Потом выстроить большой дом с высоким бельведером, чтобы оттуда можно было видеть Москву, и чтобы там пить Вечером чай на открытом воздухе. И рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Следить какую-нибудь этакую науку, чтобы расширило душу, чтобы дало, так сказать, паренье этакое. И вот государь, узнавший о такой дружбе, пожаловал бы нас с вами, а генералы. Сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?
8: Как сколько? Да многие умирали с тех пор.
7: Ой, да, представьте, я сам так думал, именно очень многие умирали. Точно, очень многие.
9: А как, например, числом?
7: Да, сколько с числом?
8: Да как сказать числом? Неизвестно, сколько умирал, их никто не считал.
7: Да, я тоже предполагал, большая смерть. Неизвестно, сколько умерло.
9: Так ты, братец, перечти и сделай мне реестры всех поименно.
7: Да, всех поименно.
8: Слушаю.
7: А для какой причины вам это нужно?
9: Вы спрашиваете, для какой причины? Да причина вот какая. Я хотел бы купить крестьян.
7: А позвольте спросить, как вы желаете купить крестьян? С землею или на вывод, то есть без земли?
9: Да я, чтобы не совершенно крестьян, а я хотел бы купить мертвых.
7: Как? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово.
9: Нет, я хотел бы купить мертвых, которые, впрочем, бы значились в ревизской сказке, как бы живых. И я желал бы знать, можете ли мне таковых неживых в действительности, но живых относительно законной формы передать, уступить или как вам заблагорассудится. По-моему, вы затрудняетесь.
7: Я?
9: Да.
7: Нет, я не то, я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое видно, видите, во всяком вашем движении. Я не имею высокого искусства выражаться, но может, в этом сейчас здесь выраженном изъяснении вы думаете о другом. Может, вы хотите, так сказать, ну, для красоты слога.
9: Нет, я полагаю, предмет так, как он есть. То есть точно те души, которые уже умерли. Так, если нет препятствий, можно приступить к совершению купчей крепости.
7: На мертвые души?
9: Нет, мы напишем...
7: Купчью?
9: Мы напишем в купчи, что они живы. И так, как и сказано в ревизской сказке, я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Закон я не имею перед законом. Может быть, у вас есть какие-нибудь сомнения?
7: Нет, повелся, ничуть не... Нет, не насчет того говорю, чтобы я имел какие-то суждения о вас. Нет, но позвольте, доложите, не будет ли это предприятие, или, как еще можно более, так сказать, выразиться, негоция. А? Я говорю, не будет ли это негоция, не соответствует гражданским постановлением и дальнейшим видом России.
9: Не будет.
7: Вы полагаете, что это будет хорошо?
9: Это будет хорошо. Это будет очень хорошо.
7: Это будет очень хорошо. Это другое дело. Ничего.
9: Теперь но... только остается условиться в цене.
7: Так.
9: Что?
7: В цене.
9: Но.
7: Вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде, так сказать, извините, если вам пришло такое именно фантастическое желание, так я их передаю вам без интереса и купчу беру на себя.
9: Почтеннейший друг.
7: Да это сущее ничего. хотел только доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души. А умершие души, это вроде как сущая дрянь.
4: Рассказ Антона Павловича Чехова «Дорогая собака» – небольшая, совершенно законченная картинка. Многие годы Меркурьев играл «Дорогую собаку» с успехом на концертной эстраде. Тончайшее мастерство актера, его музыкальность, органичность создают здесь единый трагикомический сплав.
10: На море шторм, не встать, не сесть, в голове туман. На бочку сядь и ноги свесь, и будешь капитан. Но фиг блеск элеган на пустой карман. И был бы вовсе я герой, да жаль карман с дырой. Будь здоров. Великолепный пес, замечательная собака. Обратите внимание на морду. Морда одна чего стоит. Ежели на любителя наскочить, так за одну морду 200 рублей дадут. То не верите? В таком случае вы ничего не понимаете.
11: Я понимаю, но...
10: Ведь это сеттер. Сеттер, чистокровный английский сеттер. Стойка поразительная. А чутье. Нюх. Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? А? 100 рублей. Ха! Дивная собака! Шельва, Милка, дура! Милка, Милка! Пойди, пойди сюда, пойди сюда, пойди. Собачечка, песик мой. Никому тебя не отдам. Никому. Красавица моя. Разбойник такой. Ведь ты любишь меня, Милка? Пошла вон. Я же на лапу прямо на мундир лезешь. Да, Кнапс, 150 рублей дал за щенка. Стало быть, было за что? Одно только жаль, охотиться мне некогда. Гибнет без дела собака. Талант свой зарывает. Потому-то и продаю. Купите, Кнапс. А? Всю жизнь будете благодарны. Но если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину. Берите за 50, грабьте.
11: Нет, голубчик, будь ваша Милка мужского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...
10: Милка не мужского пола? Кнапс, что с вами? Милка не мужского пола? Так что же она по-вашему? Сука? Хорош мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки.
11: Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок. Конечно, сука.
10: Пожалуй, вы еще скажете, что я дама. Ах, Кнапс, Кнапс. А еще тоже в техническом кончили. Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель. Мало того, любому кобелю 10 очков вперед даст, а вы не мужского пола.
11: Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дурака меня считаете, обидно даже.
10: Ну, не нужно, черт с вами, не покупайте. Вам не втолкуешь. Вы скоро скажете, что у нее это не хвост, а нога. Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Пахромеев, коньяку!

0: А хоть вы и женского пола. Удивительное дело, для вас же лучше. Принесет вам щенята, что не щенок, то и четвертная. Всякое вас охотно купит.
1: Я один с безысходной тоскою.

0: Не знаю, почему это вам так нравится, кобели. Суки в 1000 раз лучше. Женский пол и признательнее, и привязчивее. Ну, если так боитесь женского пола, то извольте. Берите за 25.
1: Нет, голубчик, ни копейки не дам. Во-первых, собака мне не нужна. А во-вторых, денег нет.
0: Как бы и сказал раньше. Милка, пошла отсюда. Хороший малый Кнапс, честный. Жалко мне вас так отпустить, черт подери. Знаете что, берите собаку даром.
1: Куда же я ее, голубчик, возьму? И кто у меня с ней возиться будет?
0: Ну, не нужно, не нужно, черт с вами. Не хотите и не нужно. Ну, куда же вы? Сидите.
1: Пора, прощайте.
0: Так постойте, я вас провожу. Вы не знаете, кому бы это отдать собаку? Нет ли у вас таких знакомых? Собака, вы видели, хорошая, породистая, но мне решительно не нужна.
1: Не знаю, милый, какие же у меня тут знакомые?
0: Вы не знаете, здешние живодеры собак принимают или нет?
1: Должно быть, принимают. Наверное, не могу сказать.
0: Пошлю завтра с Вахромеевым. Черт с ней. Пусть с нее кожу дерут. Мерзкая собака. Отвратительно. Мало того, что нечистоту в комнатах завела, но еще в кухне вчера все мясо сожрала. Подлая. Ну, добро бы порода хорошая. А то еще знает что. Помесь дворняжки со свиньей. Спокойной ночи.

0: Сегодня на огоньке много зарубежных гостей.
1: Да.
0: Хорошо бы нам блеснуть знаниями иностранных языков.
2: Давай, Штефель, блесни, блесни.
0: А, блесни. Я, знаешь, в школе учил немецкий, в институте немецкий. А так языка я не знаю.
2: Погано раніше учил.
0: Может быть.
2: Не те, что теперь.
0: Возможно.
2: Моя дочка в дитячому садочку учила французскую мову, в школе немецкую, в институте английский.
0: Молодец. И каков результат?
2: Ты ж бачишь, який теперь прогресс. Ты ж тільки однієї мови не знаешь, а моя дочка аж трьох не знає.
0: Это очень плохо.
2: Ну, а вы замуж вышли.
0: А я тебе скажу, сейчас без высшего образования не так-то легко выйти замуж.
2: Да.
0: Вот скажу о себе, если бы я сейчас женился, ни за что не взял бы девушку без высшего образования.
2: О, який же институт она має закінчити?
0: Жена должна уметь воспитать детей.
2: Педагогичный.
0: Следить за их здоровьем.
2: Медичный.
0: Уметь управлять пылесосом, кухонным комбайном, полотером.
2: Политехничный.
0: Вести хозяйство и следить за бюджетом семьи.
2: Финансово-экономичный.
0: Следить за тем, чтобы в доме не возникали конфликты, был бы мир.
2: И дипломатичный.
0: Ну, пожалуй, все.
2: Якщо дівчина закінчить стільки інститутів, якого біса їй за штепселя заміж?
3: Чому
2: діло,
3: гражданин? Это вас я хочу спросить, в чем дело? Что это у вас здесь такое будет?
4: То есть как что будет? Будет спектакль, на афише написано.
3: А это что это? Смеяться право не грешно.
4: Да, совершенно верно.
3: Ага, а над чем смеяться не грешно?
4: То есть как над чем? Над всем, что кажется смешно.
3: Кажется? Ага, значит еще не наверняка так. Ну а если вам кажется, а мне не кажется, что тогда... То над чем вы здесь собираетесь публично смеяться, а?
4: То есть как над чем?
3: Да.
4: Над всем тем, что мешает нам строить жизнь.
3: Да, да, да.
4: Над людьми, которые находятся в плену у старого,
3: да.
4: Отживающего.
3: Ага.
4: Над всеми теми, кто берется не за свое дело.
3: Это же не смешно.
4: Ну это вам может быть не смешно.
3: Да.
4: А другим смешно.
3: Ну уж извините, если мне не смешно, то никому не будет смешно. В общем, зря вы все это затеяли.
4: То есть?
3: Смешно, понимаете, получается. Пришла публика, зрители, купили билеты, деньги заплатили. Значит, выходит, что они потратили их на смех, да?
4: Значит, вы считаете, что мы не должны высмеивать человеческие пороки?
3: То есть, например, что именно?
4: Ну, например, беспринципность, зазнайство.
5: Глупость.
3: Попросил бы без личных выпадов.
5: Вы поймите, что ведь наш театр комедийного жанра.
3: Да.
5: Отсюда и смех.
3: Да, я часто бываю в театре комедии, мускомедии, в театре сатиры. Что-то я не вижу, чтоб там люди смеялись. О чем это говорит? О том, что театры наконец поняли свою задачу. О том, что руководят этими театрами серьезные люди. И это отрадно, это радует. Не кажется ли вам несколько странным, понимаете? У нас огромные успехи, колоссальные достижения, а вам смешно, да?
5: Речь идет не об успехах,
3: да.
5: А о недостатках.
3: Тем более, значит, у нас есть недостатки, а вам смешно.
4: Послушайте, дружище. Ну зачем же так говорить?
3: А зачем так делать?
5: Да вы поймите, что ведь смех,
3: да,
5: это оружие критики.
3: Смех – оружие критики.
5: Ну, конечно.
3: Вы что, видели, чтобы человека критиковали, а он бы смеялся. Совсем не смешно.
4: Да, да, ну хорошо.
3: Вот именно, да.
4: Простите, а как вы относитесь, да, к Гоголю, а?
3: Да, Гоголю был на открытии памятника, причем тоже не смеялся.
5: Все ясно. Слушайте, будьте любезны, удалитесь,
3: да,
5: пожалуйста, вы нам мешаете.
3: Мешаете. Вот ведь начинает. Человек пришел сигнализировать, его затирает.
5: Вы хотите высказаться? Пожалуйста,
3: да,
5: милости просим.
3: Да.
5: После спектакля.
3: После.
5: Да, и не здесь, а на страницах газеты. Пожалуйста, напишите рецензию.
3: Рецензию? Я уже написал, пожалуйста. Вот,
5: не посмотрев спектакль?
3: Да, на всякий пожарный случай. Между прочим, вам здесь следует сделать вывод.
5: Вот,
3: да,
5: мы сейчас вывод и сделаем. Да. Будьте любезны, пожалуйста.
3: В чем дело?
5: Пройдите, пожалуйста.
3: Зачем вы это делаете?
5: На всякий пожарный случай.
3: Позвольте,
5: будьте любезны.
3: Я
4: обращайте, гражданин.
3: Но могу я обсудить?
5: Это можете после спектакля в антракте.
3: Можете,
5: сейчас будьте любезны.
4: Просите, гражданин.
5: Два человека вас уговаривают.
6: Вы знаете, я оказался невольным свидетелем этой сцены, и я узнал этого человека. Это ведь он несколько лет тому назад в парке культуры и отдыха требовал, чтобы из павильона смеха были изъяты кривые зеркала, которые якобы искажают облик советского человека. Это он, работая редактором детского журнала, требовал, чтобы из стихотворения «Ах ты, кукла, моя кукла» слова «Ах ты» были вычеркнуты, потому что словами «Ах ты» начинается любое ругательство. Это он говорил, что вы показываете плохого директора. Это же не смех, а горе. Когда человек смеется, когда ему радостно. Радостно, что в учреждении хороший директор. Очень радостно. Вот вы покажите хорошего директора, вот все и будут смеяться. И, наконец, это он сам о себе распространил слухи, что его давно уже не существует в природе. А оказывается, он жив, здоров и, как видите, даже театр посещает. Послушал я его рассуждения о смехе, и стало мне грустно. А один из моих товарищей по театру сказал: «Да не обращай ты внимания». А я подумал, может, наоборот, обратить внимание на все прогнившее, омертвевшее, на все то, что мешает нашему движению вперед во имя простых и хороших наших людей, во имя внимания и чуткости к ним. Ведь на дороге жизни у каждого человека стоит лестница. Лестница славы. Каждая ступенька этой лестницы – это новое должностное повышение, новая ученая степень, новый пост. Был человек простым рабочим, стал бригадиром, мастером цеха. Был инженером, стал кандидатом наук, доктором, профессором. Был пастухом, а стал академиком. По этой лестнице может каждый подняться. Но не следует забывать, что у лестницы этой нет перил. Их заменяет совесть и сознание долга. И вот некоторые совершают подъем по этой лестнице следующим образом. Боря, здравствуй, Боренька, здравствуй, дорогой. Ой, поздравь, милый, получил новое назначение. Спасибо, родной, спасибо. Вот я приеду, я все расскажу тебе. Да что ты, какая машина, я чудесно трамвайчиком доберусь. Ну, привет, Зоеньке, до скорой встречи.
1: Там что, много народу, да? Ну ничего, я всех приму. Ну что значит рабочий день кончился? Раз люди ждут, значит нужно, правда? Что мне чай, да? Ой, спасибо вам за внимание. Можно вас попросить, чтобы мне телефон сюда установили? А то, знаете, каждый раз неудобно вас беспокоить. Вот видите, опять меня. Какая машина, да что вы, я чудесно служебным автобусом доберусь. Слушаю вас, кто говорит? А, Боря, Боренька, не вовремя позвонил, да. Давай как-нибудь позже, да, вот так, дорогой, вот таким образом, да, вот так, да, это что там, народ, да, ну ничего, обождут, да, слушаю вас, кто говорит, а минутку подождите, машину мне вызвали, что, нет, я на москвиче не поеду, победу, пожалуйста, прошу вас, да, что, кто это, а, Боря, какой Боря? Ах, Боря, Борис Николаевич, да, слушаю вас, товарищ, что хотели, в чем дело? Да, товарищ, сейчас не вовремя, не вовремя, я говорю, позвонили, сейчас совещание здесь, да. Так что вот так, давайте, да, вот в таком духе, вот так, да.
3: Это что там в приемные люди, да, опять просочились, слушаю вас, да. Алло, а вот так никого принимать, да, слушаю, не буду, их много, я один, минутку подождите, я же просил у вас чай с лимоном, правда, ну вот, а вы позаботьтесь об этом, машину мне вызвали, что, победу, да вы что, ну вот что, обратно ее в гараж, мне, пожалуйста, прошу зим, да, слушаю вас, кто говорит, а? Боря, Борис Николаевич, простите, фамилия, товарищ ваш. Одну минуту, один момент, я же просил, не соединяйте меня с этим типом. Ну что такое, понимаете? Неужели трудно это дело обеспечить? Что? Ах, вот как, день рождения у него. А, приглашает меня к себе. Ну ладно, ладно, хорошо, ладно, скажет, что приедет. Да, мой заместитель. Вот в таком духе, вот правда. Клеопатра Васильевна, вам что, работа надоела? Неужели не можете явиться тогда, когда появляюсь я? Совещание отменяйте, я поехал на дачу, заместителю скажете, пускай едет за кафелем для моего бассейна. Что, хотят меня видеть, а вы сперва поинтересуетесь, хочу ли я их видеть. Минутку, слушаю вас. Да? Кто? Товарищ, вы что вообще соображаете, с кем вы разговариваете? Позвоните в гараж, ЗИС пошлете за женой, ЗИМ пусть едет с домработницей на базар, а мне вызовите «Шевроле». Я как руководитель организации.
6: Боренька, это Боря. Боренька, здравствуй, Боренька. Здравствуй. Я. Нет, а я не работаю там. А меня... Да, уже, да. Вот я приеду, я все расскажу тебе. Да какая машина, что ты? Я чудесно трамвайчиком доберусь. Ну, привет, Зоеньке. До скорой встречи. Мудро устроена эта лестница. Она не держит на себе долго подобных людей. Поднимаясь по ней, не следует забывать о скромности, о простоте, о сердечности и внимании. Этому учат нас примеры лучших людей нашего времени, которые, достигнув вершины славы, мыслями и делами всегда с народом.
7: Рассказ Александра Кононова «В июле». Прошло 3 месяца после приезда Ленина в Россию. Разбойничья война продолжалась, и конца ее не было видно. Временное буржуазное правительство на словах провозглашало мирную политику, а на деле обманывало народ. Возмущение рабочих, крестьян, солдат росло. Наступил июль. Наступили грозные дни. 3 июля в Петрограде возникла демонстрация рабочих и солдат. Она проходила под лозунгом «Вся власть советам». Демонстрация была мирной, но ее разгромили. Пролилась кровь рабочих и солдат. Стали закрывать большевистские газеты. Готовился приказ об аресте Ленина. Но большевики вовремя узнали о замысле врагов. Партия послала к Владимиру Ильичу товарища Свердлова. Владимир Ильич жил тогда в Петрограде, на Широкой улице, вместе с Надеждой Константиновной и сестрами Марией Ильиничной и Анной Ильиничной. Как только Свердлов переступил порог квартиры, все сразу увидели, что-то случилось. Приказа об аресте Владимира Ильича еще не было, но его можно было ждать с минуты на минуту. Нельзя было терять времени. Свердлов тут же скинул с себя непромокаемый плащ и надел его на Владимира Ильича, чтобы того не так легко было узнать. И они вышли вдвоем, Ленин и Свердлов. А через день к дому с треском и шумом подкатил огромный грузовик. Грузовик был полон офицерами и юнкерами-белогвардейцами. Они соскочили с грузовика, бегом кинулись по лестнице к квартире Ленина и изо всех сил принялись колотить в дверь. Дверь открыла Надежда Константиновна. «Где Ленин?» — закричали офицеры. «Его здесь нет», — ответила Надежда Константиновна. Тогда офицеры начали обыск. Принялись рыться повсюду, в шкафах, в комоде, даже под кровать лазили. Потом пошли в переднюю. Там стояла в углу большая плетеная корзина. Офицер с размаху проткнул ее шашкой. Из передней дверь была открыта в кухню. В кухне сидела на табурете молодая домашняя работница Аннушка. Она сердито поглядела на офицера. «Еще в духовке, посмотрите. Может, там кто сидит?» — сказала она. «Молчать!» — заорал тот, обозлившись. Но ничего искать на кухне не стал, вернулся в комнату. Тут он открыл письменный стол и вынул письма, которые были присланы Ленину. В одном письме солдаты с фронта писали Владимиру Ильичу: «Товарищ друг Ленин, помни, что мы, солдаты, все как один готовы идти за тобой всюду». В другом письме из далекой деревни говорилось: «У нас все крестьяне понимают, что наш отец Ленин только может спасти Россию, если все мы будем к нему держаться и идти по его закону». И все остальные письма оказались такими же. Никакой тайны тут не было. Любовь народа к Владимиру Ильичу Ленину ни для кого не была секретом. Офицер с досадой кинул письма на стол. Потом он велел арестовать находившихся в квартире Надежду Константиновну, Марка Тимофеевича Елизарова, домашнюю работницу. Их привезли в какое-то помещение, грязное, с ободранными обоями. Надежду Константиновну долго допрашивали, но ничего от нее не узнали и вынуждены были отпустить. А Владимир Ильич был в это время уже на другой квартире. Ночью власти отдали приказ, чтобы у ворот всех домов с самого раннего утра стояли дворники и не выпускали на улицу никого, кроме старых жильцов, которых они хорошо знали в лицо. Таким образом, власти надеялись задержать где-нибудь Ленина. Владимир Ильич ночевал в ту ночь на квартире у одного рабочего. Он встал утром, увидел в окно дворников в белых фартуках и сразу понял, зачем они стоят у ворот. Владимир Ильич спокойно оделся, взял в руки зонтик, вышел во двор и пошел не спеша прямо на дворников. Те глядели на него во все глаза. Это был новый человек в доме. Его нельзя было выпускать на улицу. Но он шел так спокойно, что дворники подумали, ну, этому человеку бояться, видно, нечего. Он никуда не торопится. Тот, кого ищут, чтобы арестовать, должен иметь совсем другой вид. Он будет оглядываться по сторонам, спешить. Глаза и то у него должны быть беспокойные. А тут человек идет прямо на дворников, да еще и зонтиком помахивает, и весело щурится от утреннего солнца. Видно, настроение у него самое лучшее. Дворники поглядели, поглядели на Ленина, переглянулись и пропустили его в ворота. И пошел не спеша Владимир Ильич по улице. А мимо него промчался грузовик с офицерами и юнкерами. Они продолжали искать Ленина.
8: Мы пригласили сегодня к нам в студию композитора и певца Александра Градского. О его творчестве за последнее время можно судить по пластинкам, которые выпустила фирма «Мелодия». Это и сюита «Русские песни», вокальные сюиты на стихи Поля Элюара, и вот последняя работа композитора в грамзаписи «Опера «Стадион», которая представляет непосредственный отклик на события в Чили. Пластинка, если вы помните, вышла в дни 12-го Всемирного фестиваля. С некоторыми фрагментами оперы мы вас тогда знакомили. Саша, поскольку вы сегодня у нас здесь, в студии, мне бы хотелось снова вернуться к этой вашей работе.
9: Ну, трудно говорить о работе, которая 12 лет делалась. Практически вместе с записью, вместе с редакцией этого произведения, с поиском исполнителей, с работой над либретто, который, в сущности, есть попытка опоэтизировать документальный материал. Ну, а если коротко, это, в общем-то, произведение о выборе, который зачастую делает для себя художник, артист, писатель, музыкант, а в особенности художник, попавший в условия фашистской диктатуры. Остается ли он верен своему народу, своей музыке, своей тематике в искусстве? Я не знаю, как происходило с Виктором Харой. Просто ему отомстили за то, что он был всегда, так сказать, верен своему народу, своим убеждениям. Еще мало лет он прожил, видимо. Еще многое могло быть сделано. Можно, в конце концов, ведь и обмануть. Можно сделать вид, что ты согласился. И потом изыскать момент, сбежать из страны и остаться живым, и продолжать, может быть, и петь свои песни. Но, видимо, для певца это невозможно, потому что, ну, может быть, ему и не станут верить после такого. Он решается на смерть. Меня поразило, что вот это вот случилось сейчас. И поэтому у меня возникла мысль создать произведение, в котором был бы общий образ.
8: В вашей опере не совсем обычен поэтический язык, литературный язык, которым разговаривают персонажи. Ну, естественно, и музыкальный язык.
9: Для меня этот язык чем-то напоминает мою собственную работу в фильме «Роман со влюбленных», когда герои разговаривают между собой ассоциативными образами, а не, так сказать, обыкновенными словами. примеру, у меня певец, скажем, в момент своей смерти поет такой текст: «Убийцы, разрывающие совесть своей страны на тысячу кусков, как свора бешеных голодных псов за кость, готовых растерзать друг друга, сплелись в объятиях ненависть и скука и породили племя подлецов». Опера – жанр условный, и в опере такие стихи могут звучать и даже в такие моменты.
8: Я хотела бы предложить сейчас послушать фрагмент из оперы, который, по-моему, построен тоже по такому же принципу. Дуэт певца и его жены.
9: С Виктором Хара связана одна из легенд, которая, в общем, ходит по свету. В момент, когда Виктор был арестован, он сидел, значит, в камере на стадионе, и из окна его камеры был виден освещенный угол улицы и аптека. И жена его простояла всю ночь перед гибелью Хара, чтобы Виктор мог видеть ее. Я не знаю точно, было ли это на самом деле или нет, но я придумал дуэт между певцом и его женой, где они мысленно переговариваются друг с другом. Естественно, на расстоянии 400 метров это невозможно было бы, но в опере, видимо, это возможно. Вот вы услышите непосредственно эту сцену из оперы.
8: Ее исполняют Алла Пугачева и Александр Градский.

0: По музыкальному языку это произведение оригинальное. Хотя есть цитата «та-ра-да-да-ли-ри-ри-ри-ди-дам-ти-ри-ри-ри-ди-дам». Взята эта интонация, и сделано несколько музыкальных попевок, взяты в этой интонации, чтобы все-таки это угадывалось. Есть элементы латиноамериканской музыки, есть элементы чисто симфонической музыки, есть элементы рок-музыки. Все зависит от того, какое конкретное драматическое действие происходит.
1: Ну, а что сейчас вас волнует в искусстве?
0: Ну, могу сказать, у меня есть несколько работ, уже готовых. Работа на стихи Рубцова «Звезда полей» выйдет в виде пластинки. Работа на стихи Маяковского и Пастернака.
1: Все знают вас как композитора и исполнителя, работающего в жанре песни. Мне бы хотелось сегодня слушателям предложить что-то из ваших новых песен.
0: Ну, что, пожалуй, я могу предложить. Песня на стихи американской поэтессы Сары Тисдейл. В переводе Жданова. Называется «Будет ласковый дождь». Эти стихи были опубликованы и были вставным кусочком в одном из произведений Рэя Брэдбери. А стихи о том, что нужно беречь нашу страну, беречь нашу землю. Ибо если мы не будем этого делать, то атомная катастрофа поразит всех. И вот стихи, которые называются, опять же повторюсь, «Будет ласковый дождь», призывают к тому, что мы должны как-то думать о том, что нас ожидает завтра.
2: Мария Степановна вышла замуж незадолго до войны. И у нее, и у Володи это было первое серьезное чувство. Для обоих оно пришло сравнительно поздно. Для Володи в 30, а для нее в 26 лет. Оба терпеливо ждали прихода этого чувства и берегли себя для него. И, может быть, поэтому Марии Степановне легко давалась верность мужу. Все эти длинные годы войны, а 3 года – большой срок. И только недавно появился один раненый майор, отношения с которым быстро стали трудными. В первую субботу апреля Мария Степановна пришла домой раньше обычного.

0: Ей надо было дежурить под воскресеньем. Около 4 часов она прилегла вздремнуть, но почти сразу же ее разбудила сторожиха, принесла молока, а чуть позже пришла Юля, громко хлопнув дверью, стащила сапоги и сказала: «Машка, не притворяйся, не спишь. Говорят, Конев к реке Пруту вышел, вечером приказ передадут. Столица нашей Родины, от имени Родины. Машка, ты слышишь?» Мария Степановна засунула голову под подушку и не ответила. «А у Максимовых баню топили», — сказала Юля. «Майор грозился в гости прийти сегодня. Портвейна у них, бутылка есть, честное слово. Отстань», — сказала Мария Степановна, уже понимая, что Юля не отстанет. И действительно, Юля стащила с ее головы подушку, села на кровать, тяжело придавив Марии Степановне ногу, и зашептала в самое ухо: «Он уезжает послезавтра, Машка. Ей-богу, он в тебя серьезно. Скажи, чтобы и думать не смел приходить», — строго сказала Мария Степановна. «Глупости все это». «Ну и правильно». Вдруг согласилась Юля, слезая с кровати. «Он просто баран с завитками, точно говорю. Может, и герой, но только баран с завитками. Знала я таких, батальон цельный». «Глупая ты моя», — сказала Мария Степановна. «Открой окно, пожалуйста», — попросила она. «Пожалуйста», — сказала Юля и пошла через комнату, озорничая, ступая вдоль одной половицы, кидая распустившиеся волосы с одного плеча на другое. «Нас просят, мы делаем, пожалуйста. Просят окно открыть, пожалуйста, открывай. От Володьки твоего ничего не было?» «По мне не видишь?» «Вижу, вижу, потому и треплюсь. Ой, в баню хочу, а потом квасу хочу, а в бане веника настоящего, березового. На полог полезем, я тебе спину тереть буду, честное слово не вру. Потом чистые будем, а? Тихие, а? Дежурить мне», — сказала Мария Степановна. «Он все одно придет. И на дежурство к тебе придет. Он совсем бешеный стал, как узнал, что уезжает послезавтра. Майор-то твой», — сказала Юля, расчесывая перед стеклом окна волосы. «Ой, Господи, скорее бы уезжал он, что ли», — вздохнула Мария Степановна. Майор смущал ее своей откровенной, открытой, требовательной влюбленностью. И Марья Степановна знала, что сама виновата, что сама разрешила ему слишком много. Единственный раз за 3 года. Она только что переболела тогда дизентерией, очень похудела, подурнела. Страшно было глядеть на свое желтое, голодное лицо. И Мария Степановна испугалась, что отвернется Володя, разочаруется, бросит. А майора доставили во время отсутствия Марии Степановны из Югославии, где он выполнял какие-то боевые задания. Орел загадочности окружал его. Он был ранен в грудь и голову. Бинты закрывали лоб до бровей, черные большие глаза. От белизны бинтов выделялись еще больше. Он часто капризничал. Прямо в госпиталь ему прислали орден. Больших чинов генералы навещали его, подолгу беседовали, и все сестры повлюблялись в майора. И когда впервые после болезни Мария Степановна пришла на дежурство, то майор вообще никакого внимания на нее не обратил и требовал к себе только Юлю. Вот тогда-то женское и пробудилось в Марии Степановне. Страх от сознания проходящей молодости усиливал это женское. Невнятная ревность к Юле, желание хоть раз оттеснить ее, захватили Марию Степановну. Она старательно помнила, что все делает сейчас для Володи, что ей необходимо как-то встряхнуться, почувствовать себя хоть ненадолго женщиной, а не медицинской сестрой. Никогда ранее мужчины не пробовали влюбляться в нее, приставать, потому что чувствовали в ней недоступность. И вот Марья Степановна позволила себе игру с майором. И майор клюнул. Но она сразу опомнилась, отступила, стала по-обычному строга и невозмутима, и тем, уже не хотя того, влюбила его в себя серьезно. Майор искренне мучился и делался день ото дня безрассуднее. И где-то у Марии Степановны росло смущение и чувство вины перед майором. Она понимала, что уже приносит ему страдания. Совесть ее мучила. Однажды они смотрели кинокартину «Леди Гамильтон». Когда они вышли после кино на улицу, то торопливо закурили, тьма была кромешная, река еще не вскрылась. Майор крепко держал Марию Степановну под локоть, всю дорогу тяжело молчал, у дома сказал, что любит ее, обнял и поцеловал. Ночью она долго смотрела на себя в зеркало, глаза у нее лучились, она казалась себе красивой. А потом разрыдалась, стала отвратительно сама себе, вспоминала Володю, огромную и страшную войну вокруг, кровь и страдания в близком здании госпиталя за ночными деревьями, и презирала себя до омерзения. После того вечера она ничего больше майору не позволяла. И вот послезавтра он должен был ехать и через Юлю передавал, что обязательно придет сегодня. Чтобы отвязаться от всех этих мелочей, Мария Степановна попросила Юлю включить радио. «Пожалуйста», — сказала по своей привычке Юля, — «меня просит, я делаю». «Просит радио включить? Пожалуйста». Левитан зачитывал приказ доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника и форсировавшим реку Прут 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. После приказа женщины долго еще слушали последние известия. «И в баню пойдем, и выпьем сегодня капельку», — решила Марья Степановна. «Ведь наши границу, наконец, перешли. Боже, счастье-то какое! И что же это мой-то ничего не пишет?» «Напишет», — утешала Юля. После бани они вышли на воздух очень какие-то легкие, пробежали домой за дами огородов, дома пили клюквенный нестерпимо кислый квас, вырывая друг у друга кружку. Затем полежали немного на койках, слушая корреспонденцию Бориса Полевого с западного берега Прута. «Нам придется косынки надевать, волосы не успеют высохнуть», — сказала Юля и выключила радио. «Давай собираться. Майор с капитаном из 2-й палаты придут. Они к 7 обещали». Мария Степановна косынку не повязала, собрала волосы в узел на затылке и помолодела от такой прически. Впервые за много месяцев она достала хорошее шелковое белье. Тревожное оживление наполнило Марию Степановну, когда она просунулась в коричневое, немного узкое ей платье Юли. После сукна гимнастерки в нем было как-то радостно. «Наши границу перешли», — твердила Марья Степановна про себя, оправдываясь этим перед кем-то. «А то скоро уж совсем, скоро в синий чулок превращусь. Кому это надо, никому это не надо. Как жаль, что нет чулок со стрелкой. Господи, зачем мне все это делать, если мне на дежурство через 2 часа? О майоре она старалась не думать, и только тревога ожидания встречи с ним все нарастала в ней. Офицеры пришли в полной форме, при орденах. Майор был в кителе, без шинели. Они все выпили по полстакана настоящего портвейна за форсирование прута и пошли к пристани смотреть теплоход. На Марию Степановну оборачивались, она это замечала, и становилось все возбужденнее и веселее. И в самом вечере над рекой было что-то мятежное, волнующее до глухой боли в груди. Это, наверное, от приближающегося дождя. Они дошли до конца набережной и остановились. Юля с капитаном отстали. Юля кричала на всю пристань: «Вы так посмотрите, как разошлась-то наша тихоня! Это я придумала!» И вдруг Мария Степановна услышала свой голос. Она декламировала, а он мятежный. Просит бури, как будто в бурях есть покой. Ей казалось, что она говорит очень красиво, что все люди вокруг должны вздрогнуть от пронзительности этих слов, так произнесенных ею. И майор действительно прошептал: «О, Маша, что вы со мной делаете? Я не могу больше». И обнял Марию Степановну за плечи, закрывая ее собой от людей, и стал целовать. И она была не в силах сопротивляться ему, только слабо шевелила пальцами медали на его кителе. И здесь что-то страшно знакомое почудилось Марии Степановне. Совсем близко, за погонами майора. И еще до того, как она узнала это знакомое и вскрикнула от неожиданности, она уже успела понять весь ужас происходящего и всю невыносимую пошлость слов о мятежном и буре. Все стихло вокруг Марии Степановны. Она увидела мужа в шинели, накинутой на плечи, в помятой пилотке. Он опустил на землю чемоданчик, ступил еще ближе. Огромная годливость была на его сером лице. Он поднял руку и ударил Марию Степановну по щеке. Сразу отшатнулся, подхватил чемоданчик и пошел куда-то. «Володя!» — крикнула Мария Степановна. Затихший было мир теперь завертелся и задергался, заизвивался вокруг нее. Ослепительная волна счастья, радости накатила, смыв все только что происшедшее. «Сумасшедший мой, родной мой, дорогой мой!» Захлебываясь, говорила Мария Степановна, поспевая за мужем, хватаясь за ручку его чемоданчика. «Да ведь чепуха все это, поверь! Откуда ты, любимый мой? Что ты, что ты?» «Не кричи так. Давай обойдемся без юродства. Приехал этим теплоходом, уеду завтра первым. Вечер какой, а? Так и просит, значит, бури, да? Правда?» Заговорил он будничным, старательно сделанным голосом. «В командировочку послали, ну, и дал пару тысяч верст крюку. Надо же жену повидать. Сюрпризом захотелось. Помнишь, мы все сюрпризы друг другу до войны делали. Вот. И решил сюрпризом. Остановись, перестань, подожди минутку, я все объясню, все, не говори так, просила Марья Степановна, все время перебивая его, пытаясь даже прижать ладонь к его губам. Он с силой отбросил ее руку. Они торопливо шли куда-то вдоль реки, уже по загородным жидким мосткам. Когда не стало уже видно людей и домов, и осталась только река, ее преддождевой покой, скрытый под ветровой поверхностной рябью, Володя остановился, опустился на чемоданчик, сгорбился, закрыл лицо руками и застонал. Марья Степановна пыталась обнять его голову. Она чувствовала в нем такую нестерпимую боль, такую смертельную обиду, что боялась говорить неудачным словом увеличить эту боль. Она видела, как он годливо передергивается, когда ощущает ее прикосновение, как он не может смотреть ей в глаза. И понимала, что он не может смотреть ей в глаза, потому что ему невыносимо стыдно за нее. «Боже мой!» — сказал Володя сквозь руки, закрывающие лицо. «Неужто я все на самом деле это видел сейчас? Может, сплю я, а? О, дьявол!» Он выругался еще грубо, грязно, с майором, с капитаном, девкой еще какой-то накрашенной и бедный лейтенантик с фронта приехал. Ах, мелодрама в провинциальном театре, закончил он, уже вставая и взяв себя в руки. Ну что ж, веди домой, жена. Мария Степановна повернулась и, чувствуя затылком, всей спиной взгляд мужа, пошла назад по мосткам. Володя шагал за нею, и доски не в такт отдавали под ногами обоих. Мария Степановна отвела Володю домой и пошла искать Юлю. Они встретились в комнате сестер при приемном покое. Юля прыснула, как только увидела Марию Степановну. «Ты покури, покури! Черт тебе что! Что и придумать!» — заговорила она. «Ну и везет тебе, Машка, в кои-то веки раз! И вдруг такое!» «Спирту счастья достану для него». И патефон можно у раненых достать. «Не надо патефон», — сказала Марья Степановна. Ей показалось, что Юля издевается. «Отдежуришь за меня сегодня?» «Ну, конечно, и нас просят, мы дежурим». «Не сердись после паузы», — сказала Юля тихо. «Это я просто завидую. Ну, хочешь, приду, хорошее про тебя ему наговорю». «С ума ты сошла, что ли? Совсем уже потеряна», — сказала Мария Степановна. Володя пил много. Спирт он не разбавлял. Темные руки Володи с поломанными ногтями, помороженные, лежали на столе тяжело и устало. С каждой стопкой вены на них набухали больше. Это были руки фронтового сапера, а не школьного учителя. И весь Володя был совсем чужой, тяжелый, усталый, как его руки. О виденном на пристани Володя больше не поминал, хотя в глаза Марии Степановне не глядел. Он выложил на кровать маленькие аккуратные сапожки, трофейный термос и пакет американского шоколада. Говорил Володя ровно, внимательно слушал сбивчивые рассказы Марьи Степановны о ее жизни и работе здесь, и скупо, но точно отвечал на вопросы о своем здоровье и войне. На улице начался дождь. Он шумел в густых сумерках. Мария Степановна зажгла керосиновую лампу, плотно занавесила окно. В комнате уютнее и тише стало. Мир как-то съежился до размеров этой комнаты. И, наверное, потому Мария Степановна неожиданно смогла опуститься возле Володи на пол, взять его руки в свои и сказать: «Володя, родной, я так люблю тебя, поверь, я так ждала тебя, так бесконечно ждала. Я все объясню, честное, честное мое слово». «Встань», — сказал Володя, — «налей-ка еще». «Вот так, значит, и живешь», — добавил он, оглядывая комнату, как будто только что сейчас войдя сюда. Мария Степановна поднялась, заглянула Володе в лицо. Ей вдруг показалось, что Володя поверил и начал успокаиваться. У нее защипало глаза от счастья, облегчения, и она сама не успела понять, как опять очутилась возле него, судорожно обнимая его ноги, целуя зеленую сухую ткань галифе. Володя провел по ее волосам, растрепал их. «Не уезжай, не уезжай завтра», — говорила Мария Степановна, подняв на Володю глаза, все плотнее приникая к нему. «Черт с ним, но опоздаешь на день. Побудь еще, все опаздывают». «Так еще и до завтра времени кончилось», — сказал Володя. «И встань ты с колен». Но Мария Степановна уже не хотела понимать ни слов его, ни интонаций. «Ну, обними же, обними меня, наконец!» — шептала она. «Родной мой, светик мой, лапушка моя, счастье мое, солдат мой! Сколько дней, сколько ночей я ждала тебя, Володя мой! И когда кончится все, я так устала от вечной темноты этой!» Володя отклонил ее голову и медленно, скорбно поцеловал в губы. Глаза Володи были закрыты, и Марья Степановна поняла, Володя сейчас прощался с ней. «Я отдельно лягу», — глухо сказал он. «Отдельно постели мне, все ясно». «Да», — сказала Марья Степановна. Огромную слабость ощутила она и отупение. Она постелила мужу на Юлиной койке. Он сразу потушил лампу, разделся и лег. Мария Степановна встала в темноту у окна, приоткрыла его и курила. «Ты младшего лейтенанта Щукина знал?» — спросила Мария Степановна, чуть слышно, не оборачиваясь. Володя не ответил, только пошевелился на кровати. Было опять очень много ночной тишины. Потом Мария Степановна прикрыла окно, села к Володе на кровать, схватила за плечи и повернула к себе. Он не спал, конечно, и когда Мария Степановна прильнула к нему, целуя его лицо, то ощутила на своих губах его слезы. Была секунда паузы, потом Володя дернулся, как будто его ударили, и Мария Степановна поняла, что боль Володи не растаяла. Судорога невысказанности продолжает держать его. Напоминание о довоенном, сравнение с теми ночами ужасно для него. «Уйди», — сказал Володя грубо. «Ну!» Мария Степановна вышла в сени и осталась одна среди прохлады и запаха мокрого дерева. Ветер шумел в кустах бузины у крыльца, звякали капли, падая из водосточной трубы. Мария Степановна ощупью нашла на стене шинель мужа и прижалась к ней лицом, нюхая запах шерсти, земли, махорки, видя медлительную струйку песка, текущую по стене окопа на эту шинель. И она впервые заплакала, очень тихо, без всхлипывания, кусая сукно, ощущая холодные металлические пуговицы, затвердение швов, неожиданную мягкость погон. Наконец Мария Степановна оттолкнула себя от шинели и вышла на крыльцо. Ветер скользнул в волосы, быстро выдул из-под халата тепло, застудил влагу в глазах. Последние слезы скатились по щекам. Нервная дрожь все еще трогала ей то грудь, то спину, но слабела, затухала. Оставалась только зябкость от ночного ветра. Мария Степановна плотнее закуталась в халат, сказала вслух: «Ну вот и все, утро скоро». Она сказала это, обращаясь к реке. Река что-то ответила ей на ходу, небрежно и невнятно. Мария Степановна очистила грязь промокших тапочек на скребке крыльца и вернулась в комнату. «Когда приходит рейсовый?» — спросил Володя. «В полдень», — сказала Мария Степановна. «Я уйду сейчас, Юля вторую ночь не спит, хотя под утро сменить надо». Он резко повернулся к стене и затих. «Почему он не орет, не кричит, не выпытывает правды, не грозит? Почему он только молчит?» Марии Степановне больше нечего было терять и не на что рассчитывать, и потому она могла разрешить себе раздражение, могла забыть о своей вине. Была долгая пауза, потом Мария Степановна одевалась, и всю эту паузу раздражения копилось и уплотнялось в ней. Как будто бы сегодня страдал только он один. Как будто у нее он не отнял счастье этих суток, этот слабый просвет в трудных днях военной жизни. Как будто не она знала только работу, малый сон и немного хлеба все эти 3 года. «Дурак!» — вдруг прошептала Мария Степановна с огромной и тихой ненавистью. «Какой дурак! Боже мой, какой дурак!» Кровать осталась неподвижной, но Мария Степановна знала, что Володя не спит и слышит ее. «Какой же ты дурак!» — повторила Мария Степановна в 4-й раз, ощущая огромную злобную радость, вызывая его на драку, на месть, когда уже не думаешь ни о чем, кроме нее, мести, когда захлебываешься в желании ударить, возможно, более обидным словом. «Разбуди меня в 10:30. «Пожалуйста», — сказал Володя. «А может быть, уже сейчас перейдем на «вы»?» — спросила Мария Степановна, затягивая ремень на гимнастерке и все не попадая язычком пряжки в дырочку, еще более теряя от этого самообладания, и вышла, хлопнув дверью. Она увидела свет в окне сторожки и постучала к Дарье Сапишне. Зашаркали валенки, звякнула щеколда. Крестьянское, густое от запахов тепло, опахнуло ее. «Входи», — привычно сказала Дарья Сапишна. «Чего это ты ни свет ни заря?»
1: «Так просто вот Юлю иду подменять», — сказала Мария Степановна. «И посоветоваться. Ей с неудержимой силой захотелось поделиться сейчас с этим старым, сморщенным, высохшим человеком всей нелепостью случившегося. Садись, чаю хочешь? Налейте, бабушка. Холодный только. Ничего, ничего, это не важно, какой есть, я не очень люблю горячий. А мой спит. Пускай спит. Вы его в 10:30 разбудите на пароход ему. Я сама не смогу. Не позабудьте только. Вы слышите, бабушка?» — очень быстро говорила Марья Степановна, совершенно не слыша самое себя. «Господи!» — пробормотала Дарья Савишна и перекрестилась в угол. «Чего же это, а? И попрощаться не сможешь. Операция у вас, что ли?» «Да-да», — сказала Марья Степановна, — «операция. Он как вчера шел с парохода, меня увидел на пристани. Юля вытащила. Мы и пошли, и майор там один все меня обнимал, а он смотрел, стоял. А я не видела. Потом ударил меня. уедет утром, и дивизия под Вильно уедет, а вдруг убьют. Вот, может, и не увидимся больше. Как жить буду? Ведь виновата я. И не оправдаться. Молчит, молчит все время. И все не то говорил. Ай, ужас какой, ужас-то какой. Потише ты, попросил Дарья Савишна. Разобраться трудно. А с майором-то, у тебя было, аль не было? Марья Степановна не ответила. Только слабо махнула возле лица рукой. Она поняла, что никто ни в чем не может помочь ей, понять ее, и что надеяться на других бессмысленно. И она устала от сознания этого еще больше, устала внутренней усталостью, когда лень объяснять, что бы то ни было, и на все остается только махнуть рукой. «А таки ничего здесь такого и нет», — сказала Дарья Савишна, наливая в стакан чай. «Женщина, милая, больше в цвет живет, а не в семя. Так уж оно устроено. А проводить надо. Муж он тебе. Муж. И проводить надо». Марья Степановна заторопилась в госпиталь, потому что там была привычная размеренная работа, там была Юля со своей милой улыбкой и грубой жесткой повадкой. Юля, которая обязательно все поймет и чем-нибудь утешит. А когда около 12 раздался привальный гудок теплохода, Марья Степановна уже торопливо спускалась от главного корпуса госпиталя к пристани по узкой дорожке. Она не могла не увидеть Володю, не могла не попытаться еще раз облегчить его боль. А боль в ней самой как-то отупела, и Марья Степановна только понимала, что как бы и что бы ни случилось, сейчас, там, внизу, на пристани, все равно что-то необратимо изменилось уже в Володе, в его отношении, в его любви к ней. И в ней изменилось тоже. Его ужас, пережитого этой ночью, уже ничем никогда нельзя будет загладить, ибо возмездие оказалось больше сознания допущенной ею вины. Все это она не так понимала, как чувствовала по огромной своей душевной усталости. Возле сторожки копалась в клумбе Дарья Савишна. «Иду провожать», — тихо сказал ей Марья Степановна. «Иди, иди», — ответила Таня, разгибаясь. Говорят, не догонишь ты, хоть согреешься. И Марья Степановна пошла, оскальзываясь на влажной земле и черных палых листьях вниз, к просвечивающему сквозь вершины деревьев простору медлительной реки.
2: Начинаем литературную передачу. В эфире новелла Джованни Боккаччо. Первую, повествующую о пользе остроумия, читает Виктор Зубарев. Запись была сделана в 1972 году.
3: В нашем городе жил-был некий минорит, гонитель нечестивых еретиков. И хоть и чтился он, как все они, сойти из-за неутомимого поборника веры христианской, однако столь же усердно пытал обладателей тугой мошны, как и тех, кто был не тверд в вере. Этот самый ревнитель благочестия напал на одного достойного человека, который, однако ж, мог похвалиться не столько смекалкой, сколько мошной. И вот он-то однажды, находясь в тесном кругу друзей, не потому, чтобы он был богохульник, а, по всей вероятности, просто потому, что выпил лишнего и пребывал в веселом расположении духа, сболтнул, что у него такое славное вино, какого и сам Христос не отказался бы испить. Как скоро о том донесли инквизитору, он, узнав, что мирянин, обладатель обширных владений и несметной казны, с великою поспешностью повел по его делу строжайший розыск в расчете не на обращение грешника, а на то, что у него у самого прибудет Флоринов. И так оно и вышло. Потянув мирянина к допросу, он спросил, правда ли то, что против него показывают? Добрый человек сказал, что правда, и поведал, как обстояло дело. На это святейший инквизитор, особо чтивший святого Иоанна Златоуста, ему сказал, «Ты что же это делаешь из Христа любителя выпить, охотника до тонких вин, как будто это охотник до возлияний, или же еще кто-либо из вашей пьяной компании гуляк и забулдык, а теперь смиренником прикидываешься, делаешь вид, что ничего тут такого нет? Ошибаешься. Коли мы решимся поступить с тобой, как ты того заслуживаешь, то отправим тебя на костер». Такие и тому подобные речи инквизитор произносил с видом угрожающим, как если бы перед ним был сам Эпикур, отрицавший бессмертие души. В короткий срок он так его запугал, что бедняга, дабы умилостивить инквизитора, поручил неким посредникам умастить его руки изрядным количеством мази святого Иоанна Златоуста. Каковая мазь хорошо помогает от заразной болезни, именуемой алчность, коей страдают священнослужители, наипаче же братья-минориты, которым воспрещено прикасаться к деньгам. Сию мазь в качестве мази целебной, хотя Гален ни в одном из своих медицинских трудов ни словом о ней не обмолвился, он применил до того щедро, что огонь, коим ему грозили, был милостиво заменен знаком креста, а дабы стяг тешил взоры, как будто бедняга собирался идти в крестовый поход, порешили нашить желтый крест на черное поле. Сверх того, инквизитор, получив денежки, оставил его на несколько дней при себе и наложил на него такого рода епитимию. Каждый день выслушивать литургию в Санта-Кроче, а в обеденный час являться к нему. Остальное время он волен был проводить, как ему заблагорассудится. Все это он исполнял исправно. Но вот однажды за обедней услышал он стих из Евангелия. «Получит восто крат и наследует жизнь вечную». Запомнив этот стих в точности, он, как ему было повелено, в обеденный час явился к инквизитору и застал его за трапезой. Инквизитор же осведомился, был ли он у обедни. Вопрошаемый не замедлил ответить, «Был, ваше высокопреподобие». Инквизитор же ему сказал, «Не слышал ли ты за обедней чего-нибудь такого, что зародило в тебе сомнение, о чем бы ты желал меня спросить?»
4: По совести ничего сомнительного я не слышал, отвечал добрый человек. Напротив того, я твердо верю во все. Правда, я услышал нечто такое, что возбудило во мне и сейчас еще возбуждает безмерное сострадание к вам и ко всему иноческому чину. Стоит мне помыслить о том бедственном положении, в каком все вы очутитесь на том свете.
3: Инквизитор его спросил, каково же слово вызвало у тебя столь сильное к нам сострадание? Добрый человек же ему на это ответил, то было, ваше высокопреподобие, слово Евангелия, гласящее «получит востократ». Инквизитор подтвердил, в Евангелии сказано именно так. Но почему же это тебя опечалило?
4: Сейчас я вам объясню, ваше высокопреподобие, отвечал добрый человек. С тех пор, как я начал ходить сюда к обедне, я обратил внимание, что здесь принято выносить многочисленной голодьбе иногда один, а иногда и два здоровенных чана с бурдой, которую отнимают у вас и у всей остальной братии под тем предлогом, что это излишки. Так вот, ежели на том свете за каждый чан воздастся вам востократ, то вы все утонете в этом море бурды.
5: Те, кто сидел за столом у инквизитора, не могли удержаться от смеха. Инквизитор же, догадавшись, что стрела направлена против их бурдистого лицемерия, в крайнее пришел смятение. И если бы не было ему стыдно за первое дело, которое он против этого человека возбудил, он начал бы второе, за меткую остроту, которую тот уязвил и его, и всех прочих тунеядцев. С досады он велел ему убираться вон.
2: Вторую новеллу о том, как воскресла правда, читает Борис Иванов.
6: Когда сеньором Фаенце был Франческо дей Манфреди, правитель мудрый и достойный, лишенный всякого тщеславия и скорее соблюдавший нравы и скромную внешность именитого гражданина, чем сеньора, как-то случилось, что у кого-то из власть имущих этого города владения граничили с участком, принадлежавшим некоему человечку не шибко богатому. Он хотел его купить и много раз за это брался, но ему это ни разу не удавалось, так как человечек этот в меру своих сил отлично возделывал свой участок, поддерживая им свое существование, и скорее продал бы самого себя, чем его». Вот почему этот могущественный гражданин, не будучи в состоянии осуществить свое желание, решил применить силу. И вот, так как межой между их владениями служила только крохотная канавка, каждый год богач, примерно в то время, когда вспахивались его владения, отнимал у соседа по одному или несколько локтей земли, проводя плугом ежегодно то одну, то другую борозду по его участку. Добрый человек, хотя все и замечал, но не решался даже заикнуться об этом, разве что сокрушался тайком в кругу своих друзей. И так это продолжалось несколько лет. И богач постепенно, но скоро захватил бы весь участок, не будь на нем вишневого дерева, которое было слишком на виду, чтобы его миновать, да и каждый знал, что вишня находится на участке бедняка. И вот, видя, как его грабят, и задыхаясь от ярости и досады, а также будучи не в силах не только что пожаловаться, но даже слово вымолвить, добрый человек доведенный до отчаяния, в один прекрасный день, имея в кошельке 2 флорина денег, срывается с места и обходит, прицениваясь, все большие церкви Фаенцы, умоляя в каждой по очереди, чтобы они зазвонили во все колокола в такой-то час. Так оно и вышло. Церковники деньги с него получили, и в условленный час вовсю ударили в колокола, так что по всей округе люди, переглядываясь, стали спрашивать, что это значит. А добрый человек, как полоумный, носился по всей округе. При виде его каждый говорил: «Эй, вы, куда вы бежите? Эй, ты, такой-сякой, почему звонят в колокола?» А он отвечал: «Потому что правда умерла». А в другом месте говорил: «За упокой правды, которая умерла». Итак, под звон колоколов слово это облетело весь край, так что, наконец, и сеньор спросил, почему звонят. Ему, в конце концов, ответили, что известно только то, что кто-то что-то сказал. Сеньор послал за виновником, и тот пошел в великом страхе. Когда сеньор его увидел, он сказал: «Подойди сюда. Что означают слова, которые ты там говоришь? И что означает сей колокольный звон?» Тот отвечал: «Сеньор мой, я вам скажу, но прошу вас, не обессудьте. Такой-то ваш гражданин захотел купить у меня мое поле, а я не желал его продавать. Поэтому, так как он не мог его получить, он каждый год, когда пашется его земля, отхватывал кусок моей, то один локоть, а то и 2, пока не дошел до вишни, дальше которой ему идти неудобно, иначе это будет слишком заметно. Да благословенно будет это дерево. Не будь его, он скоро забрал бы всю мою землю. И вот, так как человек столь богатый и могущественный отнял у меня мое добро, и так как я, с позволения сказать человеку богой, то я, немало натерпевшись и превозмогая свое горе, пошел с отчаяния подкупать церкви, чтобы зазвонили они за упокой правды, которая умерла». Услыхав про эту шутку и про грабеж, совершенный одним из его граждан, сеньор вызвал последнего и после того, как истина была обнаружена, заставил его вернуть бедному человеку его землю. И, послав на место землемеров, распорядился отдать бедняку такой же кусок земли богатого соседа, какой тот занял на его участке, а также приказал уплатить ему 2 флорина, которые он истратил на колокольный звон. Великую справедливость и великую милость явил этот сеньор, хотя богач заслужил худшее. Если все взвесить, доблесть его была велика, и бедный человек получил по праву немалое возмещение. И если раньше, по его словам, колокола звонили потому, что правда умерла, то теперь он мог бы сказать, что они звонили, чтобы она воскресла.
2: Вы слушали 2 новеллы итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо. Читали Виктор Зубарев и Борис Иванов. Литературная передача окончена.
7: Лекция 10 шедевров английской литературы. Лекции читает литературовед и переводчик Александр Ливергант.
8: Сегодня мы поговорим о поэме Байрона «Дон Жуан». Автор романа в стихах или поэмы, как хотите называйте, «Дона Жуана», Джордж Ноэлс Гордон Байрон относится к одним из величайших английских поэтов, одним из величайших поэтов в мировой литературе. Надо сказать, что литературоведами Байрон причисляется к столь богатой и творчески плодовитой группе поэтов, которая называется «английские романтики». Действительно, в начале XIX века золотой этап, золотой период, золотой век поэзии был не только в русской, но и в английской литературе, может быть, даже в английской литературе в большей степени, потому что в это время, примерно в эти годы, одновременно творили такие гении поэзии, как Шелли, Китс, Вордсворт, Саути, Томас Мур, Кольридж и вот Байрон. Вместе с тем, сразу надо сказать, что Байрона очень трудно причислить к этому золотому веку романтической поэзии. И прежде всего потому, что поэтом-романтиком Байрон в большинстве своих стихов не был. Начинал Байрон, разумеется, как романтический поэт. А вот чем дальше развивалось его творчество, чем более он мужал как творец, как поэт, как писатель, романтизм, он отходил от романтизма все больше и больше. И когда Байрон в 20-е годы пишет свою поэму «Роман в стихах» «Дон Жуан», то, конечно, примет романтической поэтики в этом произведении ощущается все меньше и меньше. Как это часто бывает в культуре и в жизни, образ Байрона, байронизм, байронический темперамент имеют мало общего с самим героем Дон Жуана. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он создал себя вторично, то под гаммой ренегата, то в плаще корсара, то геауром, издыхающим под схимию. В конце концов, он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Вы, наверное, уже догадались, что эти слова принадлежат Пушкину, и, как почти все сказанное Пушкиным, очень точно в нескольких строках передают и темперамент Байрона, и эволюцию его творчества, и особенности его героев. Байрон принадлежал к древнему английскому роду. По линии матери он был даже прямым потомком короля Шотландии Якова I. Между тем, в Англии им восторгаются не в пример меньше, чем в Европе. Поскольку Байрон был, выражая сегодняшним языком, диссидентом, инакомыслящим, не патриотом Британской империи. И надо сказать, что вот это инакомыслие, его диссидентство началось с самых ранних стихов, со сборника «Часы досуга», написанной в 1807 году, когда Байрону не было и 20, и на которой во влиятельном Эдинбургском обозрении, самом крупном рецензионном литературоведческом журнале, в январе 1808 года была напечатана разгромная рецензия. После скандального развода с женой в 1816 году Байрон уезжает навсегда из Англии, и начинается его бесконечное паломничество. Байрон объезжает почти все страны Европы. Бывает в Португалии, в Испании, на Мальте, в Албании, в Греции, в Венеции, даже в Швейцарии. Байрон считается в Европе и у нас в России, вот если предложить нашим слушателям ассоциацию, с чем у вас ассоциируется Байрон. Я думаю, что многие, читавшие его стихи и знающие Байрона не понаслышке, скажут с романтическим темпераментом. Байрон, конечно же, романтик. Таким он, по крайней мере, вписан в аналы русской литературы. А между тем, будучи поэтом-романтиком, Байрон бросает вызов романтизму и, прежде всего, в изданной анонимно сатире английские барды и шотландские обозреватели в 1809 году, где Вордсворту, Саути, Томасу Муру, своему, кстати говоря, другу, предпочитает стихи классицизма, прозу XVIII века, просветительский роман, стихи, язвительные, сатирические, Александра Поупа. Классицист

0: Действительно, с самого начала Байрон меняет страну волшебную мечтать. В этом романе в стихах налицо обновление языка. Мы привыкли...
1: Для тебя не вернулась. Не грусти, не жалей, не печалься. На особый исход не надейся. Но смотри, под конец не отчайся, если мало в трагедии действий. Ровно 5. Только 5 у Шекспира. Ради вечности и ради женщин человека пронзает рапира, но погибший победой увенчан. Только эта победа осталась, только эта надежда вернулась. В дальний путь снаряжается старость, вслед за ней продолжается юность.
2: Весенним вечером при луне я позвонила в дальнем переулке у подъезда. Было 9. В передней стоял знакомый нюрнбергский фонарь. В мастерской Павла Асинкритыча лунный свет лег сиянием на пол, на холсты и этюды. «А, Надиш!» Павел Асинкритыч потрепал меня по руке. Погладил бороду, седую, давно известную мне бороду. «К чаю просим, к чаю просим. Катенька, это Надиш!» Мы целовались с Катериной Евграфовной, проходя в столовую. Это, собственно, и не столовая, как и все здесь особенное. Может быть, тут дом, может, музей. Старье, резная мебель, холстины, керамика. По стенам скамьи. Был уже народ. Всех здесь я знаю, некоторых люблю. Больше художники, актрисы из молодых. Катерина Евграфовна распоряжалась полем действия. У ней на этот счет свой взгляд. Нельзя, если пришедший сидит один слишком долго, или двое заговорились. Это расстраивает гармонию, а гармония, по ее мнению, самое важное. «Что поделывали, ангел?» — говорил Павел Асинкритыч. «Вы мне хотя в дочке годитесь, все же я вас люблю и как женщину!» — он фыркал. «Я в размягченном состоянии. Теперь весна, я грущу, и мне чего-то жаль. Это верно, потому что я старею, Павел Асинкритыч. Вздор, смилые, пустяки болтаете. Стареть человек начинает... С 60. Вот я, например, хо-хо, разве я стар? О-хо-хо. Хорошо, что нас не видала Катерина Евграфовна. Она навела бы порядки, ибо мы сидели в мастерской и разговаривали одни. Месяц заливал наш диван. На мне было черное платье и старая нить жемчуга, любимая мной, с крестом венецианской работы. Здесь, под луной, мой жемчуг млел и таинственно играл голубоватыми лучами, точно мечтательно журчало далеком-далеком, милом. Вот вы видите, до чего я расслаблена. Я гляжу на свой жемчуг, и мне хочется ласкать его и пошептаться с ним. Это сентиментально. Но он с моей родины, из Италии, и он видел много чудесного. То-то все брехня. Жемчуги не разговаривают. Не втирать нам очков. Хорошенькая вы бабочка, что там? Мне 32. Надиш, Павленька, что ж вы? А торт? Ай-яй-яй. Он обнял меня. Ай, нехорошо. В столовый разговор гремел. Спорили о художнике С. Мой друг Р говорил. По-чешски художник называется умелец. Ну, скажите на милость, разве ж он умелец? Хорошо, допускаем тон. Но форму его признать, форму. Великий артист, когда он пальца нарисовать не умеет, нет,

0: простите, но колорист туда-сюда. Он варвар, и отлично. Ему ваших рисунков не надо. Отправьте в Строгановское, там научат с гипса рисовать. Да что толку? Из прихожей вышел человек. Высокий, черный, со странной морщиной поперек лба. Я взглянула на него. Это был Александр Андреевич. Крепкой рукой сжал он руку Павлу Осинкритычу. На пальце блеснул бриллиант, красный цветок в петлице. «Давно в нашей земле?» «Только что. К вам первым». Он улыбался. Улыбка не шла к его лицу, тяжелому, странному. Маленькие глаза были тверды. Мне показалось, он стал резче, мрачнее и задумчивее. Подал руку и мне. Опять несветящаяся улыбка прошла по нем. «Все по-прежнему. Надежда Николаевна здесь, и даже в прежнем платье, даже жемчуг тот же». Мне стало неприятно. Зачем ему мой жемчуг? Я вспыхнула. «И вы тот же. Те же бриллианты на руках. Разница в том, что мой жемчуг прекрасен, а носить бриллианты на пальцах мужчины нехорошо». «Почему?» «Дурной тон». «Вот как?» Он поглядел, задумался, покачал головой. «Вот как?» Он стал болтать ложечкой в стакане. «Что могу я сказать об этом человеке?» «Боже мой! Мне ли его не знать? 8 лет назад он подарил мне этот жемчуг весною в Венеции. 8 лет назад мы любили друг друга бурно, мучительно любили. Бывали счастливы до гибели. И были, в общем-то, очень несчастны. Наша любовь продолжалась год. Мы жили вместе, и за этот год я узнала его всего снаружи. Но не скажу, знала ли вообще. Он был тяжек. Мрачная душа жила в нем. Над нашей любовью было неблагополучие. Мы терзали друг друга, страдали, потом разошлись. Иногда встречались в обществе, всегда чужие. И он, и я любили еще других. Мы забыли друг о друге. Даже могу сказать, что к нему я теперь относилась недружелюбно. Передавали мне, что и он меня не любит. «Дайте, пожалуйста, вина», — обратился он к Павлу Осинкритычу. «Кажется, ведь у вас ужина не полагается». Павел Осинкритыч хлопнул его по спине. «Виноват, виноват! Катенька, вина! Вам красного, белого?» «Белого». Я опять раздражилась. «Есть 2 сорта людей. Одни пьют красное вино, любят Италию, и вообще они хорошие люди. Другие — белые». «Ну?» «Те гораздо хуже». Павел Осинкритыч подошел ко мне. «Надишь, не дерзи, нехорошо, мой ангел. Он вовсе и не так плохо». Я не ответила. Мне стало скучно и противно.
1: «Нет, вы насчет белого не правы», — вмешался Эр. «Дело не в цвете. Дело в том, в какой стране что растет. По вину вы узнаете край. Должен вам сказать, наш край не из важных».
0: Александр Андреевич пил вино. Я молчала. Кругом говорили. Эр пил так же и быстро вступил в спор. Я села в угол и глядела в мастерскую. Там, как прежде, плыл голубой лунный свет. Он казался мне магическим и сладким. В комнате за столовой молодая артистка запела. Ей аккомпанировали томно. Ее густой высокий голос опьянял меня.
1: Что это я? Совсем полоумная.
0: Горячая струя, сладостная и смертоносная, пронзала меня. Нет, не могу. Я встала, вышла к столу. Я была бледна. Все сидели молча, тоже завороженные. Певица кончила. Молчание. Потом вздохнули. Вздох был общий. Тот, когда прекрасное является, побеждает. Я взглянула на Александра Андреевича. Он смотрел также на меня непонятным упорным взглядом. Я обняла Катерину Евграфовну и простилась.
1: «Душенька!» — кричал Павел Осинкритыч. «Куда ж так рано?»
0: «Никуда. Устала, не выдержу. Никуда». У подъезда стоял автомобиль. «Это его», — подумала я. Я не знала, что у него есть автомобиль, но могла бы держать пари. Было тепло. Луна сияла так нежно. Мне захотелось слез, каких-то дивных фиалок, много фиалок, уткнуть в них лицо и плакать, плакать. О чем, собственно, я не знала. Я шла по светлой стороне переулка, расстегнув манто. Снова мой жемчуг искрился. Теперь маленькие, серебряные, в нем бродили как бы слезки. Через 5 минут я услыхала ровный легкий шорох. Оглянулась, 2 золотых глаза неслись беззвучно. В 2 шагах машина остановилась. Надежда Николаевна. Это он. Что же, все возможно. Все так странно нынче.
1: Сядьте ко мне. Мы поедем.
0: Ну, я очень прошу вас. Я села. Мы тронулись. Да, автомобиль — вещь особенная. В нем летишь птицей, в нем нет веса. И когда мы неслись по пустынным улицам, под пустынно-ласковым небом, дух у меня захватывало. Почему-то вспомнилось, как в мировом пространстве мчится беззвучно комета, сияя и сгорая, из одной неизвестной бездны в другую. Александр Андреевич был тих. Он долго смотрел на меня. Вы меня ненавидели там, у стариков. За что? Я не знаю. За что-то, да. А зачем вы попрекнули мой жемчуг? Он улыбнулся. Бедный жемчуг, бедный жемчуг. Я опять взволновалась. Я знаю, вы хотели уколоть нашу любовь. Вам мало что прошло все. Вы хотели... Я задохнулась от гнева. Хотели посмеяться над ней. Он стал серьезен. Посмеяться? Ах, нет, Надя, вы не поняли. Я для вас не Надя, запомните это. Не Надя. Он взял меня за руки. Белые руки, белые руки. Не гневайтесь на меня. Я вижу, как трепещут ваши жилки. Но ведь вы божественны. Как может быть в гневе богиня? Я опустилась, умолкла как-то. Раздражение, тоска, все во мне замерло. Я сидела, поникнув, а шофер мчал нас из улицы в улицу, из переулка в переулок. Около здания с белыми шарами мы остановились. Я опомнилась, это ресторан. Вот она, мировая бездна, куда мы летели. Я немного сконфузилась, но поздно, и неловко было говорить. Блистал зеркалами вход. Как опытная женщина, я знала, что надо подойти к зеркалу, поправить прическу. Александр Андреевич взял меня под руку. По красному ковру мы поднялись в вестибюль в цветах. Румыны ударили смычками. Многоголосый гул ресторана, толпа, золото света. Все било по нервам. На минуту я забылась. И должна сознаться, что первая минута в ресторане всегда такая. Все-таки это сцена. Полгорода знает Александра Андреевича, треть меня, четверть — нашу прежнюю жизнь. Все было занято. Мы прошли через весь зал и едва нашли стол. Несколько раз в огне взглядов среди обертывавшихся слышала я имя Александра Андреевича. Раз свое. Но волна схлынула. Снова я поняла, что делаю что-то нелепое, дикое. Да уж раз начато. Александр Андреевич заказал устриц, мне котлетку Марешаль. Почему он вспомнил, что я люблю котлеты Марешаль? Пили мы шампанское. Александр Андреевич молчал. Странную власть имел надо мной в этот вечер этот человек. Ну зачем я здесь? Что надо мне? Что ему? Мы не можем любить друг друга. Что за тайная сила свела нас? Про себя живших своей жизни, про себя страдавших. Я не хотел посмеяться над жемчугом, прошептал он. Нет, не хотел посмеяться. Он сидел передо мной, огромный, черный, неподвижный. Он похож на Илиазара. Подумала я, холодея, на Елеазара, увидевшего раз смерть и не могущего забыть. Я сказал вам, потому что, когда я увидел ваш жемчуг, то чуть не закричал. Чтобы скрыть это, только чтобы скрыть, я сказал дерзко. Да ведь мы не любим же друг друга. Да, конечно. Я взяла в руку жемчуг. Он горел теперь в блеске золотого света, ядовито, колдовски. Может быть, здесь скопилась вся прелесть, мука, восторг нашей любви. Может, это таинственный амулет, нерасторжимо связавший нас? Может быть. Да, я вам не говорил. Когда я его увидел, я вспомнил то, что было 8 лет назад. Почему это вспомнилось нынче? Сколько раз мы встречались, здоровались. Все было не то. Он подпирал рукой голову. В руке держал бокал, где весело, легко взбегали пузырьки божественно чистые. Снова он стал другим. Теперь казался печальной, прекрасной глыбой. Таким он бывал в лучшие минуты. Теперь глаза его светили. Рождение божества. Он глядел на бокал. Так же легко и бессмертно, как бег этих пузырьков. Божество есть в вас, в ваших белых руках, в вашем жемчуге. Да, оно было в нашей любви. Оно было, Надя, вы не станете отрицать. В первый раз я назвала его Александр. Да, было. Несмотря на все, было. Мы чокнулись. Кто виновен в том, что мы не были счастливы и расстались? Он выпил глоток. Никто. Так было положено. Но сейчас я должен сказать вам, помните, как у Тургенева, только у ваших ног мог я дышать. Это из дыма. Все, что потом было, я вспоминаю, как ничто. Поедемте. Я поднялась. Не могу здесь больше сидеть. Я знаю себя. Я знала, что в груди, в горле у меня поднимается теплота, начинает щекотать. Вдруг здесь, на народе, в белой с золотом зале, я разревусь. А уж я знаю, как я реву. Он поддерживал меня. Мы вышли. У подъезда он купил фиалок. Было довольно поздно. Моя луна. В тот вечер мне казалось, что луна моя. Луна зашла. Небо посветлело, чище. Невиннее мерцали звезды на бледно-синем родном лоне. «Ну, едем», — бормотала я. «Едем, только скорее, ради Бога». Мы летели. Это было похоже на сновидение. Мы молчали. Кажется, мы знали теперь друг друга до конца. Я уткнула нос в фиалки. Как он угадал! И сидела, оцепенев, а воздушный конь, как в сказке, носил нас в тихом безумии по улицам из конца в конец. «Шибче!» — шептала я по временам. «Шибче!» Так длилось сейчас. Александр Андреевич взял мою руку, но она была холодная, как сейчас помню ее, белая мертвая рука в мгле зари. Наконец я разразилась. Я плакала молча, долго, негромко и горько. Александр целовал мою руку, но мы ничего не могли сказать друг другу. Мы знали, что любовь наша прошла, что ничем нельзя вернуть ее, как не остановить хода этих бледных звезд, что оплакиваем мы нашу жизнь, почему-то незадачливую жизнь, перегнувшуюся теперь к закату. Что ушло, бессмертное, ушло. Около памятника у бульвара я велела остановиться. Я слезла, прошла несколько шагов по бульвару и села. Ветерок пробежал в липе над моей скамейкой. Александр Андреевич дошел до половины пути ко мне и остановился. Потом снял шляпу, постоял. Хотел он сказать что-нибудь? Не знаю. Вдруг поклонился и ушел. Метнулся его автомобиль, и как призрачно была принесена я сюда в чьем-то полете, так же исчез он фантомом на своей бесшумной машине. На повороте чудовище взвыло, блеснул золотой глаз, и все сгинуло. Я же сидела и плакала тихими слезами. Я сняла с шеи жемчуг, целовала каждую жемчужину. Теплые розоватые пятна проступили в них. Бледное сияние звезд, небесных дев, гаснущих в заре, отразилось в нем также. Я верила, что правда этот жемчуг — самое святое, дивное, что осталось от моей жизни, моей любви. Мои слезы капали на ожерелье.
2: Когда входишь в этот дом, не сразу понимаешь, где находишься. В больнице, в театре или на киностудии. По стенам многочисленные ящики с картотекой, как в больнице. А за стеклянной стеной парики, всевозможные костюмы, реквизит. И люди в этом доме заняты какими-то странными, загадочными делами. Вот прошел фокусник в цилиндре из гирлянды разноцветных воздушных шаров, с двустволкой и двумя огненно-красными охотничьими псами на привязи. Вошел хромой нищий и, сбросив с себя рубище, превратился в элегантного молодого человека. А рядом благородный старик облачается в матросскую робу и приклеивает косматую рыжую бороду старого морского волка. Где мы? Чем заняты эти люди? И что вообще все это значит? О, друзья, удивление наше естественно, потому что это единственное в своем роде место и единственные в своем роде люди. Они, как сказал сеньор-директор, творят милосердие с помощью поэзии. Они заняты благотворительностью духа. Это они подбрасывают неудачливым охотникам подстреленную дичь. Это отсюда в порт навстречу морякам-норвежцам отправился рыжебородый старик, чтобы петь для них в кабачке песни их далекой родины. Пусть незадачливые охотники радуются добыче, пусть прослезятся от удовольствия норвежские матросы. Цель будет достигнута, ибо сеять иллюзии счастья такое же достойное занятие, как сеять хлеб. Так сказал сеньор-директор. Вот он, сеньор-директор. Это совсем еще молодой человек. Приветливо улыбаясь, он идет навстречу посетителю, высокому седому старику.
3: Прошу прощения, я слушаю вас, сеньор...
4: Бальбоа, Фернандо Бальбоа.
3: Надеюсь, вы уже не боитесь. Моя секретарша ввела вас в курс дела.
4: Да, уже все прошло. Я бы даже посмеялся, если бы не то печальное дело, которое привело меня к вам.
3: О, мы сделаем все возможное. Расскажите мне все. Прошу вас, садитесь.
4: Благодарю вас. Мне только придется начать издалека. Но вы не бойтесь, я не отниму у вас много времени.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Представьте себе большое счастливое семейство. Внезапное несчастье оставляет в живых только нас с женой и нашего внука. Мы так боялись потерять и его тоже, что были поэтому недостаточно строги с ним. В этом наша вина. Вскоре пришло и возмездие. Начались подозрительные знакомства, ночные дома, карточные долги. У жены стали

0: Ничего я не знал. Наш внук стал профессиональным бандитом. О. Жена этого не знает. Но жизнь наша разбита. Жена ни разу не упрекнула меня. Но ее молчание, ее закрытый рояль, кресло, повернутое спинкой к окну в сад, это хуже упреков, как будто виноват я. Моя бедная жена умирала, молча умирала день за днем. И вот в один прекрасный день она получила письмо из Канады.
1: Ну, о чем же вы думали? Неужели вы не могли помешать, перехватить письмо? Ведь оно могло ее убить.
0: Напротив, оно вернуло ее к жизни. Наш внук просил прощения. 3 страницы великолепных обещаний и самых искренних воспоминаний.
1: Прошу прощения, я поторопился сделать вывод.
0: Нет, это вы сейчас торопитесь с выводом. Письмо было фальшивое. Его написал я.
1: Вы?
0: Ну да. А что же мне оставалось делать? А эти 3 страницы раскрыли ее рояль и повернули кресло к окну в сад.
1: Очень хорошо. Очень хорошо. Немного примитивно, но действенно. Ложь во спасение. Ну, а потом?
0: Потом. Потом оставался только один выход. Надо было продолжать эту игру. Жена отвечала, писала счастливые письма и каждые 2-3 месяца получала ответ из Канады.
1: Ну да, я понимаю, это как снежный ком.
0: Ну да, ну вот наш внук окончил университет в Монреале. Вот он путешествует в санях по сосновым лесам среди озер. Ну, потом он стал архитектором, у него собственная мастерская. А потом влюбился в прелестную молодую девушку Изабеллу. Тут уж как я не тянул этот роман, пришлось их поженить.
1: Ну,
0: да, и вот на прошлой неделе я прихожу домой. Жена идет мне навстречу, счастливая, плачет от радости. И в руке у нее телеграмма. После 20 лет отсутствия наш внук сообщает о своем приезде.
1: Простите, я не понимаю, зачем же вы послали такую телеграмму?
0: Нет, я не посылал. Сама жизнь ворвалась в мою игру. Телеграмма была настоящая.
1: От внука?
0: От внука, от Маурисио. 8 дней тому назад он отплыл на пароходе «Сатурния».
1: Ни слова больше. Ни слова больше. Надо спасти ложь во что бы то ни стало. Замаскируемся. Устроим засаду в порту. Нападем на «Сатурнию». Ну, я еще не знаю, что мы сделаем. Но не беспокойтесь, ваш внук не приедет.
0: Нет, сейчас уже ничего не надо придумывать, чтобы помешать его приезду. Да вы разве не читали во вчерашних газетах?
1: Нет.
0: Сатурния пошла ко дну, и никто не спасся.
1: Вот что, он погиб.
0: Погиб.
1: Ну что ж, это печально, но это выход. Ах, понимаю, ваша жена не знает...
0: Нет. Нет, что вы, только не это. Я перехватил все газеты, я выключил радио, телефон. Если надо будет, я забью все окна и двери, только не это. Да вы можете себе представить, что значит 20 лет мечтать об одном дне, и когда он пришел потерять?
1: Я понимаю, но что я могу сделать? Мы придумали очень много хороших трюков против многих неприятностей, но против смерти мы еще пока ничего не нашли.
0: Позвольте, позвольте, а разве надо, чтобы был жив наш настоящий внук? Надо спасти того, другого из писем, которому она радовалась, в которого она верит. Ведь он один для нее настоящий. Он должен приехать.
1: Постойте, неужели вы хотите, чтобы я стал вашим внуком?
0: А почему бы нет? Ведь вам удавались более трудные роли. Вы были и привидением, и похитителем детей. И, если я не ошибаюсь, даже этим соловьем.
1: Да, но человека сыграть труднее. У него же есть свой голос, свои глаза, свое лицо.
0: О, к счастью, наш внук ни разу не присылал своих фотографий. А за 20 лет человек может очень измениться.
1: Хорошо. Хорошо. Допустим, я уже приехал. Вот я уже в доме. Вот прошли первые объятия. А потом что? Не могу же я совсем остаться.
0: Да нет, я и не прошу вас об этом, ну хотя бы на несколько дней. Ну на один день, на одну ночь хотя бы.
1: Успокойтесь, успокойтесь, дайте подумать. И самое главное, что это дело, черт знает, как мне нравится. В хорошую историю мы попали с вами, друг мой. Так, университет, это сойдет, путешествие.

0: Две. Тоже сойдет, подучим географию. Да, но есть потруднее. Зачем архитектор? Я же ни черта не смыслю в архитектуре.
1: Это не страшно. Жена тоже ничего не понимает в архитектуре.
0: Прекрасно. Да, самое главное, какого дьявола вы его женили? В игре, как в жизни, холостяк лучше защищен. Мы не можем ему сделать внезапный развод.
2: К сожалению, нет. У нас в семье очень твердые взгляды на брак.
0: Женщина нас погубит. Блондинка она, брюнетка?
2: Блондинка.
0: О, блондинка и влюблена. Блондинка. Минуту. Вы хорошо рассмотрели эту девушку, которая была только что здесь, в приемной? Подходит она?
1: То есть лучшего не придумаешь. Это как раз то, что нам нужно. Спасибо, сеньор. Спасибо.
3: Вот как случилось, что белокурая девушка Марта неожиданно превратилась в Изабеллу, вымышленную супругу вымышленного внука. С радостью взялась Марта помогать сеньору-директору в его новом предприятии. Еще бы! Дело идет о спасении жизни. А ведь только вчера сеньор-директор спас жизнь ей, Марте. Да-да, одинокая, потерявшая работу, отчаявшаяся девушка была уже готова на последний шаг. И в эту самую минуту в ее окно кто-то бросил букет роз, а в нем записку с единственным словом «завтра». Это был сеньор-директор. На завтра он пригласил Марту стать его помощницей, и вот теперь она вместе с директором спешит спасти жизнь бабушки. А бабушка ждет. Сегодня из Канады должны приехать ее долгожданный внук Маурисио и его молодая жена Изабелла. Вот почему бабушка с утра на ногах, а ее служанки, старая Хеновева и юная Фелиса, сбились с ног.
4: Какие простыни стелить? Полотняные или льняные?
5: Что, Фелиса, я не поняла, что ты спрашиваешь.
4: Какие простыни стелить? Полотняные? Или льняные?
5: Простыни, дитя мое. Ну, как ты можешь даже спрашивать? Ну, конечно, полотняные. Только полотняные.
4: Слушаюсь.
5: Вот они. Я слышу голоса.
4: Нет, нет.
5: Да ведь я слышу голоса.
4: Нет, нет, сеньор.
5: Подожди, Фелис. Что ты... Я сейчас вспомню, что-то еще надо было тебе сказать. Да. Да, не забудь хорошо закрыть дверь из зала, не забудь плотнее портьеры сдвинуть. Часы громко бьют, помешают им спать.
4: Слушаюсь, сеньор.
5: Подожди, Фелис, это не все еще. Что-то еще надо было, я не могу вспомнить. Подожди, да. Окно, которое выходит в сад, пусть будет широко открыто.
4: Боюсь, мошкара из сада налетит.
5: Он любил спать на воздухе, когда был маленький, знаешь, Фелис. Иногда летом он думал, я не слышу. Лазал ночью в сад через окно по палисандровой ветке. Сеньор хотел срубить эту ветку. Ты это помнишь, Хеновева?
6: Он прав был. Она все окно закрывает. И от нее совсем в комнате свету нет.
5: А может быть, мальчик опять захочет спуститься в сад через окно, как тогда?
6: Он тогда маленький был, легкий, а теперь он стал тяжелее, сломается ваша ветка.
5: Ветка тоже стала старше на 20 лет. Приборы для них поближе ставь, а то они далеко сядут друг от друга.
6: Ну, такой порядок у нас.
5: Они только 3 года женаты. Ты запомни, 3 года.
6: Слушаюсь.
5: Да. Плита не погасла, в плиту оставила ореховый торт. Прибегал мальчик из школы, кричал на весь дом: «Бабушка, у нас сегодня ореховый торт с медом».
6: Ореховый торт, ветка, как будто взрослый человек вспомнит такие мелочи.
5: Ах, я все помню. Все, все помню, Хеннабелла.
6: Ну, вы все на одном месте, а он чуть не весь мир объездил. Мужчина это не просто выросший мальчик, сеньор. Я-то знаю, троих вырастил.
5: Подожди, я слышу голоса. За дверью голоса.
6: Нет, сеньора, это ветер в саду. Поберегите сердце, сеньора.
5: Ой, как много сил надо для такой радости. Горю я больше привыкла.
6: Дайте вам воды. А лекарство свое примите?
5: Не надо мне ничего. Никаких лекарств. Теперь одно мне поможет. Я его увижу. Я его увижу. Это правда. Я его увижу, дорогая. Увижу. Как время тянется. Зачем я не поехала его встречать? Который час? Ну, пойди, посмотри скорее. Который час?
6: Рано. Еще долго тянутся последние минуты, сеньора.
5: Да вот же они. Ну, я слышу, там голоса за дверью.
6: Это ветер в саду.
5: Да, какой сегодня ветер. Какая она?
6: Кто?
5: Как это кто? Его жена Изабелла. Влюбленные, знаешь, как ошибаются. Все видят не так. Приходит откуда-то девушка.
6: Ревнуете к ней?
5: Ты знаешь, я ревную. Ну еще бы, воспитываешь, растишь, и корь с ним перенесешь, и алгебру, а она придет неизвестно откуда и заберет его у тебя всего целиком. Хорошо еще, если она его достойна, вот главное.
4: Сеньора! Сеньора! Они уже здесь!
5: Скорее открывай. Открывай. Беги. Фелиз, а ты не уходи от меня. Я выдержу. Я выдержу. Только ты не оставляй меня. Я выдержу. Ну, открывай. Фелиз, скорее.
7: Бабушка! Бабушка, открывайте, а то я влезу в окно. Бабушка! Бабушка! Кто сказал, что моя старушка постарела? У кого же тогда такие сильные руки? Твои добрые, добрые руки. Бабушка.
5: Ну дай. Дай мне посмотреть на тебя. Глаза мне теперь уже плохо помогают. Вот волосы твои, волосы посветлели и поредели. Покажи мне глаза твои, ну, покажи скорее глаза. Ну, засмейся, засмейся, мальчик.
7: Глазами?
5: Вот они мои золотые искорки. Как я ждала их! Я ведь тебе за них все прощала, а ты это знал? Ты это знал, бездельник? И я тебе за них все прощала, Маурисио. Мальчик мой, пойдем туда, к свету. Я тут плохо вижу.
8: Дорогая, Маурисио не один приехал.
5: О, да.
8: Изабелла, иди.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, сеньора.
5: Обними меня, моя девочка. Тебе не странно, что я сказала тебе «ты» так сразу? Взяла и сказала, ты...
4: Я благодарна вам.
7: Опять я дома, наконец-то! И все как тогда. Наш кедровый стол, наше мудрое кресло.
5: Да, мой мальчик, здесь все старое. Но ведь старые дома, это как старые вина.
9: с годами становятся лучше. А тебе, девочка, тебе у нас нравится, да?
4: Очень нравится. О таком доме я мечтала всю жизнь.
9: А ты хочешь с ним познакомиться? Пойдем, покажем ей дом.
7: Не надо.
9: Почему не
7: надо? Бабушка,
9: не
7: надо. Почему? Мы так много говорили об этом доме, что Изабелла может обойти его весь закрытыми глазами.
9: Неужели правда?
4: Мне кажется, вот там кухня с большой старинной плитой.
9: Да.
4: А из кухни лестница в погреб.
9: Да.
4: А вот там дедушкин кабинет. Бабушкины книги стоят в углу в застекленном шкафе.
9: Да, да, дитя мое, да.
4: А наверху большая гостиная. В ней много портретов и старинные часы. Когда они бьют, как будто ты в маленьком соборе. А! Вот они. Я бы узнала их среди тысяч.
9: Говори, моя девочка, еще говори, говори.
4: А напротив часов дверь в комнату мальчика Маурисио. А у самого окна снаружи палисандровая ветка.
9: Как? Ты это тоже знаешь?
4: Маурисио столько раз говорил мне, когда я вернусь, я снова влезу к себе в комнату по этой ветке.
9: Ты слышал, Фернандо, слышал?
2: Да.
9: Ты видишь, как я была права, когда говорила, что нельзя обрубать эту ветку. Пойди ко мне, моя девочка, пойди, моя милая. Благослови тебя Бог.
4: Бабушка. Бабушка!
9: Почему? Маурисио, почему она плачет? Почему она плачет, скажи?
7: Не обращай внимания, бабушка. Ну, ты же видела, она всегда мечтала о таком доме.
9: Ну, у нее будет такой дом. Иначе зачем у нее муж, архитектор?
7: Ну, архитекторы не умеют строить старые дома. Их создает время.
9: Ты построй только стены, а дом она сама сумеет создать. Правда, моя девочка? Правда, милая, да?
4: Да.
9: Ты обещаешь ей?
7: Обещаю.
9: Как это все? И это все у нас на твоей родине? Если муж обещает сделать подарок, жена благодарит его.
8: Изабелла еще не знает наших обычаев, дорогая.
4: Нет, дедушка, я знаю. Спасибо, дорогой. Так?
9: Это все. Но если память мне не изменяет, ведь вы женаты только 3 года.
7: Да, приблизительно.
9: Нет, не приблизительно. 3 года ровно будет 6 декабря.
4: Да-да, как раз 6 декабря.
9: Как же это? И через 3 года вы уже так целуетесь. Ну, видно, в каждой стране свои порядки.
7: Ну, вот видишь, все твоя застенчивость. Что подумает бабушка о нас и о Канаде? Ну-ка, немножко патриотизма.
9: Ну вот теперь хорошо, теперь как надо.
10: Довольно, довольно, довольно. Договор заключен. А теперь не пора ли подумать о более жизненных вещах? Ведь вы, наверное, проголодались и устали с дороги. Хеновева!
7: Нет, мы не хотим, бабушка. На пароходе только и делаешь, что ешь.
9: Как? Неужели вы не будете... Хеновева, они не будут ужинать, это ужасно. Ну, мальчик, ну, пожалуйста, для меня. Да, в одном ты не сможешь мне отказать. Я сейчас сама для тебя стряпала, мой дорогой. Ну, вспомни. Вспомни, что ты кричал, когда прибегал из школы. Скорей вспомни.
7: Не может быть. Неужели правда? Ореховый торт с медом.
9: Что, мелочи, да, мелочи. Скорее вынимай из духовки, скорее. Пока он не остыл, мед. Клади скорее мед, пока он не остыл. Скорее.
7: Ореховый торт с медом.
9: О, мой дорогой.
4: Я бы хотела переодеться с дороги.
9: Пойдем, моя девочка, я покажу тебе вашу комнату. Пойдем, милая. И посмотрим, кто был прав.
4: В чем, бабушка?
9: Да вот поспорили с моим стариком. Представь себе, он настаивал, чтобы было 2 кровати. Времена, говорит, теперь другие. А мы, моя девочка, мы по старинке, как Бог велел.
4: По старинке?
8: Не волнуйтесь, Там рядом есть другая комната.
9: Хорошо. Ты мне не отвечаешь, Изабелла?
4: Да, бабушка, по старинке.
8: Осторожно, дорогая. Ради бога, не спеши.
9: Ты не беспокойся. Если мое сердце вынесло это, с ним уже ничего не может случиться.
4: Обопритесь на меня.
9: Что мне годы мои и лестница? Если у меня теперь двое внуков...
8: Да, ну, только не спеши, прошу тебя.
7: Фу, ну как?
8: Поразительно. Какой огонь, какая энергия. Ведь она совсем другая стала. Совсем другая. Спасибо вам, сеньор. Ну, а что вы теперь хотите делать? Ну,
7: все, что полагается в таких случаях. Семейный вечер, интимные воспоминания, рассказы о путешествии.
8: Да, но вы не забыли то, что я вам рассказывал?
7: Не беспокойтесь. Где не хватит географических знаний, поможет воображение. Mm. Но все-таки вы позаботьтесь о том, чтобы мы не слишком долго засиживались. А то как бы чего не вышло. Так. А после сегодняшней ночи опасность позади.
8: О, да, тише. Идут.
9: Ты знаешь Фернандо?
8: Дорогая моя, ты одна.
9: Но она лучше меня знает весь дом.
7: Ну, как твой маленький враг?
9: Она прелесть, Маурисио. Какая она прелесть. Ты умеешь выбирать, мой мальчик, умеешь выбирать. Особенно две вещи мне понравились.
7: Да, что же первое?
9: Как она хорошо говорит по-испански. Разве она не из английской семьи?
7: Нет, родители у нее англичане, а вот дедушка был испанец.
9: Дедушка был испанец?
8: Ну да, это ясно, это все говорит.
9: Тогда все понятно.
7: А второе?
9: А второе? Это есть у очень немногих женщин. У нее взгляд лучше, чем глаза. Ты обратил внимание, мой мальчик?
7: Вот я говорил, что что-то такое есть, но не знал, что именно.
9: А ты должен все замечать, ведь это же все твое. Фернандо,
8: да?
9: Ты сказал ему, вот сейчас, когда я вошла, ты говорил ему, да?
8: О чем?
9: О, я знала, что ты не решишься. Мне это необходимо. Маурисио.
7: Да?
9: Я не могла тебе писать об этом. Ну... Ты понимаешь, о чем я говорю? О той ночи страшной, когда ты от нас ушел. Как я боялась за тебя. Мой Маурисио один в целом мире. Счастье, что ты сумел встать на ноги. А если бы жизнь потащила тебя по другому пути, кто был бы виноват? Маурисио. Дедушка мне об этом никогда не говорил, но я клянусь тебе, он все эти годы просит у тебя прощения. Прости его для меня.
7: Нет, бабушка,
9: прости его, мой
7: бабушка,
9: дорогой.
7: Это я должен просить у него прощения. И если я обязан кому-нибудь в мире уважением и благодарностью, так это его руке, которая сделала меня человеком в одну ночь.
9: О, мой дорогой, мальчик мой.
7: Я благодарю тебя, дедушка.
11: Пирог! Немного перестоялся, но пахнет.
9: Как перестоялся? Изабелла!
7: Изабелла!
9: Изабелла!
7: Беги скорее сюда, здесь ореховый торт с медом.
12: Ореховый торт с медом.
4: Маурисио столько раз говорил мне. Ой,
9: вот, дитя.
4: Я так хочу скорее попробовать.
9: Вот твое место, дитя. Ну, кому первый кусок? Самый большой кусок
8: мне,
9: кому?
8: Мне. Нет, мне.
9: Ну что, говори скорее, вкусно?
4: Очень, очень вкусно.
7: Тут мало сказать вкусно. Тут надо придумать новое слово.
4: Это как первое причастие.
9: А ты, моя девочка, ты тоже любишь возиться на кухне?
4: Я на кухне...
8: Обожает.
9: Да?
8: Да. Это было первое, что она сказала мне в порту.
9: Неужели?
8: Да.
9: Как это хорошо. Мы будем много стряпать вместе с тобою.
7: А не найдется ли того, что у нас делали раньше из изюма с апельсинными корками?
4: Сладкое.
9: Мое. Мое, неси скорее.
8: Да, только скорее. Тебе нельзя.
9: Почему мне нельзя? Ну,
8: потому что оно очень крепкое.
9: Домашняя наливка.
8: Нет, нет, нет.
9: Она
8: нет.
9: Очень слабая.
8: Ни в коем
9: Дети
8: случае.
9: Дети мои, она злая, как черт, вы увидите.
8: Ни в коем случае.
2: Ну, Изабелла.
4: Благодарю вас.
2: Маурисио.
9: Мне, пожалуйста.
2: Ну и я спасибо. С вами, дети.
9: Как? Мне, пожалуйста.
2: Ты тоже хочешь? Нет, нет, тебе нельзя.
9: Мне необходимо.
0: Хеновева, и вы с нами.
4: Благодарю вас, сеньор. За счастье вашей семьи.
0: Спасибо.
9: Спасибо. За самую счастливую ночь в моей жизни.
4: Правда злая. Вы дадите мне рецепт, это не семейная тайна.
9: Какая там тайна? Ой, нет, это не тайна. Ой.
2: Спасибо, Хеновева. Можете идти.
4: Благодарю вас, сеньор. А когда подавать завтрак?
0: Не знаю.
4: Ну, доброй ночи.
9: Какая злая.
4: Доброй ночи.
9: Спокойной ночи, дорогая.
4: Доброй ночи, сеньор. Спокойной ночи.
0: Доброй ночи, Хеновева.
4: Доброй ночи. Ой.
0: Бабушка, мы или спим до полудня...
9: О, нехорошо, мой мальчик.
0: Или встаем на заре и бежим на реку.
9: Нет, на реку я вас не пущу.
0: Почему?
9: Там очень холодно, что ты, мальчик.
0: Да разве вы знаете, что такое холод? Вот пусть Изабелла расскажет вам, как купаются в снежной пене.
9: В снежной пене?
4: Речка такая белая-белая, и огромные рыбы выскакивают из воды.
9: Да, Маурисио. Ты мне в последний раз писал из Сан-Лоренцо. Расскажи мне, мой мальчик, еще о Сан-Лоренцо.
0: Сан-Лоренцо?
9: Да, Сан-Лоренцо.
0: Сан-Лоренцо?
9: Да.
2: Ну, путешествие по великим озерам.
0: Бабушка, это было как в сказке.
9: Да.
0: Вот ты представь себе санки.
9: Да.
0: И везут их 14 собак.
9: Хорошо.
0: И все с бубенчиками.
9: Хорошо.
0: Целые стада оленей. Еловые леса, как бесконечное Рождество. А за всем этим 5 озер. И снежные вершины в небе.
9: Как вершины, Маурисио? Разве там есть горы?
2: Маурисио, как всегда, преувеличивает.
0: Ну да, я хотел сказать, холмы. В Новой Шотландии все так плоско, там каждый холм примешь за гору.
9: Ну, об этом ты можешь мне не рассказывать. Я проделала с тобой все путешествие, мой дорогой.
2: Как?
9: По географической карте, вот как.
2: Да, большая страна Канада, большая страна. Ну, Маурисио, еще рюмочку.
0: С удовольствием.
2: Ну, а как идут дела?
0: А какие?
4: Маурисио строит дома. Все большие отели.
9: Ах, ты строишь отели, Маурисио. А церкви ты строишь?
0: Нет, бабушка, я ведь гражданской архитектурой занимаюсь.
9: А я ведь мечтала, чтоб ты решил проблему готических соборов. 1/3 из камня, 2/3 из стекла. Какого труда мне стоили готические соборы, если б ты знал, мой мальчик?
0: Ты и архитектуру изучала?
9: Ну да, конечно же.
2: Что?
9: Ну, вначале я ничего не понимала, но зато потом... Я ведь все экзамены сдавала с тобой, Маурисио, да? Я тебе докажу, что я еще не все забыла. Диаметр сферического купола, расположенного между 4 выпуклыми треугольниками, должен быть равен диагонали квадрата на плоскости, мой дорогой, да? Так ведь?
0: Ну... Да, так, да, да.
2: Давайте
0: так.
2: Еще вина.
0: Еще вина,
2: вина, вина,
9: Маурисио, вина, рюмочку. Еще. И мне, пожалуйста.
2: Как еще?
9: 1 капельку.
2: Нет.
9: Маленькую капельку.
2: Ни в коем случае.
9: Фернандо, я тебе устрою скандал.
2: Пожалуйста.
9: Лучше дай.
2: Не дам.
9: Ну, маленькую. Какой же ты скряга, Фернандо.
0: Так значит, диаметр сферического купола. Бабушка, ты просто прелесть.
9: И да здравствует гражданская архитектура. Мужчины пусть строят дома, а женщины пусть их создают.
8: Изабелла, уведите бабушку.
4: Идемте, бабушка. Вы слишком много волновались, вам надо отдохнуть, идемте.
9: Как мне спать сегодня, когда я 20 лет ждала? Нет, моя девочка, нет. Сегодня меня не затащит в кровать даже конная гвардия. А теперь к роялю, Изабелла, скорее к роялю. Я так давно хочу послушать эту английскую песенку. My heart is waiting for you.
4: Как?
9: My heart is waiting for you. Разве не так по-английски?
4: О, yes, yes.
9: Ну тогда скорее к роялю, Изабелла. Ведь ты пела эту песенку, когда Маурисио тебя в первый раз увидел, знаю.
1: Но, дорогая моя, музыка в такой час.
0: Изабелла, ты играешь?
4: Болеро Равелли одним пальцем.
0: Кошмар.
7: Нет, бабушка, нет, только не сегодня. Ты Изабелла чего? Так устала с дороги.
9: Устала? Музыка – это лучший отдых,
7: правда,
9: мой мальчик.
7: Бабушка, ну, не сегодня.
9: Ну, пожалуйста, я так прошу.
7: Понимаешь, такая примета.
9: Ну, какая примета?
7: Как только Изабелла собирается играть, обязательно что-нибудь случается. Что такое?
4: Ничего, стекло.
9: Как ты порезала руку?
4: О, пустите, поцарапала только.
1: Ну, покажи, я сейчас покажи. Принесу спирт и бинт.
9: Не надо, у нас есть вино и носовой платок. Что, болит рука? Покажи.
4: Нет. Просто мне жаль, что вы остались без музыки.
7: Ничуть, ничуть. Я сыграю что-нибудь свое.
9: Свое? Ты пишешь музыку, Маурисио?
7: Ну, так, иногда, глупости, чтобы отдохнуть от цифр.

Дорогие товарищи, приглашаем вас в наш радиотеатр. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию веселую оперетту. Ее авторы – композитор Константин Листов, либреттисты Елена Гальперина и Михаил Улицкий. Они написали свою оперетту по мотивам пьес Карло Гальдони. Нам остается только объявить название спектакля, конкурс женихов и поднять занавес.

Некоторые обстоятельства заставили меня покинуть горячо любимую Венецию и на время поселиться здесь, в Париже, в самом прекрасном городе на земле, если верить самим парижанам.

Признаюсь, мне нравится Париж. Эта толпа, этот шум, множество карет, прекрасные бульвары с боковыми аллеями, сколько роскошных кофеен, наполненных звуками инструментов и голосами певцов. Кто сидит, кто разгуливает, кто ест, кто пьет, кто играет на чем-нибудь, кто занят нежной беседою, в такой атмосфере не может не родиться сюжет новой комедии, которую я задумал.

Мне нравится Париж, но герои моих комедий, тех, что я написал здесь, в Париже, чаще всего итальянцы. Да это и понятно. Италия – моя родина. Так же, как и хозяина гостиницы, в которой я поселился. Сеньор Филиппо. Я уверен, он станет одним из главных персонажей моей комедии, ведь он любит Италию так же, как и я. Вот он показался у открытого окна.

Он станет моим героем. В Париже есть уголки, которые живо напоминают мне родную Венецию. Вот, например, эта маленькая тихая гостиница. Я потому и поселился в ней, что мне здесь все будто бы давно знакомо. С утра звучат здесь веселые слова и фразы. Я вижу яркие, забавные сцены, которые так и просятся в сюжет комедии. Постояльцы и служащие гостиницы чем-то встревожены.

0: Сашу, признаюсь, влипнуть.
1: Влипнуть.
2: Надеюсь, вы обратили внимание на эту девушку. Ее зовут Нинет, и я очень надеюсь на ее помощь.

0: Доброе утро, Нинет.
1: Доброе утро, сеньор Рафтер.
0: Ну, как тебе нравится начало моей новой комедии?
1: По правде сказать, в начале ничего нового, сеньор Рафтер.
0: Ах, вот как?
1: Ну, посудите сами. Моя хозяйка, сеньорина Лизетта, по вашей милости, влюблена в хозяина этой гостиницы, сеньора Филиппо. А он без ума от нее, то есть от моей хозяйки.
0: Да?
1: Ну, что же здесь необычного, интересного, завлекательного?
0: Ты не права. Они же любят друг друга, и этим все сказано. Они встретились, понаблюдаем за ними.
2: Восторг очарования был и страсть, одни слова ласкающие сердце.
3: А что же, петь или на колени пасть? Но я простой трактирщик, а не...

0: Ах, любовь, любовь.
1: Но счастью влюбленных обязательно что-то мешает. Или кто-то.
0: Да, чуть было не забыл, иначе не будет пьесы. Кто-то обязательно должен мешать.
1: И этот кто-то, конечно же, папаша моей синьорины.
0: Синьор Пандольфо, верно. Откуда ты узнала?
1: Синьор автор, не первую пьесу вы затеваете. Синьор Пандольфо, дурень и грубиян, конечно же, вбил себе в голову, что хочет выдать свою дочь, синьорину Лизетту, за вельможу и обязательно богатого.
0: Да, но я хочу, чтобы воздух Парижа оказал на него благотворное влияние. Вот, вот и он.
1: О, синьор автор, глядя на него, мне вспоминается любимая поговорка парижан. Кто приезжает в Париж ослом, тот ослом и уезжает.

0: разговор вам ответит шумоватый, будь хоть бы презренный вор.
1: Что же вы молчите, сеньор автор?
2: Я думаю. Кажется, придумал.
1: Да?
2: Да. Сеньор Пандольфо объявляет конкурс.
1: Что?
2: Да, да, да. Конкурс из претендентов на руку и сердце сеньорины Лизетты.
1: Выставить на посмешище свою дочь неслыханно.
2: Вот и начало комедии. Газетчики кричат об этом необычайном событии.

0: Надо тотчас рассказать обо всем синьорине.
1: Постой-ка! Сейчас на сцене появится еще одна синьорина, иначе ничего не получится. Вот она. Встречай, Нинет, новых постояльцев. Синьор Ансельмо с дочерью. Прекрасной Дороличи.
0: Почему это, синьор автор, все постояльцы у вас привозят дочерей, но хоть бы один привез сына? Синьор автор, вам не кажется, что она слишком застенчива?
1: Я тебя прошу, уведи синьор Ансельмо.
0: Хорошо. Прошу вас, синьор.
1: Я думаю, без отца синьорина Дороличи будет менее застенчива.

0: Синьорина Дораличе нам скоро понадобится, а пока пусть на время скроется в своей комнате. Время начинать действовать нашим героям.
1: Синьор Филиппо! Синьор Филиппо, что вы скажете о газете?
2: Сделано зло. Я знаю парижан. К нам явится целая толпа женихов.
1: Ах, синьор Филиппо!
2: Ну, ничего. Кое-кто поговорит с вашим отцом.
1: Я сама с ним поговорю. Я умею говорить, кричать, вопить, когда это надо.

0: месье Филиппо. Нижайшее почтение.
1: Покорнейший слуга, сеньор Роберто. Давненько вы ко мне не заглядывали.
2: Ага, вот и явился первый соискатель.
3: Может быть.
0: Простите, сеньорина, не вы ли та самая красавица, о которой я читал в газете?
4: Я далеко не красавица, и, следовательно, я не та.
1: Конечно, она не она. Вы ищете невесту, а это жена.
0: Жена? Счастлив ее супруг. Кто же он?
1: Я.
3: В этот момент Роберто увидел сеньорину Доралича.
2: Вы всегда найдете, сеньор Автор.
0: Тогда, сеньор Филиппо, представьте меня той красавице.
1: Понятия о ней не имею. Может быть, она живет вон в той комнате, может быть, вот в этой. Ищите.
0: Газетная утка. Но почему я так растревожился? Что меня тянуло сюда? Мысль об Италии? Мечта об итальянке?

0: легко предположить, что сейчас произойдет. Этот сеньор встретится с той сеньориной, и они полюбят друг друга.
1: Нинет, ты недалека от истины.

0: Еще одно знакомство состоялось.
1: Прощайте. Нет, до свидания. Нет, нет, до скорого свидания. Мечта моя. Разыщу вашего отца. Вернусь. Все будет прекрасно.
2: Все будет прекрасно. О, да. Сеньор Автор, что же вы наделали?
0: Что?
2: Ведь Роберто принял сеньору Доралича за Лизетту.
0: Конечно.
2: И что же теперь будет дальше?
0: Предоставьте это мне. А пока посмотрите, какое впечатление произвел сеньор Роберто на прекрасную Доралича.

0: Прекрасно. Вот и завязался еще один узелок.
1: Какой узелок?
0: Ах, Нинет, Нинет. А еще говоришь, что умеешь сочинять комедии. Ведь сеньор Роберто пришел сюда по объявлению в газете, так?
1: А сеньор Филиппо направил его по ложному следу.
0: Стало быть, сеньор Роберто принимает сеньорину Доралича...
1: За ту, о которой прочел в газете.
0: Вот и узелок. Смотри, что теперь произойдет. Вернулся Роберто.
2: Простите, я ищу одну особу.
3: Может быть, невесту?
2: Нет, невесту я видел. Я ищу ее отца.
3: Отца? Я ее отец. Вам нравится моя дочурка?
2: Безумно.
3: А вы ей?
2: Она дала мне слово.
3: Рано. Ваше имя, ваша фамилия, общественное положение, материальная база?
2: Роберто Альбичини, к вашим услугам. Коммерсант, но не из бедных.
3: Подходите. Если не явятся лучшие кандидатуры, приходите вечером.
2: Благодарю вас, сеньор. Прощайте.
3: Прощайте, прощайте. Пожалуй, неплохая партия.
4: О, дружок, влюбился, дочь, отдам я за него. Это значит, я добился своего. О, и вот балабанные женихи. О,

0: Алкоголику и невеста раздобыл я жениха. Много денег, много чести, сделка очень неплоха. О-хо-хо-хо-хо-хо, раздобыл я жениха.
1: Раздобыл я жениха.
0: Ха-ха-ха, довольна дочка.
2: И обрадован отец.

0: Здравствуйте!
1: Благочестивый!
0: Здравствуйте, папаша!
1: Благочестивый! Благословите же ты молодых!
2: Филиппу!
0: Лизетка!
3: Что? Кто? Он? Я? Что это значит? Кто кого дурачит?

0: любимый тесть.
1: Папаша!
0: Благодарен вам за честь.
1: Папаша!
0: Дайте вас поцеловать.
1: Твой
0: и обнять, и приласкать.
1: Жених помилуй.
2: Филиппо, твой жених, мой зять, трактирщиков зятя мне взять. Ступай, негодница, ступай.

Вы презираете трактир, а не гнушались темных сделок. Вы нажили деньку и жир, снимая жир с чужих тарелок. Я не любитель грозных сцен, но только старикам не сетуй. Я оскорблением всем взамен возьму себе Лизетту.

Дорогая редакция, извините, что пишу вам, может быть, даже отрываю от дела, но папа как-то сказал маме, что бывает такое состояние, когда самое важное – доверишь скорее незнакомому, чем самому близкому человеку. Я тогда не поняла, о чем он, а теперь понимаю. Мне с вами легче разговаривать, чем с ним или с мамой, или даже с бабушкой. Они все меня очень любят, но каждый тянет в свою сторону. У нас очень хороший, крепкий дом. Я имею в виду не стены, но иногда мне кажется, что стены становятся прозрачными, и ветер гуляет среди них,

0: Здравствуйте, Мария Максимовна. Ну, метет, а? Настоящий предновогодний метель. И весело, и чуть жутко.
1: Алена что-нибудь натворила?
0: Она не пришла еще?
1: Нет. Вы в такой круговерь пришли, не поленились?
0: Да нет, ну что она может натворить?
2: Без. Простите, пожалуйста.
0: Да ладно, валяйте. Знаю, ребята окрестили. Борис Евгеньевич Соловьев для них длинно. Без, короче. Скажите, Марья Максимовна, ну вы сами в школе работали?
2: Когда был, да и в начальной школе.
0: Вот Алена, когда она год назад приехала, пришла в класс к нам, она веселее как-то была, радостнее. Ну, я говорил вам тогда. А сейчас, чем к ней внимательнее, она больше дичится, смотрит зверьком. Я, в общем, поэтому и пришел. Скажите, может быть...
3: Ой, с этим Новым годом совсем без рук остался. Зачем ты эти дурацкие маски купил, дуреха? Ой, здравствуйте, а я не замечаю.
4: Здравствуйте.
3: Отец, у нас гости.
5: А, приветствую.
0: Здравствуйте.
5: Знаю. Был у вас на собрании, слушал вас. Здрасте.
0: Здрасте. Ваша Алена сегодня не была в школе.
3: Опять. И домой не приходила. А говорят, с девчонками легче, чем с мальчишками.
5: Да, я вообще, Борис...
0: Борис Евгеньевич.
5: Борис Евгеньевич, не знаю. Моя дочь, не моя. Как подменили. Вот недавно спрашиваю, какой твой самый любимый предмет? Отвечает, одиночество.
3: А где же она может быть, а? Вы знаете, она была такая робкая, такая послушная, вся в меня. Я даже переживала.
5: Ну, года не прошло, как переехали. Вот, пожалуйста, кушайте на здоровье.
1: Лыжи ее здесь.
0: Скажите, а из дома сегодня Алена ушла в норме? Ну, не расстроена?
1: А что, верно ведь? Был у нас тут сырборчик.
3: Да нет, вы знаете, просто муж и Марья Максимовна поспорили у нас из-за елки.
5: Никому не интересно, мать.
3: Да нет, ну просто Марья Максимовна против того, чтобы ставить в доме новогоднюю елку.
1: Ищем в космосе живые существа свои, которые на земле под корень рубим. Ну, лесовик, старик и тот плачет.
2: Что, уйдите к старой сосне.
5: Пойдемте в нашу комнату, там получше будет.
1: А я ключ к соседке сбегаю. Может, она там...

0: Ну, входи, чего ты стоишь? Только ни о чем меня сейчас не спрашивай.
1: Я на конный хотел позвать. Дед вчера все щели законопатил. Жеребята ожили, крышу перекрыли.
0: Ты меня хотел позвать? Или меня и Люсю? Да ладно, молчи, она правда красивая. Чего ты оглядываешься? Такой пижон стоит на том конце перекладины и боится.
1: Какой перекладины?
0: Ну, Мариша рассказывала, есть такая перекладина. Ведет из страны детства в страну взрослых. Вот я стою на этом конце, а ты уже на том. Тима, ты скажи, вот ты уже взрослый, на днях паспорт получишь. А тебе легче стало жить, чем прежде, а? Ну, а паспорт получишь, будет совсем легко. Не сейчас знаешь-ка. Все говорят, переходный возраст, характер ломается. А я думаю, уж скорее бы он сломался, уж скорее бы перейти по этой перекладине из страны детства в страну взрослых, и все. Хотя взрослые они тоже.
1: Подарочек тоже.
0: У нас сегодня опять утром заварушка была. Когда отец с Марешей начинают спорить...
1: Я знаю.
0: У мамы руки начинают дрожать. Вот я не могу смотреть.
1: Да, знаешь, кто к вам заходил?
0: Кто?
2: Так. Мы там переживаем, гадаем. А она тут тарабары.
0: Пап, ну у нас кружок драматический был, но я задержалась. Ну кружок. Ну еще было. Ну всякое разное, ну. Контрольную по математике переписывали. Я задачку решила. Бес мне даже четверку поставил и сказал. Ну ты что, не веришь? Я вообще замечаю, вы в последнее время перестали мне верить.
2: А я замечаю, что ты научилась врать и глазом не моргать.
0: Ну спросите беса. Он мне так и сказал. Молодец, Алена, ты растешь над собой.
3: Да-да, я сказал именно так, только не сегодня, а вчера. Здравствуй, Алена.
0: Вы подслушивали?
3: Алена.
0: Мало того, что вы пришли, вы еще и подслушивали.
4: Ненавижу. Алена!
3: Ладно, я завтра забегу. Вы сегодня ни о чем не спрашиваете, не надо. Индусы говорят, ребенок в доме, гость в доме. До свидания.
4: До свидания. Приходите.
3: До свидания, Марья Максимовна.
2: Ну, а ты что торчишь? Не видишь, семейный разговор идет, а не профсоюзные собрания. Посторонним тут торчать нечего.
5: Ну, чем не посторонний, он здесь рос. Мать на работу, он ко мне.
2: Шагай давай отсюда, шагай. Шагай.
3: До свидания.
2: До свидания. Ему только на конном и работать. Не зря его и школу-то попросили.
5: Его не попросили, он сам ушел работать, матери помогать.
2: Вы, Марья Максимовна, его не защищайте, не надо. Они же еще над вами и насмехаются. Вот дед его, дружок ваш старинный, называет вас бабка зеленый патруль, не иначе.
5: Хорошо. Симпатично, мне нравится.
2: А мне не нравится. И вообще этот Тимофей и Алёня не компания. Она от него, знаете, что набирается?
0: Чего я набираюсь?
2: Уже набралась. Ты где была?
6: Борис Евгеньевич ведь сказал.
2: Где ты была?
0: Я на электричке ездила. 2 часа туда, 2 часа обратно.
2: Так. Тепло было, по лесам бродяжила, снега выпали, на электричке переключилась. Все нормальные дети занимаются, набираются ума-разума. Ну и зачем же, интересно, ты раскатывала, а?
0: Я думала.
2: Не усек?
0: Я думала, почему вы с Марьяшей сегодня утром ругались.
2: Кому не ругались? Мы спорили. Понимаешь, спорили. Взрослые люди часто спорят. Даже присловие такое есть, что в спорах рождается истина.
0: А у вас в спорах совсем другое рождается. Сказал Марьяша, что она контуженная.
2: Ну, а нет, что ли?
5: Михаил.
2: Ну, нет, что ли? Ёлки жалеет, а детей не жалеет.
0: А ты детей жалеешь?
2: Я детей жалею.
0: Вот я и думала, кто из вас прав. Ну и всякое, разные.
2: Ну, дети растут, мать, ну, дети. Мы скоро с ней разговаривать не сумеем. Помощников придется приглашать. Вот Марь Максимовну, например, пригласим.
5: Миша.
2: Ну что, Миша, Миша? Ну и что ты надумала? Ума, палата.
0: Не знаю. Елки жалко.
5: Елки, они бессловесные. Животные еще кричать могут, а деревья...
2: Ну зачем дереву кричать, Марь Максим? Что вы говорите? Миша. Люди услышат, не знаю, что подумают.
5: Я, Миш, деревья тоже кричат, только их не слышно.
2: Вы слышите?
5: А я слышу. Я слышу, я в глаза закрою, они кричат, кричат. По всей земле деревья кричат.
2: И лесовики плачут.
5: В голос. Дойди к старой сосне.
2: Ну, а ты говоришь, Миша, Миша. Хотите, значит, детей без елок оставить? Так я вас понимаю? А какой Новый год без елки? Марь Максимовна, какое, извините, счастливое детство без елки?
5: Миш, ставьте. Ставьте елки в школах, во дворцах, на площадях. Но если каждую квартиру елок не останется, они вымрут, как мамонты. Леса лысыми станут. Ну, вы можете, конечно, смеяться, но я почему... Мы с дедом перестали елку ставить после войны. Как-то рука не поднималась. На выжженной, обугленной земле тянутся молоденькие, тоненькие, жить хотят. Ну, как это... Рубить. Ну, а потом, когда уж стали сами саженцы сажать, да ось, как родных ребятишек сберегали.
2: Ну, не ставили, ну, не ставили елки. Это ваше дело. Но вы же по домам ходите. Отговариваете, агитируете. Короче, людей смешите.
5: Смех от ничего. Лишь бы не плакали.
2: А я не хочу, чтобы мать моей жены и бабка моей дочери была посмешищем, извините. Я человек грубоватый, быть может, но я тоже чувствую. А эти ваши караулы, ну, караулы с собакой и кошкой, как это понимать, как это? Ну,
5: а если я их не охраню, кто их охранит?
2: Кого?
5: Ёлки. Мой муж лесничий был. Я всю жизнь провела рядом с деревьями. Кому же их лучше знать, как не мне. Деревья, когда к ним с топором подходишь, вздрагивают от ужаса. Положи руку на кору. Кора под рукой шевелится.
2: Алена, ну-ка выйди.

0: Вы знаете, кого вы из нее воспитываете? Сосульку. Соплячку, извините за выражение. Жалостливую дурочку. Деревья вздрагивают, деревья кричат. А теперь время не для слабонервных.
1: Мои старшие мальчики, Леня и Володя, дождевых червей жалели. Увидят на дорожке, отнесут в сторонку, чтобы не раздавили.
2: Такие сердовольные были. А мне матери за них стыдно никогда не было.
0: Вечная им память, земля им пухом. А вот воспитай вы их по-другому. Они, может быть, до сих пор живы были бы.
3: Вот вы опять спорите.
4: Выйди, сказал.
3: У мамы руки опять. Ты посмотри.
2: Да ничего, это последствия контузии. Пустяки. Мам, я прошу тебя. Но он отец моей дочери. Он любит ее. Работящий, не пьет. Но грубоватый, на работе жалуется. Но ведь он когда рос и как? На картофельных очистках и одни ботинки на шестерых. А ведь он еще старшим был. Ну, ты же знаешь. Когда мы ехали сюда, мы так радовались. Свой дом, просторно. А рядом лес, ельник, речка. Все так замечательно устроилось. Он в ремонтных мастерских, я тоже по своей части. Мам.
1: А я что говорю? Пошли к столу.

0: А я и не уходил.
1: Расхрабрился. За дверью стоял, да?
0: Ну ладно, не успел я тебе про учителя сказать. Перетопчешься. Ален, что между своими не бывает? Вон у нас в семье мать с дедом так чайниками кидаются, знаешь, летают.
1: Еще беса нагрубила. Как я завтра в школу пойду? Подумаешь, бес. И как математику знают, и как стихи читают, и как на гитаре играют. А я этого беса ненавижу просто. И за то, что он веселый, и за то, что он приставучий. Все-то ему надо знать. И почему вопросы не слышала, и почему в окно смотрела.
2: Опять тут. Отец дома?
1: Дом.
2: По загривку схлопотать хочешь? Ведь сказали, не возникай, значит, не возникай. Маршруту давай. Я тебе дед или не дед?
0: Дед, все. Все, дед, ухожу.
2: Ты говоришь, отец дома?
1: Дома.
3: Алена, Марья Максимовна, к вам. Алена, мать зовет.
4: О, значит, бабка зеленый патруль?
2: А плохо.
4: Повыдерю я тебе бороденку-то, Никитич.
2: Пожалеешь, Максимовна. Наши дома более 40 лет рядом стоят. Я тебе молодой, помню, красивый. Да. Ну и опять же ельник вместе сажали, обихаживали. Давай ружье заряжу солью, пойду дежурить на всю ночь. А ты не ходи, не ходи. Не нравишься ты мне нынче.
4: Я попозже выйду.
2: Не, сиди дома.
4: Чаю хочешь?
2: Хозяин барин дома, не надо.
4: Не любишь ты его.
2: А ты?
4: А я стараюсь. Дело-то в чем? Мы все хотим, чтобы люди жили и думали, как мы, а другой хочет жить и думать по-своему.
2: Темнишь ты, темнишь. Это никогда не темнило стало. Как повернулось все, а? Родная дочь приехала.
4: Хорошо повернулось.
2: Хорошо, хорошо, хорошо. Да ничего хорошего.
4: Алена? Эй, Толь, Михаил, идите сюда. Ничего не случилось, не пугайтесь. Я просто хочу вам сказать, что я, правда, кочерышка старая, пенек щерватый. Совсем из разума выжил. Ты не беспокойся, Алена. Мы елку поставим. Завтра метель стихнет. Мы с тобой пойдем за 5 километров, где просеку рубят. Ну, какая даль, 5 километров. На лыжи встанем.
3: А чего ходить за 5 километров, когда он рядом, такой ельник? И все равно ведь все рубят, кому не лень. Сторожи, не сторожи. Эх, Марья Максимовна, я не срублю, другой срубит. Какая разница? Так уж лучше я. Да принес я елку-то. Он в чулане стоит. А старик-лесовик ваш ничего не слышал. Спал под сосной, только порог струился.
1: Какая елка!
4: Завтра вечером пеку пирогов, зови гостей, праздник устроим. Полезем с тобой на чердак, у меня там игрушки и елочные еще от мальчишек.
1: Больнее всего бывает, когда понимаешь, что все они, и отец, и мама, и бабушка, все они желают мне добра. Все хотят, чтобы я выросла, ну, сильной и приспособленной к жизни. Только понимание силы и приспособленности у всех разное. А еще хуже, что сегодня отец прав, завтра бабушка. Ну, поди разберись здесь.
5: Бабуль, у нас там беса нет? Не приходил?
6: Нет.
5: Фу, я боялась, думала, он без меня придет.
6: А ее в школе не видел?
5: Нет, его сегодня не было в расписании, мне повезло.
6: А ты животных не впустила?
5: Нет.
6: Пускай в сенях посидят. Отец сердит и пришел, как бы не пристукнул.
5: Ба, пошли меня куда-нибудь, а? Ну, в магазин, в прачечную, в химчистку, ну, куда хочешь.
6: Ну, а гостей кто будет принимать? Знаешь, сколько работы?
5: Я его ненавижу.
6: Кого?
5: Беса.
6: А за что?
5: Ба, ну смотри, вот он же математик, а придумал драматический кружок. Говорит, литература — это его вторая любовь. Но я про роль Белой Королевы не говорю. Не дарюсь, когда небо. Она вон идет по улице, так все оборачиваются. Ну, дать мне роль синей гусеницы. Ну что, я похожа на гусеницу, что ли? Ты теперь смеешься.
6: Ну, я одним глазом только. Ты же знаешь, у меня всегда так. Один глаз смеется, другой печалится.
7: Максимовна!
6: Ай, я тут наверху, поднимайся. Долго молчать будем?
7: Беда, Максимовна. Увели у меня твое ружье. Унесли.
6: Кто? Куда?
7: Вечером вчера, попоздней. Ребята разбежались. Я один хожу. Слышу, рубят. Я туда. Влежу человек, здоровый чертяка. Я кричу, он ноль внимания. Я ружье нацелил и выстрелил солью. А он обернулся на меня. Хватит ружье. А меня в сугроб сунул. Вниз головы, кверху валенками. И пока я выкарабкивался, его и след простыл. А ведь метель, не видать кто.
5: Дедушкино ружье-то было именное.
7: Да в том-то и беда. Сам Санчо, так и грубировано. Государственный подарок.
6: А что я вечером побоялся, что ж утром не пришел?
7: Да ведь думал подкинуть, а вдруг? Думал, свои попугать решили.
6: Тоже верно. Никитич, лисай твоя головушка.
7: Мне самому Сан Саныч первым другом был. Ведь сколько лесу вместе с ним исходили. Я чувствую, даже заболел. В милицию пойти, они меня тоже по бороде не погладят. Да, да, да, никакого права у меня с ружьем ходить нет. Сторож скажет, объявится.
6: Да, угони тебе и спасибо должны сказать. Сколько лет ты так? Идем я. Чаем напою, смотреть на тебя же. Да, Михаил, у себя пойдем. Ты ко мне пришел.
5: Фу! Ой! Крутит еще больше, чем вчера. Боба Мариаш, помогите скроить, а? Хочу к новогоднему балу цыганскую юбку стянить.
6: Подожди.
5: Фу! Здорово! Бежала! Смотришь, рукастый, ногастый существо. Кузнечик-человечек. Я гусеница. Я синяя-пресиняя гусеница.
8: Нет, ты кузнец. Да ты не расстраивайся. Я раньше такая же была. Я тебе вообще скажу секрет, уже тебе весело. Вот у меня в книжном чего только не бывает. Но я себя воспитываю, да, пуговицы, близко к сердцу, ничего не принимать. Сегодня иду с работы, а девчонки из школы меня снежками закидали. Почему бес дал тебе роль Белой Королевы? Ты нас уже не учишься, а лучшую роль у нас отбираешь. Я им поддала, разбежались кто куда. На то напали.
5: А ты на конный не хочешь сходить? Mm. На ребят посмотри.
8: Хочу, конечно. Но без Тимофея. Я ему сказала, чтобы он к нам не ходил. Так он мне теперь везде подкарауливает и, главное, молчит. Смотрит и молчит.
5: Ой, в ухе не то серега, не то кольцо.
1: Ну, просто ты ему нравишься.
8: Ну, Борису я тоже нравлюсь, но как-то по-другому это выражает.
1: Какому Борису?
8: Борису Евгеньевичу.
5: Эй, кузнечик! Ты чего? Ты что, не знала, что ли?
1: А это очень приятно, нравится.
4: Ну, где твое шитье?
8: Вот, баба Мариш, только знаете, как хочу, чтобы пошили и опорочки.
5: А у нас ссылку поставили, знаешь? Тим, приходи к нам сегодня в 6 часов, а? Мариш пирогов напечет. Ребята из моего класса придут, а? Вон и Люську зазовем.
0: Не очень нас желает видеть.
5: Да желает. Это она просто так, королевица, понимаешь?
0: Живешь ты все.
5: Лопни мои глаза.
0: Я брадеда пришел спросить, ружье подкинули или нет?
5: Тим, только знаешь что? Ну ты не ходи таким, а? Ну зачем тебе эта серьга в ухе?
0: Это кольцо, тетя. Знак солидарности с Черной Африкой.
5: Ну тогда причувствуйся, что ли. Ну отрастил кудри. А причувствоваться кто будет? Арина Родионовна?

0: Что тебя дернуло гладить меня?
1: Ну, я не знаю, мне жалко тебя стало.
0: Это чего?
1: Ну, а что я такого сделала?
0: Вот ты отца своего не знаешь.
1: Чего? Да у меня отец лучше всех, понятно?
0: Он вас всех скоро заставит по одной половице ходить.
1: А...
0: С собакой.
1: А лучше быть мямлей, как твой дед, да?
0: Он не мямля.
1: Нет, он мямля.
0: Он добрый.
1: Мямля.
0: Он добрый.
1: Мямля.
0: А ты мымза.
1: А сам-то страдать из-за человечества.
0: Да,
1: ты
0: страдать.
1: Еще в нос себе не
0: засунем.
2: Ой, опять ссоритесь. Ну что вы?
0: Обмениваемся информацией.
1: Я отсеку, Марья Максимовна. Кузнечик. Чао.
0: Я пошел.
1: Побежал.

0: Мам, скажи, когда тебе было 13, ты была некрасивая?
1: Я была разная.
0: Как это?
1: Ну, как было? Руки, ноги длинные. Но зато и у тебя тоже.
0: Чего?
1: Шея прекрасна. Ох, линию хоть рисуй. Ну что, не веришь?
0: Нет, пойду к хирургу, пришью уши.
1: Нет, можно, конечно, и пришить. А можно лейкопластырем приклеить, а? Ну, ладно. Ну. Ты дневник принесла?
0: Принесла.
1: Знаешь что, пойди и покажи отцу. Он спрашивал. Погоди, ты знаешь, только будь с ним поласковее. А то у него неважное настроение. Конец месяца, ты же знаешь. А тут ты еще.
2: Еще кормушки в лесу нам проверить.
3: Да не до кормушек мне. Плыву будто в невесомости.
4: О, космонавт какой.
2: Решил пойти.
3: В милицию? Mm. Надо было старому козлу вчера еще бежать. Тут же.
2: Ты не суетись, ты нервы руки.
5: А ружье-то? Вот оно, Никитич. Вот оно, запропавшее ружье.
3: Ты где взяла?
5: До отца в комнате.
3: А, подкинули все-таки.
2: Или просто принесли.
3: Да, совесть у нас все же есть. Есть, осталось.
6: А где же оно было-то?
5: Да там за диваном в углу стояло.
6: Ну, это же рассеянное, я даже не заметила.
3: Ах, хорошо, ай, хорошо. И не в ружье даже дело-то. Кто принес, Михаил?
7: Ну, подальше спрятать, проучить вас, дураков.
2: Кто принес?
7: Вчера только уснули, стук в окно. Открываю форточку, ружье лезет. Да парень из наших мастерских, говорит, отнял, говорит, у старика вашего, у соседа. Не говорите, говорит, что я.
3: Ах, сукин сын, а? Но я все-таки соль ему в мягкое место вкатил. Будьте уверены, да. Уж штаны продырявил аккуратно. Не промахнулся. Ай, чертяк. Как схватило. Ай, я пойду.
2: Куда? Сиди.
3: Пойду, отпускает уж.
2: Приходи к 6 на пироги, если отпустит.
3: Ладно, приду.
2: Что ж ты? Мог все утром сказать, измаялся старик.
7: Может, поумнеет. Перестанет с ружьем таскаться. И вы, кстати, тоже.
2: Ой, тесто уходит.
6: Погоди, мам. Михаил. Ну, а что ты мне вчера не сказал? Ну, здесь, когда давал штопить свои штаны-то. И что сочинил? Про окно и про парня? Я поняла. Ты же вчера выходил.
7: Но я это, я. Квелый старик, пошутить уж нельзя. Ваш директор наш пожаловался, Новый год на носу, замучился, детишки без елки остались. Ну, я и принес. Порадовал хорошего человека, нужного. Вы погодите, Марья Максим, не уходите, погодите. Я для кого стараюсь-то, а? Дом перекрывать надо, верхние венцы менять, крышу перестилать, печь перекладывать. А этой то джинсы, то курточку, то магнитофон. Только раскошеливайся. А отношения не наладишь, извините, не заработаешь. Вы что?
2: А Сёшка он тебя продырявил. Продырявил. Не промахнулся. Тут я гляжу, ты на стуле как боком сидишь. Ты квелый старик. Ай да Никитич.
7: Ну вот что. Чтобы этого квелого здесь больше не было. И внука его этого с Серегой. Развеселились. О ней вот вы подумали, нет? Девчонке 14-й год, парню 16. Это ж кремень и огниво, вот да что это такое.
5: Какой кремень?
6: Да у них дружба обыкновенная.
5: Ой, мамочки, да тем подплюски 2 года уже сохнет.
4: Папа любит говорить, 300 спартанцев остановили целое войско, и это были настоящие мужчины и патриоты. А бабушка говорит, что эти настоящие мужчины сбрасывали со скал стариков за ненадобностью и хилых детей. А мама, в том-то и дело, с патриотическим воспитанием у них все было в порядке, а вот с пенсионерами плохо.
8: Я хочу сам воспитывать свою дочь, понимаешь? Сам. А она тебя воспитала тёпой. И Алена хочет такое же сделать. Он ее сыновья, твои братья, чего погибли? 46-й год, война кончилась. Живи, радуйся.
6: Не надо об этом.
8: Ну, она их дурачками воспитала, вот они и полезли на рожон. 16 и 17 было, могли бы соображать.
6: Они отцу помогали. Завалы в лесу расчищали.
8: Ну что же, они не знали, что там мины?
6: А тогда кругом мины были, и в поле, и в лесу. Кому-то же надо было.
8: Ой, дура мать, которая посылает детей на такое дело.
6: А по тем временам они уже мужики были. Тогда ведь другой счет был.
8: Да, ты ее всегда выгородишь. Тебя она, между прочим, тоже не уберегла. Руки у нее дрожат. А кто виноват? Кто тебя таскал по деревням, по станциям, под бомбежки? Кто?
6: Надо было, она и таскала. Ты этого времени не знаешь.
8: Я знаю. В это время он на Волге. Пухли с голоду.
6: Значит, всем досталось, и не надо об этом. Но ты же хороший, честный человек.
8: Понимаешь, у меня одна дочь. Одна и поздняя. Я об ней думаю. Ее к жизни готовить надо, а она... Какая была и какая стала. Всех критикует.
6: Да оценивает она.
8: Ну да, он дразнить научился.
6: Возраст в ней бунтует. А мы ей не помогаем, а наоборот.
8: Но для кого я живу? Для кого? Вот я. Для нее только и живу. Весь свет в окошке. На работе намотаешься, наругаешься. Домой придешь, ее увидишь. Вот тут вот оттаивает, просто теплеет. Даже скрывать приходится от нее. Строгость себя напускать. Для страски.
6: Да я знаю, Миш, но ведь...
8: Да, ведь какая это самая скрытная стала, ты заметила? Не знаешь, что через час выкинет?
6: Ну, учитель же говорил. Да. Вот ты смотри, молодой, а понял, догадался.
8: Учитель, мудрит он по молодости, учитель-то. Чё-то, батя, про индусов вернул.
6: Дети в доме, гости в доме?
8: Ну, да.
6: Ну, так это уважительнее, значит, к ним надо относиться. Миш, ну я прошу тебя, ты не кричи на нее, на Алену. Вот ты все думаешь, что она ребенок? А ведь в ней просыпается уже маленькая женщина.
8: Чего-чего?
6: Женственность просыпается.
8: Да ну, соплюха она, пшено. А ты не говори ни весь чем.
6: Нет, а ты знаешь, вот я помню себя на 14-м году. Мир вокруг таинственный, полный загадок. Все в зеркало смотришься. То с ужасом, то с восторгом. То кажется себе безобразной. То вдруг открываешь, что ты красавица, что у тебя лебединая шея. А у Алены, между прочим, тоже лебединая шея. Вот ты посмотри.
8: Ты еще ей об этом расскажи.
6: Да я уже сказала.
8: Ой, ну в семейку я попал, ну в семейку. Вспотеешь с вами. Нет, Алена такой не будет. Я из него вышибу эти тайны, загадки. Лебединой шеи. Все зеркала из дома уберу. Новые времена идут, понимаешь? Новые. Чтобы знания, чтобы характер, кулаки, локти и нервы. 6:30 подъем, зарядка, обливание холодной водой и учеба. А надо так и подраться. Да так врезать, чтобы, как говорится, футы-нуты, ножки гнуты. Только об одном прошу, ты... Не встревай.
6: Нет, ну мать-то тоже права, по-моему.
8: Так не бывает. Оба права, так не бывает.
6: Да нет, ну старики-то в доме, это ведь тоже гости в доме. Ведь они все уходят. И очень скоро уходят. А мать прожила такую тяжелую жизнь.
1: похоронить двух сыновей, когда уже война кончилась. Злые языки тогда говорили, что она умом рехнулась. Только неправда все это. У нее ум ясный, яснее нашего.
8: При дочери сказать мне, сидишь как криво на стуле. А та смеется.
1: Господи, ну и ты бы посмеялся, и все.
8: Я об одном тебя прошу. Не встревай.
2: Вот я последние дни все думала, а сейчас решила. Вы не думайте только, что это какая-нибудь там обида, никакая это не обида. Я по трезвому размышлению. Нам надо разъехаться, жить поврось. Вам ехать некуда, вы останетесь здесь. А мне есть куда, к Катерине, сестре, в город. Даже вот у птиц не бывает такого, что вы три поколения в одном гнезде жили.
1: Ну, мы же не птицы.
2: Мы птицы. Мы все немножко птицы. Боимся за своих птенцов и хотим свободы.
0: Да нет же. Нет. Нет.
2: Да. Да. А ты исчезни пока. Исчезни, растворись. Как чеширский кот.
0: Чеширский кот. Все это ты знаешь.
2: Я все-таки детвору учила. Это, знаешь, как все коты, как коты. Вот, например, наш Мурзик. Он появляется, и вместе с ним его улыбка. А у чеширского кота наоборот. Сперва в воздухе появляется его улыбка, а потом уж он. Вот, этим он и славится.
1: Сказка такая про Алису. Они сейчас в школе спектакль ставят. Что увидела Алиса по ту сторону зеркала?
8: Вы, люди, давайте со мной попроще. У меня хоть и диплом, но заочный. Вы знаете анекдот? Воробей и соловей кончили одну и ту же консерваторию. Только воробей заочную. Вот я из этих самых воробьев. Вы давайте как-нибудь попонятнее.
2: Ну и хорошо, попонятнее. А ты все-таки иди пока, иди. У сестры Кати в городе квартира. Она меня давно зовет. Она одна, и я одна. Дом я на вас перепишу, и живите себе, и хозяйничать, дружки-дружки. Будем в гости ездить на автобусе.
8: А вы подумали, что про нас люди скажут? Вот про меня и про вашу дочь. Ведь на улице же не показаться.
2: А зато Алена успокоится. Она ведь из-за нас.
8: Ну, учительно фантазировал, а вы повторяете.
2: Из-за нас. У нас-то кожа толстая, а у нее почти никакой. Все нервные окончания наружу. Мы слово сказали и забыли, а у нее оно шипом сидит.
1: Ну, куда ты из своего дома пойдешь? Ну, ты что?
8: Вы знаете что, вы не мешайте мне ее воспитывать, и будет полный порядок.
2: И, наверное, не смогу.
1: Ну, почему, мам?
8: Не хотите уступить, вот что. Мне не хотите уступить. В ерунде в каком, какой вот, в пустяковине. Ну, знаете ведь, что не люблю, когда собак и кошек в доме держат. Шерсть летит, бегают друг за дружкой, цепляют все. Ночью того, гляди, на физиономию вскочу.
2: И ты говоришь, это пустяк? Пустяк, те ж мои звери, я их маленькими подобрала. Один слепой был, другой только глазки открыл, худенькие, одни косточки. Я их выкормила, вывела. Это же, я люблю их. Я с ним разговариваю, они меня понимают. Вот ты меня не понимаешь, а они понимают.
8: Вот вы опять спорите.
2: Ну, спорщица, я это есть, я знаю, на рабфаке, в школе, вечно из-за этого хлебала. Я поэтому говорю, что нам надо разъехаться ради Алены. У нее сейчас, знаешь, какое с ней происходит-то?
8: Какое?
2: Растет. Она растет, а знаешь, какая тяжкая работа. Мышцы растут. Мысли, вопросы. Да еще влюбилась она.
8: В кого влюбилась? Уж это самое, не в вашего ли Тимофея?
2: В учителя она влюбилась.
9: Ой, мамочки.
8: Ну, вы скажете. Хоть стой, хоть обопрись. Марья Максимовна, учитель же ведь. Да потом она его сам терпеть не может. Просто ненавидит.
2: Это первые приметы, когда на 14-м году начинает ненавидеть.
8: Ай, фантазия у вас. У вас не по возрасту.
2: Так ты не вздумай ей сказать, она же сама не знает.
9: Ты знаешь, она решила пойти к хирургу пришить уши.
8: А при мне тут Тимофею вихры приглаживала.
2: Тимофей друг.
8: Ну ладно, друг знаем мы таких друзей.
2: Ревнивый ты, ревнивый душа. Ты и ко мне ее ревнуешь, думаешь, она бабку любит больше, чем тебя. Ой, а думаю я, может, ты и прав. Времена теперь новые.

0: На работе молодежь. Цепкая, хваткая, палец в рот не клади. По локоть откусь. А то ли еще будет, Марья Максимовна.
1: Ну, как знаешь. А я вот сегодня с Аленой отпраздную елку, а завтра под Новый год перееду. В Италии есть обычай. Они в новогоднюю ночь из дома все барахло выкидывают прямо через окошки. Хороший обычай. Зверей с собой возьму.
2: Мам, ну ты неужто всерьез?
1: Ведь всем же лучше будет. И тебе, и ему, и Алене.
3: А тебе?
1: А мне покойнее всех. Сестра Катерина, женщина очень покладистая, ко всему еще глуховатая, я буду жить, как хочу. Хочу пою, хочу свищу, хочу в лес, хочу по дрова. Вот. А ты вот считаешь меня, что я уже отжила. Нет, я знаю, считаешь. А ты знаешь, что я сны вижу, будто я летаю. А такие сны только молодые. Видит. Вот ты видишь такие сны? Нет, не видишь. А я вижу. Вот. Он, наверное, тоже летает.
4: Здрасте. С наступающим вас. Можно?
5: Проходите, пожалуйста. Чайку выпейте. Да, вот, кстати, мы сейчас и посоветуемся. Вот Марья Максимовна, наша бабушка, считает, что нам лучше жить порознь. Ей и нам раздельно, чтобы сохранить независимость.
4: Не знаю, человек зависим от рождения. Вообще советовать тут трудно, опасно.
6: А вообще дом живет по принципу сообщающихся сосудов.
4: А ты бы как хотела, Алена?
3: Я бы хотела, чтобы мы все вместе.
4: Ну вот, устами младенца.
0: Пойдемте к нам, а?
4: Нет, спасибо, я к Алене на пару слов, извините, все, спешим, торопимся.
1: Стряп пошла.
5: Ну, вы заходите к нам, если понадобится.
4: Спасибо. Ну что, переживаешь за вчерашнее?
3: Че это я переживаю?
4: Ну как же, ты тут вчера высказалась.
3: Я уже забыла давно. Жить нужно весело. Да, пуговицы.
4: И ты что, правда меня ненавидишь?
3: А если правда?
4: Ну, тогда мои дела плохи.
3: А почему вы мне дали роль синей гусеницы?
4: Ну, потому что гусеница — это прекрасно. Это чудо. Из гусеницы появится куколка, и из нее вылетит бабочка необыкновенной красоты.
3: Так уж и необыкновенная.
4: Да, необыкновенно.
3: А вы любите зефир в шоколаде?
4: Какой зефир?
3: Ну, который в шоколаде, любите?
4: Ну, допустим, я вообще-то сладкоежка.
3: А я не люблю зефир в шоколаде. Я люблю чеснок.
4: Слушай, ты какими-то аллегориями говоришь, я что-то не ухватываю. А, здорово, пират.
7: Здорово.
4: Ну ладно, ребят, завтра у нас в школе бал для старшеклассников. Приходите, пропущу. Будут розыгрыши, призы, даже комната смеха.
3: А зефир в шоколаде будет?
4: Слушай, о чем ты, она?
0: Ты о чем-то, старуха?
4: А, понятно. Жить не полю перейти, так? Ты знаешь что, ты вот бери пример с Тимофея. И учится, и работает. Держит хвост морковкой.
3: Да, у него хорошо. У них он дома покидает с чайниками, опять дружба.
4: А у вас?
3: А у нас спорят. Как воспитывать? А еще про деревья. Кричат они или не кричат? Ну и разные.
4: Да, дела.
3: Дела.
4: Ладно.
3: А вы знаете что? У нас здесь сегодня в 6 часов елка. Приходите, придете?

0: В 6 часов. Не знаю вообще, круговерть. Но, может, заскочу. Mm-hmm. Ну, давайте, завтра приходите. Будьте.
1: Ненавижу.
2: Ну, зачем ты на елку позвала?
1: Ну, позвала и позвала, а тебе-то какое дело? Тима, от нас Мареша уезжает.
2: Совсем?
1: Совсем.
2: Ну, правильно, правильно. Давай диктаторский режим и сбросим иго-поработителей.
1: Ты что, думаешь, ей будет хорошо?
2: Да, ей и зверю будет хорошо. Хуже всех будет мне. И тебе, наверное. Чего ж ты согласилась-то?
1: Ну, что я могла сделать? Они с отцом, знаешь, какие разные. Она ведь у нас до сих пор летает.
2: Как?
1: Ну, как, во сне. Все их бабки как бабки. А мне летает.
2: Тетя Тонь, дайте что-нибудь успокаивающее для деда. Волнуется старик, ходит, все.
3: Хорошо, сейчас.
1: Тим, знаешь, у нас одна девчонка в классе стихи сочинила. Вот слушай. Я иду по мосту. Я иду. А жердочка качается. И детство вдруг кончается.
3: На, вот дашь ему на ночь одну.
2: Спасибо.
1: Бабушка мне сказала, ты лучше всех нас, потому что из нас всех ты одна растешь и взрослеешь. Ты можешь измениться. Мы уже такие, какие мы есть. А ты растешь. Ночью в тишине, при лунном свете. Но главное, я тебе скажу, нужно научиться быть доброй.
4: Ну как? Нравится? Хочу в этой юбке одного человека обаять. Взыскательно Бориса Евгеньевича. Сегодня на улице его встретила. Напустил на себя ту маму. Ох, ах, репетировать не могу. Он испугался, побежал провожать. На школьный бал завтра пригласил.
1: Нас он тоже пригласил.
4: Кого?
1: Меня и Сима.
4: А, маленькая разница. Кузнечик-человечек, маленькая разница. Ну, как наряд-то мой вообще? Нравится?
1: Не нравится.
4: Чего это с ней?
5: Да у нас сегодня трудный день выдался.
4: А, кого не послушаешь, у всех трудно. А я хочу, чтобы каждый день праздник. Утопия.
5: Смолнут все, ждут праздника. А потом?
4: Все равно, выйду замуж, не выйду, уеду отсюда. Не могу ведь идти, домишки, поселок. Фу. Вот вы, Мария Максимовна, вы здесь жизнь прожили, уважаемый человек. Даже, говорят, связной подпольного райкома были во время войны.
5: Не была я связной. Попросит Мария... Сходи туда, ты передай то-то, я Тонечку за ручку возьму для отвода глаз и передам, как многие, обыкновенно.
4: Я к тому, что вы здесь жизнь прожили, уважаемый человек, и чтобы испытывать удовлетворение, что ли. Здрасте.
6: Здрасте, здрасте. Я слышал, вы тут гостей собираете. Так вот, елки не будет, и настроение не то, и не заслужила она.
1: Как не будет? Как же так? Я же пригласила всех.
4: Ой, а меня-то не приглашала. Мария Максимовна, ну я попозже зайду. Вы мне тут простачите.
5: Сделай, Люся.
1: Как же теперь?
5: А ты сходи к нему. Сходи.
1: Я же всех своих ребят пригласила. Ну и других. Ну что, он сам не понимает? Он же взрослый.
5: Я тебе сейчас открою секрет. Взрослые не все и не всегда понимают. Увы. Им кажется, что они понимают, а на самом деле...
1: Ну, а ты?
5: Я.
1: Ты?
5: Ой, я столько не понимаю. Не понимаю, как это можно ради одной ночи рубить дерево, которое росло столько лет. Как можно войти в лес и поджечь муравейник? Это чудо государства с тайнами и загадками. Не понимаю, как можно выбросить на холод и голод беспомощное животное. Почему люди так жестоки друг к другу. И даже близкие люди. И даже чем ближе, тем больнее ранят. Удар, еще удар.
1: Майя, разве я не в счет?
5: Ой, ты... Ты мой самый большой счет. Если бы не ты, я бы не могла расстаться с этим домом. Я здесь с каждой половицей знаком. По этим половицам бегали мои дети. Я ходила молодая. И самое главное, я хочу, чтобы по этим половицам ты ходила.
1: Бая стихи сочинила. Хочешь прочту?
5: Конечно, хочу.
1: Я иду по мосту. Я иду, иду, иду. А жердочка качается. И детство вдруг кончается. Кончается, кончается. Но я иду, иду.
3: Нет, давайте соберемся и поговорим. Я не могу играть в молчанку, будто ничего не произошло.
5: Ай, это проделки зимы. Завьюжил, заснежил, замедужил. Лесовик озорует.
6: Шутник он ваш, лесовик, шутник.
5: Ты знаешь, он каждый Новый год куролесит.
6: Да, он пускай куролесит, на то он и лесовик. А вот когда вы начинаете...
1: Ты опять?
6: Помолчи, тебя не вызывали.
1: Ведь я скажу. Может быть, это нехорошо, но я скажу.
6: Ты с кем говоришь?
1: Я тебя меньше любить стала, да. Я когда приехала сюда год назад, я же такая счастливая была. Просыпаюсь утром и улыбаюсь. За окнами клёны шумят, Тузик с Мурзиком по комнатам бегают. За калиткой бабушкин ельник начинается, дальше речка. И так хорошо. А потом животные тебе стали мешать. Клёны застилают солнце. А главное, ты стал сердиться, Марьяша меня не тому учит. А я такая. Я птиц люблю, я бездомных собак жалею. Они ведь твои меньшие братья, так твой любимый поэт сказал. Ты же всегда его стихи начинаешь читать, когда выпьешь. А я, между прочим, сегодня всю ночь не спала. Все думала, какие вы взрослые, странные, непонятные. Раньше я думала, вы волшебники, великаны. А теперь, а сейчас, ты вот Тиму выгнал, обидел и не извинился.
6: Перед сопляком-то?
1: А меня обижал, даже не замечал. И почему я интересуюсь какой-то фантастикой? И почему я в лес хожу? А мне интересно, может быть, мы действительно произошли от марсиан? Они 200 миллионов лет назад приземлились на нашу Землю. А что? У них иссякла почва, кончилась вода, они прилетели к нам. А в лесу мне думать хорошо обо всем. Вот эта ель, может быть, была, когда Пушкин жил. Пушкин рос, и она росла. А ты меня даже ни разу не спросил, что мне интересно. Ты вообще на меня смотришь, как метрополия на колонию. С позиции силы.
6: Чего, чего, чего, чего?
1: А между прочим, колоний на Земле почти не осталось. Пришла пора колониальных взрывов. Свобода Черной Африки.
6: Так, и вы скажете, что это ее слова?
5: А ты думаешь, мои?
6: Уж не мои, это точно.
1: Вот ты даже не можешь поверить, что у меня мысли свои есть.
5: Ну, ничего, завтра я уеду, и не об чем будет толковать.
6: Скорее бы оно пришло, ведь самое, завтра, скорее бы.
5: Я могу и сегодня. Вот, и будешь ты воспитывать из нее спартанку, амазонку, на все твоя полная воля.
6: Ваше воспитание, вот оно. Одна стоит, руки у нее дрожат, другая голос на отца родного поднимает.
5: Мы учим детей, а дети учат нас.
1: Вот я вырасту, и у меня все будет по-другому.
3: Да ты тоже не права. Наговорила тут лишку. Я одного только не понимаю. Почему Марьяша должна уйти из своего дома? От своего ельника, от своих кормушек? Почему она? Если тебе, Михаил, у нас не по душе пришлось, Если ты не можешь понять мою мать, не можешь принять ее, то уходи ты. Даже если ты прав, даже если ты молодой, ты мужчина, уходи ты. А мать мою я никуда не пущу. Она будет жить со мной и с Аленой.
6: Так, эпоха колониальных взрывов. Колонии восстали. Нашло время шутки шутить.
3: Да я не шучу, Михаил. 14 лет я жила в страхе. Грубости боялась. А ты не замечал. Алена уже выросла, понимать стала. А ты все не замечаешь.
6: Так, не замечаю. Не замечал. А ты замечала, что мужик домой трезвым приходит? Замечала? Замечала, что мужик домой зарплату несет? Замечала? Это по нынешним временам знаешь, что такое? Другая бы от радости не ходила, а бегала в припрыжку.
3: А я не другая.
6: Ну чего тебе не хватало? Чего?
3: Малости. Малой малости. Человек, пока жив, должен любить. Любить другого человека, детей, деревья, снег за окном.
6: Опять деревья. Вот про детей это верно. Это верно, это ты хорошо сказала. Все для них, это хорошо, это правильно.
3: Да, дети должны расти в любви, в согласии. А если в неуважении, тогда зачем? Тогда не надо.
6: Не надо?
3: Если дети страдают, нет.
6: Такой, значит, сделал выбор. А если ей вправду шапку в охапку, а?
3: А я ничего просто так не говорю. Ты знаешь.
6: Так. Напугали мужика. Коленки дрожат. А я ведь уйду. Ты что думал-то? Рубить так рубить. Верно так верно.

0: Нет, нет. И так не надо, так не надо. Нельзя, чтобы из-за меня.
1: Да это не из-за тебя.
2: Чего это хозяин на метель стоит? На ветру сиськи ломает.
3: Манька времени.
2: Пойдем, Тим.
4: Постой, постой, дед.
2: Для чего стоять? Слепые, что ли?
5: Здрасте.
0: Сходи за отцом, верни его. Он только тебя послушает. Иди.

0: раскованный голос. В шалящую полночью площадь, в сплошавшую белую бездну, незримому ими извозчик не зринуть с подъезда. С подъезда столкнуть воспаленную полночь и слышать сквозь темные спаи ее поцелуев. На помощь мой голос зовет, утопая, и видеть, как в единоборстве с метелью, с лютейшей из лютен, он, этот мой голос, на черствой узде выплывает из мути.
1: Я добрался до города около 3 часов. Мне пришлось выехать рано. Стоял конец сентября. Сквозь густую пелену тумана, стлавшегося по земле, у реки, пониже моста, куда мы с братом так часто хаживали на рыбалку, маячили верхушки ив. На руле велосипеда тускло поблескивали капли росы. Я осторожно спустил велосипед с крыльца, стараясь не разбудить отца и Жени, которые должны были хватиться меня не раньше, чем найдут на кухонном столе записку, из которой узнают, что я уехал в город навестить брата. Я прекрасно понимал, что отец будет сердиться, так как он до сих пор и слышать не хотел о Клиффорде, хотя прошло уже более 2 месяцев со дня, как между ним и Клиффордом произошла размолвка. Отец потребовал, чтобы Клиффорд начал работать в лавке, поскольку он окончил школу и ему исполнилось 17. Но Клиффорд отказался. Вместо этого он откликнулся на объявление в газете, в котором химическая фирма подыскивала учеников. Забрал из банка свой капитал, $7.19, сел на автобус и укатил, без провожатых и пожеланий счастливого пути. С тех пор я Клиффорда не видел. Я начал уставать. С момента, как я свернул на шоссе, я проехал уже более 53 миль. Позади остались залитые солнцем поля с пятнами облаков на них и воздух, напоенный пряным утренним ароматом деревьев и начавший желтеть листвы. Подъехав к тротуару, я вынул полученное от Клиффорда письмо и еще раз проверил номер дома. Теперь было уже недалеко, и я поехал вдоль тротуара, прислушиваясь к шуршанию листьев под колесами велосипеда. Дом, у которого я остановился, был одним из солидных старых домов, ряды которых украшают улицы западной части Ванкувера. Окрашенный в радующий глаз чистые кремово-коричневые тона, он был даже красивее, чем большинство из них. Я соскочил с велосипеда и прошел ворота. Отстегнув от багажника сверток, я поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь приоткрыла женщина, не очень старая, но седая и в очках. «Скажите, мэм, здесь живет Клиффорд Бартон?» «Да, только его сейчас нет. Я его брат». «Вижу, вижу. Может быть, вы зайдете к нему? Он будет дома около 6». Я вошел в переднюю. Она закрыла дверь и повела меня наверх в комнату брата. Мы поднялись по 2 пролетам винтовой лестницы, устланной ковровой дорожкой. Открыв двери, она впустила меня в комнату, сама же остановилась на пороге. «Вы не очень-то похожи на брата». «Возможно. По крайней мере, почти все утверждают это». «По-моему, вы младший, правда?» «Мне уже 15. Недавно исполнилось». «Ну что же, если вам что-нибудь будет нужно, я внизу». Она, наконец, закрыла дверь, и я услышал, как она сошла вниз. Я присел на край постели и огляделся. Небольшая комната была чистенькой и светлой. На полу линолеум, на обоях белые цветы. 2 окна над парадным крыльцом выходило во двор. Там на крыше чирикали и щебетали птички. Ноги и спина мои ныли от усталости, и я растянулся на кровати, бездумно уставился в потолок. Так как дома в то утро, когда ко мне вошел брат, он сказал: Я ухожу, Пат. Будь осторожен. Напишу. И исчез. Даже не попрощавшись с отцом, вряд ли, конечно, можно было рассчитывать на его сердечное напутственное слово. Он выбежал из дому и на остановке сел в подошедший автобус со своим потрепанным саквояжиком, вместившим весь его немудренный гардероб и небольшую вазу, память о маме. $7.19 в кармане отправиться в город, не зная там ни души. Когда я, наконец, пришел в себя, оделся, вскочил на велосипед и, сломя голову, понесся к остановке, автобус уже удалялся. Я бросился вдогонку, чтобы хоть еще раз взглянуть на брата, чтобы он увидел меня и понял, что я, по крайней мере, хотел проводить его и пожелать счастливого пути. Но я так и не смог догнать автобус. И прошло почти 2 месяца, прежде чем я получил от него письмо и узнал адрес. В открытое окно дул прохладный ветерок. Я прикрылся краешком одеяла и, должно быть, очень крепко уснул, потому что совершенно неожиданно я почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо. Я с усилием поднял веки и увидел брата. Он стоял у кровати и улыбался. «Никак не ожидал, что ты приедешь», — сказал он. «Меня едва не хватил удар, когда хозяйка заявила, что ты здесь». А правда, здорово получилось, Клиффорд. Я ждал письма, но никак не думал, что ты сумеешь явиться сюда собственной персоной. Как ты вообще-то нашел дорогу? Ты ехал на автобусе?
2: На велосипеде. А ты не видел его во дворе?
1: Видеть ты видел, только никогда бы не подумал, что это твой. И весь этот путь ты проделал на нем?
2: Конечно. Я встал и почувствовал, что у меня все болит. Только немного устал. Мне никогда еще не приходилось делать такие концы.
1: Ты, верно, здорово проголодался. Подожди, я умоюсь, и мы сходим купим чего-нибудь поесть. Расскажи пока мне, как там у вас дела?
2: Да ничего. Привез тебе рыбки, лосося. Поймал вчера у моста.
1: И, кроме того, из запасов Дженни банку малинового варенья.
2: Правда, оно никогда не отличалось у нее особым вкусом.
1: Мы рассмеялись. Боже, вырвалось у него! Никогда бы не подумал, что найду тебя здесь. Клиффорд надел очки, натянул через голову галстук, поправил его, накинул куртку, потом подошел к буфету, вынул вазу, вытащил из нее деньги и снова поставил в буфет. «Пошли, малыш. Тебе нужно срочно перекусить, пока ты еще совсем не падаешь с ног от голода».
2: Низко над городом плыл багряно-оранжевый диск солнца, под ногами шуршали листья, впереди по тротуару тихой тенистой улицы скользили длинные четкие тени. «Ну, как тебе тут нравится, Клиффорд?»
1: «Нравится», — задумчиво отозвался Клиффорд. «Можно сказать, мне повезло».
2: С минуты он шел молча, рассеянно глядя под ноги.
1: «Тебе бы надо взглянуть на здание, где я работаю, Пат. Оно одно занимает целый квартал.
2: Должно быть, это очень крупная фирма».
1: «Да, это ты точно, Пат. Она торгует из-за границей».
2: «Вот у кого-нибудь денег». Мы подошли к перекрестку и свернули к порту. Поблескивающий ослепительно белой краской грузовой пароходик выходил в пролив, и огненно-оранжевые лучи заходящего солнца вспыхивали на стеклах рубки расплавленным металлом. «Тебе, наверное, неплохо платят». Клиффорд промолчал. Мы свернули за угол, прошли еще немного и вошли в кафе. Подошла официантка. Я заказал телячью отбивную с пюре и стакан молока с вишневым пирогом. Клиффорд — пончики и кофе.
1: «А ты разве не будешь есть?» — удивился я. «Да что-то неохота. У себя на работе мы вечно что-нибудь жуем. Пончики, конфеты или еще что-нибудь в этом роде. Это здорово отбивает аппетит».
2: Я покончил с обедом, мы встали, и Клиффорд взял счет. Он подошел с ним к кассирше и кинул ей двухдолларовую кредитку с таким видом, будто никак не может понять, откуда у него в кармане могла взяться такая мелкая купюра. Кассирша выбила чек на доллар 10 центов, а 90 центов вернула Клиффорду обратно. Мы вышли и зашагали вверх по Гринвильд-стрит.
3: «Ну как?» — спросил Клиффорд.
2: «Дай Боже, чтобы всегда так! Наелся до отвала!» Начало темнеть. Повсюду на улицах зажегся свет, вспыхнули, засияли красные, синие, желтые, зеленые огни реклам. Бесконечный поток прохожих двигался по тротуару, и нам без конца приходилось лавировать между ними. Казалось невероятным, что на весь Абботсфорд сейчас горит всего лишь несколько неоновых реклам, а единственными заведениями, куда сейчас там можно было зайти, были гамбургский ресторан дядюшки Джерри да аптека Уотсона. Я изловчился, обогнал двух пожилых леди и снова пошел рядом с братом.
3: «А что ты делаешь по вечерам, Клиффорд? То есть, как ты проводишь время, когда свободен?»
1: «Чего-чего, а дел у меня хватает. Ты же знаешь, что я учусь. Ну, а по вторникам, например, я хожу в театр».
3: «Почему ты выбрал для этого именно этот день?»
1: «Да так. Пожалуй, потому что первый раз в этом городе я пошел в театр во вторник. Это у нас день получки».
3: «А разве ты никогда не бываешь в гостях или где-нибудь еще?»
1: «Я мог бы ходить во многие места, если бы захотел. Только я почти всегда занят. Почти всегда».
2: Глазок светофора мигнул, зажегся снова, и мы начали переходить улицу. Когда мы ступили на тротуар, Клиффорд сказал: «Захвати я с собой побольше денег, мы могли бы сходить на какой-нибудь спектакль. Ведь вот привычка — никогда не носить с собой денег больше, чем это действительно необходимо. Всю мою наличность я предпочитаю держать в вазочке в буфете».
3: «А почему бы тебе не положить свои деньги в банк?»
1: Это такая канитель. Я просто не могу сейчас связываться с банком. Может быть, потом, когда буду свободнее».
3: «Во всяком случае, — сказал я, — нам ни к чему нарушать твой режим. Сегодня ведь пятница, не вторник».
1: «Вообще-то да».
2: Некоторое время мы шли молча. Клиффорд остановился у витрины, посмотрел зажигалки. Я остановился рядом.
3: «Клиффорд, — сказал я, — неужели здесь, в Ванкувере, у тебя нет никого, с кем бы ты дружил, или кого-нибудь, с кем ты мог, по крайней мере, сходить в театр?»
2: Клиффорд не ответил. Вместо этого он только ближе наклонился к зажигалкам и еще пристальнее стал рассматривать их. Я понял, что сказал глупость тут же, как только она слетела у меня с языка. Ибо у Клиффорда никогда не было чересчур много друзей. Он трудно сходился с людьми. Но зато уж, если находил друга, весь отдавался этой дружбе, словно она должна была сохраниться до могилы. Мы снова зашагали по тротуару.
1: «Когда ты собираешься уезжать, Пат?»
3: «Завтра. Я думаю, рано утром».
1: «Плохо, что ты не можешь побыть подольше. Если бы ты мог остаться до воскресенья, я показал бы тебе весь город. В воскресенье я выходной.
3: Все-таки мне надо поехать».
2: Клиффорд вздохнул.
1: «А он знает, что ты здесь?»
4: «Знает.
1: Я улизнул, пока они еще спали, но оставил записку».
2: «Он будет страшно злиться, когда узнает, где ты».
4: «А? Все равно.
1: Пускай бесится».
2: Мы дошли до другого перекрестка. Направо был виден порт, за ним на северном берегу горы. Солнце село, и багряные, золотистые, розовые, пурпурные краски плыхали в небе. Горы казались темно-пурпурными, почти черными. К вершине одной из них тянулась цепочка огоньков, и я понял, что это канатная дорога.
3: «Знаешь, чего мне хотелось бы сейчас?»
1: «Чего, Пат?»
3: «Вернуться к тебе. Мы посмотрели бы у тебя журнал или еще что-нибудь».
1: «Окей.
3: мы прибавили шагу.
2: По дороге нам попалась небольшая булочная. Клиффорд вошел в нее, и я увидел в окно, как женщина сняла с витрины 4 не то слойки, не то пирожных с шоколадным кремом. Она упаковала их в картонную коробку, Клиффорд расплатился и вышел.
3: «Я думаю, тебе это понравится», — сказал он, показывая коробку. «Это по-настоящему вкусно. Я пробовал их раньше. В витрине, по крайней мере, они выглядели замечательно».
2: Мы подошли к дому, поднялись к себе и зажгли небольшую подвесную лампу.
3: «Поставлю чаю», — сказал Клиффорд. «Хочешь?»
2: «Конечно». Я присел на кровать. У меня действительно сильно болели ноги, и я стал растирать их руками, наблюдая в то же время за Клиффордом. Он включил плитку, достал чайник для заварки и начал засыпать чай.
3: «Ну, как отец?» — вдруг спросил он. «А Дженни?»
2: «Да ничего. Вроде как ничего». Клиффорд больше не стал задавать вопросов, однако так долго возился с чайником, что мне стало невмоготу. «Отец не хочет говорить о тебе. Кажется, до сих пор злится».
3: «Я так и знал». Он подошел к небольшой полочке в углу, достал 2 тетради. «Хочешь взглянуть, чем я занимаюсь?»
2: «Конечно». Он раскрыл одну из тетрадей, и я увидел в ней какие-то чертежики цветным карандашом, заметки чернилами и много отдельных вкладных страниц, отпечатанных на машинке. «Вот это и есть биохимия», — сказал он. «И всю эту штуку мне нужно постичь к экзаменам». «А когда у тебя экзамены?»
3: «Да еще не скоро. Сначала я еще должен окончить курсы учеников. Но никогда не мешает знать вперед».
2: Клиффорд положил тетради на кровать и пошел к столу, чтобы заварить чай. Я перелистал несколько страниц. «Наверное, тебе неплохо платят».
3: «Пока еще не очень много. Ты же знаешь, я только ученик. То есть, иначе говоря, еще учусь. Это почти что школа, только мне за это еще платят деньги».
2: «И сколько же ты получаешь?»
3: $11 в неделю. Это сейчас. Но через год я уже буду иметь 14. И, кроме того, летом недельный отпуск с оплатой».
2: Он налил в чайник кипятку, прикрыл его и выключил плитку. Я еще раз оглядел комнату. Светло, чисто, все на месте, но уюта нет. В углу на стуле стопка журналов. У кровати на полке несколько романов карманного формата. На дверце шкафа фирменный календарь. На самом верху буфета мамина ваза. В распахнутое окно ворвался ветерок. Я выглянул наружу. В домах через улицу светились оранжевые квадраты окон.
3: «Год. Долгий срок», — сказал я.
2: «Как жаль, что у тебя нет радио, Клиффорд».
3: «Я никогда не принадлежал к тем парням, которые часами готовы сидеть у радио. Ты знаешь это».
2: Клиффорд налил чай и распаковал коробку с пирожными.
3: «Давай, Пат», — скомандовал он. «Будешь доволен».
2: Я откусил кусок. Пирожное действительно было превосходное. В Абботсфорте у нас таких не было. Клиффорд тоже взял пирожное, съел его и принялся за чай.
3: «Нажми, нажми, Пат».
2: «И ты. Одно твое».
3: «Ну, меня уволь. Не могу есть много таких вещей. И кроме того, я в любое время могу купить их, если захочу».
2: Он смотрел, как я расправляюсь с пирожными, и на его добром бледном лице играла легкая улыбка.
3: «Ну как?»
2: «Потрясающе! Как они называются?»
3: «Не помню. Кажется, как-то по-французски».
2: Взяв чашку, он отпил из нее глоток.
3: «Чем же ты думаешь теперь заняться, Пат, раз уж ты бросил школу?»
2: «Не знаю. Может, останусь работать в Абботсфорде.
1: Может, даже буду помогать отцу. А какая работа тебя интересует? Может, тебе хотелось бы выбрать что-нибудь по душе?
4: Да нет. Пока еще я ничего такого не придумал.
1: Мы посидели еще некоторое время. Потом оба решили, что устали, легли и погасили свет. Я лег с краю, и мне было хорошо видно, что происходит за окном. Ярко освещенные дома напротив, уличные фонари, свет мчавшихся по улице машин — все это не имело никакого отношения ко мне и к Клиффорду, к комнате, где мы лежали в темноте. Наверное, я уже спал, но сквозь сон все же услышал шепот брата.
3: — Пат, — спросил он, — ты уже спишь?
1: — Нет.
3: — Как ты думаешь, почему отец так злится на меня? Ведь единственное, чего мне хотелось, — это самому устроить свою судьбу. Ты думаешь, он действительно ненавидит меня, Пат?
1: — Я вовсе не думаю этого, Клиффорд. Может быть, у вас просто разный взгляд на вещи, только и всего. Все обойдется.
3: Утром Клиффорд разбудил меня. — Пат, — сказал он, — уже 7:30. Мне скоро нужно уходить. — А, Пат?
1: Я поднял голову и открыл глаза. Комната была полна света. В ярком луче солнца расплавленным янтарем светился налитый в чашку чай. За столом сидел уже успевший одеться Клиффорд.
3: — Мне хотелось, чтобы ты поспал подольше. Ты ведь очень устал, Пат.
1: — Это уже прошло, Клиффорд. Я встал, оделся, умылся в ванной, вернулся в комнату и сел за стол.
3: — Да чего же вкусно пахнут эти гренки!
1: — Ты уж прости, что у меня больше ничего нет на завтрак. Я совершенно забыл купить вчера бекон.
3: — Неважно.
1: — Ну что же, мне кажется, уже пора. Клиффорд встал, подошел к двери, приоткрыл ее и, держась за дверную ручку, остановился на пороге.
3: — Я думаю, ты еще сумеешь вырваться сюда, Пат?
1: — Не сразу, конечно, но...
3: — О чем разговор, Клиффорд? Конечно, я еще приеду.
1: Клиффорд все стоял в дверях, не двигаясь с места, держась за ручку, будто хотел что-то сказать мне, но не знал, как это сделать.
3: — Ну, ладно, — заключил он. — Главное, будь осторожен на шоссе. И кланяйся Абботсфорту, когда вернешься. — Пока.
1: — Пока, Клиффорд. Спасибо тебе за все. Клиффорд закрыл дверь, и я услышал, как он сбежал вниз. Я подошел к окну взглянуть, как он выходит из ворот на улицу. Он шел быстро, опустив голову, и ни разу не посмотрел назад. Я вернулся к столу, доел хлеб, выпил чай и снова подошел к окну. Ослепительные блики утреннего солнца вспыхивали в порту, отражались в стеклах домов на северной стороне залива. Из головы у меня не выходил брат. Я вдруг представил себе, как он вернется вечером с работы в свою пустую, неуютную комнату. Как один-одинешенек усядется за ужин, вымоет посуду и уберет ее в буфет, выйдет на улицу пройтись или сядет за уроки, а потом ляжет спать, и так каждый день. Я подошел к буфету и снял вазу, из которой Клиффорд брал деньги. Кроме еженедельных счетов за квартиру с расписками хозяйки, каждая из которых свидетельствовала о том, что ей получено $5, в вазе лежали 1/4-долларовая монета, 5-центовик и 2 монетки по 1 центу. Я поставил вазу на место и сел на кровать. Вспомнил, как брат смотрел на меня, когда я ел в кафе. Как небрежно бросил кассирше 2-долларовую кредитку. Вспомнил пирожные, что он купил, когда мы шли домой, и мне с трудом удалось подавить рвущийся из горла крик. Спустя некоторое время я встал, спустился вниз и попросил у хозяйки разрешения воспользоваться ее телефоном, чтобы позвонить домой. Я заверил ее, что с ней рассчитаются в течение ближайших дней, вызвал междугороднюю и попросил соединить меня с Абботсфортом 723.
3: Дождавшись, когда гудение и щелканье в трубке аппарата прекратились, я услышал, как на другом конце линии, более чем за 50 миль от меня, сняли трубку.
4: Алло!
3: Алло, Дженни, это Пат.
4: Патрик Бартон! Откуда?
3: Из Ванкувера.
4: Не воображай, что это очень остроумно. Уверяю, тебе будет не до смеха, когда ты встретишься с отцом. Самое лучшее для тебя — это сию же минуту очутиться здесь.
3: Для этого мне стоит только сесть в свой реактивный самолет. Только так я мог надеяться сохранить уважение своей сестры.
4: Напрасно ты думаешь, что я шучу.
3: Я тоже не шучу, Дженни. Отец дома?
4: Нет. Пошел открывать лавку. Твоя выходка дорого обошлась ему. Он очень переволновался.
3: Так вот, Дженни, скажи ему, что я остаюсь здесь. Понимаешь? С Клиффордом в Ванкувере.
4: Что?
3: Я говорю, остаюсь с Клиффордом в Ванкувере и начинаю искать работу. Ты что, перестала понимать по-английски?
4: Ну вот что, мистер мужчина, если Клиффорд не желает считаться с нами, из этого не следует, что ты волен поступать, как тебе заблагорассудится. Никто из вас никогда не желает думать об отце.
3: Перестань, Женя. Разговор стоит денег. Передашь ты ему это или нет?
4: Можешь не сомневаться, передам. Только знай, что он разозлится так, что ничего не попишешь. Придется ему позлиться.
3: Я положил трубку. Поднявшись наверх, я взял газету и стал просматривать объявление о работе. Наткнувшись на объявление о месте мальчика-курьера, я спустился вниз и набрал номер. Мужской голос спросил мою фамилию и сказал, что если я явлюсь в понедельник утром, место останется за мной. После этого я вытащил из подвала велосипед и поехал поглядеть доки. Около 4 я вернулся, поставил машину и пошел купить что-нибудь к ужину. У меня еще были целые 65 центов, оставленные на еду на обратном пути. Дома я разделал привезенного лосося, поджарил несколько кусков и, переложив их в тарелку, поставил под плитку, чтобы рыба не остыла. Потом я поставил на плитку чайник, нарезал помидоры и накрыл на стол. То и дело я подбегал к окну, чтобы не прозевать Клиффорда. Наконец я увидел, что он идет. С газетой в руках, сутулившись, он устало брел по улице, так же, как и утром, опустив голову. Убедившись, что Клиффорд свернул в ворота, я вытащил из-под плитки рыбу, поставил ее на стол, заварил чай, накрыл его колпаком и сел, чтобы не кинуться навстречу поднимающимся по лестнице шагам.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы, это артисты, заслуженная артистка Республики Елена Хромова, заслуженная артистка Белорусской ССР Тамара Трушина, артистка Тамара Кузина, народный артист Узбекской ССР Роман Качук и артист Михаил Державин снова собрались здесь, чтобы вспомнить несколько историй, связанных с музыкой и музыкантами.
1: С музыкой серьезной и легкой.
0: С музыкантами серьезными и веселыми.
1: Знаменитыми и начинающими.
0: С теми, кто умел и умеет смеяться.
1: Кто ценил и ценит добрую шутку и меткое слово.
0: А начнем мы...

Композитор Россини был приглашен на званный вечер к одному известному парижскому меценату. Среди гостей находился и поэт Альфред де Мюссе. Гости попросили его прочитать какие-нибудь стихи. Мюссе прочел только что написанную им поэму. Подойдя к Мюссе, Россини спросил его: «Чьи стихи вы читали? Кто их автор?» «Ваш покорный слуга», — отвечал поэт. «Извините», — серьезно возразил Россини, «но мне кажется, что я еще, будучи школьником, учил их наизусть и до сих пор хорошо помню». И без единой ошибки повторил поэму, чем невероятно смутил поэта. Рассмеявшись, Россини тут же дружески пожал руку Мюссе. «Успокойтесь, дорогой, стихи ваши, но моя необыкновенная память позволила мне совершить эту литературную кражу. Слушая вашу поэму, я запомнил ее от слова до слова и решил разыграть эту маленькую шутку».

0: Однажды Клода Дебюсси спросили его мнение о Рихарде Штраусе.
1: «Если Рихард, то уж тогда Вагнер», — ответил шутливый композитор. «А если Штраус, то...»

0: Пианист Иоганн Штраус зашел в обувной магазин, перебрал в нем и перемерил несколько десятков пар обуви и в конце концов с отчаянием махнул рукой.
1: «Не найти мне того, что я ищу».
2: «А что бы вам хотелось у нас приобрести?» — в замешательстве спросил продавец.
3: «Пару ботинок, которые бы скрипели в тон», — ответил композитор, огорченно вздыхая.

0: у Федора Ивановича Шаляпина служил камердинер Петр. Как-то утром, открыв дверь журналисту, он объявил:
1: «Сейчас Федор Иванович не принимают».
2: «Мне бы только по одному вопросу», — взмолился посетитель. «Может быть, вы ответите мне? Необходима статья для завтрашней газеты».
1: «Ладно», — смягчился камердинер. «Что я, что Федор Иванович, все одно».
2: «Скажите», — обрадовался репортер, — «какие ближайшие творческие планы у Федора Ивановича?»
1: «Наши планы такие», — изрек Петр. «Сначала мы едем в Италию, где будем петь Мефистофеля в театре «Ла Скала». Потом поедем в Лондон, дадим концерт в Королевском дворце. Потом будем петь в Париже «Риголетто». Потом в Швейцарии, потом...»
0: Вдруг дверь комнаты приоткрылась и выглянул Шаляпин.
2: «Все хорошо, Петруша, но не забудь, Бога ради, когда поедешь в турне, прихвати меня с собой».

0: Американский композитор Джордж Гершвин, уже завоевавший мировую популярность, решил совершенствовать свое мастерство. Он поехал в Париж и обратился к прославленному французскому композитору Морису Равелю. Тот удивленно посмотрел на уважаемого гостя.
1: Я мог бы дать вам несколько уроков, но скажите откровенно, зачем вам становиться второстепенным Равелем, когда вы уже первостепенный Гершвин?

0: Дочь.
1: О, прошу прощения, я понимаю. Конечно, голос тут ни при чем. Голос у вашей дочери прекрасный. Просто это никуда не годная песня. Вы не знаете, кто ее написал?
0: Эту песню написал я.
1: О!
2: Скажите, вы умеете решать кроссворды? Я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. Вот здесь на коробке с пленкой написано «Концерт для...» Далее неразборчиво «С оркестром». Эту запись прислали нам чехословацкие друзья. Давайте сейчас вместе послушаем и решим, какой же инструмент солирует в этом музыкальном номере. Если вы узнаете этот инструмент, напишите нам в музыкальную редакцию радио.

эстрадная певица Галина Куницкая расскажет вам веселую историю о духовом оркестре. Все началось так. Моя бабушка стояла на балконе, а внизу маршировал духовой оркестр. Бабушка взглянула на одного музыканта. Он был так красив и так молод, и так хорошо играл на тромбоне, что стал моим дедушкой. И во всем был виноват духовой оркестр. А потом моя мама стояла на балконе, а внизу маршировал духовой оркестр. Мама взглянула на одного музыканта. Он был так красив и так молод, и так хорошо играл на тромбоне, что стал моим папой. А теперь я стою на балконе. Но, увы, теперь духовые оркестры не маршируют под балконами у молодых девушек. А мне бы так хотелось, чтобы повторилась та история, которая произошла когда-то с моей бабушкой и с моей

В июне 1945 года сбылась вековая мечта народов Закарпатской Украины. Полноправными гражданами вошли они в великую семью народов Советского Союза. Перед гуцульским народом сразу открылись невиданные просторы и безграничные возможности. Об этой первой поре новой жизни в Закарпатской Украине и рассказывает оперетта «Трембита».

Высоко в горах, у полуразвалившейся хаты бывшего графского садовника Атанаса, замечталась молодая парочка. Это Микола и его возлюбленная Олеся. Уже светает, облюбленные никак не могут расстаться.

0: Олесь, так вы пойдете сегодня на девичью пустошь работать?
1: Пойду, если мама пустит. Только страшно.
0: Да вы про эту брехню не думайте. Бабьи сказки все это.
1: А Василина, знаете, что мне сказала?
0: Василина?
1: Да.
2: Но неужто и Василина верит этим небылицам?
1: А что Василина? По-вашему, она не такая, как все?
0: Не такая. Она какая-то особенная.
1: Никола, вы только не подумайте, чего это я так. Но только почему? Почему, когда вы про Василину говорите, у вас все лицо другое делается, а?
0: Так она же как сестра. Даже больше, чем сестра.
1: Вот это я и знала, что больше. Мне мама говорили, что вы с колыбели засватаны. Ведь правда же, да?
0: Голубка моя, так я же сам вам об этом говорил. Ну, засватаны. Только люблю я вас, Олесь. Вот и все.
1: Никола, любый мой. Ой, Никола, а я вчера весь вечер проплакала.
0: Почему?
1: С мамой говорила. Она прямо сказала мне, что если увидит меня с вами, то все косы повыделит. Что же нам делать с Николой?
0: Не знаю. Сам не знаю, что делать. А что-то делать надо.
1: Что же это будет, а? Вот уже третий месяц, как мы советскими людьми стали. Ко всем людям такая радость пришла.
0: И к нам пришла. Только...
1: Что только?
0: Только вот еще не дошла. Она где-то здесь, рядом, в пути. Понимаете, Олесь?

0: загадаем чего-нибудь и помолчим. Загадали?
1: А вы?
0: Я тоже. Загадала.

Не только влюбленным не спится в эту ночь. Беспокойную ночь провел и старый Атанас. Внучка Атанаса, Василина, видела ночью в горах какой-то блуждающий огонек. Взяв с собой ружье, она еще с вечера ушла в горы. Старик Атанас вышел из хаты, чтобы пойти на поиски Василины, как вдруг заметил человека, который крался к его колодцу.

0: Ой, дьявол! Люди добрые!
1: Сыть! Молчи, Атанас!
0: По имени кричит. Царица небесная! Люди!
1: Не надо! Не надо кричать, Атанас! Это я. Я. Сусик.
0: Сусик?
1: Сусик.
0: Верно. Сусик. Богдан Сусик. А только где же это ваши бакенбарды, пан мажордом?
1: Нет уже бакенбардов. Нету мажордома. Понятно?
0: Ничего не понятно.
1: Молчи. Молчи, Атанас, и я тебя счастливым человеком сделаю. Ты только помоги мне, Атанас. Граф бежал.
0: Ну?
1: А все его богатство осталось здесь. Целый сундук. Граф сам проговорился, что в этом сундуке миллионы. В ту ночь, когда он бежал, я помог ему перенести сундук в девичью пустошь. Мы с тобой возьмем этот клад.
2: Нет, нет, я не согласен.
1: Ты о Василине подумай.
0: Нет, это все народное.
1: А ты не народ? А Василина не народ. Ой. Неужели ты не хочешь, чтобы Василина купалась в золоте? Ведь она же никогда не купалась в золоте.
0: Ох, не знаю. Не знаю. Может, я что-то не то делаю. Но, Василина, внучка моя, разве ради нее? Ладно.
1: Согласен. О, только молчи. И ты получишь половину. Скоро. Скоро исполнится моя заветная мечта, моя идея фикс. Атанас, у тебя когда-нибудь была идея фикс?
0: Нет, не было. Ревматизм у меня был.
1: А у меня была идея фикс.
0: Ой.
1: С самого детства.
0: Ой-ой-ой.
1: Деньги, деньги, деньги, деньги, я за ними всю жизнь на карачках проползал. Мой отец, царство ему небесное, большого ума был человек, чистейшей жизни. От запоя скончался. Он мне всегда говорил: смотри, Богдан, не будь холопом, быдлом, стань порядочным человеком. Все делай, дури, обманывай, хватай, воруй, только стань порядочным человеком. Я эти его слова крепко запомнил. Когда мой батька заболел, бросил я его ко всем чертям и пошел счастье искать. Всю Европу обошел, всю Америку, до самой Колумбии добрался.
0: А где это она есть, эта Колумбия?
1: Напротив Парагвай. Эх, Атанас. Кем я только не был. Я был комивояжером. Я продавал популярную книгу «Как стать миллионером». Было время, когда я стоял с протянутой рукой. Но меня спасли ноги. Я стал танцором. На конкурсе фокстротистов я протанцевал 5 суток без перерыва. А потом пролежал в больнице 5 недель подряд. После этого я-то стал отращивать бакенбарды. Я их отращивал 3 года. И когда мои бакенбарды увидел граф Шернборн Букхейм, он взял их и меня к себе. И я стал мажордомом. Но это все в прошлом. Графа здесь нет, но деньги, деньги его здесь. И наконец-то я стану миллионером. Мы перероем всю девичью пустошь, но найдем клад. Но помни, помни, главное молчать.
3: До сих пор всегда так было. Деньги крылья, деньги сила. Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Ни рублей, ни жалей, ни врагов, ни друзей, ни жалей даже чести. Что дороже 100 рублей?
1: 200.
3: Настал желанный час, настал желанный час. Есть деньги у меня.
1: У нас?
3: Ах да, у нас. Дадим зарок молчать, наложим на уста печать.
1: Молчать.
3: Наложим на уста печать, дадим зарок молчать. Ах, деньги взял, когда их много, грех тогда не грех. И ты тогда, любимец Бога, ты сильнее всех. Только что было все чисто. 100 дороже 100 рублей. 300.

0: язык отцов, чтоб у тебя язык отцов, и чтоб меня покинул Бог,
1: и чтоб тебя покинул Бог,
0: и чтобы мне,
1: и чтоб тебе
0: гореть в огне,
1: гореть в огне,
0: и чтобы мне,
1: и чтоб тебе,
0: и чтобы мне,
1: и чтоб тебе
0: гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, в огне.
2: В горах Василина неожиданно встретила незнакомого человека. Через плечо у незнакомца висел фотографический аппарат, а в руках он держал карту местности. Это показалось Василине подозрительным. Угрожая незнакомцу винтовкой, Василина заставила его поднять руки и так с поднятыми руками привела его в село. Незнакомец, глядя на взволнованную девушку, пытался шутить.

0: Кто здесь стрелял?
1: Кто такой?
2: Василина, что случилось?
3: Дочка, ты стреляла.
0: Кто стрелял?
1: Я стреляла. Дядя Прокоп, я в горах человека задержал.
4: Человека?
1: В запретной зоне ходил. Вот, сумка его и фотографический аппарат.
2: Аппарат.
5: Ой, молодец.
1: Получайте, товарищ председатель.
0: Молодец, Василина.

0: помолчите хоть немного, все понятно, где же он? Где же он?
1: Я его сарай поместила!
0: Микола!
2: Да, батя!
0: А ну давай открывай сарай!
3: Сейчас!
0: Вот мы сейчас и поглядим, кто там!
1: Смотрите,
3: а ну выходи! Смотрите. Выходи, говорят! Батя, смотрите, его документы!
0: Документы? Вот сейчас мы посмотрим, кто это! Сомов Алексей Николаевич! Старшина!
4: Здорово, Прокоп! Так кто у вас на верховине гостей-то встречают, а?
0: Радость-то какая! Вот это встреча! Молодец! Сдержал слово! Молодец! Сдержал слово!
4: Сдержал! Сразу как дембель завался, решил тебя навестить!
0: Спасибо! Дорогим гостем будешь! Как же у тебя так получилось?
4: Да вот заблудился немного, пошел прямиком через гору, ну, а там дороги-то нет. Ну, я в обход направился и совсем бы пропал. Если вот спасибо, то где... А, да вот, гражданка дорогу показала, спасибо.
0: Люди добрые, это Сомов Алексей Николаевич. Его рота наших партизан выручила.

0: посмейся! А ну посмейся! А вы чего не смеетесь? Смейтесь! Одурачили девушку!
1: А я не смеюсь.
0: И хорошо делаете. Разве не все должны мы наши границы охранять? Разве мало нашу землю закарпатскую чужие люди топтали?
2: Верно, правильно.

0: Спасибо вам, товарищи, за ласковые слова. Спасибо.
1: Ну что ж.
0: Ну рассказывайте, люди советские, как вы тут новую жизнь строите? По-новому работать-то научили?
2: Да нет, пока еще.
0: Ничего, научитесь. Верно, Прокоп?
3: Верно, Алексей. Сбылись наши мечты. Микола!
4: Иду, батя.
3: Микола, а ну подойди сюда. Вот Алексей, сын мой, Микола Прокопыч.
0: О, вот он какой у тебя. Хорош.
3: Тебя, старшина, сватом я приглашаю.
4: Сватом? Батя, не надо вы. Батя, прошу.
3: На этой же неделе свадьбу сыграем.
0: Ну что ж, буду сватом обязательно. А вот невеста-то где?
3: Невеста у него есть. Василина Кашуб. Еще у колыбели Василины дал я слово отцу ее породнить. Ну и пришло теперь время исполнить то, что задумано. Слышишь, Микола?
4: Не надо, батя, об этом, прошу вас,
3: да
4: не надо.
3: Да ты у меня все равно, как малое дитя. Ну, пойдем, Алексей, ко мне в хату. Да у нас с тобой есть о чем поговорить.

Народ расходится. Остается только Параси Никаноровна, мать Олеси, и Филимон Шик, бывший кулак.

0: И до чего ж симпатичный мужчина.
1: А наши-то обрадовались. Эх, смотрю я на них и думаю, голодьба, голь перекатная. А ходят они так, будто бы весь мир и наше село ихнее хозяйство. Тарась Никаноровна, ну а как же ваша дочка Олеся поживает?
0: Цветет девка, в полную силу входит. Замуж пора выдавать, только хорошего человека нету.
1: Так вам, Тарась Никаноровна, самой о себе подумать надо.
0: Думала я, Филимон Федорович, было в меня.
1: Уж не про графского ли мажордома говорите, Тарась Никаноровна?
0: Про него. Про Богдана Сусика.
1: Богдан? Сусик?
0: Ага.
1: Молчите, не поверю. Ну, ни за что не поверю. Ну, почему ваши глаза не видели, Тарась Никаноровна? Кто он,
0: ну?
1: Этот самый Сусик? Мошенник, раз.
0: Ой.
1: Плюгавый, два.
0: Ой.
1: Покойник, три.
0: Как покойник?
1: Вот сердце мне подсказывает, что он давно помер. А ежели это еще не так, то дай ему, Господь Бог, поскорее Царство Небесное.
0: Ой. Как же вы меня напугали. Он меня ласточкой называл. Вы, говорит, все как ласточка, только в другом масштабе.
1: Ну, это что? Так и я могу назвать ласточка. Я даже больше того, ежели в этом деле, я могу вас даже голубкой назвать.
0: Ну что вы.
1: Или вот еще цесарка. Тоже птичка красивая. Тарась Никаноровна, ну как же относительно того, что я вам? То есть вы и я.
0: О, это насчет того, что я и вы? Нет, из этого ничего не выйдет. У меня совсем другие планы.

Кабы я имел с собою лом или лопату, я тропинку протарил бы прямо в вашу хату. Я бы сделал ту тропинку гладкой да прямою и ходил бы к вам, Парася,

Кабы я нашел дубочек, я бы без лопаты тот дубочек посадил бы возле вашей хаты. Я б его позолотил бы, он бы золотился. Уж тогда бы я, наверное, с дороги

0: Решение отца заслать сватов к Василине очень взволновало Миколу. Ведь он любит Олесю. Прямо сказать об этом отцу Микола не решается. А что, если поговорить об этом с Василиной? И вот Микола приходит к Василине для того, чтобы с нею объясниться.
1: Василина! Василина!
2: Микола!
1: Василина, мне с тобой поговорить надо. Ты слышала, о чем мой батька сегодня говорил?
2: Слышала.
1: Ну вот, я тебе правду скажу. У меня сейчас душа поет. И все это потому, что у меня есть любимая. Ты понимаешь, Олеся?
2: Я не Олеся, а Василина.
1: Что? Ну да, я и говорю, понимаешь, Василина? Когда я остаюсь один, я все равно не остаюсь один. Вот ведь какая штука любовь.
2: Ой, что же это такое? Микола, слушай, мы с тобой выросли вместе. Я очень люблю тебя.
1: Любишь? Меня? А может, это ты сама себе внушила?
2: Нет, нет, нет, это так. Но я люблю тебя как брата, не больше.
1: Как брата?
2: Вот ты говоришь, что у тебя есть любимая.
1: Ну да, Олеся.
2: Я не Олеся, а Василина.
1: Да нет, Зоренька моя, Олесь. Больше жизни люблю я ее.
2: Олесю! Микола, милый, ой, как это хорошо.
1: Правда? Так значит, ты меня не любишь?
2: Конечно нет, глупенький, не люблю я тебя.
1: И я тебя не люблю. Совсем не люблю.
2: Ой, спасибо, милый, я так рада.
1: Я рад. Ты вот знаешь, шел я к тебе, а будто у меня камень на сердце.
2: И у меня. А сейчас совсем легко стало.
3: Ну, я пошел.
1: Так значит, ты меня не любишь?
2: Ну, не вот столечко, не люблю я тебя. Я вообще никого не люблю.
3: А я люблю. Олесь, какая она замечательная.
2: А Олеся тебя любит?

0: Микола, убедившись в том, что Василина его не любит, довольный уходит. Василина остается одна.
1: Счастливый Микола и Олеся счастливая. Они любят друг друга. А что может быть радостней настоящей большой любви? Неужели и ко мне она когда-нибудь?

0: Вечером этого же дня к дому Атанаса, сопровождаемый небольшим деревенским оркестром и толпой любопытных детишек, парней и девушек, торжественно подходят сваты. Один из них — Алексей Сомов. Через плечо у них повязаны полотенца, а в руках посохи, украшенные лентами. Навстречу сватам вышел сам дед Атанас.
1: Старик радостно встретил дорогих гостей и приветливо пригласил их в дом.
2: Спасибо, гости дорогие! Прошу в хату, милости прошу, там и поговорим, там и поторгуемся.
3: В хату вошли! А шапки сняли?
4: А хлеб, соль?
3: Дед Атанас встает, смотрите!
4: Поклон отвесил!
3: Сел опять!

0: Навстречу любимой внучке из дому вышел растроганный дед Атанас.
1: Вот, внучка, к нам пришел счастливый час. Господь, ты видишь, вспомнил я нас. Не знаю даже, что тебе сказать. Свое я сердце растревожил. Приди ко мне, дай мне тебя обнять. Ах, жалко, внучка, батька твой не дожил. За нас с тобой он голову сложил. И горько мне, и радостно.

дядя Панчо, вам, соседушка дорогой, и вам, Алексей Николаевич, великую честь оказали вы мне.

0: Отцовское слово нарушаешь, Василина.
1: Нелегко мне так поступить, дядя Прокоп. Сам говорил, другие времена сейчас, жить по-новому нужно. А сыном своим поступил по-старому, не спросил его, кому сватов засылать. А спросил, он сказал бы, вот кому, к парафии Никаноровне.
2: Что?
0: Микола, прости меня, батя. Правду Василина говорит. Я люблю Олесю. Олесю?
2: Что? Не допущу! Прокляну!
3: Мама! Не потерплю, не уступлю. Ты стыд, я вижу, потеряла. Но я люблю его, люблю.

0: отца. Микола!
1: Батя!
0: Микола, за мной!
1: Иду.
2: Деду, дедусю мой, дедусю.
3: Вот оно, счастье-то пришло.
2: Дедусю.

0: Ушли. Все ушли.
1: Да нет, вот я здесь.
0: Алексей Николаевич, да? Откуда вы родом будете?
1: А, из Чердани. Есть такой город на Урале.
0: А это далеко отсюда?
1: 28 лет отсюда до Чердани.
0: 28 лет. Ой, как далеко.
1: Да вы не отчаивайтесь, Василина.
0: Вы меня мало знаете, Алексей Николаевич.

0: новой жизнью зажило глухое гуцульское селение. Под руководством Василины развернулась работа по разбивке фруктового сада. Алексей Сомов помог молодежи правильно организовать коллективный труд, сочетать в своей работе опыт стариков и достижения науки. В предвкушении будущего богатства Сусик пил и усердно спаивал старого Атанаса. Узнав, что молодежь собирается взорвать развалины старого замка на девичьей пустоши, Сусик, не на шутку встревоженный и еще не вполне протрезвившийся, прибежал к Атанасу.
1: Слыхал?
2: Что же делать? Как только они придут к развалинам, сразу увидят...
1: Миллионы, миллионы! Клад! Клад погибнет, надо их не допустить туда.
3: А как их не допустить?
1: Ух, я выть буду, я кусаться буду.
3: Но не поможет.
1: Ничего, ничего, темных людей еще много, я в привидение наряжусь.
3: Что ты?
1: День и ночь ходить буду.
3: Что ты? Грех это большой.
1: Ничего, деньги тоже немалые.
3: Ой, Господь Бог осудит.
1: С Богом мы договоримся. Мы ему на церковь подкинем.
4: Где? Да. Ой. Где Олеся, а?
1: Ой, она.
3: Что?
1: Порося, ласточка, Боже. Она ж меня как червяка склюет.
3: Ой, пан Сусик, я лучше уйду отсюда.
4: Где? Где Олеся, а? Ой. Кто это?
1: Здрасте.
4: Господи, Сусик.
1: Да, Сусик. Только простите, не знаю, с кем имею честь.
4: Сусик, борда.
1: А, вот что. Увы, Сусик, но не Богдан.
4: Богдан, Богдан. Это же я, твоя ласточка, Парася.
1: Парася. Ласточка. Не знаю. Вы, наверное, думаете, что я это он. А я не он. Я его родной брат. Мы с ним близнецы.
4: Какой брат? Какие близнецы? Это же ты, Богдан.
1: Не, это не я. Я его родной брат, Василия. А Богдан — это мой родной брат Богдан, вот.
4: Силы небесные, так это не ты, Богдан?
1: Да какой же я Богдан? Я Василий. Вы обознались. Вы приглядитесь получше. Если я Богдан, то где же мои бакенбарды?
4: Нету.
1: Ну, а раз нет бакенбардов, значит, я не Богдан, а Василий. Это же всем ясно. Нас с самого раннего детства только по бакенбардам различали, извиняюсь.
4: Ничего не понимаю.
1: Удивляться не приходится. Отец с матерью путали. Мы были так с ним схожи, что зачастую друг друга не узнавали. Бывало, я ему кричу: «Богдан, Богдан! Иди сюда, потом подойдешь поближе, приглядишься, это не Богдан, а Василий».
4: А он жив, Богдан мой.
1: Помер, помер, царство ему небесное. Вот об этом-то я и волнуюсь. Говорят, он перед смертью бакенбарды побрил.
4: Как побрил?
1: Значит, так что теперь многим неизвестно. Может, это не он, Богдан, помер, а я помер. Василий, царство мне небесное. Вот оно какое дело получается.
4: Помер?
1: Помер.
4: Богдан,
1: помер. Богдан, Богдан.
4: Ой, держите меня, пожалуйста. Не держите меня. Ой, не могу.
1: Успокойтесь, не волнуйтесь от волнения. Кровяное повышается давление. Зачастую аппетит уменьшается, и к тому же внешний вид ухудшается. Дайте пульс!

безутешную домой еще. И хотя мой брат мужчина тоже стоящий, если боль в груди выскрыть,

0: молодежь собралась для того, чтобы отправиться работать на девичью пустошь, к развалинам замка. Богдан Сусик приходит с твердым намерением не допустить их туда. Для этого он придумывает легенду о старом замке.
1: Удивляюсь я. И откуда нашлось столько парней и девушек, которые не знают, что такое любовь?
2: Ну, с чего это вы взяли?
1: А как же? Разве может любящий человек в девичью пустошь идти, к развалинам? Идти к развалинам.
2: А почему нет?
1: А вы не знаете, что там делается?
2: Нет, не знаю. А что? А вы расскажите.
1: Ну что ж, можно и рассказать. Началось это, может быть, больше, чем 200 лет тому назад, а до сих пор конца не имеет. Был тогда на месте девичьей пустоши густой вековечный лес, а на месте старых развалин стоял древний замок графа Бугейма Лютого. И была у этого графа раскрасавица дочь Марьорита. А жил в этих местах молодой бакараж, красавец Платагон Пенчо. И случилось так, что повстречались Марьорита с Пенчо. Как увидела Марьорита Пенчо, так и влюбилась Марьорита в Пенчо. А как увидел Пенчо Марьориту, так и влюбился Пенчо в Марьориту. И стали они каждую ночь встречаться. И вот в одну темную, страшную ночь выходит старый граф на крылечко и видит, стоят Марьорита с Пенчо и целуются. Как увидел граф такое дело, закипело в нем сердце. Созвал своих любимых хайдуков, закричал громовым голосом и говорит...
3: Ну, что говорит?
1: Закурить есть у кого, ребята?
3: Ой, на, кури, кури.
1: И говорит, захватить в полон этого Пенчо. Схватили слуги Пенчо и принесли его до графа.
2: А Марьорита что?
1: Утопилась! А Пенчо граф приказал зарыть живого в землю.
3: Господи, страх-то какой!
1: Много веков прошло, пропал. Сгнил тот лес вековечный. Помер граф. А Пенчо в землю зарытый до сих пор не умер.
2: Живой!
3: Не ушел.
1: До сих пор лежит в земле живой, но каждую ночь выходит из земли, бродит вокруг замка и
2: Что же он ищет?
1: Души молодые. Как увидит парня, который любит девушку, или девушку, которая любит парня, так сразу несчастный Пенчо бросается на этого парня или девушку и начинает кровь высасывать до последней капельки. Много влюбленных загубил несчастный Пенчо. И никто, у кого есть в сердце хоть капля любви, не может появиться возле того страшного места. А вы... А вы идите. Идите, идите. Раз собрались, так идите, идите. Значит, среди вас нет ни одного, который бы любил. А если есть хоть один, то не досчитаться сегодня одной чистой, невинной души.
2: Ой, как страшно-то. Скажите, а это правда?
1: А какой же мне смысл врать-то?
4: А значит, есть какой-нибудь смысл.
3: Алексей Николаевич,
4: Уж больно складно у тебя получается. Значит, ходит в девичьей пустоши нечистой?
1: Не надо. Не надо смеяться над этим.
4: А я и не смеюсь. Я ведь сам нечистого видел.
1: Вот, видел.
4: Да и другие рассказывали. Уж это всегда так, товарищи. Вот как только начинается какое-нибудь хорошее, настоящее и чистое дело, так тут и нечистый появляется. А ты сам-то нечистого видел?
1: Я?
4: Да.
1: Не видел.
4: А, не видел? А я вот видел. Да и сейчас вижу. Вот смотрю на тебя и вижу. Ребята, видите, хвост?
1: Где хвост? Где хвост?
4: Какой? Да не сзади, а сам ты хвост. Да. Вот волка-то нет, а хвост еще здесь болтается.
1: Ладно, ладно, идите. Идите, идите, ладно, идите.
0: К вечеру вся молодежь собралась на пустоши. Сюда же пришли Олеся с Миколой.
5: Вот они, эти развалины. Вы боитесь?
6: Я-то не боюсь, но я боюсь, что вы боитесь.
5: А чего мне бояться, когда вы со мной?
6: Олеся, сердце мое.
5: Микола, любый мой.
6: Олеся, я все дни сам не свой хожу. Все из рук валится.
5: Ой, с чего бы это?
6: Но я так считаю, что с того это, что я все время про вас думаю.
5: Ой, Микола, а я пока в заперти сидела, ведь все время про вас думала.
6: Правда?
5: Правда, Микола. Не быть нам вместе.
6: Да уладится все, Олеся, уладится. Сам Алексей Николаевич так говорил, уладится.
5: Уладится. И до каких это пор мы нашу любовь-то прятать будем?
6: Это пока. Пока же нельзя иначе.
5: Да обидно. Обидно мне, Микола. Все девчата и парни на пустоши работают. А меня мама взаперти держит. Ну как же? Как же я войду в этот дивный сад, когда сама-то я для него ведь ничего не сделала?
6: И об этом не горюйте, Олесь. Сердце ваше с нами. Ведь мы все это знаем.
5: Ой, Микола, это так мало, когда только сердце. А сколько занятий-то в вечерней школе пропущено?
6: Олесь, да догоните, догоните. Я вам помогу.
5: Ой, Микола.
6: Все помогут.
5: Ой, какой вы хороший, Микола.
6: Спасибо вам, Олесь. Спасибо вам, Олеся, за ласковые слова ваши. Нет для меня в жизни пути дороги без вас. А много дорог нам советская власть открыла. Вот какую хочешь, такую и выбирай. Вот я летчиком мечтаю стать.
5: Летчиком?
6: Угу. Или агрономом.
5: Ой, это, наверное, так трудно выучиться на агронома.
6: Я так считаю, что нелегко это. Но ничего, ничего, Олеся.

0: На девичью пустошь к развалинам приходят Василина и Алексей.
1: А вот здесь у нас виноградники будут.
2: Широкие у вас планы. Василина...
1: Земля у нас тут бедная.
2: Бедная? Нет, это неверно. Тут и мрамор есть, и фосфориты. Тут в земле огромные богатства.
1: Богатства?
2: Да, только нужно уметь их взять.
1: Народ у нас еще темный. Вы думаете, все девушки и парни сейчас спокойны?
2: Неужели поверили в этого Пенчо?
1: Некоторые поверили. А все-таки пошли. Вот что важно.
2: А вы знаете, Василина, вот если бы я поверил в эту легенду, то я бы, кажется, не пошел.
1: Почему?
2: Потому что смотрю я на вас, Василина, и об этом Пенчо думаю.
1: Пенчо.
2: Я вспоминаю, как вы меня в плен взяли. И вот все мне кажется, что я до сих пор у вас в плену. Вот, эх, уезжать нужно, а не хочется.
1: Как? Неужели вы надумали уезжать?
2: Ну, не навсегда же мне тут оставаться.
1: А почему бы и нет?
2: Боязно.
1: Чего?
2: Пенчо, он тут, говорят, у влюбленных кровь пьет.
1: А разве вам грозит такое?
2: И это все? Все, что вы хотели мне сказать?
1: Нет, не все.
2: А что же еще?

0: Появляется Сусик, наряженный привидением. В белом балахоне до пят, в каком-то остроконечном капюшоне. Он действительно мог бы показаться страшным, неожиданно возникнув среди освещенных лунным светом развалин старого замка. Но он сам дрожит от страха и не столько пугает молодежь, сколько прячется от нее. Случайно Сусик попадается на глаза Параси и Шику. Те поднимают крик. Сбегается народ, Сусик прячется. Алексей Сомов предлагает способ выкурить привидение. Для этого нужно взорвать развалины. Услышав это, Сусик в испуге выбегает из развалин.
1: Не надо! Не надо меня взрывать! Я сам взорвусь! Не надо меня взрывать!
2: Ага! Выкурили!
3: Кто это? Кто это?
2: А ну иди сюда, нечистый!
1: Да какой же я нечистый? Я пошутить хотел.
2: Хороши шутки. Кто это? Кто это? Да это же сказочник. Вот я так и думал.
4: Да ты откуда? Кто такой?
1: Как кто? Я...
2: Пенчо. С того света.
1: Сусик я. Сусик.
2: Какой Сусик?
1: Богдан Сусик.
3: Не-не, это не Богдан, то Василий.
2: Да Богдан. Какой Василий?
5: Дядь Прокоп, идите сюда. Смотрите, что тут.
6: Сундук какой-то.
4: Батя, смотри, какой сундук мы под камнем нашли. Где? Какой сундук?
5: Да вот в развалинах нашли.
6: Сундук. Мой. Мой сундук. Мой клад. Не дам.
1: Не дам. Мой клад. Не дам. Это мой.

0: Смотрите-ка! Акции немецкого имперского банка! Акции румынского королевского банка! Итальянские акции! Купчи, векселя и закладные! И еще купчи, векселя и закладные! Да, тут были миллионы! И этими бумажками вас всех граф в кабале держал! Но теперь-то они превратились в пыль и прах! Эй, на, бери, валяйся в этой пыли!
1: Где? Где мои миллионы? Где деньги? Золото где? Где миллионы?
0: Где? Не там ищешь.
1: Не там. Не там ищу. Атанас. Атанас. Что же это получается? Ведь мы с тобой вместе искали.
2: Атанас, ой.
3: Верно, люди говорят, не там искали.
4: Да и ты был с ним. Эх, Атанас, Атанас.

0: Поверь мне, внучка, я не о себе, лишь о твоей заботился о судьбе. Я думал, деньги счастье принесут. Я думал, ты богатству будешь рада. Клад для одной тебя искал я тут. А самому мне ничего не надо.
1: Дедусю мой, что ж ты мимо жизни смотришь? Разве мало у меня богатства? Смотри, сколько у меня друзей, сколько земли у меня, сколько звезд надо мной. Но есть ли на свете человек богаче меня?

0: Трембита!
1: Трембита!
2: Это бакараши свой участок закончили! Знак подаю! Молодцы! Первыми закончили! Слушайте, верховинцы! Трембита! Вот оно, наше счастье! Сотни лет летели ее звуки через рубежи и кордоны, через Карпатские горы, к родной сестре нашей Украине, к любимой матери нашей великой России. И только горное эхо было ответом на зов нашей древней Трембиты. А теперь, впервые за многие сотни лет, мы слышим в ликующих звуках Трембиты радость. Наша земля, наша родина, наше счастье!

0: Я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были. Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где, между тем, некому велеть зажарить фазана и сварить щей. Ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться.
1: Пока-то еще из-за картины награда Аказия придет. Да, босс соберется... Тут, ваше благородие, считай. Сюда, пожалуйста.
0: А вы, может быть, не знаете, что такое Аказия? Это прикрытие, состоящее из полуроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград.
1: Считай, все три дня Аказия-то ждать придется.
2: На,

0: Первый день я провел очень скучно и для развлечения задумал записывать рассказ Максима Максимовича о Белле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей. Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия.
1: Вот тут стой. Неси. Неси все наверх.
2: Ужас.
3: Максим Максимович.
1: А?
3: Штабс-капитан.
1: Боже мой, поручик. Здравия желаю. Да как это вы?
3: Постойте, я сейчас.
1: Выкладывай, выкладывай.
2: Известно дело.
1: Посмотри хорошенько.
3: Долго же вы, однако. А я уж тут второй день скучаю. Вас упоминал.
1: Ну, так это, поклажа тяжелая, а дорога, сами видели.
2: Сейчас поднесем.
3: Однако... А что, Максим Максимович, располагайтесь в моей комнате.
1: Благодарствуйте, батюшка.
3: Да, без церемоний.
1: С превеликим удовольствием.
3: Максим Максимович имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом. Я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоедении. Бутылка Кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно. И закурив трубки, мы уселись. Я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. А в чем нам было говорить? Он уже рассказал мне об себе все, что было замечательного, а мне нечего было рассказывать. Я смотрел в окно, солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах.
1: Какая чудная коляска.
3: Да, прекрасная коляска. Кто бы это мог быть такой?
1: Верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис.
3: Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться. Он явно был балованный слуга ленивого барина, нечто вроде русского Фигаро.
1: Видно, не знает наших гор. Нет, шутишь, любезный. Они не свой брат, растрясут хоть английскую.
3: Скажи, любезный, что это, Аказия пришла, что ли?
4: Аказия, точно, ваше благородие. Они там пошли.
1: Слава Богу. Стало быть, завтра утром, и мы можем отправляться дальше. Послушай, братец, чья это чудесная коляска, а?
2: Что?
1: Я тебе говорю, любезный.
2: Моего господина.
1: А кто твой господин?
2: Печорин.
1: Кто ты? Что ты, Печорин? Слышите, говорит Печорин. Ах, боже мой. Да не служил ли он на Кавказе?
2: Служил, кажется.
1: Ну, так. Так. Он и есть. Любезнейший, скажи, виноват. Да кому же иду? Скажи, Григорий Александрович, так ведь его зовут?
2: Да, Печорин Григорий Александрович.
1: Так мы с твоим барином были приятели, жили вместе.
2: Позвольте, сударь.
1: Ну, конечно, Григорий Александрович Печорин.
2: Вы мне мешаете.
1: Эх, ты, братец. Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные. Да где же он сам остался?
2: Они остались ужинать и будут ночевать у полковника.
5: Да не зайдет ли он вечером сюда? Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем-нибудь, а? А коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимович. Так и скажи. Уж он знает. А я тебе дам 8-гривенный на водку.
2: Увижу, так передам. Максим Максимович.
5: Так точно. И увидишь. Ведь сейчас прибежит.
6: Максим Максимович, куда же это вы?
5: Пойду за ворота дожидаться.
6: Так дружеский ужин — дело не скорое.
5: Да, да, это само собой. Эх, жалко, я с этим полковником не знаком.
6: Максим Максимович.
5: Сейчас.
3: Максим Максимович сел за воротами на скамейку.
7: Виноват. Ваше благородие. Чайку изволите?
3: Давай.
7: Вот, только поспел я первому вам.
3: На, возьми.
7: Премного благодарен. Ну, здоровья.

0: Максим Максимович! Не хотите ли чаю? Самовар на столе?
1: Благодарствуйте, что-то не хочется.
0: Эй, выпейте. Смотрите, ведь уж холодно.
1: Ничего, ничего. Благодарствуйте.
2: Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина. Хотя по рассказу штабс-капитана я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными.
3: А ведь вы правы. Что лучше, выпить чайку?
0: То-то. Вы уж целый час там сидите.
3: Да, я все ждал, ждал. Благодарствуйте, я сам. И уж человек его давно к нему пошел. Да видно что-нибудь задержал.
2: Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве. Я лег на диван, завернувшись в шинель, и, оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы спокойно, если бы уже очень поздно Максим Максимович, взойдя в комнату, не разбудил меня.

0: Пора спать, Максим Максимович. Поздно.
1: Виноват. Сейчас.

0: были, вас кусают.
1: Да, клопы.

0: На другой день утром я проснулся рано, но Максим Максимович опередил меня. Я нашел его у ворот, сидящего на скамейке. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор. Перед воротами расстилалась широкая площадь. За нею базар кипел народом, потому что было воскресенье.
1: Доброе утро, поручик. А я будить вас не хотел.
0: Вы совсем и не спали. Все тут.
1: Да дела. Вещи казенные. Мне надо сходить к коменданту. Пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной.
0: Хорошо, ступайте.
1: Благодарствуйте.
0: Я подожду здесь. Если что, сразу пошлю.
1: Ну да. Пусть скажет штабс-капитана срочно.
0: Не прошло 10 минут, как на конце площади показался тот, кого мы ожидали. Навстречу Печорину вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать. Подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот.

теперь я должен нарисовать его портрет. Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение. Пыльный бархатный сюртучок, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после готов был дать ему 30. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные. Признак породы в человеке, так как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтобы докончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза. О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой грусти. Взгляд его, непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни. Но так как вы о нем не услышите ни от кого, кроме меня, то понимаете.

0: двигаться, лошади заложены.
1: Что тебе?
0: Виноват. Лошади заложены. Так что все готово.
1: Ну что ж. Хорошо. Ступай, расплатись.
2: Если вы захотите еще немного подождать, то будете иметь удовольствие увидаться со старым приятелем.
1: Ах, точно. Мне вчера говорили. Но где же он?
2: Я обернулся к площади и увидал Максим Максимыча, бегущего, что было мочи. Он едва мог дышать. Пот градом катился с лица его. Мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились к лбу его. Колено его дрожали. Он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя и с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками. Он еще не мог говорить.
3: Как я рад, дорогой Максим Максимович.
1: Ну, как вы поживаете?
4: А ты? О, а вы? О, сколько лет? Сколько дней? Да куда это?
1: Еду в Персию и дальше.
4: О, неужто сейчас? Да, подождите, дрожайший. Неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались.
1: Мне пора, Максим Максимович.
4: Боже мой, боже мой. Да куда это так спешно? Мне столько хотелось бы вам сказать. Столько расспросить. Ну что, в отставке? Как, а? Что поделываете?
1: Скучал?
4: А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты. Вы ведь страстный охотник были стрелять. А Белла?
1: Да, помню. Помню.
4: Да остались бы хоть еще часа два. Мы славно пообедаем. Кахетинское здесь прекрасное. Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. Поговорим. Вы мне расскажете про свое житье в Петербурге. А?
1: Право, мне нечего рассказать, дорогой Максим Максимович. Однако прощайте, мне пора. А? Я спешу. Благодарю, что не забыли.
4: Не так, я думал, с вами встретиться.
1: Ну, полно, полно. Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя дорога.
4: Да, да. Постой, постой. Совсем был забыл. У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович. Я их таскаю с собой. Думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться. Что мне с ними делать?
5: Что хотите? Прощайте.
4: Так вы в Персию? А когда вернетесь?

0: Давно уже не было слышно ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге. А бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.
1: Да, конечно, мы были приятелями. Ну да что приятели в нашем веке? Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара. Видишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Скажите, ну какой бес несет его теперь в Персию?
0: Тут он отвернулся, чтобы скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки –

0: показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза поминутно наполнялись слезами.
1: Смешно. Ей-богу, смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе.
2: Максим Максимович.
1: Я уж всегда говорил, нет проку в том, кто старых друзей забывает.
2: Максим Максимович, а что за бумаги вам оставил Печорин?
1: А Бог его знает. Какие-то записки.
2: А что вы из них сделаете?
1: Что? А велю наделать патронов.
2: Отдайте их лучше мне.
1: Вот они, все. Таскал с собой. Во всей груди. Старый дурак.
0: Он начал рыться в чемодане. Вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья и десятая имели ту же участь.
1: Вот. Поздравляю вас с находкою.
2: И я могу делать с ними все, что хочу?
1: Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело? Что я разве, друг его какой или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей. Да мало ли с кем я нежен.
0: Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Аказия, и я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принужденный, холодный вид.
1: Ваша тележка готова.
2: А вы, Максим Максимович, разве не едете?
1: Нет.
2: А, что так?
1: Да, я еще коменданта не видал. А мне надо сдать ему кое-какие казенные вещи.
2: Да ведь вы же были у него?
1: Был, конечно, был. А его дома не было. Я не дождался. Ну и что теперь говорить? Вам пора.
2: Ну, с Богом. Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться.
1: Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Ну, молодежь светская, гордая. Еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда. А после встретитесь, так стыдитесь руку протянуть нашему брату.
2: Я не заслужил этих упреков, Максим Максимович.
1: Да я, знаете, так, к слову говорю. А, впрочем, желаю вам всякого счастья. И веселой дороги.
2: Ну что ж, честь имею.
1: В добрый путь.
2: И вам счастливо оставаться.
0: Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И от чего? От того, что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрит на дела и чувства человеческие. Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими. Но чем их заменить в лета Максим Максимович? Поневоле сердце очерствеет, и душа закроется. Я уехал один.
3: Сытыгой еси царь, Иван Васильевич. Про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника, да про смелого купца, про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон и причитывали, да предсказывали. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешьте вы доброго боярина и боярыню его, белолицую.

Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась? Как сходились и собирались удалые бойцы московские на Москву-реку на кулашный бой разгуляться для праздника потешиться. И приехал царь со дружиною, со боярами и опричниками и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом. «Ой уж, где вы, добрые молодцы! Вы потешьте царя нашего батюшку! Выходите-ка во широкий круг! Кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, того Бог простит!» И выходит удалой Кирибеевич. Царю в пояс молча кланяется, кидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правою, поправляет другой шапку алую, ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали, ни один боец и не тронулся, лишь стоят да друг друга поталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. Присмирели, небось, призадумались. Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку. Вдруг толпа раздалась в обе стороны, и выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец, по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиные, на опричника смотрят пристально. Супротив него он становится, боевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудряву бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого рода племени, каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться?» Отвечает Степан Парамонович: «А зовут меня Степаном Калашниковым. Родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темною, не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную, об одном из нас будут панихиду петь. И не позже, как завтра в час полуденный, и один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пируючи. Не шутку шутить, не людей смешить, тебе вышел я теперь, бусурманск
царский сын, вышел я на страшный бой, на последний бой. И, услышав то, Кирибеевич побледнел в лице, как осенний снег. Бойкие очи его затуманились, между сильных плеч пробежал мороз. На раскрытых устах слово замерло. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова, и ударил его посередь груди. Затрещала грудь молодецкая, пошатнулся Степан Парамонович, на груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева, и погнулся крест и вдавился в грудь, как краса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, чему быть суждено, то сбудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всею силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Повалился он на холодный снег, на холодный снег, будто сосенка в сыром бору, под смолистый под корень подрубленная. И увидев то, царь Иван Васильевич прогневался гневом, топнул о землю и нахмурил брови черные. Повелел он схватить удалого купца и привесть его пред лицо свое. Как возговорил православный царь, отвечай мне по правде, по совести, вольной волею или нехотя ты убил на смерть моего верного слугу, моего лучшего бойца Кирибеевича. Я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею. А за что, про что, не скажу тебе, скажу только Богу единому. Прикажи меня казнить и на плах унесть мне головушку повинную. Не оставь лишь малых детушек, не оставь молодую вдову да двух братьев моих своею милостью. Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий, что ответ держал ты по совести. Молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую, твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное, сложи свою буйную головушку. Я топор велю наточить, навострить, палача велю одеть, нарядить, большой колокол прикажу звонить, чтобы знали все люди московские, что и ты не оставлен моей милостью. Как на площади народ собирается, заунывный гудит, воет колокол, разглашает всюду весть недобрую. По высокому месту лобному
по рубахе красная с яркой запонкой, с большим топором навостренным, руки голые потираючи, палач весело похаживает, удалого бойца дожидается. А лихой боец, молодой купец, с родными братьями прощается. Уж вы, братцы мои, други кровные, поцелуемтесь да обнимемтесь на последнее расставание. Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне, закажите ей меньше печалиться, про меня моим тетушкам не сказывайте. Поклонитесь дому родительскому, поклонитесь всем нашим товарищам, помолитесь сами в Церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную.

и казнили Степана Калашникова смертью лютою, позорную. И головушка бесталанная по крови на плаху покатилась. Хоронили его за Москвой рекой, на чистом поле промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской. И бугор земли сырой тут насыпали, и кленовый крест тут поставили. И гуляют, шумят ветры буйные над его безымянной могилкой. И проходят мимо люди добрые. Пройдет стар человек, перекрестится. Пройдет молодец, приосанится. Пройдет девица, пригорюнится. А пройдут гусляры, споют песенку.

Эй, вы, ребята удалые, гусляры молодые, голоса заливные, красно начинали, красно и кончайте. Каждому правдою и честью воздайте. Староватому боярину слава, и красавице боярыне слава, и всему народу христианскому слава!

0: Розмари Фелл не была красива. Нет, красивой вы бы ее не назвали. Хорошенькая. Видите ли, если разбирать по косточкам, но ведь это страшно жестоко, разбирать человека по косточкам. Она была молода, остроумна, необычайно современна, безупречно одета, потрясающе осведомлена обо всех новейших книгах. И на ее вечерах собиралось восхитительно разнородное общество. С одной стороны, люди действительно влиятельные, с другой – богема, странные существа, ее находки. Иные из них были просто кошмарные, а некоторые вполне пристойные и забавные. 2 года назад Розмари вышла замуж. У нее был прелестный сынишка, которого звали, догадайтесь как, Питер? Нет, Майкл. Муж просто обожал Розмари. Они были богаты, по-настоящему богаты, они состоятельны. Какое отвратительное, вульгарное, пропахшее нафталином слово. Если Розмари нужно было что-нибудь купить, она отправлялась в Париж так же запросто, как мы с вами идем на Бонд-стрит. Если ей хотелось цветов, ее автомобиль подъезжал к лучшему цветочному магазину на Риджент-стрит. Стоя в магазине и оглядывая его своими необыкновенно блестящими глазами, Розмари говорила: «Я возьму эти, эти и вот эти, 4 букета вот этих, и этот кувшин роз. Да, все розы из кувшина. Нет, сирени мне не надо, терпеть я не могу, она такая растрепанная». Продавец кланялся и убирал сирень в какой-нибудь темный угол, словно сирень и вправду была постыдно растрепанна. «Дайте мне эти толстенькие тюльпанчики, красные и белые». И она шла к автомобилю в сопровождении худенькой рассыльной, которая сгибалась от тяжести огромной охапки цветов, завернутой в белую бумагу и похожей на младенца в длинном платьице. Однажды зимним днем Розмари зашла в маленькую антикварную лавку на Керзен-стрит. Она любила эту лавчонку. Во-первых, там почти никогда не было покупателей. А кроме того, хозяин был до смешного внимателен к Розмари. Стоило ей войти, как он расплывался в улыбке, умильно складывал руки и бессвязно выражал свой восторг. Льстил, разумеется. И все же что-то в этом было такое... «Видите ли, сударыня, — говорил он тихо и почтительно, — я люблю эти вещи. Я предпочитаю вовсе их не продать, чем продать людям, неспособным их оценить, лишенным этого тонкого, редкостного чутья». И немного задыхаясь, он разворачивал квадратный кусочек синего бархата, придерживая его на стекле прилавка кончиками бескровных пальцев. Сегодня он припас для нее ларчик. Он хранил его специально для Розмари и даже никому не показывал. Прелестный эмалевый ларчик, покрытый таким тонким и ровным слоем глазури, что казалось, он облит кремом. На крышке было изображено дерево в цвету. Под ним стоял крошечный юноша, которого обнимала еще более крошечная девушка. На ветке висела ее шляпка, величиной с лепесток герани. Шляпку украшала зеленая лента. Над их головами, словно ангел-хранитель, плыло розовое облако. Розмари сняла длинные перчатки. Она всегда снимала перчатки, когда ей хотелось получше рассмотреть такие вещицы. Да, ларчик ей нравится, он ей ужасно нравится. Такая прелесть. Она обязательно должна его купить. И, вертя во все стороны кремовый ларчик, открывая и закрывая его, она невольно думала о том, как хороши ее руки на фоне синего бархата. Должно быть, у антиквара в самом темном тайнике его сознания тоже дерзко возникла эта мысль. Он взял карандаш, перегнулся через прилавок, и его бледные, бескровные пальцы потянулись к розовым, сверкающим пальчикам. «Осмелюсь обратить ваше внимание, сударыня, на эти цветы вот здесь, на корсаже маленькой леди», — негромко сказал он. «Очаровательно!» — Розмари залюбовалась цветами. «А сколько этот ларчик стоит?» Сперва владелец лавки как будто не расслышал вопроса, потом чуть слышно ответил. 28 гиней. 28 гиней. Розмари помолчала. Она положила ларчик, снова натянула перчатки. 28 гиней. Даже для тех, кто очень богат. Лицо ее ничего не выражало. Она смотрела на пузатый чайник, похожий на пузатую курицу, усевшуюся над головой антиквара. Когда она заговорила, голос ее звучал мечтательно. «Пожалуйста, сохраните его для меня. Я...» Но антиквар уже отвесил глубокий поклон, словно хранить для нее ларчик было пределом человеческих желаний. Конечно, он готов хранить его хоть вечность. Дверь, сухо щелкнув, закрылась за Розмари. Остановившись на ступеньке, она стала вглядываться в зимнюю полутьму. Шел дождь, и чудилось, что вместе с каплями влаги на улицу спускаются сумерки, кружась над мостовой, как хлопья пепла. У воздуха был холодный, горьковатый привкус. Только что зажженные фонари казались печальными, как и огни в доме напротив. Они горели тускло, точно о чем-то сожалея. А люди шныряли взад и вперед, укрывшись под уродливыми зонтиками. У Розмари странно защемило сердце. Она поднесла муфту к груди. Ей было жаль, что она не унесла с собою ларчик. Его тоже можно было бы прижать к себе. Автомобиль, конечно, ждет ее. Розмари нужно было только подойти к краю тротуара. Но она почему-то медлила. В жизни бывают такие минуты, страшные минуты, когда человек внезапно вылезает из своей скорлупы и видит мир. И это ужасно. Нельзя поддаваться таким минутам. Надо скорее ехать домой и выпить чаю покрепче. Но не успела Розмари подумать о чае, как молоденькая девушка, тонкая, смуглая, призрачная, откуда она возникла, остановилась у самого ее локтя и шепотом, похожим не то на вздох, не то на всхлипывание, сказала: «Сударыня, можно мне обратиться к вам с просьбой?» «С просьбой?» — Розмари обернулась. Она увидела маленькое, нищенски одетое создание с огромными глазами, совсем еще юное, не старше самой Розмари. Посиневшими руками девушка придерживала на шее воротник и так дрожала, словно только что вылезла из воды. «Сударыня!» Снова раздался запинавшийся голос. «Не подадите ли вы мне на чашку чая?» «На чашку чая?» Голос звучал просто правдиво. Он нисколько не был похож на голос попрошайки. «Значит, у вас совсем нет денег?» «Ни пенни, сударыня», — последовал ответ. «Как странно!» Розмари старалась разглядеть в сумерках девушку, не спускавшую с нее глаз. Не просто странно, поразительно. И вдруг Розмари решила, что это настоящее приключение. Встреча в сумерках, совсем как у Достоевского. А что, если отвезти девушку к себе домой? Если сделать то, о чем столько пишут в романах, говорят со сцены, что тогда произойдет? И уже представляя себе, как она расскажет об этом изумленным друзьям, я просто привезла ее домой. Розмари сошла со ступеньки на тротуар и обратилась к фигуре, смутно маячившей возле нее. «Пойдемте ко мне, выпьем чаю у меня дома». Девушка испуганно отшатнулась. На мгновение она даже перестала дрожать. Розмари протянула руку и дотронулась до ее плеча. «Я говорю серьезно», — сказала она, улыбаясь, и почувствовала, какая у нее добрая, обаятельная улыбка. «Почему вы не хотите? Прошу вас, поедем в моей машине, напьемся у меня чаю».
1: «Вы смеетесь надо мной, сударыня», — сказала девушка, и в ее голосе прозвучала боль.
0: «Да нет же!» — воскликнула Розмари. «Мне этого хочется! Вы доставите мне удовольствие! Поедем!»
1: Прижав пальцы к губам, девушка, не отрываясь, смотрела на Розмари.
2: «Вы не отвезете меня в участок?» — неуверенно спросила она.
0: «В участок?» — Розмари рассмеялась. «А зачем мне быть такой жестокой? Нет, мне просто хочется напоить вас горячим чаем и узнать все, что вы пожелаете мне рассказать». Голодного человека уговорить нетрудно. Лакей открыл дверцу автомобиля, и через секунду они уже мчались сквозь мглу. «Ну вот», — сказала Розмари. С чувством огромного торжества она просунула руку в бархатный поручень. Она оглядывала маленькую пленницу, попавшую к ней в сети, и ей хотелось крикнуть: «Уж теперь-то тебе от меня не уйти!» Но намерения у нее, разумеется, были добрые, самые, что ни на есть, добрые. Она сейчас докажет этой девушке, что в жизни чудеса возможны, что добрые волшебницы действительно существуют, что богатые люди не бессердечны, и что все женщины — сестры. Поддавшись порыву, она повернулась к девушке со словами: «Не бойтесь. В конце концов, почему бы вам не пойти ко мне? Мы обе женщины. А если моя жизнь сложилась удачнее, чем ваша, все-таки, может быть, когда-нибудь...» В этот момент машина остановилась, к счастью для Розмари, не знавшей, как закончить начатую фразу. Зазвенел звонок, открылась дверь, и, сделав очаровательный, покровительственный, похожий на объятие жест, Розмари ввела свою спутницу в холл. Она следила, какое впечатление производит на девушку тепло, свет, уют, нежный аромат, все то, к чему сама она так привыкла, что перестала замечать. Да чего волнующее ощущение! Розмари напоминала богатую девочку, которой предстоит открыть в детской все шкафы, распаковать все коробки с подарками. «Пойдемте наверх», — сказала Розмари, сгорая от желания поскорей проявить свое великодушие. «Пойдемте ко мне в спальню». К тому же ей хотелось избавить бедняжку от любопытных взглядов прислуги. Поднимаясь по лестнице, она даже решила, что не будет вызывать звонком Жанну и снимет пальто без ее помощи. Главное — быть естественной. «Ну вот», — снова воскликнула Розмари, когда они вошли в огромную великолепную спальню, где шторы были уже спущены, а в камине пылал огонь, бросая отблески на изумительную лакированную мебель, золотистые подушки, примулы и синие ковры. Девушка остановилась на пороге. Казалось, она была потрясена. Впрочем, против этого Розмари не возражала. «Входите и садитесь сюда, в это уютное кресло». Она придвинула к камину большое кресло. «Идите же, согрейтесь, вы совсем продрогли».
2: «И не смею, сударыня», — сказала девушка и попятилась.
0: «Ну, пожалуйста», — Розмари подбежала к ней. «Не надо бояться, право же, не надо. Сядьте, а я сейчас скину пальто, и мы перейдем в другую комнату и будем пить чай, и все будет очень мило. Ничего вы боитесь?» Она ласково толкнула свою худенькую гостью в мягкие объятия кресла. Но ответа не последовало. Девушка села так, как ее посадила Розмари. Руки у нее были опущены, рот слегка приоткрыт. Говоря по совести, вид у нее был глуповатый. Но Розмари не желала этого замечать. Она наклонилась к ней со словами: «Ну почему вы не снимете шляпу? Ваши чудесные волосы совсем мокрые, и ведь без шляпы гораздо удобнее». Раздался невнятный шепот, что-то вроде: «Хорошо, сударыня», и измятая шляпка была снята.
1: Позвольте, я помогу вам снять пальто, сказала Розмари. Девушка встала. Одной рукой она держалась за кресло, предоставив Розмари стаскивать пальто. Это было совсем непросто. Девушка пошатывалась, как ребенок, еще не твердый на ногах. И Розмари невольно подумала, что если люди хотят, чтобы им помогали, они и сами должны проявлять активность, ну, хоть самую маленькую, иначе все становится страшно сложным. И что ей теперь делать с пальто? Она положила его вместе со шляпой на пол и потянулась было к каминной полке за сигаретой, как вдруг девушка быстро и невнятно прошептала: «Простите, сударыня, но я сейчас упаду в обморок. Если я не выпью чего-нибудь горячего, мне станет дурно». «Боже милосердный, какая я глупая!» Розмари бросилась к звонку. «Чаю! Поскорее чаю! И немедленно бренди!» Горничная ушла. «Я не хочу бренди! Я никогда не пью бренди!» — крикнула девушка. «Сударыня, я хочу только чашку чая!» И она расплакалась. Это было и страшно, и вместе с тем увлекательно. Розмари опустилась на колени рядом с креслом. «Не плачьте, бедняжка моя», — сказала она. «Не надо плакать». И дала ей свой кружевной платочек. Все это действительно потрясло ее. Она обняла худенькие птичьи плечи гости. Девушка забыла, наконец, страх, забыла все на свете, кроме того, что они обе женщины, и, всхлипывая, выговорила: «Я больше не могу так, я не выдержу, не выдержу, я что-нибудь сделаю с собой, я не выдержу этого, успокойтесь, я позабочусь о вас, ну не плачьте». «Подумайте, как хорошо, что вы встретили меня. Пока мы будем пить чай, вы мне все расскажете. Я что-нибудь обязательно придумаю. Обещаю вам, перестаньте же плакать. Вы совсем ослабеете, ну, пожалуйста». Девушка перестала плакать как раз вовремя. Не успела Розмари встать с колен, как горничная внесла поднос. Розмари поставила маленький столик между собой и гостьей. Она подсовывала бедняжке все, что было на столе, все сэндвичи, все бутерброды, и непременно подливала ей горячий чай с молоком и сахаром. Все говорят, что сахар очень питателен. Сама она ничего не ела, только курила, тактично отвернувшись, чтобы не смущать гостью. И в самом деле чай оказался поистине чудодейственным. Когда столик был отодвинут, на спинку глубокого кресла откинулось совсем преобразившееся существо. Стройная, хрупкая девушка с копной растрепанных волос, темно-красным ртом и блестящими глазами. В блаженной истоме она смотрела на пламя камина. Розмари закурила новую сигарету. Теперь можно приступить. «Когда вы в последний раз ели?» — мягко спросила она. Но в этот момент дверная ручка повернулась. «Розмари, можно?» Это был Филипп. «Конечно, он вошел». «Ух, простите». Он остановился и уставился на девушку. «Ничего, ничего», — улыбнувшись, сказала Розмари. «Это моя приятельница, мисс Смит, сударыня», — подсказала девушка. Странно, она не изменила томной позы, не испугалась. «Смит», — повторила Розмари, — «мы как раз собирались немножко поболтать». «Понятно», — сказал Филипп. «Вполне». Его взгляд скользнул по шляпке и пальто, которые валялись на полу. Он подошел к камину и стал спиной к огню. «Отвратительная погода», — произнес он с любопытством, глядя на неподвижную фигурку девушки, на ее руки, туфли, а потом снова на Розмари. «Да, с необыкновенным воодушевлением», — подхватила Розмари. «Просто мерзкая!» Филипп улыбнулся своей обаятельной улыбкой. «Собственно говоря, мне нужно, чтобы ты на минутку зашла в библиотеку. Это возможно?» «Мисс Смит не рассердится?» Большие глаза посмотрели на него, но ответила Розмари: «Конечно, нет». И они вместе вышли из комнаты. «Розмари», — сказал Филипп, когда никто уже не мог их услышать, — «что все это значит? Кто она такая? Объясни».
0: Смеясь, Розмари прислонилась к дверному косяку. Я подобрала ее на Керзен-стрит, честное слово, настоящая находка. Она просила у меня денег на чашку чая, и я привезла ее сюда.
3: А что ты собираешься с ней делать? Спросил Филипп.
0: Быть к ней внимательной, быстро ответила Розмари. Очень-очень внимательной, помочь ей. Не знаю только как. Она мне еще ничего не рассказала о себе. Ну, показать ей, проявить к ней. Пусть она почувствует.
3: Детка, ты просто сошла с ума. Это совершенно немыслимо.
0: Я так и знала, что ты это скажешь, возразила Розмари. А почему немыслимо? Мне хочется. Разве этого недостаточно? И потом о таких вещах все время пишут в книжках. Я решила, но, сказал Филипп и, помедлив, срезал кончик сигары. Она же потрясающе хорошенькая.
3: Хорошенькая? Розмари была так ошеломлена, что даже покраснела.
0: Ты находишь? Я как-то не подумала об этом.
4: Господи! Филипп чиркнул спичкой. Она совершенно прелестна. Ты подумай об этом, детка. Я был просто поражен, когда вошел в комнату. Во всяком случае, мне кажется, ты делаешь страшную ошибку. Прости меня, дорогая, за то, что я так прямо говорю тебе об этом и все такое. Если ты решишь пригласить мисс Смит к обеду, предупреди меня заранее, чтобы я успел как следует просмотреть журнал ты модисток.
0: Ты у меня глупый, сказала Розмари, выходя из библиотеки. Но в спальню она не вернулась. Она вошла в свой кабинет и села за письменный стол. Хорошенькая, совершенно прелестная, поражен. Ее сердце билось в груди, как тяжелый колокол. Хорошенькая, прелестная. Розмари придвинула к себе чековую книжку. Нет, чек тут, конечно, не годится. Она открыла ящик, вынула 5 бумажек по фунту стерлингов каждая, посмотрела на них, 2 сунула назад в ящик, 3 сжала в руке и отправила в спальню. Когда Розмари через полчаса заглянула в библиотеку, Филипп все еще сидел там. «Я только хотела сказать тебе, что мисс Смит не будет сегодня обедать с нами». Розмари опять прислонилась к дверному косяку и посмотрела на мужа своими необыкновенно блестящими глазами. Филипп отложил газету. «Почему? Приглашена в другое место?» Розмари подошла и села к нему на колени. Она ни за что не хотела остаться, поэтому я просто дала бедняжке денег. Не могла же я удержать ее насильно, — тихо сказала она. Розмари успела уже причесаться, чуть-чуть подвести глаза и надеть жемчуг. Она провела ладонями по щекам Филиппа. — Я тебе нравлюсь? — спросила она, и ее нежный глуховатый голос взволновал его. «Ужасно нравишься», — ответил он, крепче прижимая ее к себе. «Поцелуй меня». Последовало молчание. Потом Розмари мечтательно сказала: «Я видела сегодня восхитительный ларчик. Он стоит 28 гиней. Можно я куплю его?» Филипп стал покачивать ее на коленях. «Можно, маленькая мотов?» Но ей хотелось спросить его не об этом. «Филипп», — прошептала она, прижимая голову мужа к своей груди, — «а я хорошенькая?»

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: из статьи Владимира Ильича Ленина «Тяжелый, но необходимый урок», опубликованный в «Правде» 25-12 февраля 1918 года.
1: Неделя с 18 по 24 февраля 1918 года войдет как один из величайших исторических переломов в историю русской и международной революции. Неделя 18-24 февраля 1918 года от взятия Двинска до взятия, отбитого потом назад, Пскова, неделя военного наступления империалистической Германии на Советскую Социалистическую Республику явилась горьким, обидным, тяжелым, но необходимым, полезным, благодетельным уроком. Мы оборонцы теперь, с 25 октября 1917 года. Мы за защиту Отечества с этого дня. Ибо мы доказали на деле наш разрыв с империализмом. Мы расторгли и опубликовали грязные кровавые империалистические договоры, заговоры. Мы свергли свою буржуазию. Мы дали землю, народу и рабочий контроль. Мы за защиту Советской Социалистической Республики России. Пережитая неделя подняла русскую революцию на неизмеримо более высокую ступень всемирно-исторического развития. История шагнула вперед за эти дни на несколько ступенек вверх сразу. До сих пор перед нами стояли мизерные, презренно жалкие с точки зрения всемирного империализма враги. Хвостунишка Керенский, банды юнкеров и буржуйчиков. Теперь против нас поднялся гигант культурного, технически первоклассно оборудованного, организационно великолепно налаженного всемирного империализма. С ним надо бороться. С ним надо уметь бороться. Доведенная трехлетней войной до неслыханной разрухи христианская страна, начавшая социалистическую революцию, должна уклониться от военной схватки, пока можно. Хотя бы ценой тягчайших жертв от нее уклониться. Именно для того, чтобы иметь возможность сделать что-либо серьезное к тому моменту, когда вспыхнет последний решительный бой. Этот бой вспыхнет лишь тогда, когда разразится социалистическая революция в передовых империалистических странах. Такая революция, несомненно, зреет и крепнет с каждым месяцем, с каждой неделей. Этой зреющей силе надо помогать. Ей надо уметь помогать. Ей не поможешь, а повредишь, отдав на разгром соседнюю Советскую Социалистическую Республику в такой момент, когда в ней заведомо нет армии. Учитесь у тяжелых, но полезных уроков революции, товарищи рабочие.

0: Почти сразу после отъезда 24-11 февраля мирной делегации советского правительства в Брест пришло сообщение о вступлении немецкой армии в Псков. Ленин созвал экстренное заседание совнаркома, а после него прошел к себе в кабинет, где его ждали члены комитета по военным делам Подвойский и Еремеев.
1: Я отдал приказ войскам округа выступить на Северный фронт завтра в 8 часов вечера, доложил Ленину Еремеев.
2: Вы уверены, что солдаты выполнят ваш приказ?
1: В полки выехали агитаторы, проводят там митинги.
2: О том, что решили в полках, сообщите мне. В каком состоянии первый корпус Красной гвардии?
1: Организуется управление. Пока сформированы только 6 номерных батальонов и пулеметный батальон.
2: Затянулась организация. Нужно поднимать рабочих. Свяжитесь с районными штабами Красной гвардии. Узнайте, кого они могут направить на передовые линии. А батальонам первого корпуса прикажите немедленно готовиться к погрузке на Псковский участок. Какой артиллерии мы располагаем?
1: Артиллерия есть в первом корпусе.
3: Кажется, закончили формирование артиллерийского дивизиона и в Выборгском районе, добавил Подвойский.
2: Артиллерию первого корпуса используйте для обороны Петрограда. Ленин обратился к Еремееву. Немедленно поручите опытному офицеру составить план размещения артиллерии на подступах к городу. А вы, Николай Ильич, повернулся Ленин к Подвойскому, направьте ко мне командира Выборгского дивизиона и свяжитесь заодно с генералом Бонч-Бруевичем. Проверьте, какая помощь нужна ему. И как только Еремеев и Подвойский вышли, Ленин окликнул секретаря совнаркома Горбунова. Товарищ Горбунов, вызовите кого-нибудь из Путиловского завкома. Пусть немедленно передадут сведения о готовом оружии.
0: Поздно ночью стали раздаваться звонки из районных советов, с вокзалов. Горбунов принимал сообщения о формировании рабочих отрядов, отправлении их.
4: Погружен первый эшелон, Владимир Ильич. Грузят второй. Прибыли отряды рабочих «Вулканы» и «Розенкранц».
0: В 3:00 ночи Горбунов ввел в кабинет Ленина посетителя.
4: Становов, командир артиллерийского Выборгского дивизиона, представил он бравого коренастого солдата.
2: Здравствуйте, товарищ Становов. Ленин усадил артиллериста. Немцы наступают из Пскова на Петроград. Собирайте всю вашу артиллерию, двигайтесь к Пскову. Немедленно. Врага надо задержать, не допустить его к Петрограду. Указание вам даст военспец Бонч-Бруевич. Счастливого пути. Жду от вас вестей о боевых успехах.
5: Сейчас закончили расписание эвакуации наркоматов, сказал, входя в кабинет, председатель ВЦИК Свердлов. Поручили наркому путей сообщения срочно подготовить эшелоны. Сделаем сейчас небольшой перерыв, и после этого будем намечать план эвакуации имущества из Архангельска. В какой пункт лучше всего, как вы считаете, Владимир Ильич?
2: В Вологду, в Котлас. Да, кстати, Яков Михайлович. Вот список малого состава Комитета революционной обороны. Ленин протянул листок календаря с перечнем фамилий. У нас очень большой состав комитета. Его трудно созывать. А он должен работать по-иному. Собираться быстро и не занимать много людей. Надо сейчас же выделить комиссаров на все участки фронта. Обязательно пусть учтут, где и какие отряды действуют. Из членов партии создайте особые отряды.
0: Почти под утро приехал председатель завкома Путиловского завода.
2: Чем можем вооружить рабочие отряды? Нетерпеливо спросил его Ленин. И, познакомившись с большой ведомостью, поданной председателем завкома, воскликнул: молодцы! Вот настоящие хозяева! Все на строгом учете! Будет немцам баня!
0: Вслед за путиловцем в кабинет вновь заглянул Еремеев.
1: «Хорошие вести из московского полка, Владимир Ильич!» – просиял он. «Весь состав полка решил перейти в Красную армию и выступить на фронт. 1300 человек!»
2: «Это хорошо! Но как дела с записью в Красную армию в других полках?»
1: «Пока сведений нет».
2: «Утром мы должны знать, как выполняют ваш приказ в частях старой армии, в первом красногвардейском корпусе и в районах».
1: Из района, Владимир Ильич, все время поступают сообщения, что в отряды Красной Гвардии вступают рабочие. Но нет командиров, нечем вооружать, многие не умеют стрелять.
2: Вооружение есть. Объявите регистрацию бывших офицеров. Поручите им командование отрядами. Назначайте в полки комиссаров. Пусть контролируют действия офицеров.
0: Лишь на рассвете Ленин прилег на диване в кабинете. Утром к нему заглянул Подвойский.
2: Что в полках? Готовы они выступать или нет? Ленин энергично растер лицо ладонями.
3: Выступил только Тукумский полк. Остальные приняли резолюцию не выступать. Полки, не желающие выступать, разоружаем, а в их казармы вводим рабочих. Выборжцы утверждают, что они способны выставить более 1000 добровольцев. Не хватает командира.

0: Бонч-Бруевич предлагает создавать легкие подвижные отряды. Они будут неожиданно налетать на противника, образуя завесы. Сплошного фронта не будет.
1: Правильное решение. Пока мало войск, нет артиллерии, нет конницы, нужна завеса. А сейчас, Николай Ильич, прошу вас встретиться с генералом Бонч-Бруевичем, посоветоваться. Какие районы важнее всего для разведки?
2: Подвойский ушел. Ленин попросил Горбунова принести чай и свежие газеты. Сквозь открытую форточку донесся гул шагов. По площади мимо Смольного проходили колонны вооруженных людей.
1: Откуда эта колонна, Николай Петрович? Спросил Ленин Горбунова.
3: Из Сестрорецка, Владимир Ильич. Около 10 тысяч. Сейчас отправятся на вокзал. А только что звонили заводу «Вулкан». Там создан отряд в 500 человек. Тоже просят разрешения пройти мимо Смольного.
1: Какая сила! После того, как прошла колонна Сестрорецких, сказал Ленин. Эти не дрогнут, не отступят. Он поднял трубку зазвонившего телефона. Слушаю, Ленин. Кто постановил мобилизовать всех рабочих? Райисполком? А согласие рабочих получили? Ну, тогда отличное постановление. Пошлите командиров к товарищу Еремееву. Он укажет, с кем связаться, у кого получить оружие.
3: К вам просит разрешение пройти генерал Парский, Владимир Ильич, доложил Горбунов.
1: Проводите ко мне.
2: В кабинет зашел бодрый старик в генеральской бекеше, держа папаху на левой согнутой руке.
4: Бывший командующий 12-й армии генерал Парский. Нерешительно представился он. Меня к вам направил Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич. Я решил, что в такие дни мое место в строю. Прошу поручить мне любое дело.
1: Вы пришли вовремя, генерал. Приглашая гостя сесть, произнес Ленин. Нам ничего не известно о силах противника под Нарвой. Решено отправить небольшие отряды из рабочих, поручить им разведку сил противника. Прошу принять командование этими отрядами. Учтите, что кое-кто может неприязненно отнестись к вам, но в отряды назначены комиссары. Они помогут вам. Требуйте от подчиненных дисциплины, безусловного выполнения приказов. Действуйте решительно, с полной уверенностью в свои права военачальника. Паникеров, разгильдяев, дезорганизаторов карайте беспощадно. С нами все время держите связь.
4: Выполню все беспрекословно. Генерал Парский встал и твердо взглянул Ленину в глаза.
2: Как только Ленин закончил беседу с Парским, Горбунов принес телеграмму Карахана, руководителя мирной делегации.
3: Странная телеграмма, Владимир Ильич. Поезд, в котором едет делегация, стоит в Новоселье.
1: Это недопустимо. Неужели сами не догадываются послать парламентеров к немцам? Ленин набросал текст ответа. Отправьте немедленно. Проверьте, получат ли они телеграмму. И добейтесь связи с любым пунктом вблизи Пскова. Мы должны знать, как он был занят, какими частями, численность их.

0: из статьи Владимира Ильича «Странные и чудовищные», опубликованной в «Правде» 28-15 февраля и 1 марта 16 февраля 1918 года.
1: В резолюции, принятой 24 февраля 1918 года, Московское областное бюро нашей партии вынесло недоверие Центральному комитету, отказалось подчиниться тем постановлениям его, которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора с Австро-Германией. Во всем

этом ничего не только чудовищного, но и странного нет. Совершенно естественно, что товарищи, резко расходящиеся с ЦК в вопросе о сепаратном мире, резко порицают ЦК и выражают убеждение в неизбежности раскола. Это все законнейшее право членов партии. Это вполне понятно. Ну вот что странно и чудовищно. К резолюции приложен объяснительный текст. В интересах международной революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной. Это странно, ибо нет даже связи между посылками и выводом. В интересах международной революции целесообразно идти на военное поражение советской власти. Такой тезис был бы верен или неверен, но его нельзя было бы назвать странным. Это первое. Второе. Советская власть становится теперь чисто формальной. Вот это уже не только странно, но прямо чудовищно. Ясно, что авторы зашли в дебри сугубой путаницы. Раз, дескать, германские империалисты будут брать с нас дань, то и советская власть теряет значение, становится чисто формальной. Таков, вероятно, ход мысли авторов резолюции. Все равно спасения нет. Пусть гибнет даже и советская власть. Таково чувство, продиктовавшее чудовищную резолюцию. Ничего, кроме отчаяния. Все равно погибать. Нет, дорогие товарищи, никогда никакое иностранное завоевание не сделает чисто формальным народное политическое учреждение. А советская власть не только политическое учреждение, во много раз более высокое, чем виданные когда-либо истории. Подписание неизмеримо более тяжкого и позорного мира, чем Брестский, бывало в истории, и не вело к потере власти, не делало ее формальной, не губило ни власти, ни народа, а закаляло народ, учило народ тяжелой и трудной науки готовить серьезную армию, даже при отчаянно трудном положении под пятой сапога завоевателя. И потому позорнее всякого тяжкого и архитяжкого мира, предписываемого неимением армии, позорнее какого угодно позорного мира, позорное отчаяние. Мы не погибнем даже от десятка архитяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянью и фразе.

0: Лев Яковлевич Карпов, недавно руководивший заводом, был вызван в Питер и в первый же день приезда попал в кабинет Ленина.
1: Дошли до вас вести, что мы подписали вчера в Бресте договор о мире, Лев Яковлевич. 7 марта откроем съезд партии. Потом переедем в Москву. Ратифицируем договор. Наконец, передышка. Ну, что у вас на заводе?
0: Карпов заговорил о заводских делах. Когда он сообщил о том, что организовали научную лабораторию, Ленин порывисто подошел к столу, сделал пометку на листке календаря.
1: Научная? Кто же ее у вас возглавляет?
2: Алексей Николаевич Бах.
1: Бах? Старик Бах? Автор «Царя голода»? В Женеве я читал, что он избран председателем Ассоциации физических и естественных наук, почетным доктором Лазанского университета. Так как теперь поживает патриарх народовольцев? До сих пор верен своим идеям?
2: Беседуем, спорим, разбираемся в обстановке. Кажется, начинает убеждаться, что большевики являются реалистами. Порывается с эсерами. Собирается опубликовать свои заметки о революции.
1: Очень нужны такие заметки. А нельзя ли Баха перетащить в Питер или в Москву? Ведь он большой биохимик. Нам дорого развитие этой науки. Скажите, Лев Яковлевич, что нужно основывать? Лабораторию? Институт? Для того, чтобы собрать биохимиков воедино.
2: Пока только лабораторию. После первых работ все определится.
1: Вот и создайте такую лабораторию.
2: Почему я?
1: В ЦИК утвердил вас начальником химического отдела ВСНХ и членом его президиума. Ленин положил руку на плечо Карпова. ВСНХ верховодят Оболенский и Ломов. Кажется, вы их хорошо знаете. Резвый народ, как и все левые коммунисты. Они забывают о том, что коммунизм – это наука. А науке место в голове, а не в сердце. А марксисты должны чувствовать революцию и умом, и сердцем. Расчет, расчет и еще раз расчет. И при этом напористость, энергичность, принципиальность. Вот вам мое напутствие. ВСНХ мы основали. Эта идея пришла из низов, как и советы. Но пока ВСНХ, увы, только консультативный орган. Не беда. Переведем на практические рельсы. Кстати, учтите, что Академия наук обещает нам свое сотрудничество. 20 февраля в Академии наук состоялось экстраординарное собрание. Есть сведения, что академики протянули нам руку. И когда? В дни, когда немцы двинули армии на Питер. Это примечательно. Ленин встал, прошелся по комнате, подошел к карте. Скажите, Лев Яковлевич, не можете ли вы мне показать на карте географию нашей химической промышленности? Я бы и сам сделал выборки по старику Брокгаузу, но не хватает времени.
0: Карпов стал показывать по карте, где расположены заводы по производству кислот, щелочей, минеральных солей, пищевой химии.
2: 67 небольших химических предприятий. Крупные предприятия по производству соды и кислот лишь в Донбассе. Славянские, Лисичанские, Константиновки.
1: На всем этом пространстве Ленин очертил на карте эллипс от Владивостока до Урала. Кочевая химия. Как, по-вашему, следует организовать управление химией? Экспромтом это, конечно, не сочинишь, но подумайте, стоит ли создавать объединения, тресты?
0: Карпов стал делиться своими мыслями о районировании производства химических продуктов по отраслевому признаку. Слушая его, Ленин поймал себя на радовавшей мысли.
1: А ведь получается у нас ВСНХ, думал он. Отделы возглавят специалисты. Машиностроение – Красин. Электроэнергетику – Смедович. Он взялся за самый корень. привлек Лучина, Графтио. Теперь за химию возьмется Карпов. Они наведут мосты в науке, организуют управление. И они не станут спорить, привлекать или не привлекать специалистов. Выслушав Карпова, Ленин спросил его: кто сейчас из крупных химиков работает на заводах?
2: Почти все. За границу никто не уехал.
1: Нужно звать их в СНХ. Рассуждение Осинского о том, что буржуазные специалисты не пойдут работать в наше учреждение, о том, что они враги советской власти, делают врагов даже из колеблющихся. Крайне важно создать атмосферу товарищества. Уверен, если перед учеными развернуть всю широту замыслов партии, познакомить их серьезно с марксизмом, они пойдут к нам. Представьте им возможность осуществлять свои идеи, и они будут работать. Ленин еще раз взглянул на карту. Я прошу вас, Лев Яковлевич, наряду с организационной работой сделать наметки по Карабагазголу с его запасами мирабелита и по сибирским естественным месторождениям соды, солей и щелочей. Кто из ученых работает в этой области?
2: Академик Курнаков.
1: Нужно подготовить экспедицию для подробного изучения этих месторождений. Да, один каверзный вопрос. Как вы относитесь к коллегиальному управлению?
2: Коллегиально управлять нельзя. В коллегии будет много разговоров. Нужен руководитель, лично ответственный за работу предприятия Треста. При нем может быть совет.
1: А вот томские и левые коммунисты все время на своем. Коллегиальность и никаких. Мы все-таки добьемся единоначалия. Посмотрите, кого можно привлечь к созданию Трестов? Или вы не разделяете такой идеи? Кожевники и текстильщики создали такие предприятия. Сейчас ВСНХ ведет переговоры с директором объединения Коломна Сормова. Но глава его, господин Мещерский, настаивает на том, чтобы мы вложили 70% средств, а наших представителей была бы только 1/3 в правлении. Значит, финансировать, но не управлять. Он уверен, что у нас не найдется своих директоров. Воспитаем.
0: Распрощавшись с Карповым, Ленин позвонил Свердлову, чтобы обговорить детали съезда.
1: Я только что беседовал с управителем всей химии нашей республики. Да, с Карповым. Кому же, как не ему, наукой и жизнью определено ставить советскую химию? Он уж дело двинет. Менделеевского корня инженер.

0: Из письма французского журналиста Агюста Жозье, прожившего в России со второй половины 1916 года до окончания гражданской войны.
1: 5 марта, 20 февраля 1918 года. Это мое последнее письмо из Петрограда. Ленин известил всех, что подписан мир. Воля этого человека преодолела все, что было на пути к миру. Я уезжаю в Москву вместе с небольшой группой наших дипломатов. Наше посольство уже в Вологде. Садуль приехал из-под Нарвы. Он рассказал, как под Псковом небольшие полки Красной армии отразили натиск немецких частей. Досталось немцам и под Нарвой, где участок обороны возглавил генерал Парский. Под его командованием сражались рабочие и матросы. Прошел слух, что в Мурманск прибыл английский военный корабль.

0: Из политического отчета Центрального комитета 7-му экстренному съезду партии, сделанного Лениным 7 марта 22 февраля 1918 года.
1: Гражданская война стала фактом. То, что нами предсказывалось в начале революции и даже в начале войны, и к чему тогда в значительной части социалистических кругов относились с недоверием или даже с насмешкой, именно превращение империалистической войны в войну гражданскую, 25 октября 1917 года стало фактом для одной из самых больших и самых отсталых стран, участвовавших в войне. В этой гражданской войне подавляющее большинство населения оказалось на нашей стороне, и вследствие этого победа давалась нам необычайно легко. Вот почему сплошным триумфальным шествием были первые месяцы русской революции после 25 октября 1917 года. За этим сплошным триумфальным шествием забывались, отодвигались на второй план те трудности, на которые социалистическая революция наткнулась сразу и не могла не наткнуться. Республика Советов родилась сразу. Но оставались еще две гигантские трудности задачи, решение которых никоим образом не могло быть тем триумфальным шествием, каким шла в первые месяцы наша революция. Во-первых, это были задачи внутренней организации, стоящие перед всякой социалистической революцией. Тут мы встретили гигантские трудности. И то же самое ожидало некоторых из наших увлекшихся первоначальным триумфальным шествием революции молодых товарищей, когда перед последней конкретно встала вторая из гигантских трудностей, легших на ее плечи – международный вопрос. У нас явились в передовых кругах нашей партии партийные работники, интеллигенты, сверхчеловеки, которые дали увлечь себя этим триумфальным шествием, которые сказали: «С международным империализмом мы справимся. Там тоже будет триумфальное шествие. Там настоящей трудности нет». Надо уметь считаться с тем, что мировая социалистическая революция в передовых странах не может так легко начаться, как началась революция в России, в стране Николая и Распутина, когда громадной части населения было совершенно все равно, какие там народы на окраинах живут, что там происходит. Сначала сплошное триумфальное шествие в октябре, ноябре. Потом вдруг русская революция разбита в несколько недель немецким хищником. Русская революция готова принять условия грабительского договора. Да, повороты истории очень тяжелы. Тут надо уметь отступать. Невероятно горькой, печальной действительностью фразы от себя не закрыть. Надо сказать: дай Бог отступить в полупорядке, выиграть малейший промежуток времени, чтобы больная часть нашего организма хоть сколько-нибудь рассосалась. Я еще раз скажу, что готов подписать и буду считать обязанностью подписать в 20 раз, в 100 раз более унизительный договор, чтобы получить хоть несколько дней для эвакуации Питера. Ибо я облегчаю этим мучения рабочих, которые иначе могут попасть под иго немцев. Я облегчаю вывоз из Питера тех материалов, пороха и прочего, которые нам нужны, потому что я оборонец, потому что я стою за подготовку армии, пусть в самом отдаленном тылу, где лечат сейчас теперешнюю демобилизованную больную армию. Надо уметь работать на новом пути. Это неизмеримо тяжелее, но это вовсе не безнадежно. Это вовсе не сорвет советскую власть. Наш лозунг должен быть один – учиться военному делу настоящим образом. Ловите передышку хотя бы на час, раз вам ее дали, чтобы поддержать контакт с дальним тылом, там создавать новые армии. Если мы сумеем так действовать, тогда мы, несмотря на поражение, с абсолютной уверенностью можем сказать, что мы победим.

0: В 11 часу закончилось третье заседание 7-го экстренного съезда партии.
1: Нет, товарищ Гиль, нужно перед сном прогуляться. Отказался от машины Ленин. Мы с Надеждой Константиновной прогуляемся от Таврического до Смольного. Подышим Невским свежаком. Сидеть до поздней ночи в помещении – это еще полбеды. А вот слушать речи вояк и полководцев без войск, от этого в голове, как говорят в Прикарпатии, каламитно. Сейчас хочется тишину послушать, голову освежить.
0: Они пошли через Таврический сад.
2: Тебя не тревожат ответы в анкетах? Многие делегаты съезда за революционную войну. Результат витийствования Бухарина, Радека, Оболенского. Ведь посмотри, на сегодняшнем заседании никто, кроме Сергеева из Донбасса, Шилавина, петроградского рабочего, за мирный договор не выступил.
1: А ты знаешь, Надя, завтра голосование покажет другое. Это поняли уже и левые. Очень красноречиво самопризнание Радека, что они в меньшинстве. Наш питерец Шилавин очень точно разъяснил, почему некоторые рабочие стояли за революционную войну. Путаница понятий. Рабочие думали, что революционная война – это война с внутренней контрреволюцией. Когда поняли, что воевать придется с кайзеровской армией, все повернулось по-иному. Сегодня многие делегаты поняли, куда их тащили эти революционные вояки. Левые в главных организациях страны уже терпят поражение. Московская партийная организация проголосовала за мир большинством. За резолюцию Осинского голосовало только 5 человек. В Питере Василеостровцы, Выборгцы, второй и первый городские районы дали наказ делегатам голосовать за мир. Тоже в Баку, Екатеринославе, Уфе. А здесь, во втором городском районе, коммунисты решили даже переизбрать Петроградский комитет. Мало того, закрыть листок левых фанфаронов. Трезвеют всюду. Я не только уверен, я знаю, что съезд отвергнет резолюцию этих фразеров. Они саморазоблачились, потребовав прекратить прения после выступления их лидеров. Завтра Свердлов даст слово делегатам с мест. Увидишь, как они развенчают левых.
2: Что же, завтра на утреннем заседании сразу начнут голосовать?
1: Да, после того, как выступят представители с мест. Я уверен, они разобрались, что за революционными фразами кроется предательство революции. Левым нестерпима мысль о том, что мы теряем по этому договору часть территории, но за эту потерю мы получаем передышку, возможность организоваться. Переедем в Москву, и сразу же за строительство. Мирный договор при любых условиях – это уже победа.

0: Из заключительного слова Владимира Ильича по политическому отчету ЦК 7-му экстренному съезду партии, произнесенного 8 марта 23 февраля 1918 года.
1: Я хочу уступить пространство фактическому победителю, чтобы выиграть время. В этом вся суть. И только в этом. Все остальное только разговоры. Необходимость революционной войны, подъем крестьянства и прочее. Когда товарищ Бухарин изображает дело так, что насчет возможности войны двух мнений быть не может, и говорит: спросите любого военного, я записал с его слов. Раз он так ставит вопрос, что спрашивает любого военного, то я ему отвечу. Таким любым военным оказался французский офицер, с которым мне пришлось беседовать. Этот французский офицер, смотря на меня, конечно, злыми глазами, ведь я продал немцам Россию, говорил: я роялист, я сторонник монархии во Франции, сторонник поражения Германии. Не подумайте, что я сторонник советской власти. Как же, подумаешь, если он монархист. Но я был за то, чтобы вы подписали договор в Бресте, потому что это было необходимо. Вот вам, спросите любого военного. Когда теперь Бухарин